Невыдуманные рассказы специально для забытого алтаря. Книга Ноши. Молитесь, чтобы Слово Господне распространялось. 2 Фессалоникийцам 3:1. Ближе к вечеру, когда солнце медленно опускалось все ниже к горизонту, и его блистающие лучи уже не столь горячие слепили глаза, Виктор по своему обыкновению удобно усаживался у плетеной изгороди на большом поваленном бревне под раскидистым деревом. Он самозабвенно крутил самокрутку, добавив в нее травку покруче. Выражение его лица при этом являло собой полнейшее удовлетворение своим земным существованием. Всем этим миром, в котором он жил, вращался, который в одночасье становился для него хотя и иллюзорной, но вполне благополучной средой обитания. «Как хорошо-то! Просто классно!» — каждый раз он произносил эти слова в полузабытии, зажмурившись, чтобы ничего не видеть и не слышать, что делается вокруг, а лишь ощущать. Он упивался этим состоянием, а потому в этот исключительно замечательный момент его бытия никто к нему не подходи, не отвлекай, не отнимай счастливейших минут. Он весь объят неповторимым кайфом. Но вот кто-то вдруг посмел приблизиться к нему, вплотную потревожить, разрушить все напоследок. Недовольство бурно вскипело в нем. Ну кто там еще? Откуда притащился? И не один. Жаль, что он сейчас не в том состоянии, чтобы их разогнать и как следует проучить, чтобы не совали нос в чужую жизнь, не навязывали бы своего ненужного общества. Он вяло ткнул незнакомца кулаком в живот и угрожающе зашипел. «А ну, вали отсюда! Да побыстрее! Слышь, что говорю!» Мягкий, вежливый голос достиг слуха ожесточившегося Виктора. «Мы хотим вам подарить Библию. Вы согласны?» «Одну?» — глухо спросил Виктор. «Сколько вы пожелаете? У нас их много. Сложи их все по одной, двумя стопками на этом бревне и поскорее». Молодые люди, а их было 7 человек, совсем юных, даже еще не окончивших среднюю школу, сразу же откликнулись на эту просьбу, радуясь возможности вручить интересующемуся ценнейшее сокровище. И не только ему, но, возможно, его родным и знакомым. Иначе зачем ему такое количество Библии? Они – группа распространителей Библии, или, как их называли в старину, книгоноши. Их задача – одарить всех желающих Словом Божиим. Они аккуратно уложили возле него 2 стопками принесенные книги. Пусть люди читают Библию, знакомятся с Богом и Его Сыном Иисусом Христом, усваивают важные откровения, как приблизиться к Богу, понять Его учение, принять в свое сердце Искупителя, дарующего каждому человеку через веру в Него покаяние и жизнь вечную. Выполнив необычную просьбу, стали прощаться, желая ему почерпнуть мудрости из книги книг, а также, чтобы Господь Бог стал его путеводной звездой на протяжении всей жизни. Пригласили посетить церковь, вручили адрес. «Это все, что вы принесли?» — сурово, жестоко спросил Виктор. «Да, конечно, мы отдали вам все книги, что у нас были. А теперь марш отсюда!» «Проваливайте, — говорю, — и побыстрее, все до одного. Сгиньте сию же минуту, с глаз моих долой. Ну, что вам сказано? Чего уставились? Отчего окаменели в своей стойке? Убирайтесь живо!» «Хотелось бы кратко вам кое-что объяснить», — начал было вежливо свою речь молодой человек, как вдруг ощутил сильнейший удар в грудь. Он едва удержался, чтобы не вскрикнуть от пронзительной боли, нанесенной, брошенной в него Библией. Ее жесткий переплет угодил ему в солнечное сплетение. Сбился ритм дыхания, и юноша едва не задохнулся. Его спутники остолбенели от такого неожиданно горячего приема. Замерли. И вдруг на них внезапно посыпались одна за другой только что любовно ими уложенные на бревне Библии. Метал их Виктор со стервенением. С близкого расстояния они больно ранили худенькие тела юных миссионеров.
Моментально лица многих из них были разукрашены огромными, расплывающимися на все лицо синяками. Носы разбиты, кровоточат. А у одной девчушки уголком твердого переплета книги была пробита кожа на виске, и струйка крови потекла за отворот кофточки. Сама она едва не потеряла сознание. Мальчики подхватили ее и быстро понесли подальше от поля боя. Буквально все, все до одного, пришедшие с благой вестью, с добрым намерением подарить бесценную книгу и коротко рассказать о любви Божией к падшему человечеству, были жестоко избиты Библиями, которые метко и с ненавистью бросал в них Виктор. Отошедший только что от страны грез, он был невероятно зол. Однако пострадавшие в этой неожиданной бойне старались побыстрее собрать в свои сумочки разбросанные бесценные издания, почти все обогренные кровью их распространителей, и быстро уходили с места побоища от обезумевшего нападавшего. Руководитель группы, молоденький паренек, горько сокрушался. Он сразу не распознал, что хозяин этого дома находился не в той физической форме, чтобы слушать Слово Божие. И вот результат. Он подверг всю группу сильнейшим испытаниям, и моральным, и физическим. И Библии тоже обезображены. Он попросил у всех прощения, не досмотрел. Потом у Господа, прося одновременно у него мудрости, чтобы добросовестно исполнять свой долг перед Богом и людьми. Виктор, разъяренный нашествием миссионеров, в неурочный час тяжело опустился на бревно и пытался унять свой разбушевавшийся гнев. Он удовлетворенно сконстатировал сам себе, что книги достигли цели, изгнали непрошенных гостей. Поделом им, будут впредь знать, как вторгаться в чужие владения без приглашения. Восторжествовала справедливая расправа над теми, кто осмелился потревожить его уединение и испортить ему не одну минуту блаженного состояния. Его самолюбие испытало полное удовлетворение. К нему они больше никогда не сунутся. Факт. Успокоившись, Виктор нагнулся, чтобы обобрать сухую траву, налипшую на брюки. И вдруг увидел ее, раскрытую Библию, упавшую из бревна в густую зеленую траву во время массированной атаки. Подняв книгу, Виктор чуть не закричал на всю улицу от неожиданного счастья. Бумага так ему нужная. Библия напечатана на тонкой бумаге. Вот так удача. Знай он об этом раньше, оставил бы себе не одну книжку на самокрутке. Такую бумагу нынче днем с огнем не сыщешь. Ему хватило этой бумаги надолго. Он тратил ее экономно. О, это же совсем другое дело – покуривать самодельную папироску, скрученную из тончайшей бумаги. Его дружки, такие же непутевые, как и он, не раз пытались тащить у него эту книгу с замечательной бумагой. Но он всегда был начеку, берег свою драгоценность, как зеницу ока. Прошло 10 лет, и однажды Виктор, обкурившись до одури, оказался на больничной койке, на грани смерти. В реанимации. Врачи несколько дней и ночей боролись за его жизнь. И, как оказалось, не напрасно. Он выжил. Открыв глаза, с удивлением обнаружил, что он не дома. И с любопытством осматривал палату. Собравшийся вокруг него медперсонал констатировал победу медицинской науки. Спасли его, но прямо-таки на краю гибели. А если честно, то никто не верил, что он выживет. Но вот вам, медицина победила. А теперь? Дальнейшее здоровье зависит исключительно от него самого. Строжайшая диета, здоровый образ жизни, занятия спортом, особые упражнения, чаще бывать на свежем воздухе, утренние пробежки. И ни в коем случае не пить и не курить. Ну что за жизнь? Виктор глубоко вздохнул. Да... Веселенькое продолжение земного бытия. Ты еще молод, а надо жить по-стариковски. Это же жалкое существование. Нет, он так не согласен, он так не может. Ну и что тогда? Безмолвное забвение навсегда. Ух ты!
Рановато еще. Он молод, хочется жить. Однажды, ранним утром, пробежавшись трусцой по ухоженным дорожкам фруктового сада и вокруг дома, Виктор, приняв душ и плотно позавтракав, решил почитать Жюль Верна. Он любил приключенческие романы. Порывшись на полках книжного шкафа, он не смог найти нужную книгу и с досады так двинул шкаф, что из него на пол посыпались книги. Одна слетела последней. Странная, изуродованная книжка. Виктор поднял ее, Библия. Почти вся раскуренная, давным-давно. Но еще осталось несколько с последних страниц. Виктор прочитал. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у дверей и стучу». Откровение 3:19-20. Далее страницы вырваны. Потом несколько сохранившихся листов. Он прочитал последние строчки уцелевшей главы. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Откровение 20:15. Ничего себе перспектива! Это же для кого такая участь? Ну да, для тех, кто не записан в какой-то там книге. А как в нее записаться? Он вспомнил, как более 10 лет тому назад к нему приходили юнцы. Они жаждали его просветить, объяснить библейское учение, а он их расстрелял. Их же книгами, глупец, надо было их выслушать. А может быть, это ужасное озеро, приготовлено именно для таких, как он, его всего передернуло. Бррр, жуть какая. Надо будет найти этих пропагандистов, поговорить, побеседовать о библейском учении, извиниться за свою дурь, недостойное поведение. Теперь они уже достаточно взрослые, поймут, простят. Виктор нашел их. Не так быстро, как ему хотелось, и не всех, а только двоих. Молодую супружескую пару с двумя малышами в одной из церквей города. Он узнал в молодой светловолосой женщине ту самую раненую Библией висок девочку, которую он чуть не убил. Но Господь сохранил ей жизнь и сделал счастливой. Она с мужем продолжает свою работу по распространению Библии в общественной организации «Гедеон». Вскоре Виктор покаялся. Заключив завет с Богом, он тут же включился в работу гедеоновцев, чтобы донести до каждого человека Слово Божье. Это чрезвычайно важно. Он буквально горел на этой работе и бесконечно удивлялся тому, кто не желал обзавестись Библией, не хотел выслушать благую весть. Он в них узнавал себя и горячо молился за таковых. Однажды в городском парке он познакомился с юношей, одиноко и грустно скучавшим на лавочке. Они долго беседовали. Виктор старался толково и доходчиво объяснить ему смысл библейского учения. Юноша реагировал неадекватно. Едко высмеивал каждое слово, фразу, сказанные Виктором. Критиковал его взгляды. Саркастически улыбался. Взгляд его был полон злобной неприязни. Ну что ж, Виктор сам был таким. Чему тут удивляться? Придет время, Бог ему откроет истину. А он, Виктор, будет об этом молиться. Но на прощание он все-таки вручил ему Библию в красивой обложке. Вот возьми, сам почитай. Не успел Виктор отойти на некоторое расстояние от лавочки, где только что просвещал юношу, как ощутил сильный удар между лопаток. Обернулся. У его ног лежала только что подаренная им Библия. А по аллее парка спешно удалялся недавний собеседник. Виктор улыбнулся. Как все в этой жизни удивительным образом повторяется. У каждого поколения рождаются свои неразумные дети. И вот его, Виктора, задача как раз и вразумлять таковых. Да благословит Господь его на этом поприще, даст мудрости, такта и терпения в беседе с людьми, упорно сопротивляющимися библейскому учению. Помогай, Господи, ведь это наиважнейший труд — спасать души грешников для Царства Небесного.
открывать людям личность любящего Отца, дарить им бесподобную книгу Библию. Читайте ее, и вы почерпнете в ней много полезного для себя. Тамара Каширина, Россия. Читайте Библию, живое Слово Божье. Оно научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Читайте Библию, она приблизит к Богу, и вера ваша станет скоро возрастать. Чтоб волю Божью понимать, читайте много. Через Слово Вечное вкушайте благодать. Любовь Васенина, Россия.

узнать Христа в просящем. Немного смутила меня заметка на 31-й странице в забытом алтаре за номером 1 «Пишите о себе». Она уже второй раз напечатана. Она была мне как напоминание, или, вернее, приглашение не молчать, писать о себе. А написать о себе к радости есть что. В июне прошлого года принял водное крещение по вере мой брат Александр. Он инвалид с детства, живет в интернате для инвалидов. А 19 сентября и я. День был, как никогда, солнечный, 25 градусов тепла. Так Господь проявил свою милость. С раннего утра очистилось небо, и солнце прогревало воздух и воду озера. А когда я вошла в воду, с берега для меня прозвучало стихотворение «О Господь мой, я иду» Галины Вольф. И так было на сердце радостно. Какое это блаженство быть в христианской семье. Но как в любой семье, так и в христианской, бывают не только радости. Письмо Евгения Д. из Житомирской области не оставило меня равнодушной. Есть о чем задуматься. Как поступить? Дать или отказать? Думаю, большинство скорее дадут, сами не имея достатка. Ведь нам страшно не признать в любом просящем, нищем, нуждающемся Христа. И, конечно же, спешим дать. Даем доброхотно, недолго задумываясь. Но хочется порассуждать, всегда ли мы поступаем верно, помогая каждому? А как на это смотрит Бог? Какова Его воля в каждом конкретном случае? Пророк Иеремия в 14 главе стихе 11 говорит: «И сказал мне Господь, ты не молись о народе сем во благо ему». И дальше читаем: «Если они будут поститься, я не услышу вопля их». То есть Богу важно увидеть раскаяние души. Если же мы, не задумываясь, помогаем даже лженуждающемуся, то верно ли поступаем? А Писание учит: проклят надеющийся на человека. И если мы лженуждающемуся соломки подстелим, то не лишим ли мы его терний, уготованных ему Богом во исправление? Не знаю, права ли я. Не хочу. Вернее, боюсь нарушать Божий план. Господь допускает лишение и немощь. Он говорит через тело наше к нам, непослушным, чтобы разбудить душу и привести ко спасению. По всему видно, что мужчина не осмыслил еще этого, и лучшим лекарством для его души будут именно лишения. Красной нитью через все Евангелие проходит обращенное к нам слово Иисуса о том, какими мы должны быть. Рассуждая над письмом Евгения, у меня родилось стихотворение. Хочется, чтобы он его прочел. Господь учит нас быть неприхотливыми, непритязательными в жизни. Боже, наполни своей любовью и след в след дай ступать мне, Иисус, за Тобой узкой тропою непрекословия. Дай устоять в ураганы и штормы, не растерять христианские нормы. Дай мне взирать на Голгоф и распятие, не принимая проклятием. Простым дай быть голубем, мудрой змеёю, мягким быть светом, тихой водою. Дай быть не ветром, лишь шуршанием в ветвях, низкой травою, кристалликом соли, младенцем, быстро прощающим боли. Дай оценять мне вес каждого слова, прежде чем будет сойти с уст готовым. На доброе дело дай быстрые ноги, а зло встань преградой, Иисус, на пороге. Как на выходе сердце, так молю и на входе. Если ж ты меч дашь, дай твердую руку. Коль щитом от меча быть, дай рубцы ран и муки снести, отвечая кроткой любовью. Боже, прости мне мое многословие. Это стихотворение и пожелание и просящим, и самой себе. Ведь страшно не признать у своего порога Христа в просящем. Мария Дуда.

0: Дай нам знак.
1: Читает автор Александр Ленц.
0: Вы публиковали мое письмо, где я рассказывал о смерти нашего сына Саши в номере втором «Забытого алтаря» за 2010 год. В статье остались фото и надежда. Сегодня я желаю поделиться радостью. Бог явил чудо в нашей семье и утешил наши сердца, ответив нам на все наши вопросы. В декабре 2008 года я не понимал, что происходит. Когда нам сообщили, что дыхание нашего сына остановилось и ничего нельзя больше сделать, у меня было такое чувство, как будто из моей груди вырвали сердце. В моем сознании было много вопросов и ни одного ответа на них. Но наш любящий Господь жив. Он был рядом все эти минуты, часы и дни. Я хотел понять, почему это пришло в мой дом. Я проверял свою жизнь, свои поступки, свое хождение пред Богом. В такой ситуации приходит чувство вины, и я думал, что, может быть, виноват в том, что произошло. Нам больше не оставалось ничего, как только молиться. Однажды я молился примерно так. «Отец Небесный, ты видишь, как тяжело. Я не понимаю, почему это пришло в мой дом. Как я должен это принимать? Как испытание или как наказание? Господи, прошу, ответь нам. Дай нам знак. Дай нам сына. Это будет твоим ответом на все мои вопросы и твоим утешением для нас». Прошло некоторое время, и моя супруга во сне услышала четкий голос: «У тебя будет сын». Но прошли недели или даже месяцы. Дело в том, что у нас не было детей почти 8 лет. Мы очень обрадовались, когда узнали, что жена забеременела. Когда мы пришли к врачу на прием, и врач спросила: «Вы кого ждете?» Я сказал: «Вообще-то мы ждем сына». Она засмеялась и говорит: «Да, у вас будет мальчик». О, я готов был отпуститься на колени и прямо в кабинете у врача благодарить и славить Господа. Мы рассказывали врачу о том, что Бог обещал подарить нам сына, и она только что подтвердила это своими устами. 24 января 2010 года мы встречали этот подарок Божий. После того, как наш малыш вздохнул первый раз, Ирина, жена моя, спросила меня: «Сын?» Я ответил: «Да». Наш сын Саша навсегда останется в нашем сердце, и никто не сможет заменить его. Но мы просто не вправе молчать и оставлять эту радость только для себя. Пусть услышат об этом люди и обратят свои сердца к Господу Богу и получат дар благодати и вечной жизни. Сына мы назвали Невиус. Это древнеримское имя, означающее «новый человек». Новый человек в нашей семье. Мы уже и не думали, что в нашей семье будут такие перемены. Но пути Господа не наши пути. Слава Ему!

первый из грешников. Я тот, кто нарушил все 10 заповедей Божьих. Хочу поделиться с читателями мыслью о том, что могу лично применить все слова апостола Павла. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. 1 Тимофея 1:15. Почему же я первый из грешников? Да потому, что я нарушил все 10 заповедей. А исполнить закон, данный через Моисея, ни я, никто другой не в состоянии. Итак, рассмотрим заповеди и проверим, точно ли это так. 1. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. 2. Не делай себе кумира и никакое изображение того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. 3. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. 4. Помни день субботний для христианина воскресный, чтобы святить его. 5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле. 6. Не убивай. 7. Не прелюбодействуй. 8. Не кради. 9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 10. Не желай дома ближнего твоего. Итак, 1. Другими богами у меня были телевизор, спиртное, никотин, а также увлечение учением Маркса и Ленина в подростковом возрасте. Все это держало в рабстве и требовало своего поклонения. 2. Я мог часами сидеть перед голубым экраном, любыми средствами добывать алкоголь и сигареты, а также благоговел перед памятником Ленину, которые имелись в каждом районном центре. 3. Насчет произнесения имени Господа напрасно я произносил бездумно слова «О Боже, ей-Богу, Господи!» Нарушал 4-ю заповедь. 7-й день недели занимался работой, которую можно было бы сделать в другой день. 5. Почитанием тех, кому я обязан появлением на свет, было наиболее острым вопросом. Всегда еще я был непослушным и дерзким, за что хочу попросить прощения у мамы с папой. Как-то рядовой член церкви сказал мне следующее. Написано, чтобы родители любили и почитали, и тогда будешь долгожителем. Если же ты будешь кричать на мать, то долго не проживешь. 6. Убивал же я словами и отношением к тому или другому человеку. Тут очень подходит немецкая поговорка. Если взгляды были бы смертельными, то я бы умер. Вот таким я был убийцей. 7. Прелюбодеяние мое проявлялось так. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Матфея 5:28. 8. До покаяния я очень любил брать вещи или деньги, которые были не моей собственностью, то есть крал. 9. Ложное свидетельство сильно начало проявляться по отношению к церквям других деноминаций, других направлений. Это было уже тогда, когда я был верующим со стажем. 10. И вот осталась последняя заповедь. Не пожелай. В настоящее время происходит еще борьба, чтобы не завидовать и не желать того, что имеют другие. Например, большую зарплату или духовные дары, таланты. Итак, я нарушил все заповеди. Что же теперь мне делать? Принять и поверить в первую проповедь того, кто спас меня своей святой кровью. Прочтите Евангелие от Марка 1:15. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Через действие Божьей амнистии, называемой благодатью, я приобрел спасение и прощение Иисуса Христа. После этого ко мне относятся слова Божьи из книги чисел 15:40, «Чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Я все это сделал.
А как обстоит с этим делом у тебя, дорогой читатель? Андреас Масс.

0: Прошу помолиться. Спасибо всем, кто молился о моем исцелении. Дело в том, что у меня была сильная послеоперационная грыжа. После второй операции разошлись швы и была опухоль в желудке. После больницы мне некоторое время еще ставили капельницы и делали уколы. Это я проходил курс лечения. В настоящее время чувствую себя абсолютно здоровым и не испытываю практически никаких проблем с желудком. Хвала и благодарение за все нашему Господу. Спасибо вам всем. Сергей Уколов, тюрьма, Янао, Россия. Очень прошу молиться за сестру во Христе Ларису. Одному Богу известно, сколько ей осталось дней. У нее неизлечимая болезнь, но она не унывает. Она готова ко встрече с Иисусом. Единственная печаль и боль у нее о детях. Прошу молиться о 14-летней дочери, которую Лариса воспитывает одна, за ее женатого сына с семьей, которые тоже не принимают веру в Иисуса Христа. Лариса Р. Прошу молиться за Володю Буллера, молодого брата из нашей церкви. У него трое детей. Он в очень тяжелом состоянии, отказывают почки. И еще молитесь за Андрея Винца, отца 11 детей, который был 2 месяца в больнице и очень слаб здоровьем. Я молюсь о том, чтобы мне разрешили переехать к моему ослепшему брату, который нуждается в помощи. Помолитесь и вы обо мне. Элена Зузик. Мой отец, ему 72 года, болен раком. Он еще неверующий и живет в Казахстане. С тех пор, как уверовала, я посещала его 4 раза и говорила о Господе, о спасении. А в прошлом году на Пасху он приезжал к нам в гости и был на служениях. Конечно, мы молимся о спасении его души и надеемся на Божью милость. Поддержите нас в этой нужде. Лена Сутула, Россия.
1: День поста и молитвы читателей алтаря за наших и не наших детей в следующем месяце будет 6 июля, каждый первый вторник месяца.

и не упивайтесь вином. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Ефесянам 5:18. Не смотри на вино, как оно искрится в чаше, впоследствии, как змей оно укусит и ужалит, как аспид. Притчи 23:31-32. Господь положил мне на сердце немного порассуждать о пороке, который преследует человечество с давних времен и будет преследовать до кончины века. Порок этот называется пьянством. Пьянство влечет за собой множество других грехов – распутство, блуд, ведет к ссорам, дракам и даже к убийству. Многих христиан смог увести враг душ человеческих со спасительного пути посредством алкоголя. Мотивируя тем, что Библия конкретно не запрещает пить вино, начинают понемногу употреблять его и не замечают, как увлекаются, попадают в зависимость, становятся рабами греха. В Слове Божьем мы находим примеры, где люди, служившие Богу, упившись вином, грешили. В Библии упоминается о Ное, который напился вина до пьяна, отчего в его семье были и печальные последствия. Читая историю Лота, узнаем о том, что произошло после того, как дочери напоили его вином. Через пьянство человек теряет свое здоровье, приносит много горя в семью, иногда даже теряет ее, теряет добрых друзей, часто становится преступником. Но самое главное, пьяница теряет вечную жизнь, то есть добровольно идет в ад. Пьяница Царствие Божие не наследует. Многие могут сказать, что я ничего нового не написал, и эта проблема всем давно известна. Да, это так. Но меня лично сильно беспокоит тот факт, что в последнее время отношение к алкоголю со стороны христиан становится все более либеральным. Особенно молодое поколение не видит ту огромную опасность, которая таится в алкоголе. А ведь Слово Божие полно предупреждения о пагубном воздействии алкоголя на человека. Хочется громко крикнуть на весь мир: «Люди, очнитесь от этого дурмана, не увлекайтесь алкоголем, ибо этот порок принесет вам много проблем, горя и даже смерть». Я слышал об одной страшной трагедии, которая когда-то произошла в Новосибирске, в молодой семье. Причиной был алкоголь. Все у молодой четы вроде было бы в порядке. И сыночка им Бог даровал, и машину приобрели. Достаток был, как видим. Но вот лично у хозяина был большой недостаток. Он любил выпить. Как-то вечером жена попросила его сходить в гараж и принести картошки из подвала. Когда он собирался, то с ним попросился пойти и сыночек. Через несколько минут они уже весело шагали в сторону гаражей, которые находились на краю микрорайона. Было холодно, и мороз все крепчал. Пришли к своему гаражу. Отец открыл дверь, они зашли. И тут отец вспомнил, что хотел еще сегодня сбегать к другу и договориться насчет колес для машины. Друг жил недалеко от гаражей. Коротко поразмыслив, он сказал об этом сыночку, предложив мальчику наполнить сумки картошкой. «Ты ведь у меня уже помощник, скоро в школу пойдешь, я мигом». Открыв люк подвала, отец вышел из гаража, запер дверь на ключ и поспешил к другу. Друг был дома и обрадовался его приходу. Тут же предложил ему выпить за компанию. Гость, не размышляя, согласился, и алкоголь полился рекой. Сынок, справившись с работой, решил выйти на улицу, так как папа все еще не возвращался. Подойдя к двери, он обнаружил, что она заперта. Он стал стучать в дверь, но напрасно взывал на помощь, его никто не слышал. Вскоре усталость и холод сковали его, и он заснул навеки. В пьяном угаре отец совсем забыл о своем сыночке. Только под утро он вспомнил о нем. Протрезвев, он побежал к гаражу. Открыв дверь, увидел окаменевшее тельце своего ребенка. Его безумный взгляд остановился на веревке, висевшей на стене. Через несколько мгновений в нем созрело решение покончить с собой, ибо не видел больше никакого смысла в жизни. Днем в открытом гараже соседи обнаружили два коченевших трупа. Велико было горе молодой вдовы. Она потеряла своих любимых, мужа и сыночка. Две жизни прервались, и многие жизни были душевно покалечены, и это все из-за порока пьянства. Как змей она укусит и ужалит, как аспид. Укус ядовитой змеи всегда смертелен, и единственным шансом к спасению является противоядие, которое необходимо как можно быстрее ввести после укуса змеи.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме: «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни. –

0: Христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Радиостанция «Голос Ант» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.
1: Что за книга, великая и обширная? Как мир, укоренившийся в глубине Вселенной и восходящая до таинственной лазури небес? Воистину, это Божие Слово. Тогда как все другие книги высказывают человеческое искусство. В Библии нет и следа искусства, невозможно критически разбирать стиль ее. Эти слова принадлежат выдающемуся немецкому публицисту и поэту Гейне. Дорогой радиослушатель, каково ваше отношение к Библии? Наше сердечное желание, чтобы сегодняшняя передача открыла перед вами новую панораму в понимании истин Библии.

0: Уважаемые радиослушатели, в прошлый раз на разборе Библии мы остановились на том, как Иисус вернулся из пустыни после 40-дневного искушения от дьявола. Сегодня мы продолжим разбор 4 главы Евангелия от Луки. Для этого прочитаем со стиха 14 по 30 включительно.
1: «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
2: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
1: И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им:
2: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами».
1: И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили:
3: «Не Иосифов ли это сын?»
1: Он сказал им:
2: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме».
1: И сказал:
2: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неимана сириянина».
1: Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился.
4: Перед тем, как Иван Петерс приступит к разбору прочитанного текста, послушайте песню.

Дорогие радиослушатели, начиная с 14 стиха 4 главы и до 50 стиха 9 главы, евангелист Лука описывает труд Иисуса Христа в Галилее. Йозефус, который одно время сам правил Галилеей, описывает эту местность в то время так. Кроме маленьких поселений, в Галилее было 204 больших сел или городов, в каждом из которых жило не менее 15 тысяч человек. Судя по этому, в Галилее во время Христа жило более 3 миллионов людей. В то время эта местность была очень плодородной. И сюда Иисус возвращается после 40-дневного испытания в пустыне. Здесь находится и город Назарет, в котором Иисус был воспитан. В стихах 14 и 15 говорится о том, что Иисус проповедовал в городах и селах Галилеи уже до того, как Он пришел в свой родной город, где жили Его родители. Молва о Нем и Его делах пронеслась по стране быстрее, чем Он сам. Люди хвалили, прославляли и возвышали Его. Но как только Христос пришел в Назарет, обстоятельства меняются. В 16 стихе мы читаем: «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и стал читать». Представьте себе людей, присутствующих в синагоге. Христос входит туда по своему обычаю, как Он это делал с самого детства, живя с Марией и Иосифом. До сих пор мы не находим никаких признаков какой-либо сверхъестественной деятельности Христа в Его городе. Люди видели Его каждую субботу в синагоге. Теперь, однако, Он долгое время отсутствовал. Слухи о творимых им чудесах в других городах Галилеи проникли и сюда. И они, вероятно, еще более насторожились в ожидании, когда Иисус встал для чтения, и Ему подали книгу пророка Исаии. Этим людям Христос был знаком. Уже в 52 стихе 2 главы мы читаем, что в детстве своем Иисус преуспевал в возрасте и любви как у Бога, так и у людей. По обычаю в синагоге люди вставали для чтения священных писаний и садились, если желали сказать что-либо к прочитанному. Иисус берет книгу пророка Исаии, находит место, которое отмечено в наших Библиях, 61 главой, и читает первые 2 стиха. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, и проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Этим знающим Его людям Христос теперь показывает свою божественную сторону. Он говорит им, что Он послан Богом благовествовать нищим, не только бедным материальными благами, но и бедным духовно Христос принес благую весть. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное», говорит он в Нагорной проповеди. И в повествованиях евангелистов мы видим, что именно таковые принимали Христа. Но Христос не только благовествует, Он исцеляет сокрушенные сердца. Кто из людей на это способен? Иисус исцеляет сердца, и это уже миллионы христиан засвидетельствовали и пережили на себе. Как врач знает, какое лекарство нужно для той или иной болезни, так и Иисус Христос знает, как утешить и исцелить страдающих духовно. Пленным Иисус проповедует освобождение. Политическое освобождение народа здесь имеет только малое значение. Исаия произнес эти слова пророчески на Иисуса Христа. Он освобождает народ от плена, греха и дьявола. Слепым Христос приносит прозрение. В 12 стихе 8 главы Евангелия от Иоанна Иисус сказал народу: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Ослепленные грехом найдут исцеление в Иисусе Христе и смысл жизни. Он желает отпустить измученных на свободу. Конечно, Христос был против угнетения, мук и дискриминации.
Но обработка наружности человека никогда не приводит к свободе от мук. Во имя свободы люди мучают и убивают, заменяя таким образом только одни муки другими. Христос приносит свободу, освобождающую человека от самого корня мучений, и не только мучений тела, но и духа человеческого, порабощенного грехом. Теперь, как бы суммируя все, Иисус читает следующие слова из 2 стиха 61 главы книги пророка Исаии. «Проповедовать лето Господне благоприятное». На этом он закрыл книгу, прочитав только половину предложения. Исаия говорит дальше: «И день мщения Бога нашего». Эти слова исполнятся еще в будущем, когда Христос придет снова на землю взять своих и превозгласить победу Бога над дьяволом и над всеми хулящими Христа и угнетающими Его народ. Но в этот раз Христос пришел на землю проповедовать благодать. Он пришел, чтобы открыть людям путь к Богу. Он пришел, чтобы заплатить наш долг Богу. По нашим грехам мы должны были умереть, но Он пришел, чтобы умереть за нас. Поэтому Он не прочитал пророческого предложения до конца. Теперь настало время благодати. И это, говорит Иисус, присутствующим в синагоге, ныне исполнилось на глазах ваших. Но только слов для назарян было недостаточно. И хоть они дивились словам благодати, исходящим из уст Его, глубоко в их душе таилось сомнение. «Не Иосифов ли это сын?» — говорили они друг другу. Иисус, видя и зная помыслы их, говорит им вслух то, что они сами не решаются произнести. В 23 стихе мы читаем его слова. «Конечно, вы скажете мне пословицу «врач, исцели самого себя», сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме. Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве». Из истории мы узнаем о характере людей в Галилее. Езефус опять, например, пишет о них. «Они всегда были открыты к принятию какой-либо новости. С детства они стремились к изменениям и были воодушевленными революционерами. Они были в любой момент готовы следовать вождю, который бы повел их к восстанию. Они были раздражительны и много ссорились. У галилеян, говорилось, никогда не было недостатка в смелости. Они всегда искали больше славу, чем наживу». Беря это во внимание, можно себе представить, перед какой публикой стоял Христос. Но Он не только обвинял их в их же мыслях за неверие. Более того, Иисус привел еще два примера – о вдове из Сидонской Сарепты и о Неемии из Сирии. Этим Он показал народу, что Бог послал уже в Ветхом Завете Своих слуг к язычникам. «И теперь, если вы отвергаете Меня, Я тоже иду к язычникам. И им, которых вы, израильтяне, считаете хуже скота, будет проповедано лето Господне благоприятное». Христос не ограничивался только частью правды. Он пришел к народу израильскому, но не умолчал и о том, что в нем найдут спасение и язычники. Он сказал своим слушателям всю правду и не совершил среди них видимого чуда, которого они от него ожидали. Пустое любопытство людей Бог не удовлетворяет. Как только Иисус дал им понять, что Он пришел и для язычников, то мы читаем в 28 стихе: «Услышавши это, все в синагоге исполнились яростью». Галилеяне и вообще израильтяне считали себя в то время выше всех других наций. Язычники, говорили они, только дрова для поддержки огня в аду. И теперь Иисус говорит им, что Он послан как для них, так и для язычников. «И выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его, но Он, прошед среди них, удалился». В действительности мы видим в этом происшествии новую попытку сатаны искусить Христа. Вспомните третье искушение в пустыне.
Дьявол там предлагал Христу броситься с крыла храма вниз, чтобы люди видели, как ангелы хранят его и последовали бы за ним. Здесь дьявол открывает Христу опять возможность совершить чудо перед людьми тем, что он невредимо встал бы у подножья горы, когда его хотели сбросить. Но Христос не принимает этого вызова. Он совершает чудо по своему плану, проходит просто посреди них, и никто не смог его удержать. Бог не производит чудеса по требованию или любопытству людей. Это делают артисты в цирке или театре. Но Бог творит чудеса только для тех, кто от сердца ищет Его. Таковые переживают чудо возрождения и славят Бога, давшего им смысл жизни. Вот, дорогие братья и сестры, истинное христианство. Дорогие слушатели, чему мы, как свидетели Христа, можем научиться из рассмотренного сегодня примера из жизни нашего Господа? Во-первых, я думаю то, что Он говорил без лицеприятия. Он прекрасно знал своих слушателей, но не льстил им. Прямо, но в кротости и смирении Он преподнес им истину и обличил их. Во-вторых, Он брал в основание своих слов Священное Писание. Оно было основой всех Его речей, и поэтому мы всегда видим реакцию после сказанного. И какая бы эта реакция ни была, Иисус всегда стоял к своим словам. Мы, дорогие братья и сестры, тоже имеем в наших руках это же Священное Писание. И наша задача – говорить его дальше людям. При этом мы не должны руководиться нашими личными чувствами. Мы только посредники, через которых Бог распространяет свою спасающую грешников весть.

Несите свет, несите свет живущим на земле. Без света жизни в мире нет, нет радости во мгле. Несите радость, свет, тепло, согрейте хлад сердец. Ведь время жатвы подошло, и близок дня конец. Несите весть спасения всем, кто хочет свет принять. Мы в мир и посланы за тем, чтобы к спасению звать. Вы дети лета, дети дня, и помните о том, не угашайте же огня, вам данного Христом. Друзья, живите для людей, не только для себя. Частицу радости своей вы дайте им, любя. Несите свет по всей планете, без света жизни в мире нет. И покажите в мире этом любовь и истину и свет.

На этом передача «Евангельские истины» подошла к концу. Беседу вел Иван Петерс. У микрофона Виктория Фаст и Виталий Кливер. До скорых встреч в эфире.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. В. Иисус – добрый пастырь. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 11 по 21 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи с 11 по 13. «Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец. И бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах».
0: Бог долго терпел дела нечестивых царей, лжепророков и лжесвященников. Он смотрел на рассеявшихся людей, как на овец без пастуха. Наконец, Он послал им Христа, доброго пастыря. Придя в этот мир, Он сказал: «Я есмь истинный царь, первосвященник и пророк, несущий последнее откровение». В личности Христа мы видим все признаки истинного пастыря. Он говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Другими словами, Он уверяет нас в том, что Он спасет и утешит нас. Доказательством того, что только Иисус является добрым пастырем, было Его желание с самого начала положить свою жизнь за овец. Он сказал, что отдаст не просто свое тело, но и душу, и дух для спасения Божьей паствы. С первой минуты своего служения Он всецело посвятил Себя Своим последователям. Его физическая смерть была венцом Его самоотверженной жизни. Будем же помнить, что Иисус жил и умер не для Себя. Он жил и умер ради нас. Ложных пастырей легко распознать. В трудный час они исчезают и прячутся, заботясь только о себе. Они оставляют овец волкам, которые рыщут повсюду. Они подражают манерам хищных животных. Их отец — сатана. Он словно вожак стаи, цель которого — убить, украсть и погубить. Он исполнен злобы. Гонения и убийства, соблазны и ложь — это его дела. Мы, пастыры, должны различать и пресекать лжеучения, которые якобы говорят о любви, и, если потребуется, мудро и смело защищать истину. Жизнь Христа показывает нам, что Он постоянно боролся с духами зла. Он с любовью учил своих учеников истине, чтобы они могли служить пастве со всяким усердием и защищать ее перед лицом врага. Цель изголодавшегося волка понятна. Своими нападками и жестокими гонениями он хочет уничтожить Божью Церковь. Чьей славы ищете вы в Божьем стаде? Знайте, что служение пастора зачастую сопровождается трудностями, страданиями, а иногда даже жертвами. Иисус не обещает своим служителям легкой жизни. Зато Он сказал, что, будучи нашим пастырем, Он проведет нас через трудности к цели.
1: Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи 14 и 15. «Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец».
0: Христос также сказал, что Он особый пастырь. Все мы согрешаем и без Него не можем служить Богу так, как должно. Мы мало знаем о враге, часто не понимаем овец и поэтому не способны вести их на злачные пастбища. Иисус же знает по имени каждого человека с его мыслями, прошлым и будущим. Иисус избрал себе овец и даровал им преимущество познать его. И чем больше они познают Христа, тем больше удивляются тому, что Он не отвергает их. Одно его присутствие среди них уже открывает им их недостатки. Встреча же с Ним производит в них великую любовь, побуждает их к благодарности Ему и заключению союза с Ним. Такие взаимоотношения между Иисусом и Его паствой не являются чем-то поверхностным или земным. это дар Святого Духа, который открывает нам, что Иисус видел Отца и Отец знает Сына. Великое таинство есть то, что каждому христианину в Духе открывается истина о Христе. Это также означает и то, что Дух Божий пребывает в его пастве и наполняет собой всех его овец. Никто в ней не лишен общения с ним.
1: Евангелие от Иоанна, 10 глава, 16 стих. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь».
0: Христос умер не за какой-то отдельный народ, а за всех людей. Он спас не только израильтян, живших во времена Ветхого Завета, но и людей всех времен и народов. Он говорил, что его смерть искупит многих, многих овец во всем мире. Никто не мог прийти к Богу по своему изволению. Каждый нуждался в путеводителе, в добром пастыре, которым и стал Христос. Он властвует над народами, и это духовное руководство происходит посредством Его Слова. Как овца узнает голос своего пастыря, так и люди могут слышать голос Христа и, услышав, обратиться к Нему. Таким образом, из живших в Ветхом Завете и обращенных позже, формируется новый духовный народ во главе со Христом. Люди Нового Завета также принадлежат к Божьей пастве, пастырем которой является Иисус. Все, кто внимают Евангелию и верят во Христа, как в Сына Божьего, принадлежат к Его Церкви, даже если они относятся к разным конфессиям. Ведь у нас один Дух, один Господь и один Отец. И этот Дух приходит к тем, кто омыт кровью Христа. Божий народ намного многочисленнее, чем мы себе представляем. Иисус собирает овец со всех концов света. Добрый пастырь пришел на землю в образе человека, чтобы повести своих последователей за собой и в конечном счете привести их к славе. Там будет одна паства и один пастырь. Но всякий, кто пытается создать церковь только человеческими силами и для земных систем и целей, находится в опасности угодить в ловушку волка, который пытается переключить внимание овец с пастыря на себя. Однако стоит помнить, мы не можем объединиться и называться овцами, пока не станем ближе ко Христу.
1: Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи 17-18. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего».
0: Бог есть любовь, и Он любит Своего Сына. Иисус всегда делал то, что было угодно Его Отцу. Здесь мы читаем, что воля Отца была в том, чтобы послать Сына на крест. Смерть Христа была участью, определенной Ему. Нет другого пути спасения от греха, как только искупление и освящение через кровь Агнца. Смерть и воскресение Иисуса – великое чудо. Он сказал, что умрет для того, чтобы жить. Никто не принуждал Его предать Себя на смерть, но Он добровольно отдал Себя для искупления грешников. Он есть истинная любовь. Отец доверил Ему спасти мир посредством Своей смерти и дал власть обратно войти в жизнь. Никто не мог помешать победе Христа на кресте. Дьявол и его помощники пытались предотвратить ее, но их злобный план не удался из-за великой любви Христа к людям. В смерти Иисуса не был повинен ни Каифа, ни Пилат, ни кто-либо другой. Христос сам решил умереть. Он не испугался дьявола, приблизившегося к нему, но пожертвовал собой для нашего спасения. Это и было желанием Бога. Иисус выиграл борьбу между небом и адом на кресте. С того дня на его пастве поставлена печать, закрепленная кровью Агнца. Иисус проводит нас через кризисы и скорби земной жизни и ведет к своей славе.
1: Евангелие от Иоанна, 10 глава. Стихи 19 по 21. От этих слов опять произошла распря между иудеями. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отвязать очи слепым?
0: Иудеи, пристально следившие за Иисусом, были возмущены, услышав, что он назвал их вождей ворами и служителями сатаны. Помимо этого, он называл себя добрым пастырем для всех народов, что вызывало у них еще большую ненависть. Только себя они считали избранным народом. Поэтому в их глазах Иисус был безумцем, одержимым бесами, и они отвратились от него. Большинство из присутствующих согласились с этим. Народ все больше и больше настраивался против Иисуса, поскольку его небесное учение превосходило их разумение. Но некоторые из его слушателей открыто заявили, что в словах Иисуса они слышали голос Бога. Его слова были не пустыми звуками, а были исполнены силой и всемогуществом. Ведь он простил грехи слепому. Тем не менее, враждебность по отношению к Иисусу среди народа все возрастала, как росла и любовь в тех, кто верил и следовал ему. Последних Христос вел тогда и сейчас ведет к намеченной цели в Святом Духе. Молитва. Господь Иисус, пастырь наш, Ты не отверг упрямых овец, но заботился о них до тех пор, пока не обрел их, положив свою жизнь за них. Прости нам наши грехи. Спасибо Тебе за дух познания, благодаря которому мы можем узнать Тебя так, как и Ты знаешь Отца. Ты знаешь каждого человека по имени и не забываешь ни о ком из них. Ты заботишься о всех своих последователях. Избери себе тех, кто будет слушать Тебя, и объедини их в себе, храня от врага душ человеческих. Вопрос 71. Что делает Иисуса добрым пастырем?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия». 5 уроков. Прежде чем положить карандаш в коробку, мастер отложил его в сторону. «Есть 5 вещей, которые ты должен узнать», — сказал он карандашу, «прежде чем я отправлю тебя в мир. Всегда помни о них, и ты станешь лучшим карандашом». Первое. Ты сделаешь много великого, но лишь в том случае, если позволишь кому-то держать тебя в своей руке. Второе. Время от времени ты будешь переживать болезненное оттачивание, но оно необходимо, чтобы ты мог лучше писать. Третье. Ты сможешь исправлять ошибки, которые совершишь. Четвертое. То, что наиболее ценно, важно в тебе, будет всегда внутри тебя самого. Пятое. На какой бы поверхности тебя ни использовали, ты всегда должен оставлять свой след. Каким бы ни было твое состояние, ты должен продолжать писать. Покой. Начало. Окончание в следующем номере. А. Скоробко. После обращения гонителя Савла ненавидящие христианство потеряли главного ревнителя в деле преследования верующих в Иисуса Христа. Для них это был настолько неожиданный и ошеломляющий удар, что они не сразу оправились. А пока все утихло, о церквах в Израиле говорится следующее.
1: «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались».
0: Деяния 9.13. Хотелось бы обратить внимание на некоторые факторы умножения церкви, упомянутые в этом стихе. Покой, назидание, страх Господень и утешение от Святого Духа. Сегодня речь пойдет о покое. Сразу хотелось бы объяснить, о каком покое в этом месте Писания идет речь, потому что бывают разные понятия, определяемые одним и тем же словом. Например, в Матфея 11.29 Христос говорит: «И найдете покой душам вашим». Здесь речь идет о покое души и духа, который наступает в сердце грешника после его обращения ко Христу. Приобретя прощение и спасение, такой человек спокоен духом, даже если вокруг Савлы гонят церковь, и никакие трудности не могут нарушить этот покой. Более того, в трудностях этот покой совершенствуется, так как вера такого христианина укрепляется. В первом же месте Писания, которое мы затронули, речь идет о покое физическом, который наступил в церквах после прекращения гонений Савла. При таком покое церкви умножаются количественно, тогда как при гонениях они уменьшаются или, если и растут, то очень медленно. Не надо далеко в прошлое ходить за примерами. Достаточно вспомнить времена СССР. Часто можно услышать аргумент вроде «главное не количество, а качество». И в данном случае имеется в виду качество веры христиан и, следовательно, качество духовного состояния церквей. Бесспорно, качество важнее количества, но количество тоже имеет большое значение. Недаром количественный рост церквей неоднократно упоминается в Писании в положительном тоне, как свидетельство о количестве новообращенных или пришедших из мира людей. Мы живем во время, когда гонения и другие внешние беспокойства в отношении церквей прекратились, я имею в виду славян, живущих на родине или на Западе. Но, к сожалению, часто беспокойства, споры и разделения возникают внутри церкви, среди самих верующих и зачастую по незначительным вопросам. Конечно же, ни о каком умножении такой церкви речи быть не может. В лучшем случае рост остановится, а в худшем многие могут просто соблазниться, уйти в другую церковь или вообще оставить Господа. Каким же образом физическое беспокойство церкви влияет на ее количество? Иаков в своем послании говорит:
1: «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое».
0: Иакова 3:16. Обратите внимание на последние слова этого стиха: «все худое». Конечно же, эти слова не говорят о том, что все в церкви вдруг худеют, хотя бывают такие ссоры, что и такое случается. Эти слова свидетельствуют о духовном состоянии церкви, которая резко падает на уровень смертельной болезненности. И вот почему апостол Павел в послании к Коринфянам говорит: «Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира» 1 Коринфянам 14:33. Следовательно, неустройство в церкви является серьезным препятствием для Божьего действия в ней во всей его полноте. Это обедняет церковь духовно и ослабляет ее. Достаточно вспомнить Лаодикийскую церковь, о которой Христос сказал: «Несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг» Откровение 3, 17-20. Конечно же, такую церковь нельзя назвать здоровой. Откуда же в церковь приходят зависть, сварливость и, следовательно, беспокойство? Хотелось бы обратить внимание на два основных источника, отмеченных в Писании. О первом Павел предупреждал пресвитеров Эфеса:
1: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо».
0: Деяния 20:29. А о втором говорил Бог через пророка Иезекииля, также используя прообраз стада паствы, называя народ Божий овцами:
1: «Разжиревшую и буйную истреблю. Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажити, а между тем остальное на пажити вашей топчете ногами вашими, пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими, квытолкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон».
0: Иезекииля 34, 16, 18-21. Из этих мест видно, каким образом количество паствы церкви уменьшается от действия волков и буйных овец. Волки в реальной жизни, как известно, способны уничтожить все стадо, даже если для еды им хватило бы нескольких овец. То же может случиться и в церкви, и об этом предупреждал сам Христос:
1: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные».
0: Матфея 7:15. Здесь интересна характеристика внутренней сущности такого человека. Внутри суть волки хищные. Эти люди извне имеют вид христианина, но внутри абсолютно далекие от Бога, невозрожденные от Духа Святого, движимые личными амбициями, уничтожающие всякого, кто стоит на их пути. Конечно же, не зубами, а языком, злой и клеветой, насмешками, унижением и оскорблениями. Буйные овцы, о которых пишет Иезекииль, это другая категория людей. Они, по сути своей, овцы, то есть верующие в Бога люди, некогда обратившиеся и получившие возрождение, но в процессе жизни и служения ожиревшие, имеющие о себе высокое мнение и много гордости. Они стремятся к первенству любыми путями, считая других недостойными, а себя во всем правыми, и даже принимают вид борцов за чистоту и истину, и во имя этой цели рогами своими бодают всех слабых, доколе не вытолкают их вон. Отсюда ясно видно, что деятельность волков и буйных овец приносит по местным церквам огромный ущерб. Возникают вопросы: есть ли средства сохранения покоя в церквах и кто несет за это ответственность? Исследуя Писание, можно четко проследить, что ответственность за сохранение покоя в церкви возлагается, во-первых, на пресвитера.
1: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога».
0: Деяния 20:28. Во-вторых, на саму паству

0: Писание ставит пресвитеру в обязанность для сохранения мира в церкви. В пастырских посланиях Тимофею и Титу апостол Павел их наставляет.
1: «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие имели страх».
0: 1 Тимофея 5:20. Заметим, что цель данного обличения состоит в том, чтобы прочие страх имели. К сожалению, в наше время прочие порой не имеют страха. Как ни обличай, а другой раз и пресвитер страх имеет перед прочими. Далее Павел говорит.
1: «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием».
0: 2 Тимофея 4:2. Из этого списка мы рады принять хорошую проповедь от пресвитера, увещание с долготерпением с его стороны, назидание и иногда, скрипя сердце, обличение, но ни в коем случае не запрет. Запрет нас раздражает и злит, и мы скорее уйдем из церкви, нежели послушаемся запрета пресвитера. В послании Титу Дух Святой через апостола Павла показывает необходимые качества кандидатов на пресвитерское служение.
1: «Чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, каковым должно заграждать уста. Свидетельство это справедливо. По этой причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере».
0: Титу 1, 9, 11, 13.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до...

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая

0: Данное местописание, взятый текст, будет повторяться в каждой передаче.
1: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
2: Глава первая.
3: Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Есрома, Есром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наассона, Наассон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахабы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея. И Иессей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей за Урию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу. Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию. Озия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил и Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее, но когда он помыслил это, се, ангел Господень явился ему во сне и сказал:
4: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их».
3: А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
5: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «С нами Бог».»
3: Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус.
2: Глава вторая.
3: Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят:
6: «Где родившийся царь Иудейский?
7: Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему».
3: Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них:
8: «Где должно родиться Христу?»
3: Они же сказали ему:
9: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля».
3: Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал:
8: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему».
3: Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит:
4: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его».
3: Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
5: «Из Египта воззвал я сына моего».
3: Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:
5: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет».
3: По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит:
4: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца».
3: Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется.
2: Глава 3.
3: В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит:
10: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
3: Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия:
5: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
3: Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидевши Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им:
10: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым».
3: Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил:
10: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?»
3: Но Иисус сказал ему в ответ:
11: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду».
3: Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас небес глаголющий:
12: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
2: Глава четвертая.
3: Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок всалкал. И приступил к нему искуситель и сказал:
13: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами».
3: Он же сказал ему в ответ:
11: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».
3: Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему:
13: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей».
3: Иисус сказал ему:
11: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего».
3: Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему:
13: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне».
3: Тогда Иисус говорит ему:
11: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
3: Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
5: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути приморском за Иорданом, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет».
3: С того времени Иисус начал проповедовать и говорить:
11: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
3: Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им:
11: «Идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков».
3: И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.
2: Глава 5.
3: Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря:
11: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным, но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
2: Глава 6.
11: Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Сегодня мы начинаем изучение Евангелия от Матфея. Это первая книга Нового Завета, которой всего содержит 27 книг. Первые четыре книги – это Евангелие, затем Деяния апостолов, Послания и, наконец, Откровение. Все книги Нового Завета были написаны в первом веке нашей эры и повествуют о событиях, происходивших после рождения Иисуса Христа. Причем Евангелия говорят об Иисусе Христе, о том, как Он родился и жил на земле, о Его служении, распятии и воскресении. Книга «Деяния апостолов» продолжает это повествование, начиная с момента вознесения Иисуса Христа, и ведет речь о том, как распространялось христианство по всему античному миру. Послания – это письма, которые в свое время предназначались для конкретных групп верующих, и часто они содержат обычное обращение, которое применялось в письмах того времени. Последняя книга Нового Завета, Откровение, повествует о тех событиях, которые на момент ее написания еще не произошли, да и на сегодня многие ее пророчества имеют отношение к будущему. Итак, давайте начнем вместе с доктором МакГи наше первое занятие по Евангелию от Матфея.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к изучению первой книги Нового Завета «Евангелия от Матфея». Евангелие от Матфея – очень важная книга, хотя в ней всего лишь 28 глав. Фактически, книгу «Бытие» и Евангелие от Матфея можно назвать самыми главными книгами во всей Библии. Сегодня, когда мы переходим к изучению Евангелия от Матфея, мне хотелось бы перекинуть мост через пропасть, разделяющую Ветхий и Новый Заветы. Если мы хотим иметь правильную оценку и верное понимание новозаветных писаний, нам нужно познакомиться со всеми теми событиями, которые произошли за 400 лет со времени завершения Ветхого и написания Нового Заветов. Этот промежуток времени представляет собой период между жизнью пророков Неемии и Малахии и рождением Иисуса Христа в Вифлееме. Как видите, после того, как прозвучало пророчество Малахии, небеса умолкли. Вещание от Бога с небес прекратилось, и в течение 400 лет сообщение оттуда не поступало. Но однажды, когда Захария, служивший священником в Иерусалимском храме, молился, стоя у алтаря, перед ним явился ангел Господень. Ангел объявил о рождении Иоанна Крестителя, которому предстояло возвестить пришествие Господа Иисуса. Позже мы увидим, насколько важное место занимает Иоанн Креститель в повествовании Матфея. Мы увидим, что за эти 400 лет на земле произошло очень много событий, несмотря на перерыв в повествовании Писаний. Это был удивительный и волнующий период в истории избранного народа, но в то же время он был и трагическим. Внутренняя жизнь иудеи подверглась радикальным преобразованиям. В то время возникла новая культура, появились новые организации и неизвестные дотоле учреждения. Многие из этих нововведений мы видим также и в Новом Завете. Мировая история проделала огромные шаги за период между двумя Божьими заветами. Ветхий Завет завершился в той точке истории, когда Мидо-Персидская империя была преобладающей силой среди всех государств. Египет на тот момент оставался внушительной силой, и с ней приходилось считаться в мировой политике. Но за прошедший период обе эти мировые державы исчезли со сцены истории. Мировая власть перешла с востока на запад, из Европы в Азию, а из Медоперсидской империи в Грецию. С началом новозаветного периода в мире правит новая сила – Римская империя. Некоторые даты позволят нам окинуть общим взглядом весь этот отрезок времени. Мы будем считать эти даты приблизительными, поскольку историки так и не пришли к согласию в вопросе датировки многих событий. Итак, 480 год до нашей эры. Ксеркс, персидский царь, одержал победу над греками при Фермопилах, но потерпел поражение в битве при Саламине. На самом деле он проиграл из-за шторма. Это была последняя попытка Востока удержать владычество в мире. 333 год до нашей эры. С запада пришел тот самый козел, о котором пророк Даниил рассказывает в 8 главе своей книги. Это был Александр Великий, козел с видным рогом. Он повел объединенные силы греков к победе над персами в большом сражении при Иссе. 332 год до нашей эры. Александр Великий посетил Иерусалим. Ему рассказали о пророчестве Даниила, в котором говорилось о нем, поэтому он пощадил Иерусалим. Иерусалим был одним из немногих городов, которые помиловал Александр. 323 год до нашей эры. Александр умер в Персии. Совершенно очевидно, что он намеревался сделать Вавилон своей столицей. После его смерти вся мировая держава и на востоке, и на западе была разделена между его четырьмя генералами. 320 год до нашей эры. Иудея была аннексирована Птолемеем Сатером, который передал ее Египту. 312 год до нашей эры. Селевк основал в Сирии царство селевкидов. Он попытался было захватить Иудею, так что Иудея стала полем сражения между Сирией и Египтом. Эта маленькая страна превратилась в буферное государство. Ее можно сравнить со стиральной доской, на которой стирали наши бабушки. Белье терли на поверхности стиральной доски вверх-вниз, вверх-вниз. Так и эти две мощные нации волнами скатывались по маленькой земле Иудеи вверх и вниз, вверх и вниз. 203 год до нашей эры. Антиох Великий захватил Иерусалим, а Иудея перешла под власть Сирии. 170 год до нашей эры. Антиох Епифан захватил Иерусалим и осквернил храм. Даниил говорил о нем в своем пророчестве как о небольшом роге. Даниил, 8 глава, 9 стих, его называют еще Нероном еврейской истории. 166 год до нашей эры. Матафия, священник Иудеи, поднял восстание против Сирии. Это событие положило начало Маковейскому периоду. Возможно, израильская нация никогда не страдала так сильно, как во время этих беспорядков. И в этот период евреи проявляли чудеса героизма. Иуда Маковей, чье имя означает «молоток», стал предводителем организованного восстания. 63 год до нашей эры. Помпей, римлянин, захватил Иерусалим, и народ Израиля стал подчиняться новой мировой силе. Во время рождения Иисуса Христа и в течение всего новозаветного периода они находились под властью римского государства. 40-й год до нашей эры. Римский сенат назначил Ирода царем Иудеи. Более нечестивого человека или семьи не было во всей мировой истории. Можно говорить о современной мафии, но эта семья превзошла любые мыслимые злодеяния. 37-й год до нашей эры. Ирод захватил Иерусалим и умертвил Антигона, последнего из маковейских царей, который выполнял также функции священника. 31-й год до нашей эры. Цезарь Август стал императором Рима. 19-й год до нашей эры. Началось строительство храма Ирода. Оно продолжалось и во время рождения Иисуса Христа, и далее во времена Нового Завета. 4-й год до нашей эры. В Вифлееме родился наш Господь. Во внутренней жизни государства Иудеи произошли радикальные изменения из-за тех событий, которые наблюдались в межзаветный период. После Вавилонского плена иудеи отвернулись от идолов и с фанатичным рвением устремились к святости по закону. Закон стал их идолом. Классический еврейский язык в повседневной речи уступил место арамейскому, хотя службы в синагогах проводились на древнееврейском. Синагоги, по-видимому, появились после Вавилонского племени. Они стали центром общественной жизни как в Иудее, так и в тех местах, куда переселялись евреи. Кроме того, возникло несколько партий, которые часто упоминаются в Новом Завете, но которых не было в ветхозаветные времена. Во-первых, это фарисеи. Фарисеи были преобладающей партией того времени. Они возникли вследствие стремления защитить иудейский образ жизни против всякого иностранного влияния. Они были строгими законниками, которые верили в Ветхий Завет. В политике они проводили националистическую линию и хотели восстановления царства по линии Давида. Итак, они были религиозно-политической партией. Сегодня мы назвали бы их фундаменталистами с богословской точки зрения и крайне правыми с политической. Второй партией были саддукеи. В партию саддукеев входили богатые и социально ориентированные граждане, желавшие избавиться от традиций и установлений. Саддукеи были либералами в богословских позициях, но они отвергали все сверхъестественное. Таким образом, они противопоставляли себя фарисеям. Саддукеи были тесно связаны с греческими эпикурейцами, которые придерживались философии «Ешь, пей, веселись, ибо завтра все умрем». Однако мы можем неправильно понять саддукеев. На самом деле, при помощи своей философии они пытались достичь доброй жизни. Они полагали, что сумеют преодолеть свои плотские аппетиты тем, что полностью удовлетворят их, и плоть, получив для себя неограниченную власть, останется довольной и не станет требовать к себе повышенного внимания. В наши дни очень многие люди следуют той же философии. И позвольте мне сказать вот что. Если тогда люди пытались добиться успеха такими методами, но они не сработали, сегодня они не сработают точно так же. Третьей влиятельной группой были книжники. Книжники представляли собой группу профессиональных толкователей закона, которые возникли еще во времена пророка Ездры. Они стали теми, кто, по выражению Библии, отцеживал комара. То есть, они были намного более озабочены буквой закона, чем его духом. когда старый Ирод призвал книжников и спросил, где по пророчествам должен был родиться Иисус, они указали на Вифлеем. Можно было бы предположить, что они тут же побегут запрягать верблюдов и помчаться в Вифлеем, чтобы повидать его. Но нет, им это было неинтересно. Они были слишком заняты исследованием буквы закона. Мой друг, в желании получить только знания из Библии таится огромная опасность. Опасность эта совершенно реальна там, где нет желания перевести полученные знания в практическое применение и позволить им стать частью вашей жизни. Изучая Слово Божье, мы можем узнать основные факты священных писаний и все богословские истины, которые содержатся в них, не позволяя в то же время Слову Божьему овладеть нашим сердцем. Книжники относились именно к такой категории осведомленных людей. И сегодня следует признать, что самые ожесточенные сердца у фундаменталистов. Они готовы разорвать человека на части, чтобы доказать какой-нибудь пункт своей доктрины. Знать Слово Божье очень важно. Весьма похвальное достижение, но также важно преобразовывать его слово в жизнь и передавать его другим. Четвертой группой были иродиане. Иродиане были чисто политической партией в дни Иисуса и относились к категории строгих оппортунистов. Они стремились сохранить Ирода на царском престоле, потому что жаждали для своей партии власти. Период между двумя заветами был временем значительной литературной активности, несмотря на то, что откровения от Бога не было. В период от 285 по 247 годы в Александрии, в Египте, на греческий язык был переведен Ветхий Завет. Его переводом занимались по 6 человек от каждого из 12 колен. Отсюда и название этого варианта перевода «Септуагинта», что означает 70. Этим переводом пользовался апостол Павел, и наш Господь часто цитировал его. В то же время были написаны ветхозаветные апокрифы. Это 14 книг, на которых нет печати богодухновенности. Среди них имеются две книги, которые называются псевдоэпиграфами. Это Псалтырь Соломона и книга Еноха. Они названы по имени двух знаменитых ветхозаветных персонажей. Однако нет никаких свидетельств тому, что эти два человека действительно были авторами этих книг. Несмотря на то, что этот период был отмечен молчанием Бога, совершенно очевидно, что Бог подготавливал мир для пришествия Христа. Еврейский народ, греческая цивилизация, Римская империя и бурлящие массы Востока – все были готовы к пришествию Спасителя, явив собой, по выражению Павла, полноту времен. Четыре Евангелия были адресованы четырем основным группам того времени. Евангелие от Матфея было предназначено для народа Израиля. Вначале оно было написано на еврейском и было адресовано в первую очередь религиозным людям. Евангелие от Марка было адресовано римлянам. Римляне были активным народом и верили в то, что правительство, закон и порядок представляли собой именно те средства, при помощи которых возможно контролировать мир. Очень многие современные люди считают, что и сегодня закон и порядок обеспечат стабильность в мире. Действительно, Каждое государство и народ должны признавать как закон, так и порядок, но римляне очень скоро поняли, что они не смогут править миром только при помощи этих двух факторов. Миру нужно было услышать того, кто не только верил в закон и порядок, но и предлагал прощение грехов, благодать и милость Божью. Евангелие от Марка представляло римлянам именно такого Господа. Евангелие от Луки было написано для греков, для думающих людей. Евангелие от Иоанна было адресовано в первую очередь самим верующим, но косвенным образом для Востока, в котором томились миллионы людей, опутанные туманом мистического и нуждавшиеся в избавлении. Теперь поговорим об авторе Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея было написано сборщиком налогов, которого Господь Иисус призвал совершенно недвусмысленным образом. Матфея 9:9. Он был последователем и апостолом Господа Иисуса Христа. Папий говорит, Евсевий подтверждает, и остальные отцы церкви соглашаются с тем, что это Евангелие было изначально написано Матфеем на еврейском языке для народа Израиля, для религиозного народа. У меня нет времени подробно останавливаться на этом, но Бог готовил избранный народ для обеспечения пришествия Христа в мир. И он действительно вышел из этого народа, как об этом говорит сам Господь Иисус. Спасение от иудеев. Иоанна 4:22. Один великий немецкий ученый сказал, что Бог приготовил Израиль для рождения в нем Спасителя. Ибо спасение от иудеев, и он приготовил язычников ко спасению, потому что они были погибшими и нуждались в спасении. Евангелие от Матфея представляет собой главную книгу Библии, потому что в ней имеется множество ссылок на Ветхий Завет и намного больше ветхозаветных пророчеств, чем в других новозаветных книгах. Конечно, этот факт можно объяснить тем, что изначально это Евангелие предназначалось для евреев, но, кроме того, оно в большей степени, чем другие Евангелия, углубляется в само содержание Нового Божьего Завета. Например, ни один из авторов Евангелия не упоминает церковь как таковую, а Матфей говорит о ней. Он единственный автор, кто говорит о церкви устами нашего Господа. «На сём камне я создам церковь мою». Матфея 16:18. Даже Ренан, известный французский скептик, назвал это Евангелие самой важной книгой в христианстве, самой важной из всех написанных книг. Это совершенно замечательное высказывание, особенно если учитывать, от кого оно исходило. Матфей, обращенный в веру сборщик налогов, был избран Святым Духом для того, чтобы написать это Евангелие специально для израильского народа. В Евангелии от Матфея представлена Божья программа действий. Небесное Царство – очень характерное выражение для этого Евангелия. В его тексте оно встречается 32 раза. Само слово «царство» встречается 50 раз. Для любой интерпретации этого Евангелия и Библии в целом очень важно правильно понимать значение фразы «Царство Небесное». Я хочу сразу же оговорить определение этого понятия и сделаю это решительно и категорично. Царство и церковь – не одно и то же. Это не синонимические понятия. И хотя церковь находится в царстве, но между ними существует огромная разница. Царство Небесное – это, проще говоря, правление небес над землей. Церковь находится в этом царстве, и, надо сказать, богословы уже достаточно затуманили атмосферу и сделали это понятие действительно сложным для понимания. Но бедные проповедники, как я, например, должны идти к людям с простым объяснением. Вот оно. Царство Небесное – это правление небес над землей. Евреи, для которых было написано это Евангелие, понимали, это царство как итоговый исход и исполнение всех ветхозаветных пророчеств, касающихся пришествия Царя с небес, с тем, чтобы установить на земле царство с небесными стандартами. Этот термин не был для них новым понятием. Книга Даниила 2:44, 7:14 и 27. Царство Небесное – главная тема этого Евангелия. Царство на земле должен был установить Господь Иисус. Царство Небесное – самая важная цель в пришествии Господа. В Евангелии от Матфея есть три различные проповеди, касающиеся Царства Небесного. Первая – это Нагорная проповедь. В ней представлены законы Царства. Я полагаю, впрочем, что

здесь, на земле. Итак, в следующей передаче мы продолжим разговор о Царстве Небесном и в целом о Евангелии от Матфея.

Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Александр Алферов. Александр, здравствуй.
4: Да, здравствуй.

0: занимаете, Наталья?
1: Саша руководит реабилитационным центром в городе Старая Купавна Московской области. Саша, скажи, реабилитационный, или, как я знаю, вы называете его, центр социальной помощи людям, это бизнес? Это вот ты посидел какое-то мгновение, да, и решил, вот буду помогать людям, которые в зависимости, которые попали в трудные обстоятельства. Или это как-то связано с твоей жизнью непосредственно?
0: Нет, это, конечно, желание сердца послужить Богу. Ну, это, во-первых, потому что я сам из бывших зависимостей, и я кололся очень долгое время и употреблял наркотики. 15 лет я был в зависимости, и поэтому это желание моего сердца помочь людям, которые также заблудились, которые, ну, не знают выхода и не видят, где надежда, и поэтому хочется помочь. И, ну, в зависимость я попал очень рано. Это было мне 13 лет, когда я начал употреблять сначала легкие наркотики, потом тяжелые наркотики. И, ну, вспоминая свою прошлую жизнь и свою жизнь в зависимости, я не могу найти вот таких вот светлых пятен, каких-то ярких моментов. Родился я в городе Валдай, Новгородской области. Это очень маленький городок с населением 20 тысяч, где все друг друга знают. И, вспоминая свои школьные годы, я помню, что никаких проблем с обучением у меня не было, и всю свою жизнь я привык выстраивать так, чтобы чего-то добиваться, чего-то в своей жизни получать. Для этого я видел такие необходимые правила для достижения целей, и всегда привык ставить цели и достигать этих целей. И очень рано я понял, что для того, чтобы как-то в этой жизни устраиваться, нужно выполнять какие-то условия. Как-то больше этих условий я не хотел делать, а то, что необходимо, у меня очень легко получалось.
1: Саша, вот вопрос. Очень часто ребята безвольные. Ребята, у которых нет цели, становятся зависимыми. Ты говоришь о каких-то целях. Ты говоришь о выстраивании этих целей. То есть ты хочешь сказать, что нет социальных каких-то ограничений, кто может стать наркоманом, кто не может им стать?
0: Конечно, нету, потому что наркоманами становятся не от какого-то внутреннего состояния, не от того, что вот как-то вот так получилось, я стал наркоманом. Я встречал среди наркоманов абсолютно разных людей, людей образованных, людей с достатком, абсолютно нищих, абсолютно не имеющих ничего.
1: Волевых, безвольных.
0: Волевых, безвольных, абсолютно разные люди, поэтому сделать какое-то определение, вот эти люди наркоманы. Наркоманы – это из разных слоев абсолютно. И в своей жизни я с наркотиками столкнулся вот в 13 лет. Я старался проявить себя и на улице, поскольку мне было, ну, как это, в определенный момент, мне стало скучно в школе. Я начал понимать, что в школе мне достаточно сидеть на уроках, чтобы усвоить этот материал. И свой потенциал я пытался как-то использовать в поисках, ну, на улице как-то. Я видел, меня очень привлекала вот какая-то романтика такая, так сказать, блатная романтика, да. Очень много было рядом людей, которые, это было середина 90-х, вот расцвет такого бандитизма. Я видел, как молодые парни имеют деньги, имеют машины, имеют какую-то власть, как-то управляют людьми. Меня это очень привлекало. Я пошел на улицу, мне очень было это интересно. И я начал вникать, углубляться в это, старался как-то понять, по каким принципам, по каким законам живет этот мир, вот мир, уличный мир. И один из моих знакомых вот предложил мне покурить. Тогда это было очень модно, даже и мне это было интересно, потому что я видел, что, ну, как-то легкие наркотики, о каких-то зависимостях я тогда не знал и не мог знать, а вот курили траву все, абсолютно все, и каких-то ограничений не было.
1: Саш,
0: вот...
1: ну ты ребенок, 13 лет, где траву можно брать, но явно не имея денег в карманах каждый день?
0: Угу. Ну, вот на тот момент, насколько я помню, это вот повальное... Ну, наркотики можно достать было везде, абсолютно везде. Это, я повторюсь, что это середина 90-х, и каких-то проблем с наркотиком, ну, не было абсолютно никаких. То есть не было как такового, вот героина не было, например, да, были какие-то другие виды. например, с травой было, ну, очень просто. Я, например, вот уже вспоминаю, да, как я в 10 класс ходил через торговца наркотиками, да. Я покупал и шел в школу, и курил. И я смотрел на одноклассников, я считал себя выше других, что вот они там еще какие-то игрушки играют, а я уже живу вот настоящую взрослую жизнь. И меня это как-то, мне было это, ну, мне приятно было думать так, мне было хорошо с этим, мне это очень нравилось. И я думал, что я попал в ту среду, которая, ну, вот, мне интересна, которая вот сулила мне какие-то вот продвижения. И я не заметил, как я начал углубляться все глубже, глубже.
1: Что в это время родители делали, вот которые так горячо вас любили с братом, с сестрой?
0: Родители как-то, ну, вот, видели вот мои какие-то успехи в школе и как-то не особо обращали внимание на то, что я как-то начал удаляться от школы.
1: Саш, ну, мне всегда очень интересно, как матери, как может 13-летний ребенок расти год, уже два, он наркоман? Как это может быть неведомо родителям?
0: Ну, это, конечно, своя специфическая как бы история, отдельная от того, как скрывается употребление наркотиков от родителей. Это какие-то шифры, какие-то телефонные разговоры скрытые, встречи с друзьями. В то время не было сотовых телефонов, и единственный вид связи – это вот домашний телефон, который стоял вот прямо в коридоре, и мать слышала так или иначе. Но были специальные вот какие-то зашифрованные фразы.
1: Ну, хорошо, а состояние твое?
0: Состояние...
1: Оно же менялось очень. Вот ты совсем нормальный, вот ты совсем ненормальный.
0: Да, находились какие-то вот отмазки какие-то. Я знал, как воздействовать на маму, что можно сказать, чтобы она успокоилась. Вот, ну, и в этом я даже, можно сказать, преуспевал. И делал...
1: Ну, знаешь, я вот посмею сказать, что так или иначе это все равно нет связи близкой. Вот если так можно маму в 14 лет обмануть, наколовшись, накурившись и отмазаться, это все равно нет связи.
0: Да, конечно. Если говорить о том, что занимался ли отец или мать, да, конечно, были свои собственные проблемы. И в этой области, конечно, были проблемы. Дело в том, что, ну, мы втроем у родителей, да, а вот брат мой, сестра моя старшая, нужно же для того, чтобы как-то обеспечить, да, будущность и детей своих, приходилось им много работать. Поэтому мы встречались, ну вечером, хорошо. Хорошо, что он там на полчаса, если мы встречались, но это максимум, что было, да, и в эти полчаса, в принципе, ну, что можно узнать о сыне? Как дела? Все хорошо, и как бы на этом все, иди поешь, все нормально, как бы на этом все останавливалось.
1: Поэтому... Саша, и вот мужской рубеж, через который почти все проходят армия, вот так ты дотянул до нее?
0: Ну, до армии.
1: Вихлял?
0: Да, да, до армии я еще пытался как-то самоутвердиться, может, а может и желание родителей вот как-то протолкнуть меня. У меня, конечно, еще вот был отдельный период, это поступление в институт после школы, нужно было как-то определяться в своей жизни.
1: И... Саш, вот несмотря на присутствие наркотиков, еще как-то шла учеба и еще речь шла об институте.
0: Да, да, да, я почему-то себя вот начинал обманывать то, что это вот все они наркоманы, а я не наркоман. Все они не могут бросить, но я-то в любой момент смогу бросить, и поэтому я никогда себя не считал вот слабовольным каким-то и бессильным, и считал, что, ну вот, пусть они колются, а я вот, ну, колюсь и в любой момент могу прекратить. И вот когда подошел вот этот период, и у меня заканчивался 11 класс, нужно было как-то утверждаться в жизни. На тот момент я уже год, вот весь 11 класс я плотно просидел на игле. Это такой вот период, он, ну, смутный, туманный, если его вспоминать, то я, наверное, определенных чего-то, ну, чего-то определенного вспомнить не могу. Я помню вот этот период просто, когда нужно было делать какой-то дальнейший шаг, как-то двигаться дальше, утверждаться в жизни. И вот больше, наверное, родители подтолкнули к тому, чтобы поступать в Тверской государственный университет. Я поехал туда, в Тверь. Вот на время поступления я решил, ну все, здесь я завяжу, здесь я как бы нужно этот, ну, твердый шаг делать. Вот эти вот несколько месяцев я не кололся, пытался какие-то усилия сделать, поступить на бесплатное, но поступить на бесплатное у меня не получилось, поскольку я не прошел по баллам, и родители платят за меня деньги для того, чтобы я учился платно. Этот промежуток времени между поступлением и между учебой я приехал обратно к себе в город и, ну, не соразмерил с дозой, и у меня получилась серьезная передозировка. Меня увезли в больницу, меня за мою жизнь боролись врачи, боролись всю ночь за меня, буквально вытащили с того света. И у меня вот внутри появился такой страх, жуткий страх перед смертью. И вот я уже поехал учиться в Тверь, я уже начал как-то устраивать свою жизнь. Этот страх вот определенное время какое-то держал меня от наркотиков. И я не употреблял из-за того, что я боялся. Я начал ходить на тренировки, я начал как-то двигаться, даже моя жизнь начала налаживаться, она начала, ну, как-то протекать без наркотиков, тем более новый город, абсолютно другая обстановка, новые знакомства, новые друзья, но постепенно этот страх начал притупляться. Я начал по-другому смотреть, возможно, на употребление наркотиков, и я начал встречать глазами людей, которые употребляют. Меня начало вот как это привлекать. Я подумал, а может и ничего страшного не случится. Может, все-таки можно один разочек-то употребить. Просто вспомнить. Я, ну, как-то еще пытался себя оправдать.
1: Я много раз слышу об этом разочке. Это и есть проблема алкоголиков, наркоманов? Они себя обманывают или других, когда говорят, я чуть-чуть, я разочек?
0: Ну, это обман. Конечно, обман. И тут сложно говорить, сам себя обманывает. Да, это какая-то, может быть, отговорка, на которую попадается человек, и попадаясь, ну, впоследствии увлекается всем этим.
1: Ну, вот как я слышу все-таки от себя, что ты себе сказал, не кому-то, не маме, да?
0: Да,
1: и
0: да,
1: что,
0: да,
1: ты
0: да,
1: себе
0: да.
1: сказал и поверил?
0: Да, я себя обманул, можно так сказать. Я себя обманул, поскольку думал, что, ну, по крайней мере, один раз мне не повредит, будет нормально, и я начал себя обманывать за разом, еще раз последовал, за этим разом еще раз последовал, и так меня опять увлекло, и впоследствии, конечно, никакой учебе речи не могло быть.
1: Саш, спасибо. Сейчас для нас и наших радиослушателей прозвучит песня.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Александр Алферов. Саш, меня удивляют семьи, меня удивляют женщины, матери, которые готовят сына в 11 классе к поступлению в вуз, которые видят, что не то чтобы не все в порядке, а вообще все очень туманно, темно и очень непонятно. Человек сидит на игле, 11 класс, семья как-то живет вокруг него. Я не верю в то, что она ничего не понимает. Это, наверное, надо хотеть не понимать. Вот понимать, что есть проблема у сына, но закрыть глаза, потому что все сложно как-то.
1: Угу. Но я, конечно, не скажу, что она вот совсем не знала. Конечно, мама видела и мое состояние, но я пытался это скрыть, настолько скрыть, что чтобы этого не было видно. То есть я появлялся дома только тогда, когда вот у меня было все в порядке. То есть как-то и я пытался ее уверить в том, что
0: все нормально. Но это же надо допустить, чтобы сын в 17 лет появлялся домой тогда, когда он хочет. То есть музыку заказал ты в семье, не родители.
1: Да, родители так или иначе вот приняли те условия, на которых я поставил свою жизнь. Я, наверное, повторюсь, но я скажу, что я свою жизнь вот с самого начала привык выстраивать сам какими-то своими волевыми решениями о том, что я и говорил, что вот будет так, и вот подстраивайтесь под меня. И вот в дальнейшем, уже когда я, вот учеба моя совершенно не получалась в Твери, передо мной стал выбор, и выбор как-то нужно было дальнейшую свою жизнь продолжать. И вот пришли к выводу о том, что нужно идти в армию, потому что учеба совершенно не сложилась, я уже начал колоться в Твери. И вот я поехал в армию, первое впечатление от моей армии, что ну куда я попал, я понимал, что передо мной вот 2 года, которые нужно служить, и я после недели тяжелейших ломок, я понял, что мне чего-то не хватает, что внутренне, а вот какая-то пустота, которая вот необходимо срочно заполнить. И я понял, что мне не хватает наркотиков. Я начал как-то искать выходы съездить, взять. Я понимал, что ничего в ближайшее время мне такое, ну, не предстоит. И вот я полгода ждал, чтобы мне выписали увольнительную, и как только меня отпустили на 3 дня съездить в Тверь, первым делом я, конечно, поехал к торговцам, и вот сразу оттуда, с вокзала, я доехал до дяди, взял денег и поехал торговцам, взял достаточное количество для того, чтобы и, ну, и здесь во время увольнения было нормально, и чтобы и с собой взять в часть. Мама, когда приехала, она, конечно, очень сильно расстроилась. Ну, во-первых, когда вы отправляли меня в армию, стало известно, что я колюсь. А тут я приезжаю в увольнение, вроде должно что-то измениться, вроде как-то должен свою жизнь как-то пересмотреть. А она видит опять о том, что я в очень плачевном состоянии, я в состоянии наркотического опьянения. Скрыть это было невозможно, поскольку я взял очень много. И как-то скрывать было, ну, просто бесполезно. Я просто видел, как слезы на ее глазах.
0: Саша, а вот когда ты видишь, что мать изнемогает, чувствовать это раскаяние, оно не помощник в этой проблеме? Сожалеть, очень беспокоиться о матери.
1: Конечно, это, ну, очень как-то ранит сердце, но я понимал,
0: но
1: что
0: это не
1: я,
0: тормоз.
1: Я сделать с собой ничего абсолютно не мог. Я понимал, что даже вот мучение матери мне было больно видеть, но я сделать с собой ничего не мог, потому что вот внутреннее желание, оно было намного больше, чем слезы родителей. Я через эти слезы переступал.
0: Ну вот ты говоришь, полгода ты ожидал в части, чтобы уйти в увольнительную. Что-то за маяк, что-то за цель такая, что-то за зависимость, которую можно ожидать полгода терпеливо.
1: Это внутреннее желание. Я вот как-то пытался образы какие-то найти, но это, наверное, схоже вот с какой-то занозой, которая вот сидит глубоко-глубоко в мозгу, и которую вытащить оттуда невозможно. И вот
0: можно ней... временно думать о чем-то другом, да, решать еще другие проблемы, а она себе сидит.
1: Да, перестраивать какие-то свои планы, может как-то устраиваться, но пока ты затрагиваешь, как только ты затрагиваешь эту занозу, она дает о себе знать. И ты уже перестаешь обо всем думать. Ты думаешь об этой занозе, ты думаешь о наркотиках, как избавиться, да, как вот удовлетворить свое желание, а внутреннее огромное желание, на пути которого ну, нету никаких препятствий. И когда я поехал обратно в часть, я видел расстроенную мать со слезами. Нужно было ехать обратно, но у меня было с собой в кармане еще определенное количество. Я приехал обратно в часть и ну, начал в части употреблять. Ну и в части это, конечно, скрыть как-то вообще невозможно, поскольку рядом с тобой находятся люди, сослуживцы, сержанты, сержантский состав, еще кто-то. Скрыть это невозможно. И поэтому... Меня, конечно, заметили и приметили, и доложили все, конечно, командиру роты. И о моих проблемах с наркотиками ротный, конечно, знал, поскольку вот при прохождении комиссии были видны следы от инъекции. У меня были руки исколоты абсолютно, да, и взяли-то меня в армию только из-за того, что мой дядя был очень хорошо знаком с начальником военкомата, и только по этой причине меня протолкнули в армию, хотя не имели никакого права на это. И о моих проблемах с наркотиками ротный знал. И вообще я там находился как бы на таких определенных условиях, что я должен был изменить свою жизнь. И поэтому, когда он опять вновь столкнулся с проблемой, что ну, я мало того, что кололся, я еще и колюсь и в части, ну, был серьезный, конечно, скандал. И это был, сейчас скажу, 99-й год, это был где-то декабрь месяц. Тогда вовсю шла вторая чеченская кампания. Она началась в августе 99-го года. И начался такой набор в Чечню. И когда вот полностью там собирали, сейчас скажу, первый полк в Таманской дивизии, когда собирали, не хватало несколько человек. Нам пришли в саперный батальон. И сказали, что вот не хватает несколько человек, кто желает добровольцами поехать в Чечню, сделайте шаг вперед. Я тогда сделал шаг вперед, как-то не колебаясь, потому что я реально понимал, что жизнь в этой части у меня не сложится, поскольку ротный был ну, очень негативно настроен. Он сказал, что служить ты у меня в роте не будешь. Я сделал шаг вперед. И вот определил для себя такое основное направление, что я поеду в Чечню. И как-то пытался, может, я внутренне-то понимал, что у меня серьезная проблема с наркотиками, у меня серьезная проблема с наркотиками, что даже армия меня не может оградить как-то и ограничить. И я попытался себя запихнуть еще дальше. Я попытался уехать в Чечню, думая, что, может, там как-то я найду вот какие-то выходы из этой проблемы, потому что я реально тогда осознал, что это серьезная проблема для меня. Когда мы уже составом двигались в сторону Чечни, когда мы уже проехали вот границу с Чечней, когда в вагонах выключили свет, и нам сказали лечь на пол из-за того, что тут обстреливают составы, мне стало жутко страшно. Мне стало настолько страшно, что такой какой-то животный страх о том, что я попадаю на территорию, откуда могу просто не вернуться. Впоследствии потом мы начали обустраиваться, мы поехали там, начали устанавливать палатки. Этот страх, конечно, он постепенно исчезал. Я сталкивался с разными ситуациями, но там, в Чечне, сталкивался с личными отношениями, когда человеческая личность не имеет ничего. Это больше не страх за свою жизнь, а о том, что ты сегодня не представляешь ничего, ты просто какой-то винтик для машины, и ты нужен здесь только для того, чтобы быть, и если тебя не будет, на твое место встанет другой человек. И это, какие-то человеческие внутренние качества это как-то постепенно убивало. Я понимал, что я здесь абсолютно никому не нужен. У меня не было каких-то там друзей, там вот каких-то вот товарищей. У меня не было никого. Я понимал, что какие-то личностные отношения завязывать, ну, нет абсолютно никакого смысла. И вот в каком-то одиночестве в таком я провел все эти 9 месяцев, которые провел там.
0: Саш, ну, слушая, я так понимаю, что частично личность была убита наркотиками, частично Чечнёй, и видимым образом вот ничего не предвещало какой-то новой жизни или вообще продолжения жизни.
1: Да.
0: То есть очень, личность была уже деформирована очень.
1: Очень много о чем я передумал там, в Чечне. Да, конечно, и личность, если говорить о том, что в моем внутреннем мире изменилось. А вот сердце постепенно каменело до такой степени, что мне становилось все равно. Абсолютно все равно, кто рядом со мной находится. А мне становилось все равно, что будет дальше. У меня постепенно исчезал страх настолько, что я бросал вызовы. В тот момент судьбе я не знал, что я бросал вызовы Богу.
0: Я думаю, ты просто пробовал себя на то, жив ты еще или нет.
1: Я понял, почему-то вот как-то чудным каким-то образом жизнь моя сохранялась при любых условиях. Я не понимал, почему так происходит. И у меня даже такой какой-то спор был со смертью о том, что, ну, все ли мне возможно. Этот спор еще продолжился уже после Чечни, когда я, приехав, ну, во-первых, я скажу о том, что я не получил ни ранений, ни контузий, ни каких-то вот увечий на там, в Чечне я не получил, кроме огромной вот сердечной травмы, я ничего не получил. У меня было определенное количество денег, которые я там заработал, так называемые боевые, на которые вот в тот момент я мог купить абсолютно спокойно однокомнатную квартиру у себя в городе. Я приехал, когда себе в Алдай, вот, казалось бы, можно начать новую жизнь, можно как-то устраивать свою жизнь. Были необходимые для этого средства. Но первое, с чем я столкнулся, это с тем, что я почему-то разучился жить по-другому. Я разучился жить в каких-то мирных ситуациях, каких-то как-то выстраивать отношения, поскольку все отношения, которые я пытался выстроить там, в Чечне, они были, ну, временными, и каких-то долговременных отношений я никогда не выстраивал. И я столкнулся с серьезной проблемой, и вот выход из этих проблем опять же стали наркотики.
0: Саш, спасибо. Сейчас еще раз прозвучит песня для нас и наших слушателей, и после этого мы вернемся в студию к нашему разговору.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Александр Алферов. Александр, из сказанного тобой я смотрю, у тебя было несколько очень сильных мотиваций. Мотивация для того, чтобы оставить свою зависимость. Это был вуз. Не получилось у тебя. Это была армия, в которую ты фактически затолкал себя, да? Ты мог туда не пойти. Не получилось. Ты себя еще дальше затолкал в Чечню. Не получилось. Ну, там, не учитывая, что была мама, которая плакала постоянно, ради нее ты тоже не смог бросить.
1: Да, и вот такие определенные моменты. Я, ну, повторюсь, наверное, о том, что никогда я не считал себя слабовольным человеком. Но когда я пришел в Чечню, я вновь стал колоться. И это был какой-то, ну, так сказать, выход из всех тех проблем, которые на тот момент сложились. И вот к тому моменту, когда я вновь напрямую столкнулся лицом к лицу с наркотиками, я для себя уже четко, определенно решил, что выхода, ну, практически нет. Я вот с этого момента начинается у меня серьезная борьба, внутренняя борьба с моей зависимостью, зависимостью с наркотиками. Я уже начал как-то по-другому смотреть на свою проблему, о том, что убежать от нее абсолютно невозможно, о том, что поиски начались, реальные поиски выхода из этой сложившейся ситуации. Первый, конечно, момент, и придя с армии, я решил как-то восполнить и наверстать упущенное. Я начал искать возможности учиться дальше. Я поступил в Новгородский государственный университет на специальность юриспруденция, начал учиться, начал как-то восполнять это. При этом я не завязывал с наркотиками, у меня не было сил завязать. Я как-то старался наркотики поставить как-то немножко в сторонку для того, чтобы учебой заполнить пустоты и постепенно наркотики вывести вообще из своей жизни. Я начал серьезно заниматься, начал учиться. В какой-то момент я даже встретил девушку, и наркотики постепенно исчезли из моей жизни. И я на тот момент думал, что я получил свободу от наркотиков, и как-то начал устраивать свою жизнь. Я работал, я учился, я встречался с девушкой. И на протяжении полутора лет я не вспоминал о наркотиках абсолютно ничего. То есть у меня была нормальная обычная жизнь, вот которую пытаются выстроить, но абсолютно все. И в определенный момент у меня произошел разрыв с моей девушкой, и я начал как-то пытаться заполнить эту пустоту. И в моей памяти всплыли наркотики о том, что вот он выход, а вот это средство, которым можно заполнить вот эту пустоту. И я вновь стал колоться. Я опять не заметил, как я скатился на самое дно. Я опять... Учеба была заброшена. Я за несколько месяцев скатился практически на самое дно. Я спустился до того, что я начал дома забирать вещи. Я вновь начал у мамы... Я полностью забрал все золото, продал. Такие моменты, которых... Ну, сейчас вспоминаю... И мне очень жаль.
0: Саша, вот почему многие люди рассказывают здесь, в нашей студии, что дальнейшие события хуже предыдущих? Люди начинают уже продавать, люди уже начинают не считаться вообще ни с какими принципами. Стирается совесть?
1: Грани морали, которые присутствуют с самого начала, они постепенно, конечно, стираются. Ты делаешь первый шаг, чтобы переступить. Его сложно переступить, но ты понимаешь, что с этим ничего не поделать. И постепенно ты эту грань не замечаешь.
0: Саш, ну ты вот рассказал очень доступно, очень понятно, очень глубоко, вот со всех сторон, как ты этот процесс пытался контролировать. И армия, и наличие каких-то денег, и девушка. Ты пытался пустить в мирное русло. Ничего не получилось. Что было толчком все-таки к новой жизни?
1: Да, в своей новой жизни, конечно, толчок произошел тогда, когда я начал опять вновь пытаться с помощью девушки как-то найти выход. Я помнил, что я с помощью, вот ради девушки на какое-то время у меня получилось бросить. Я думал, что вот сейчас, вот выстраивая новые отношения с девушкой, я постараюсь это сделать так, чтобы у нас не было разрывов. Я встретил такую девушку, я понял, вот это шанс, вот сейчас, вот возможно, я завяжу с наркотиками. на тот момент и кололся я, кололась и Оля. Потом Оля, ее закрыли дома, как-то она перестала колоться. И вот в этот момент, я думаю, вот он, вот этот момент, когда нужно завязывать с ней отношения для того, чтобы вместе нам уже с этим бороться. Мы начали встречаться, начали вместе как-то находиться, но это ни к чему не привело. Мы начали вместе колоться, начали вместе употреблять. Мы узаконили свои отношения и как-то жили такой иллюзией о том, что завтра мы завяжем. Это завтра происходило. Вот мы распишемся, тогда мы завяжем. Расписались, не завязали. Мы думали о том, что вот сейчас будет вот Новый год, а с Нового года у нас начнется новая жизнь. Мы после Нового года мы также не завязали. Мы продолжали колоться до того момента, когда перед моей женой стал серьезный выбор. У нее было совершение нескольких краж, и у нее стал выбор либо садиться в тюрьму, либо ехать в реабилитационный центр. Я смотрел вокруг, и я понимал, что Оле тюрьма не поможет. Тюрьма не поможет, и я видел людей, которые садились, кололись, выходили, они в первый же день начинали колоться. Я рядом видел людей, которые подшивались, подшивка заканчивалась, они вновь начинали колоться. Я видел людей, которые уезжали в клинике, которым помогали, что они от зависимости, вот от физической зависимости, они избавлялись, и у них не было ломок, но они приезжали и вновь начинали колоться. Я смотрел на всю эту реальность, и я для себя подумал, что выхода абсолютно для меня нет никакого. Я пытался ради вот Оли в этот момент бросить, у меня не получилось. И когда вот у Оли стал этот выбор, я сказал ей: езжай, попробуй. А внутренне я даже и не думал, что есть какой-то выход. Я первое письмо получил от Оли буквально через месяц с небольшим. Я читал это письмо, я не понимал. Я знал Олю совершенно другой, а я в письме читаю, что она никуда не рвется, что она не хочет ехать домой. Для меня это было непонятно вот в тот момент. Человек, наркоман, который не хочет ехать и не хочет колоться, и который неделю живет без наркотиков, для меня это было уже свидетельство. Я понял, что где-то надежда-то есть. Надежда на то, чтобы избавиться от этой зависимости, избавиться от наркотиков. Я получил через в этот момент я еще кололся, и я получил следующее письмо. У нее практически заканчивалась уже реабилитация, и мне позвонили и предложили тоже ехать на реабилитацию. В тот момент у меня возникло 1000 причин для того, чтобы не ехать. У меня сразу нашлись какие-то оправдания, то, что выхода нету, то, что одно, второе, третье и четвертое, и меня переубедили, и я спросил у служительницы вот в тот момент, вот что хочет моя жена. Мне сказали, что Оля хочет, чтобы ты ехал в реп-центр. Это, наверное, вот такой толчок для того, чтобы я поехал в реп-центр. В этот же день я взял билет, доехал до Москвы, а с Москвы меня отправили уже в центр в Макарово, в Калужской области. И атмосфера, в которую я попал, для меня была непонятна. Я встретил абсолютно незнакомых мне людей. Я встретил очень теплые отношения, которые я никогда абсолютно не встречал. Вот мне, наркоману с 15-летним стажем, было непонятно, что движет этими людьми. Я постоянно, вот впитывая вот эту грязь наркоманской жизни, мне было непонятно, что от этих людей нужно от меня. Возможно, что-то они ждут от меня. Возможно, какие-то корыстные побуждения.
0: Ты же понимал, что они такие же.
1: Да, и я вот вот в первый момент, да, я подумал, ну, может, они не столько много кололись, как я, может, какие-то они только-только вот столкнулись с наркотиками, сразу попытались как-то избавиться, и в первый вечер у нас есть такая вот хорошая традиция, это знакомство, и я услышал свидетельство о том, что эти люди колятся по 10, по 12 лет. И я увидел горящие глаза и то, что они не рвутся домой. И я не понимал в тот момент, что с ними происходит. Я видел, и я хотел, чтобы моя жизнь точно таким же образом изменилась. Я начал присматриваться, что эти люди делают, о чем они говорят. А для меня было непонятно на тот момент, но было очень интересно. Я понял, и у меня зародилась надежда, я понял, что выход есть. И для этого выхода нужно всего лишь, ну, казалось бы, очень маленькие условия это. Нужно делать то, что тебе говорит Бог. И мне дали вот маленькую синенькую книжку «Гедеоновское Евангелие». И мне мой служитель сказал, вот, на, держи, это сейчас твоя таблетка. Это твоя единственная таблетка, которая тебе поможет во всех твоих бедах, во всех твоих переживаниях, только она тебе может помочь. Я начал читать, для меня сначала было непонятно, что там написано, какое это отношение ко мне имеет, я абсолютно не понимал, но мне было очень интересно узнать, о чем там написано и какое это отношение имеет ко мне.
0: Слушай, ну, какой-то момент жизни там это сложилось в какую-то картину, люди, которые абсолютно непонятно, какое к тебе отношение имеют. Синенькая книжица, которая тоже непонятно, слово Бога, которая к тебе лично имеет отношение. И как-то это соединилось с тобой?
1: Да, это был момент покаяния. Я понял, что для того, чтобы как-то изменить свою жизнь, необходимо покаяться, необходимо склониться перед Богом и сознаться в том, что я без Бога ничего не могу. А вот я сейчас, анализируя всю свою прошлую жизнь, я понимаю, что это был долгий урок. Урок для меня своей собственной несостоятельности, о том, что я без Бога ничего не могу. Я как-то привык в своей жизни что-то делать сам, решать свои проблемы сам. И я сейчас понимаю, что Бог меня вел, чтобы я понял, что сам я ничего не могу. Я пытался избавиться от наркотиков, у меня не получалось. И Бог мне помог, а Бог меня избавил от той зависимости. Буквально через недели полторы я с утра проснулся и понял, что во мне что-то не хватает. Я начал заглядывать, и я понял, что у меня нет той занозы. Той занозы, которая была засажена, ну, очень глубоко. Ее нет, меня ничто не увлечет. Я стал свободным, и
0: Ты можешь говорить о наркотиках, ты можешь общаться с наркоманами, смотреть, слушать, да, видеть, и оно уже к тебе не относилось.
1: Да, абсолютно верно, о том, что я вспоминал, причем я вспоминал все эти переживания, они нисколько не трогали меня, и мне было вот как две таких вот, это прошлая жизнь и новая настоящая, которая мне еще, ну, вот предстояло написать вот эту новую книгу своей новой жизни.
0: Александр, спасибо, время нашей передачи подходит к концу, и теперь то, с чего мы начинали. Вот твоя вся эта прошлая жизнь, она непосредственно связана с тем, что ты делаешь сейчас.
1: Да, конечно. Я свою новую жизнь не представляю без служения Бога. И кому я могу помочь? Как только не таким же зависимым людям, которые сейчас находятся.
0: То есть вот эту эстафету понести, да, вот эту цепь продолжить. Я был таким, я был в проблеме, и помогу тем, кто сейчас в ней.
1: Да, конечно. Для того, чтобы помочь, необходимо, конечно, ну и рассказать. И, возможно, и мое свидетельство послужит к тому, что и кто-то, услышав и вот это свидетельство, поймет, что надежда есть, выход есть, а этот выход в Боге.
0: Саш, спасибо большое. Спасибо и до свидания. Подошло время прощаться.
1: До свидания.
0: А я напоминаю, что в эфире было Русское христианское радио, программа «Выбор». Запишите наш адрес: индекс 125-047, Москва, абонентский ящик 141. Русское христианское радио, программа «Выбор».

В одной из самых коротких книг Библии, в послании апостола Павла к Филимону, говорится о семейной трагедии. В родстве некоего Филимона оказалась паршивая овца, его же родной брат Анисим, распутная жизнь которого привела его к состоянию раба. В те времена человека, потерявшего все имущество и попавшего в большие долги, продавали в рабы. Так случилось и с Анисимом. И вот, чтобы не попасть в руки посторонних и злых людей, его зажиточный брат Филимон выручает его, выкупая за цену раба. Город Колосы, где жил Филимон, был недалеко от Эфеса. Там нес свое служение апостол Павел. Услышав проповедь Благой Вести, Филимон и вся его семья обращаются к Господу. Но Анисима Евангелие тогда еще не тронуло. Анисим обкрадывает своего брата и бежит в Рим. В Риме, подобно блудному сыну, он расточает все деньги и вещи и попадает в тюрьму. Там встречается с узником Павлом, который тоже попал в тюрьму, но не за преступление, а за проповедь Евангелия. И там состоится встреча апостол Павел с преступником Анисимом. Павел не упускает идеальную возможность указать Анисиму на Христа. Анисим в тюрьме раскаивается и принимает Иисуса Христа в свое сердце. Теперь он должен возвратиться

весь его долг. Анисим свободен, он смело может теперь пойти к своему брату и хозяину. Как чудно эта история изображает Евангелие. Картина того, что наш Искупитель сделал для каждой кающейся души. Любовь Божию грешнику мы видим в заместительной смерти Сына Его Иисуса Христа. Своей смертью Христос, взяв на Себя наш долг, заплатил за Него полностью. Эту истину заместительства вы обнаружите во всей Библии. В этом послании апостол Павел говорит и о самом себе, что его лично Бог по великой милости и любви тоже спас, бывшего врага и гонителя Церкви Христовой. Он всем сердцем полюбил своего Спасителя, и до конца своей жизни его величайшей радостью было служить тому, кто его искупил. Поэтому Павел отмечает личный аспект своего спасения, говоря: «Иисус Христос, предавший Себя за меня». Мог бы ты это сказать, мой друг, что Христос умер именно лично за тебя? Ветхозаветный пророк выразил эту истину заместительной жертвы Иисуса Христа следующими словами: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Как чудно, что дар Божий благодати не ограничен, не предназначен только одному или нескольким лицам, что как будто спасение только для некоторых избранных душ. Он предал Себя за нас, ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Как ясно эту универсальность спасения выразил апостол Павел в своем послании Тимофею: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех». О, широта, долгота и глубина и высота Божией безграничной любви! Уважаемые радиослушатели, все мы без исключения, как Анисим, нарушили закон Божий и заслужили вечное наказание. Однако раскаянного грешника Христос спасает, Он приводит к Своему Отцу оправданным. Мой друг, приди сам к Иисусу Христу и прими этот чудный дар спасения, который Он так щедро тебе предлагает.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Книга пророка Даниила, глава 6. Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними 3 князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет и чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен и

Никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. И эти люди сказали: «Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его». Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему: «Царь Дарий, вовеки живи! Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен». Царь Дарий подписал указ и это повеление. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила, молящегося и просящего милости перед Богом своим. Потом пришли и сказали царю о царском повелении: «Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров?» Царь отвечал и сказал: «Это слово твердо, как закон медян и персов, не допускающий изменения». Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ тобою подписанный, но 3 раза в день молится своими молитвами. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему: «Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Тогда царь повелел, и привели Даниила и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». И принесен был камень и положен на отверстие рва. И царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. И, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва. И поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их, и жены их,
и они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: «Мир вам да умножится! Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живой и пресносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». И Даниил благоуспевал и в царствовании Дария, и в царствовании Кира Персидского.

Глава 7. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море. И четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: «Встань, ешь мяса много». Затем видел я, вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста говорящие высокомерно. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его — как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его — владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится. Встрепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видение головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли, потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами, и о 10 рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым
выпали три, и о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом он сказал: «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит 3 царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем. Глава 8. В 3-й год царствования Валтасара царя явилось мне, Даниилу, видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе в области Еламской, и видел я в видении, как бы я был у реки Улая. Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки, у него 2 рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него 2 рога. И не достало силы у овна устоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на месте его вышли 4, обращенные на 4 ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно возросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного и низринул на землю часть сего воинства и звезд и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва и поругано было место святыни его. И воинство предано вместе с ежедневною жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал.
и услышал я одного святого, говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему: «Насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии? Когда святыня и воинство будут попираемы?» И сказал мне: «На 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал предо мною как облик мужа. И услышал я от середины улая голос человеческий, который воззвал и сказал: «Гавриил, объясни ему это видение». И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое, и сказал он мне: «Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени». И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое, и сказал: «Вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Медийский и Персидский. А козел косматый — царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения и успевать и действовать и губить сильных и народ святых. И при уме его и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истина. Но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его. Глава 9. В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его, я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремию пророку, что 70 лет исполнятся над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: «Молю Тебя, Господи Божий великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих, и не слушали рабов Твоих пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим и отцам нашим и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда,
а у нас на лицах стыд, как день сей. И у каждого иудея, и у жителей Иерусалима, и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред тобою. А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего, и зато излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили перед Ним. И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас. Ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает. Но мы не слушали гласа Его. И ныне, Господи Боже наш, изведший народ Твой из земли египетской рукою сильною и явивший славу Твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво. Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего и Иерусалима, от святой горы Твоей. Ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши. Открой очи Твои и воззри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши. Не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мною и сказал: «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение. 77 определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление. Запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк.
и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих 1 седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Глава 10. В 3-й год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. И истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. А в 24-й день 1-го месяца был я на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои и увидел, вот один муж, облаченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза. Тело его как топаз, лицо его как вид молнии, очи его как горящие светильники, руки его и ноги его по виду как блестящая медь, и глаз речей его как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мною люди не видели этого видения. Но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один, и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, и не стало во мне бодрости. И услышал я глас слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих. И сказал он мне: «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне: «Не бойся, Даниил, с 1-го дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням.
Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто по виду похожий на сынов человеческих коснулся уст моих, и я открыл уста мои и стал говорить и сказал стоящему предо мною: «Господин мой!» От этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне. Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня, и сказал: «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». И когда он говорил со мною, я укрепился и сказал: «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». И он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. А когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего».

0: В эфире программа «Вечная истина». У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на занятия программы «Вечная истина», которые помогают нам изучить всю Библию. Мы проводим обзор самой великой книги в мире, и мы рады, что вы решили присоединиться. Мы продолжаем обзор Ветхого Завета и особенно обращаем внимание на первые 5 книг Ветхого Завета. На наших последних занятиях мы концентрировали внимание на книге «Числа», и мы убедились, что книга «Числа» несет в себе истину, которая является аллегорической, захватывающей, великой истиной. Истиной, которая пробудит нас, если мы в апатии, истиной, которая может заверить наши сердца, если мы находимся в центре Божьей воли. Помните, что в книге «Бытие» используется аллегория спасения, которая встречается и дальше в первых книгах Библии. Когда мы видим людей, которые были избавлены от рабства в Египте, мы видим картину нашего собственного спасения. Эти люди были направлены из Египта через пустыню в обещанную землю. Эта обещанная земля олицетворяет наполненную жизнь, которую мы можем иметь после спасения. Книга «Числа» говорит нам, что еврейский народ не отправился прямиком через пустыню и не ступил на обещанную землю. На протяжении 40 лет они ходили по пустыне. К сожалению, очень многие верующие могут быть описаны, используя эту аллегорию спасения. Будучи спасенными от наказания за грех и его власти, они не пересекли свой духовный Иордан и не ступили на обещанную землю, наполненной христианской жизни, благословенной Господом, где они могут жить в соответствии с его великой волей. Вместо этого они блуждают кругами неверия, иллюзий и заблуждений. В книге «Числа» великая истина описывается для нас. Мы знакомились с ней на наших последних занятиях, особенно с 14 главой, которая является определяющей главой этой книги. Послание всей книги «Числа» является посланием, которое содержит 14 глава книги «Числа». Господь оставил этих людей после того, как Он десятки раз проявлял себя им, демонстрировал им десятки раз, что они могут захватить землю Ханаана. Господь оставил этих людей, чтобы они делали то, что хотят. Он сказал им: «Вы не хотите идти в обещанную землю, и поэтому я оставляю вас на то, что вы заслуживаете. Вы не ступите на обещанную землю. Каждый из вас, кроме Халева и Иисуса Навина, умрут в этой пустыне». Халев и Иисус Навин были единственными, кто выжил в этой пустыне. Вдобавок к этой великой истине, которую мы познали на наших первых изучениях книги «Числа», в ней заключено также и много других истинных вещей. Они действительно были великими. Я хотел бы подчеркнуть это при нашем следующем обзоре книги «Числа». Прежде всего, в 9 главе, когда была воздвигнута скиния для богослужения, произошло великое событие. Святой Дух снизошел, и она была наполнена Святым Духом. Облако, которое снизошло на эту скинию и наполнило ее, означало, что Господь Бог с ними. Помните, что эта скиния богослужения располагалась прямо в центре их лагеря. Когда они передвигались по пустыне, они не двигались как толпа или неорганизованное множество людей, они передвигались в военном порядке. Каждый род имел свое расположение. Каждый род был расположен вокруг храма богослужения. Это является великим чудом, описанным в Ветхом Завете. Когда скиния была сооружена, опустилось облако и наполнило храм. Это являлось символом того, что Господь снизошел в эту скинию, и Святой Дух наполнил ее. Позднее, когда храм Соломона был скопирован с этого образца, случилось то же самое. Слава Господа наполнила храм Соломона таким образом, что священники не могли совершать богослужение и вынуждены были покинуть храм. В книге «Числа» вы найдете эти прекрасные слова: «В день, когда была воздвигнута скиния, облако покрыло ее, а вечером это облако стало огненным и оставалось таким всю ночь. Когда облако поднялось в небо, израильтяне пошли на то место, где оно остановилось, и разбили там лагерь». Таким образом, они перемещались по велению Господа и останавливались там, где Он велел им, и оставались там, пока облако располагалось в том месте. Если оно оставалось там долго, значит и они продолжали находиться там это время. Если оно находилось там только на протяжении нескольких дней, они тоже были там на протяжении этих дней. Если облако располагалось над храмом на протяжении 2 дней, 2 месяцев или на протяжении года, значит и люди Израиля оставались там все это время. Как только оно начинало передвигаться, они передвигались за ним следом. Таким образом, они перемещались или разбивали лагерь по воле Господа. Эта красивая история великого чуда символизирует то, как Святой Дух наполняет нас и как мы чувствуем Его внутри нас. Запомните, что в Новом Завете этот храм является символом нашего тела. Святой Дух наполняет нас и обитает в нас точно так же, как это было с храмом. Это чудо, описанное в книге «Числа», несет в себе захватывающую истину. Вы можете задать вопрос: если это облако вело их, Когда передвигалось облако, передвигались и они. Если они контролировались этим облаком, то почему это облако не провело их через пустыню и через реку Иордан прямо в обещанную землю? Как можно объяснить то, что Бог управлял ими, но они ходили по кругу? Я думаю, что здесь заключена великая истина, истина о пределах Господа. Господь имеет пределы из-за нашей слабости, не Его. Господь создал нас существами с правом выбора, и это очень свято для Господа. Он никогда не нарушит ваше право выбора. Когда Бог создал человека, Он создал его существом с правом выбора. Господь не создал ничего подобного ни в каком другом месте Вселенной. Уникальной вещью относительно человека и того, что Господь сделал на земле, является то, что на земле Господь создал существо, которое может подчиниться Его воле по своему выбору. Это является важным правилом создания, которое ограничивает Его в Его возможности управлять нами. Мы ограничиваем возможности Господа нашим неверием. Если мы веруем в Господа, принимаем Его благословение и Его великую и совершенную волю относительно нашей жизни, тогда Он может привести нас на нашу духовную обещанную землю. Он может благословить нас и привести в самое сердце и центр Его воли в нашей жизни. Господь не имеет пределов своей власти. Он имеет пределы в том, что Он создал нас существами с правом выбора, и поэтому Он никогда не может заставить нас сделать что-то, чего мы не хотим. Господь может раздавить нас одним движением. Бог может приказать нам, и мы не сможем отказаться. Иногда все, что мы можем сделать, это подчиниться Его воле. Однако, смысл заключается в том, что Господь никогда не будет нас заставлять делать что-то, потому что Он создал нас существами с правом выбора. Право свободы выбора является захватывающей истиной, проявление которой мы видим в чуде, описанном в книге «Числа». Я хотел бы подчеркнуть главную идею данного занятия – истину, что присутствие Бога в форме облака днем и пламя ночью снизошло и наполнило храм. Облако стало центром, вокруг которого люди нашли божественное руководство. Я считаю, что применением этого чуда является история вашей и моей жизни. Существует такое понятие, как наставляющая и приказывающая воля Господа. Господь есть Господь, и если Он всемогущий, то не может случиться ничего, на что Он не дает позволения. Но существует также наставляющая воля Господа. Подумайте о двух концентрических окружностях. Внутренняя окружность символизирует наставляющую волю Господа, а внешняя символизирует приказывающую. И реальностью является то, что большинство верующих проводит большую часть своей христианской жизни в абсолютном повиновении Богу, и очень маленькая часть их жизни проводится в соответствии с наставляющей волей Господа. Я думаю, что это является тем, что было продемонстрировано тем облаком и пламенем, которые не вывели людей из пустыни в обещанную землю. В Новом Завете, в 4 и 5 главах книги послания к евреям говорится, что они не могли прийти на обещанную землю из-за их неверия. Другой, захватывающей истинной книги числа, является описание чуда, связанное с хлебом и манной. Господь сверхъестественно накормил людей манной. По-еврейски это слово означает «что это?». Они никогда не могли решить, что это было, поэтому они называли это «что это?». На еврейском языке «что это?» означает «манна». Вы можете просто сказать «манна». Господь кормил их манной на протяжении 40 лет. Интересным является то, что когда они пришли в обещанную землю, Он прекратил это делать. Но в течение того времени, пока они были в пустыне, Он обеспечил все их нужды. В Библии говорится, что эти люди постоянно жаловались Моисею. Они давили на него своими недовольствами. Часть их жалоб выражена в 11 главе книги «Числа», где говорится, что, находясь в пустыне, они начали мечтать о том, что они имели в Египте. Помните, что Египет является символом нашей старой греховной жизни в этом мире. Здесь есть аллегория. Говорится, что это добавлено к недовольству детей Израиля, и они рыдали. Они говорили: «О, если бы мы имели хотя бы кусочек мяса, рыбы или деликатесов, которые мы ели в Египте!» Главным является не тот факт, что они предпочли мясо манне. Я не думаю, что это главная идея. А главным является то, что в 11 главе книги «Числа» 5 раз они говорят: «О, Египет! О, Египет!» То, к чему они стремятся, не является мясом. Они мечтают о Египте. Аллегорически это является образом тех людей, которые были спасены. Господь избавил их от их жизни во грехе. И после того, как они были избавлены и спасены, однажды они повернулись и сказали: «О, в Египет!» Они начинают скучать по их старому образу жизни во грехе, грешным друзьям и отношениям. Когда кто-то, кто был избавлен в Египте, повернулся и сказал: «О, в Египет!» Это является источником гнева Господа. Сейчас Господь говорит Моисею в этом отрывке: «Вели людям очистить себя, ибо завтра у них будет мясо. Скажи им, что Господь услышал об их сожалениях о том, что они были в Египте». Это является ключом, а не мясо. Господь говорит, что собирается послать им мясо. Господь сказал: «Вы отказались от Господа, и вы плачете за Египтом». Это является главной мыслью. После того, как Он послал им мясо, Он послал им также и чуму. Псалом 105, 15 стих говорит это так: «И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. И Он сделал это потому, что эти люди жаждали Египет». Это было тем, что очень сердило Бога. В этой истории мы видим проявление истины. И опять-таки это имеет отношение к тому, что Господь сотворил нас существами с правом выбора. Когда в Евангелии от Иоанна Иисус встретил апостолов, первое, что Он спросил, было: «Что вы хотите?» Это был первый вопрос, который Он задал Андрею и другим ученикам: «Что вы хотите?» Заметили ли вы, как часто Иисус подвергал людей испытанию, задавая вопрос: «Что вы хотите, чтобы я сделал для вас?» Он сказал женщине у колодца: «Если бы ты знала, с кем ты говоришь сейчас, что бы ты попросила? Если бы ты осознала, с кем ты говоришь, что бы ты попросила?» Это было бы хорошей проверкой нашей духовности. Представьте, что вы говорите с Господом в молитве, и Он отвечает вам: «Что вы хотите?» Святое Писание говорит, что Господь пошлет нам желание в сердце. Это является огромным утешением, но и вызовом, потому что вопрос заключается в том: каковы желания вашего сердца? Являются ли вашими желаниями духовные богатства, духовные ценности? Или вашим желанием является Египет? Если бы ваша жизнь была книгой, и если бы это была идея Господа написать эту книгу, придумать ее название, составить содержание и вступление, и если бы по какой-то причине Он дал вам ручку и сказал: «Вот, возьми и закончи историю так, как ты хочешь. У меня есть план к твоей жизни, у меня есть содержание, и я покажу его тебе, если ты захочешь его увидеть». Ты являешься творением с правом выбора. Ты можешь написать историю, как тебе хочется. Что бы вы написали в этом случае? Вы можете иметь все, что вы хотите. Если вам хочется мяса, Господь даст вам мясо. Если вы хотите вести распутный образ жизни, жить во грехе, вы можете это делать. В этом мире существует очень много людей, которые хотят того же. Это только вопрос времени, когда вы встретитесь с ними. Вы можете иметь все, что вы хотите, или вы можете обладать действительно истинными богатствами, духовными богатствами, которые Господь хочет вам дать. Вы можете иметь совершенную и великую волю Господа в вашей жизни. Воля Господа относительно вашей жизни является совершенной. Воля Господа относительно вашей жизни всегда является хорошей. Она всегда совершенна, и в Его глазах только она является приемлемой, когда речь идет о вашей жизни. И вы можете иметь это. Вы можете иметь истинные богатства. Или вы можете обладать Египтом. Выбор лежит за вами. Что бы вы ни хотели, Он даст это вам. Я считаю эту истину, описанную в книге «Числа», действительно захватывающей. Это может случиться со многими людьми, которые заявляют, что они верующие. Конечно же, призывом данной книги является то, что этого не должно быть. Мы можем видеть это на печальном примере израильтян в книге «Числа», и мы призваны прийти на обещанную землю совершенной волей Господа относительно нашей жизни. Я хотел бы закончить обзор книги «Числа», задав такой вопрос: живете ли вы по воле Господа в вашей жизни? Или вы все еще ходите кругами неверия? Всем сердцем я призываю вас принять совершенную и великую волю Господа для вашей жизни. Предложите Господу вашу готовность всегда подчиняться Его воле в вашей жизни. Книга «Числа» должна предупредить нас, что терпеливость Господа не является бесконечной. Господь может достигнуть черты в отношении с людьми, когда Он говорит им: «Хорошо, продолжайте делать то, что вы хотите, занимайтесь тем, чем вы занимаетесь, а я найду кого-то другого, кто исполнит мою волю, и таким образом я буду прославлен».
0: Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете радио «Голос Анд», христианскую музыкальную передачу с песней по жизни. У микрофона Виталий Кливер
1: и Виктория Фаст.

0: Вы когда-нибудь задавали себе этот вопрос? В чем заключается смысл моей личной жизни?
1: Люди, живущие без Бога, стремятся к разным целям. Например, к славе, карьере. Многие мечтают об очень долголетней или особенно разнообразной жизни. Стремления разные. Но, наверное, каждый еще и ко всему желает здесь на земле быть богатым.
0: Деньги – это большое зло, из-за которого уже немало несчастья случилось на земле.

0: «Учитесь жить»,
1: — наставляла глиняная копилка своих соседей по квартире.
0: «Вот я, например, занимаю видное положение, ничего не делаю, а деньги так и сыплются».
1: Но сколько бы денег ни бросали в копилку, ей все казалось мало.
0: «Еще бы пятачок»,
1: — звякала она. Однажды, когда копилка была уже полна, в нее попытались засунуть еще одну монету. Монета не лезла, и копилка волновалась, что эти деньги достанутся не ей. Но хозяин рассудил иначе. Он взял молоток и... В один миг лишилась копилка и денег, и видного положения. От нее остались только одни черепки.
0: Думаю, комментарий излишен. Надо учиться на чужих ошибках. Но люди всегда хотят сами на себе испытать любую ситуацию, а после даже из собственных ошибок не делают вывода.

Один молодой человек нашел однажды золотую монету на улице. С той поры он постоянно ходил с опущенными глазами, надеясь еще раз испытать счастье находки. За свою долголетнюю жизнь он действительно нашел несколько золотых и серебряных монет. Но беда была в том, что за эти годы он разучился поднимать свой взгляд к чудному лазурному небу. И хотя он умер не бедным человеком, но для своей души он ничего не приобрел.

0: Миллионы людей не видят никакой другой цели для своей земной жизни, кроме собирания тленных земных благ.
1: Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Евангелие от Матфея, 6 глава, 19-21 стихи.

0: Давайте не будем стремиться к целям, которые в конце приносят разочарование. Уповайте на Бога.
1: Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь. Да не восторжествуют надо мной враги мои. Да не постыдятся и все, надеющиеся на Тебя.
0: Да благословит вас Бог.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «В стране солнца». Прошло совсем немного времени, а у мальчика оба кувшина уже были полны ягод. Кроме того, порядочный узел с грибами.
2: «Дунай, пойдем, нам надо торопиться!» — крикнул он собаке. «Оставь птичек в покое! Кто знает, не грешишь ли и ты, так гоняя их! В каком они страхе, бедняжки! Если бы это делал я, безусловно, это был бы грех. Но ты ведь только пес, и, может быть, тебе это не вменится в преступление».
1: Дунай, услышав это увещевание, побежал впереди своего маленького и веселого хозяина. Когда они вышли из леса, их догнал Лишка. Внизу под горой находилось село.
2: «Куда же вы торопитесь таким ранним утром?»
3: «Я несу ягоды в дом священника, дядя».
2: «Я вижу, ты прилежный малый. Наверное, уже скоро заработаешь на сапоги? А вы куда, дядя, идете?»
3: «Я?
2: Я иду говеть к исповеди. Давно я этого не делал, но человек ведь должен время от времени каяться в своих грехах».
3: «Да, это правильно», — ответил мальчик, сверкая глазами.
2: «Значит, вы уже покончили с вашими грехами? Значит, вы рассказали Иисусу свои грехи, и Он простил их вам, как тому расслабленному, не правда ли?»
3: «Что ты говоришь, мальчик?» — спросил его Лишка с удивлением. «Я же тебе говорил, что я теперь как раз иду к исповеди, говеть».
2: «А что это значит, говеть?» — спросил Палка с любопытством.
3: «Ну, я иду в церковь. Там священнику исповедую мои грехи, а от него получу прощение».
2: «От священника? А разве у него есть право на это?»
3: «Ты странный мальчик. Откуда мне знать, имеет ли он на это право или нет? Я об этом не спрашиваю. Я человек грешный, и поэтому необходимо раза два или три в год ходить к исповеди. И будем надеяться, Бог смилостивится».
2: «Так вы не уверены, имеет ли право священник прощать грехи? Ну а когда вы вернетесь из церкви, тогда будете знать, что ваши грехи прощены?»
3: «О, мальчик, кто об этом может узнать раньше своей смерти? Об этом мы узнаем лишь тогда, когда умрем».
2: «Знаете ли, дядя, если бы вы обратились к Иисусу, Он, наверное, простил бы вам грехи, как тому расслабленному, которого спустили к нему через разобранную кровлю».
3: «Ты думаешь о Христе?»
2: «Нет, дорогой, для нас, обыкновенных смертных, здесь на земле Богом является священник. Он все приводит в порядок, а мне нужно только обратиться к нему».
3: «Разве и вашему священнику Господь Бог когда-либо сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте»?»
2: «Да что тебе в голову пришло?» – удивился Лишка. «Такими вопросами ты можешь сбить с толку кого угодно».
3: «Не обижайтесь на меня, дядя!» Палка умоляюще посмотрел на него своими ясными голубыми глазами. «Но сегодня я просил самого Господа Иисуса, чтобы Он мне простил все мои грехи, и Он это сделал. Если бы вы знали, как я счастлив! Ну, желаю вам всего хорошего».
1: Лишка некоторое время смотрел вслед уходившему мальчику, покачав головой.
2: «Как? Сам Христос простил ему грехи? Какие же у него грехи? Он ведь во всех отношениях хороший мальчик. О, если бы и мне получить такую уверенность! Понятно, Бог должен мне простить многое. Я так часто оскорблял его. Но как может человек ясно узнать об этом? Мы ходим к исповеди, потому что наши предки это делали,
3: И вообще, человеку так нужно делать. Но этот мальчик спрашивает, имеет ли священник право прощать грехи. Ведь он с алтаря объявляет: «Я призванный слуга Божий во исполнение своего святого служения, объявляю вам прощение грехов». Должно быть, у него есть на то право, хотя бы от церкви. Но это ведь так было, есть и будет. Какое мне дело до этого странного малого? Лишка поднял голову и направился в сторону церкви, где собирались все те, кто имели такую же цель и которые так же мало понимали в этом деле, как и он сам. Тем временем Палка уже добрался до дома священника. И так как он нашел садовую калитку открытой, то вошел через нее. Этот путь ему показался более коротким, а для него было важно как можно скорее сделать порученное ему дело. По широкой аллее среди разросшихся деревьев прогуливался сам священник. Сухощавый, еще молодой, но уже начинающий сидеть мужчина. Палка поцеловал ему руку, как наставил его дедушка. «Это значит, та земляника, которую нам обещали приносить?» – спросил он приветливо. «Ты ее, наверное, вчера еще собирал?» «Нет, ягоды совсем свежие. Я их собрал сегодня. Я встал еще до восхода солнца». «Из тебя в жизни может выйти толк. Ты, я вижу, прилежный мальчик. Отнеси ягоды на кухню и скажи, чтобы тебя накормили завтраком. Скажи, что я так распорядился. А собаку свою лучше оставь здесь, чтобы она моего кота не прогнала за 3 земель. О, сегодня мальчику повезло. Во-первых, он нашел много земляники. Потом священник был к нему так добр. И, наконец, на кухне ему дали такой завтрак, что этого хватило бы на весь день. Кроме того, в его сумку они наложили остатки от вчерашнего ужина и кусок хлеба. Они также ему хорошо заплатили, как за ягоды, так и за грибы. «Подожди, Дунай!» – утешал он своего приятеля, когда они возвращались через сад. «Когда мы придем в горы, то и ты получишь свою порцию. У меня есть завтрак и для тебя». Дунай обнюхал сумку своего хозяина, и ему совсем не понравилось, что священник их немного задержал. «Ну как, дали тебе позавтракать?» «Да-да, я вам очень благодарен». «Но заплатили ли они тебе?» – спросил с улыбкой священник. «Покажи, сколько же они тебе дали? Я боюсь, что тебе дали слишком много за такое небольшое количество ягод». Мальчик с испугом посмотрел на священника. Думает ли он так на самом деле, но по его лицу ничего нельзя было разобрать. «Не знаю», — сказал он робко и со смущением. «Дедушка мне сказал, сколько просить. Там были и грибы». «Значит, это дедушкины деньги?» «Нет, они мои. Он только сберегает их для меня, чтобы потом купить мне валенки и сапоги. Если бы я мог еще больше заработать, то купил бы себе новую рубаху. Но для этого нужно очень много денег». «Понятно», — сказал священник просто. «Но чтобы ты скорее ее получил, вот, возьми это как основание». И к имеющимся в его кошельке медикам прибавилось еще несколько беленьких монет. «И так как ты постоянно нас снабжаешь земляникой, я хочу тебя угостить кое-чем из нашего сада». Он дал Палку пару сочных груш. У мальчика сразу мелькнула мысль отнести одну дедушке. Он вежливо поблагодарил священника и уже собрался было уходить, но вдруг задержался и повернулся к священнику. «Что ты еще хочешь, мой мальчик? Может, ты что-нибудь забыл?» – спросил священник, с удовольствием смотревший вслед уходящему мальчику. «Нет, я лишь хотел кое-что спросить у вас. Я знаю, вы священник, и люди приходят к вам исповедоваться. Правда ли то, что вы имеете власть прощать грехи?»
2: Священник с удивлением сделал отрицательный жест на этот неожиданный вопрос. «Разве ты хотел исповедоваться у меня, мое дитя?» «Я? Нет!» – глаза мальчика горели. «Знаете ли, я поступил так, как тот народ на Иордане. Я все открыл и исповедал Иисусу, и Он действительно все простил. Я спросил об этом только ради тех людей, которые еще не знают, что и им Иисус может простить все их грехи, если только они обратятся к Нему. А вы можете им простить? Имеете ли вы эту власть? Сказал ли вам Бог когда-нибудь: «Се есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте»?» Священник положил свою руку на белокурую головку мальчика и с любопытством вглядывался в его ясные голубые глаза. Он был истинный друг народа и детей и часто говорил, что в детях кроется будущность народа. Он чувствовал, что в этом бедном деревенском мальчике обитает царственная душа и высокий дух. «Знаешь ли, дитя мое, этого милосердный Бог мне никогда не говорил. Только один Иисус Христос есть Сын Божий, и Его мы должны слушаться. Той власти, которую Он имел, у меня нет. Я смею только говорить народу, что милосердный Бог простит их грехи, если они будут делать много добрых дел». «Значит, для простых людей священник не является их Богом, приводящим для них все в порядок?» «Сохрани Бог, ни в коем случае! Кто тебе наговорил таких глупостей?» «Дядя Лишка! Но вам милосердный Бог, наверное, простит, если вы будете просить Его, ведь вы делаете очень много добрых дел. Меня вы велели накормить завтраком и, кроме того, дали денег на рубашку. Вы воистину слушаетесь Бога и Господа Иисуса Христа». «Уже звонят, и я должен идти», — сказал священник, быстро обернувшись. Еще раз он кивнул мальчику головой, и палка с Дунаем стали быстро подниматься в гору. «Вы воистину слушаетесь Господа Иисуса», — звучало в душе священника, когда он уже в полном облачении стоял в ризнице. «О, я с самого детства ищу то, о чем говорил этот мальчик. Правда, я делаю кое-что хорошее, но тебе, о Божий Сын, я не повинуюсь и тебя не слушаюсь. Мои грехи мне не прощены, как я знаю и то, что те, кто сегодня ко мне придут с исповедью, не получат ни прощения грехов, ни мира. И все же, как служитель церкви, я должен это делать». Но где же этот мальчик мог почерпнуть такие ясные понятия и эту живую веру в Христа? Углубившись в размышления, он взял в руки молитвенник. Книга открылась там, где по Евангелию Матфея ангел объявляет Иосифу: «Наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Священник чуть было не забыл, что молящиеся ждут его выхода. Так сильно поразили его эти слова. «Спасение от греха – это как раз то, о чем я так томлюсь, но не могу достичь. Это спасение приготовил Иисус, но как мне прийти к Нему?» И в то время, как в костеле священник Малина с рассеянными мыслями совершал богослужение, Палка сидел в своей пещере и читал. Проходил час за часом. Над горами нависли черные грозовые тучи. Часть неба еще была освещена солнцем, в другой гремел гром и сверкала молния. Страна солнца Палка тоже была освещена лучами солнца, и потому мальчик спокойно продолжал чтение. Он читал и читал. По дороге в гору поднимался одинокий путник с опущенной головой. То был Лесин. Хотя он искал убежище от приближающейся грозы и дождя, все же на все окружающее он обращал очень мало внимания. Тучи горя, омрачавшие его лицо, были темнее туч, закрывавших горизонт. Да, тогда, много лет тому назад, была такая же гроза, как сегодня,
3: И тогда он совершил преступление, которое уже не в силах был исправить своей дальнейшей доброй жизнью. Мысли об этом не давали ему покоя и теперь, и раскаты грома ему казались отдаленным звоном колокола, извещающим о погребении того, которого он так любил. Отдельные крупные капли дождя предвещали сильный ливень. Лессинг, озираясь вокруг, искал место, где бы укрыться, не столько самому, сколько сберечь свой праздничный костюм. Тут он увидел в 20 шагах скалу. Может быть, там можно укрыться. Подойдя быстрым шагом, он заметил в скале расселину, открывавшую вход в пещеру, а в ней он увидел невыразимо трогательную картину. На земле лежал палка, обняв рукой Дуная, совершенно погрузившись в чтение какой-то книги. Мальчика он не особенно любил, так как всякий раз один вид его колол его в сердце, как острием меча. У него когда-то был сынишка, но из-за своего греха он его потерял. И если бы теперь он и все глаза выплакал о своем любимом мальчике, ему уже не вернуть его. Опершись на скалу, он волей-неволей посмотрел на мальчика. В таком возрасте, наверное, был бы и мой Мишко. В невыразимой скорби он закрыл лицо своими мозолистыми руками. Но потом что-то потянуло его к этому ребенку. Ему хотелось подойти и обнять маленького читателя. Сверкнула молния, а за ней последовал сильный раскат грома, от которого проснулась собака. Она подняла голову и, почуяв присутствие своего хозяина, виляя хвостом, побежала к нему навстречу. «Дядя Лессинг!» – вскакивая весело, воскликнул Палка. «Как вы сюда попали?» Во время грозы всякий рад присутствию другого человека. Палка даже забыл свою застенчивость. «Я пришел сюда, чтобы укрыться от дождя. Но что вы тут оба делаете?» Лессинг впервые обратился к мальчику с вопросом. «Это я вам сейчас расскажу. Только подойдите ближе. Здесь вы будете в безопасности от дождя. Садитесь, вот мой стул, а это мой стол». «Это совсем похоже на комнату. Но ты мне еще не сказал, что вы тут делаете. Дедушка думает, что ты собираешь ягоды и грибы». «Это я уже сделал», – ответил Палка. «Я уже успел отнести ягоды и вернуться». «А ты ел что-нибудь?» «О, у священника нам дали хороший завтрак. Не правда ли, Дунай? И тебе понравилось?» Собака радостно запрыгала, облизываясь и весело виляя хвостом. «Ну, этому я охотно верю. Но то было утром, а теперь уже около 4 часов. Почему ты сидишь тут и не идешь домой?» «Мне некогда было. Дедушке я не нужен, так как сегодня воскресенье. И я пришел сюда, чтобы скорее прочитать эту священную книгу. О, как сильно сверкает молния и гремит гром! Недавно я еще очень боялся грозы, но с тех пор, как я знаю, что Господь Иисус всегда со мной, я грозы совсем не боюсь. Тише, Дунай! Это похоже, как будто сам Бог с нами разговаривает». Лессинг не мог оторвать взора от мальчика. «Какой он славный! До сих пор я этого совсем не замечал!» «Покажи, что же это ты там читаешь?» «Новый Завет! Где же ты достал его?» «В нашей хижине, кажется, его не было!» «Нет, но если вы хотите, я вам расскажу все сначала!» «Ну, расскажи!» Палка уселся на полу пещеры и стал рассказывать, как он искал страну солнца, как он нашел пещеру и в ней эту священную книгу, и что он теперь в этой книге ищет путь в настоящую страну вечного света. Лессинг открыл книгу и долго разглядывал написанные на первой странице слова. «А что ты сегодня читал?» «Сегодня я много прочитал. Я снова дочитал до того места, как они его мучили и как он умер. Дальше будет, вероятно, о том, как он восстал из гроба. Я хочу эту книгу, названную Евангелием Марка, еще сегодня закончить. Когда пройдет эта темная туча и станет светлей, я почитаю тебе вслух. Там осталось совсем немного, — сказал Лессинг. Казалось, что солнце услышало эти слова, так как лучи его пробились сквозь темные тучи, но дождь еще шел. «О, как я рад!» — ликовал Палку. «Видишь, Дунай, разве я не говорил тебе, что мы узнаем, что там дальше было?» — обратился он к собаке. Лессинг улыбнулся. «Ну вот теперь светло. Садись и слушай». «Нет, сядем лучше там, у входа в пещеру. И там дождь до нас не доберется». Лессинг сел с одной стороны, Палку с другой. А Дунай лег между ними, как будто и его присутствие тут было необходимо. У их ног расстилалась страна солнца, а над их головами сверкала молния. На западе светило солнце, а на востоке, как огромнейшие ворота, виднелась семицветная радуга. Оживляющий природу дождь понемногу затих. На лугу сверкали мириады росинок, и Лессинг читал о том чудном утре воскресенья, когда три верующие женщины подошли ко гробу Господню, чтобы помазать его тело, но нашли камень отваленным, гроб пустым. И когда они из уст ангела услышали радостную весть, что он, который был распят, жив и придет к ним в Галилею, он читал, как воскресший Спаситель явился своим, сперва Марии Магдалины, как он послал ее известить о том учеников, и как они не поверили ей. Потом он явился двоим, потом всем 11 и упрекал их, что не поверили видевшим его. Потом он повелел им идти по всему миру и проповедовать Евангелие. И потом... Лессинг читал о том, что мальчику показалось таким чудесным, именно что Иисус вознесся на небо и сел одесную Божию. Палка поднял свои глаза к небу. Теперь он, наконец, узнал, куда ушел Иисус и почему его больше нет здесь на земле, хотя он и жив. Он был там, за этими радужными воротами. Там Отец Небесный имеет свой престол славы, а Иисус сидит одесную его. «О, теперь я все знаю!» — воскликнул он с ликованием. «Настоящая страна солнца вон там, за этими воротами. А это здесь только как межа, как грань, не правда ли, дядя?» Лессинг ничего не ответил, но ему казалось, что мальчик был прав. Слово Божие не было ему чуждо. В школе он считался лучшим учеником, так же и при конфирмации. Он знал, куда ушел Иисус, но только об этом никогда не думал. Для него Христос был так же чужд, как и для миллионов других, именующих себя христианами, которые хотя и многое знают, но никогда во всю жизнь свою о нем не думают. «Ах!» – вздохнул Палка. «Если бы мне скорее прочитать эту книгу! Но так как я должен читать ее строчку за строчкой, то это идет очень медленно. А что-нибудь пропустить я тоже боюсь, так как не знаю, на какой странице описан этот путь, ведущий туда, в настоящую страну солнца. Я есть путь и истина и жизнь», — вспомнил Лессинг и сказал это вслух. «Об этом и я читал, но я не знаю, как он это понимает. Или он думает прийти сам и показать мне путь, взяв меня за руку, чтобы мне лучше его найти?» «Возможно, и так, как ты говоришь. Но поскольку он теперь так далеко, так высоко, как мы только что прочли о его воскресении, то как это может быть?» Некоторое мгновение мальчик с испугом смотрел на чудесные врата неба. Они на самом деле были так далеко, так высоко на небе, а он здесь, так низко на земле, как далеко все же Иисус. «Не верьте этому!» — воскликнул он вдруг, сверкая глазами. «Он не только там! Мы ведь читали, как он говорил своим ученикам: «Се я с вами во все дни до скончания века». Он обитает там наверху, но он пребывает и со всяким из нас, и в это мгновение он тоже с нами.
2: «С нами? Где же он?» – спросил Лессинг с недоверием.
3: «О, не говорите так, дяденька, прошу вас!» – сказал Палка тихо. «Я не знаю, понравится ли ему это. Вы же читали, как он упрекал их за неверие. Он так и сказал, и я этому верю. Если даже король гномов мог сказать: туман позади меня, туман впереди меня, и сразу становился невидимым, почему же Иисус не может этого сделать? О, я верю ему!»
2: Вдали прогремел гром, как торжественное «Аминь».
3: «Ну, если ты хочешь, я буду читать эту книгу дальше, чтобы ты скорее мог все узнать». «О да, дорогой дядя, прошу вас, пожалуйста!» – воскликнул Палка радостно. «Вы читаете так хорошо и гладко, что я каждое слово лучше понимаю».
2: Прошло еще 2 или 3 часа, но они этого совсем не заметили. Когда Лессинг наконец отложил книгу, дождь давно уже прошел. Палка пережил один сюрприз за другим. Он совсем не предполагал, какие чудные рассказы в Евангелии от Луки о рождении Иоанна Крестителя и Иисуса, об ангелах, которые явились пастухам на поле, и как они нашли младенца в яслях. Палка чуть не расплакался от радости. Так чудесно это было. А потом, как 12-летний

0: собой и читать из нее каждый день по кусочку. Послушает и дедушка, а потом мы можем ее принести сюда обратно. А по воскресным дням мы можем ее читать и здесь». Это предложение пришлось Палка по душе. «Я никогда не осмеливался брать эту книгу с собой домой», — сказал он по дороге. «Но если вы думаете, что Господь Иисус не поставит нам это в вину, то я очень рад».
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, дети Христовой семьи! Мы приглашаем прославить Иисуса, царя всех царей и Творца всех.

0: Дорогие мальчики и девочки, я думаю, что все вы не сомневаетесь в том, что небо и все созвездия, земля и все растения, животные, а также люди – это творение Божие. И Бог все устроил хорошо, не правда ли? Давайте, детки, подумаем сегодня над тем, как чудно Бог нас сотворил. Посмотрите на себя в зеркало. Оттуда на вас смотрит такая же голубоглазая Оля, такой же черноглазый Андрей, такая же белокурая Алена, как ты. Посмотри, как Бог все разместил на твоем лице. Глазки, носик, ротик, с обоих сторон выглядывают ушки. Я думаю, что это было бы совсем нехорошо, если бы наши глаза были, скажем, где-то на животе, а уши, ну, на спине. Я вижу улыбку на твоем лице. Это было бы совсем некрасиво, да и неудобно. У каждого человека на определенном месте находятся глаза, нос, рот и уши. Но все люди разные. Подумайте только, сколько миллиардов людей живут на свете, но нет совершенно одинаковых, как, скажем, две одинаковые куклы. Есть похожие люди, но нет совершенно одинаковых. И каждый по-своему красив. Бог это сделал для того, чтобы каждый мог узнать свою маму и папу. А теперь, детки, встаньте, пожалуйста. Шагните вперед. Для того, чтобы сделать эти движения, разве пришлось вам включить какой-то выключатель или подключить батарею?
1: Нет.
0: Значит, Бог вложил в нас какую-то энергию. Однажды мы с семьей ехали на машине. Каждый погрузился в свои мысли. Неожиданно старшая дочь прервала молчание. «Мама, это было бы совсем нехорошо, если бы человеку нужна была батарея. Ему пришлось бы всегда носить ее в кармане». Я долго размышляла над этим. И вот эти слова побудили меня написать эту программу. «Как хорошо, что мы без всяких батареек и аккумуляторов можем бегать, прыгать и играть». В Библии, в 138-м псалме, мы читаем, как Давид славит Бога за то, что Он дивно устроил нас.
2: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это».
3: «Чудно Бог нас сотворил, нам две ножки подарил. Можем мы без батарейки быстро бегать по аллейкам. Чтобы не споткнулась я, подарил мне Бог глаза, посадил их высоко, чтобы видеть далеко. Чуть-чуть ниже моих глаз, посередочке как раз, как луну среди светил, носик Бог мне поместил, чтобы нюхать им цветы, чтобы могли и я, и ты долго по лесу гулять, чистым воздухом дышать. Чтобы слышать мы могли, ушки каждому даны. А без слуха, знаешь сам, скучно было бы всем нам. Ротик дал Бог для того, чтобы славили его, чтобы рассказывать стихи, кушать сочные плоды. Чтобы мы играть могли, подарил Бог две руки. Их молитвенно сложи, славу Богу вознеси.

0: Однажды я загнала большую занозу себе в руку. Она зашла так глубоко, что невозможно было ее вытащить. Мы поехали с папой к врачу, и он разрезал немножко руку, вытащил занозу и снова зашил. Ой, мне так неудобно было делать все одной рукой. Чистить зубы, одеваться, заплетаться, а посуду я вообще не могла мыть.
1: Видишь, Ирина, это нам говорит о том, что Бог сделал очень хорошо, подарив нам две руки. Одной рукой и правда, так неудобно все делать.
2: А если бы у нас три руки было?
1: Я даже не представляю, где бы она была. На спине? Она бы мешала нам спать. Нет, она была бы лишней. Бог так чудно все предусмотрел, что лучшего ничего придумать нельзя. Давайте, детки, мы теперь склоним наши головы для молитвы и поблагодарим нашего Бога за то, что Он так активно устроил нас. Дорогой наш Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты так чудно нас сотворил. Благодарим Тебя за наши руки, ноги, глаза, за носик и ротик. Спасибо Тебе. Боже, прошу Тебя за тех, кто слеп и не видит всю окружающую нас красоту. Просим за хромых и всех-всех больных. Будь близок к ним и утешь их. Просим это во имя Иисуса Христа. Аминь.

кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его?» Этот вопрос записан в Священном Писании в книге «Исход», 5 главе. Вопрос тысячелетней давности. Он прозвучал из уст фараона египетского к Моисею, которого Господь избрал быть предводителем народа израильского. Моисей же, догадываясь, что этот вопрос будет обязательно задан, предпринял меры. Он, в свою очередь, задал его Господу, когда он посылал его к народу израильскому, а потом и к самому фараону. И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших посылает меня к вам. А они скажут мне, как ему имя? Что сказать мне им?» Прислушавшись к этим вопросам, вовсе не кажется, что они исходят из глубины веков. Кто такой Господь, чтобы я слушался его? Каково его имя? Другими словами, что из себя представляет он? Что он хочет или ожидает от меня? Как мне обращаться к нему? И тому подобные вопросы слышим мы ежедневно. Они задаются малышами своим матерям, о них рассуждает молодежь, думают сединой убеленные старцы. Этими вопросами уже зуб съели великие философы и мыслители. Но почему люди задаются вопросами о Боге? Почему ищут? Да потому что душа человека от Бога исходит. Потому что она христианка. А ищут, потому что потеряли. Достоевский в своем произведении «Дневник писателя» отметил: «Я неисправимый идеалист. Я ищу святынь. Я люблю их. Мое сердце их жаждет, потому что я так создан, что не могу жить без святынь». Конец цитаты. Как хотелось бы над всеми этими исканиями и вопросами, высоко над ними, обобщающе все и вся, начертать слова Христа: «Блаженны верующие, а не видящие». К сожалению, это многих не устраивает. Чересчур просто говорят и исходят в мучениях дальнейших исканий. А она есть и существует. Это универсальная вера. Вера в существование Бога. Она не происходит из рассуждений, доказательств или преданий. Она даже не исходит из Священного Писания, потому что человек должен сначала верить в Бога, который дал Писание, чтобы его откровение было для него авторитетным. Вера эта исходит из души человека. Все доказательства указывают на то, что универсальная вера в существование Бога является врожденной в человеке. Происходит из интуиции. Да, я так создан. Универсальная вера в Бога в нас врождена, как бы вмонтирована. Тот факт, что все люди везде верят в существование высшего существа, перед которым они морально ответственны, является важным доказательством данной истины. Далее, такое универсальное явление должно иметь и универсальную причину, и ее можно объяснить, будь то с космологической, богословской или антропологической точки зрения. Но не об этом сегодня. Обратить хочется внимание на силу, заложенную в Священном Писании. Когда ищущий Бога начинает читать Библию, то вдруг в нем начинает просыпаться вера. Вера в него заложенная, дремлющая в нем всегда, подобно, как и в каждом семени, заложена сила жизни, сила к прорастанию, к цветению и к плодам. И вот давайте, дорогие друзья, на основании в нас заложенной веры прослушаем проповедь апостола Павла, которую он произнес в Афинах, это в Греции. «И став, Павел среди Ареопага сказал: Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: неведомому Богу.
сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам, дая всему жизнь и дыхание и все, от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Деяния апостолов, 17 глава. Довольно-таки внушительная проповедь, не правда ли? И к тому же очень содержательная, отвечающая на многие вопросы о Боге. Обратили ли вы внимание на практическое действие, к которому призвал апостол Павел? К чему он все свел? К какому знаменателю? Дело в том, что мы можем все знать о Боге и все-таки жить в неправильном отношении к Нему. Как мы можем знать наизусть все правила уличного движения, но, не соблюдая их, мы сделаем аварию, может, даже со смертным исходом. Так вот, чтобы этого не случилось, апостол Павел указывает на волю Божию, призывающую нас действовать. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Бог повелевает покаяться, то есть изменить образ мышления, следственно, и образ жизни, переосмыслить себя и обратиться к Нему. Почему? Да потому что люди грешники. В послании к римлянам апостол Павел характеризует это так. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Называя себя мудрыми, обезумели, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сами осквернили свои тела». Бог повелевает покаяться. Причина тому, что познали, как бы убедились, внутренне чувствовали, что Он есть, но не прославили. Поэтому Он и назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. И вот этот определенный муж, то есть Иисус Христос, которого Бог воскресил из мертвых, и является центром библейского повествования. В нем, в Иисусе Христе, мы находим ответ на чаяние нашей души. И только христоцентричная жизнь наполняет душу человека смыслом бытия, и наоборот, эгоцентричная опустошает душу. Вернемся к нашему вопросу. Что ответил тогда Бог Моисею, когда он его спросил о его имени? Книга Исход, 3 глава. Бог ответил: «Я есмь сущий». «Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». «Сущий» от глагола «существовать», то есть, кто имеет в себе свойство «быть». Бог всегда был, Он существует, Он всегда будет существовать. Он существует, потому что это Его свойство.
И вот этот «Я есмь сущий», говоривший тогда в пустыне, говорит сегодня к нам в Сыне Своем, Иисусе Христе. Иисус, издревле бывший, участвовавший в творении всего сотворенного, бывший и тогда в пустыне, говорит сегодня к нам, говорит к тебе, «Я есмь Альфа и Омега», то есть начало и конец. Далее он говорит: «Я есмь воскресение и жизнь. Я пришел для того, чтобы имели жизнь с избытком. И я воскрешу тебя к этой жизни, если покаешься». Далее Иисус говорит: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Этот свет освещает и просвещает. Только приди к Нему». Далее: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Придешь ли ты? Если ты придешь к Отцу, говорит Христос, то Я буду заботиться о тебе. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Я положил жизнь свою за тебя, дорогой друг. Ты стоишь в присутствии Божьем. Решись следовать за Ним. Кто не со Мною, тот против Меня. Кто не со Мной собирает, тот расточает, говорит Христос. Аминь».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Убеждения определяют образ жизни».

Нэнси Деймос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Ну, конечно, это ложь, и только истина может преодолеть такую ложь. В наших предыдущих передачах, размышляя над историей Евы, мы определили, что в несчастье этой женщины не были виноваты ни муж, ни дети. В противовес к современному феминизму, который утверждает, что в женских проблемах повинны мужчины, жизнь Евы разрушил не мужчина. Ева также не могла винить в этом свою среду. Напротив, в тех условиях легко было достичь успеха и быть счастливой. У Евы и ее мужа не было ни финансовых проблем, ни проблем на работе, ни неприятных соседей, ни сорняков в саду. У них не было даже проблем с тещей или свекровью. Ева никого не могла обвинить в случившейся беде. Проблема началась с нее самой. Ева сделала свой выбор. В этом некого винить. Это решение лишило ее свободы и навлекло ужасную беду на нее, ее семью и все следующие поколения.

Наше общество старательно проповедует эту ложь девушкам и женщинам еще с младенческого возраста. Эта ложь звучит везде – на телевидении, в фильмах, песнях, журналах, книгах и рекламе. Нас уверяют, что внешняя красота важнее всего в жизни. Женщины верят их словам. Да, главное – красота, физическая красота. Даже родители, братишки и сестренки, учителя и друзья иногда неосознанно подпевают этому хору. Хорошенькие детки получают свой адрес охи и ахи и привлекают всеобщее внимание, в то время как менее симпатичные дети могут стать объектами неприятных замечаний, равнодушия и даже открытого отвержения. Рассмотрим 11-ю ложь. Внешняя красота важнее внутренней. Я верю, что увлеченность внешностью появилась еще у первой женщины. Помните, что привлекло Еву в запретном плоде? И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела. Бытие 3:6. Плоды дерева были полезны. Дерево было хорошо для пищи. Они также обещали Еве желанную мудрость. Но не менее важен был тот факт, что они были приятны для глаз. Они были физически привлекательны. Враг заставил женщину ценить физическую привлекательность больше, чем менее очевидные качества, такие как доверие и послушание. Проблема была не в красоте дерева, таким создал его Бог. Ева могла наслаждаться красотой Божьего творения, но она слишком увлеклась внешним. Она поверила лжи и действовала на ее основании. Даже самые блистательные, прекрасные женщины признают, что они не чувствуют себя красивыми. Одна из фавориток Голливуда, Мэг Райан, говорит: «Я думаю, что выгляжу несколько странно. Если бы я могла изменить свою внешность, то хотела бы иметь длинные ноги, маленькие ступни и маленький нос». Каждая из этих женщин, которые будут о себе говорить, поверили в определенную ложь о красоте. Это изменило их взгляд на самих себя, соответственно, изменилось их поведение, и в конечном итоге они оказались в рабстве. Я поверила, что женщина должна быть прежде всего красивой внешне, а потому никогда не считала себя красивой. Я стыдилась шрамов на спине и ногах. У меня огромные шрамы через всю спину и на ногах после операции из-за сколиоза. У меня очень прямая спина, но мне всегда казалось, что это лишает меня какой-то особой красоты. Я считала себя некрасивой и стеснялась. Я верила, что внешняя красота, мое тело, самая главная часть меня, особенно в глазах мужчин. Я решила воспользоваться этим, чтобы привлечь к себе внимание, в котором так нуждалась. Я стала сексуально озабоченной. У меня красивая сестра, которую я обожаю, но я сама некрасива. Я всегда верила, что я хуже, чем другие, и должна из кожи вон лезть, чтобы меня принимали. Я вижу, что красивым людям всегда везет. Я прекрасно понимаю, что у меня такого никогда не будет, и живу в рабстве собственного представления о своей внешности. Всю жизнь я верила, что моя ценность измеряется моей внешностью. И, конечно, я никогда не выглядела так, как требует мир. И поэтому у меня всегда была низкая самооценка. Я стала неправильно питаться, у меня появилась склонность к обжорству и проблемы в браке, потому что я считала себя непривлекательной, и мне казалось, что мой муж всегда смотрит на женщин, которые красивее меня. Сравнение себя с другими, зависть, соперничество, безнравственное поведение, нездоровый интерес к сексу, неправильное питание, нескромная одежда, кокетство и заигрывание с мужчинами,
далеко не полный список последствий неправильного представления о красоте. Что может освободить женщин из этого рабства? Только истина может преодолеть ложь, в которую мы поверили. Божье Слово открывает нам истину о приходящей природе физической красоты и о важности красоты неприходящей, внутренней. Миловидность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Книга Притчи, 31 глава, 30 стих. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя. Первое послание Петра, 3 глава, с 3 по 5 стих. Эти стихи не утверждают, что физическая красота греховна сама по себе, или что вообще нельзя уделять внимание своему внешнему виду. Такое представление так же ошибочно, как и утверждение о том, что внешняя красота главная в жизни. Нигде Писание не осуждает внешнюю красоту и не говорит, что внешность не имеет никакого значения. Оно порицает человека, который слишком гордится Богом данной красотой, придает физической красоте чрезмерное значение или заботится о физических нуждах в ущерб потребностям сердца. Мы, женщины, в чьем сердце живет Христос, должны стремиться отражать красоту, порядок, великолепие и благодать Бога в нашем внутреннем и внешнем человеке. Жена-христианка имеет еще больше причин искать в этом вопросе необходимый баланс. Добродетельная жена из книги Притчи была в хорошей физической форме и хорошо одета. Она приносила славу своему мужу. Если жена одевается неряшливо и неопрятно, если она совсем не заботится о своей внешности, то она позорит своего мужа и своего небесного жениха. Более того, если она не предпринимает никаких попыток быть привлекательной для своего мужа, то можете быть уверены, что его внимание попытается завоевать другая женщина. Когда апостол Павел писал Тимофею о том, как все должно быть устроено в церкви, то написал также и о том, как следует одеваться женщинам. Его указания помогают нам найти равновесие между внутренним миром женщины, ее сердцем и ее внешним видом и поведением. Павел побуждает женщин, чтобы они в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Первое послание Тимофею, 2 глава, с 9 по 10 стих. Слова, переведенные в этом тексте как «украшать» и «приличный», означают «аккуратный», «хорошо продуманный», «достойный». Имеется в виду гармоничное устроение. Внешний вид христианки должен отражать простое, чистое сердце. Ее одежда и прически не должны отвлекать или привлекать к себе внимание своей экстравагантностью, быть экстремальными или неприличными. Тогда она будет отражать состояние своего сердца и отношения с Господом. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема нашей передачи – «Убеждения определяют образ жизни». Как только мне исполнилось 40 лет,
мне стали высылать каталоги для тех, кому за 40, в которых рекламируются различные средства против старения. Они обещают, что моя кожа будет выглядеть моложе и чище. Морщин будет меньше, под глазами исчезнут синяки, будет больше сил, ногти и волосы станут красивее, а зрение и слух улучшатся. Подразумевается, что с возрастом самой главной цели женщины становится выглядеть и чувствовать себя моложе. Но я все-таки старею, а значит, мое тело постепенно разрушается. Я смотрю в зеркало и вижу морщины, которых не было 10 лет назад. Я уже посидела, мне пришлось купить Библию с крупным шрифтом. И несмотря на регулярные физические упражнения и диету, я все равно не в такой хорошей физической форме, как 20 лет назад. Но я отказываюсь верить лжи, что это трагедия, и что стрелки на моих биологических часах можно повернуть назад. Я не пытаюсь ускорить свое физическое старение, но и не собираюсь с головой уходить в битву с неизбежным. По мере старения я хочу больше думать о том, что важнее всего по мнению Бога. Например, позволяю ли я Святому Духу взращивать во мне доброе, мудрое и благодарное сердце? Независимо от того, какие напитки или таблетки я покупаю, чьими услугами пользуюсь, я знаю, что в моем теле происходит процесс, который не обратить вспять. Верить в обратное – значит обманывать себя. Но я также знаю, что стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Притча, 4 глава, 18 стих. Это означает, что в жизни есть особое измерение, в котором мы можем становиться богаче и краше, несмотря на то, что наши тела слабеют. Истина в том, что если мы тратим свои усилия и время на то, чтобы оставаться стройными, красивыми, молодыми и сохранять хорошую форму, то можем достичь этой цели на короткое время. Но придет день, когда мы пожалеем, что не развивали в себе ту внутреннюю красоту, характер и сияние, которые угодны Богу и остаются с нами навечно. Ложь 12. Все мои желания обязательно должны исполняться. Это еще одна ложь, ошибочное восприятие жизни. В нашем обществе царствует философия, согласно которой каждое желание должно исполняться. По возможности быстро и легко. Эта философия призывает нас определяться в своих желаниях и как можно быстрее делать все необходимое, чтобы восполнить эти нужды. Таким образом, если вы голодны, поешьте. Если вы хотите то, что не можете себе позволить, возьмите в долг. Если вы жаждете романтики, одевайтесь и ведите себя так, чтобы мужчины заметили вас. Если вы одиноки, излейте душу женатому мужчине на работе. В следующий раз, когда вы будете в магазине, обратите внимание на женские журналы и книги, которые обычно продаются у входа. Их обложки кишат обещаниями удовлетворить все ваши желания. 99 способов выглядеть лучше и наслаждаться жизнью. Как сбросить лишний вес, не отказывая себе в еде? Как выглядеть на все 100, когда на улице плюс 30? Побалуйте себя. Длинные волосы в мгновение ока. Красивый загар в домашних условиях. Привычка, которая сохранит вашу фигуру, улучшит цвет лица и даст вам много сил. Легкая жизнь, интересная работа, сногсшибательные платья, безумные мечты и разумные решения. Любовный роман, поход по магазинам, поездка, новая прическа, одежда, дом, духи, работа или муж, огромная пицца, щедро сдобренная расплавившимся сыром. В лучшем случае, подобное мышление не оправдывает ожиданий женщин и не исполняет их желаний.
Они продолжают блуждать в поисках того, что заполнит их внутреннюю пустоту. В худшем случае эта ложь причиняет невероятную боль и крадет свободу. Именно она становится причиной беспокойства, обиды и депрессии. Эта ложь заставила многих девушек отдать свою девственность взамен на тепло в постели и обещание дружбы. Она привела многих замужних женщин в объятия коллеги, который якобы понимает, что чувствует женщина. Эта ложь заставила многие молодые пары обвенчаться по совершенно неправильным мотивам. А затем большая часть этих пар развелась. И все из-за желания удовлетворить глубокие внутренние потребности. Вот куда завела эта ложь женщину, которую мы назовем Кармен. Я верила, что не должна жить с неисполненными желаниями. Я добивалась того, чего мне хотелось и когда мне этого хотелось. Одежда, путешествия в Европу, выходные дни за границей – все это я приобретала в кредит или брала деньги в долг. В результате, к тому времени, когда мне исполнилось 22 года, у меня накопилось 10 тысяч долларов долга. Еще я думала, что мне обязательно нужен мужчина, а потому встречалась с теми, кто мне даже не очень нравился. С теми, кто хотел просто переспать со мной. Иногда я сама вступала в интимные отношения только для того, чтобы почувствовать себя желанной. История другой женщины, Эйлин, показывает, какое мощное эмоциональное и душевное разрушение несет в себе эта ложь. Я не получала сексуального удовлетворения в браке и верила, что в этом виноват мой муж. Я обвиняла его и искала другого мужчину, который удовлетворил бы меня в интимном плане. Я называла это любовью, зная, что это всего лишь похоть. Но я верила, что имею на это право, и что мой муж обязан удовлетворять меня. Поначалу это было здорово, но потом, когда все раскрылось, на меня обрушились стыд, чувство вины и ощущение непоправимой беды. Я ощутила боль, которой не стоило никакое мимолетное удовольствие. Бог сотворил сексуальное желание. Хорошо удовлетворять эту потребность, но только в браке. Помните, что брак далеко не всегда избавляет от одиночества. Я знаю множество замужних женщин, которые живут с глубоким чувством одиночества и своей изолированности. Дело в том, что ни один мужчина на земле не в состоянии удовлетворить глубочайшие желания женского сердца. Я разговаривала со многими незамужними женщинами, замечательными христианками, которые преданы Богу. Они рассказывали, как трудно справляться с одиночеством. Замужем вы или нет, необходимо понимать, что желания – это неплохо и нехорошо. Они не определяют степень нашей духовности. Нужно научиться принимать такие желания, отдавать их Богу и ожидать от Него их исполнения. Бог создал нас так, что никто и ничто никогда не удовлетворит нас, кроме Него самого. Мы увидели, что неверное представление о Боге провоцирует неверное представление о себе. И ложь в любой из этих ключевых областей влияет на нашу жизнь. Вера в ложь о Боге или самой себе неизбежно приведет ко греху. Практическое применение. Противопоставьте ложь истине. Ложь. Внешняя красота важнее внутренней. Истина. Внешняя красота временна. Рано или поздно она исчезнет. Для Бога важнее всего моя духовная красота и характер.
ложь. Все мои желания обязательно должны исполняться. Истина. И на земле большинство моих желаний будут оставаться неисполненными. Глубочайшие нужды моего сердца не может удовлетворить ни одно творение. Если я признаю свои нужды, то буду больше нуждаться в Боге и стремиться к небесам. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 138, с 13 по 18 стих. Послание Ефесянам, 1 глава, стихи 3 по 8. Послание к Римлянам, 5 глава, с 6 по 8 стих. И послание к Римлянам, 8 глава, стихи 1, 2, 13 и 15 по 17. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине и помолитесь. Отец, спасибо, что ты искал отношений со мной, когда я была далека от тебя и отвергала тебя. Я знаю, что во мне самой нет ничего доброго. Спасибо, что не отказываешься от меня. Спасибо, что любишь меня безгранично и безусловно. Спасибо, что отдал за меня своего сына, что он взял на себя наказание за мои грехи и умер вместо меня. Спасибо, что ты избрал меня своей дочерью и считаешь меня сокровищем. Спасибо, что Святой Дух обитает в моем теле. Спасибо, что преображаешь меня в образ Иисуса. Помоги мне сотрудничать с тобой. Пожалуйста, преображай меня в образ Христа. Подари мне его сердце, характер и жизнь. Я молю тебя во имя Его. Аминь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, для вас звучит радиопередача «Луч надежды». Сегодня мы говорим о благовествовании Христовом.

Дорогие друзья, братья и сестры, у микрофона Виктор Серпевский. Я рад приветствовать всех вас любовью нашего Иисуса Христа. Друзья мои, в первой главе послания апостола Павла Римлянам написано о благовествовании Христова. Пусть это будет сегодня темой для нашего размышления. Апостол Павел пишет своим друзьям в Риме. Он говорит им после приветствия, что у него есть большое желание прийти и благовествовать им в Риме. Давайте мы прочтем с вами с 15 стиха и несколько ниже. Итак, он говорит, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Я прочитал с 15 по 25 стихи. Итак, друзья мои, речь сегодня будет идти о благовествовании Христова. Он говорит, я не стыжусь благовествования Христова. Почему? Потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потом и еллину. Великий апостол говорит о благой вести. Что есть благая весть? Благая весть значит добрая весть. Особенно она необходима тому, кто ждет этой вести. Слово Божие говорит нам, что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. Это добрая весть, это благовествование пришло в наши пределы из Израиля, из Иерусалима. Павел апостол пишет римлянам эту весть, сообщает им как нечто драгоценное. Итак, первая мысль. Святой, праведный Бог дал народу своему закон, исполнение которого оправдывало народ, освобождало согрешившего человека от грядущего возмездия. Мы читаем в Писании, что возмездие за грех – смерть. Но люди были рабами греха, наследниками смерти, чадами гнева и не прислушивались к тому, что говорит Господь. Конечно же, им был ближе литой телец, этот безгласный идол, чем обличающий беззаконие Господь Бог. Они возлюбили тьму больше, нежели свет, как мы читаем в Писании. Бог, конечно же, видел, что ослепленный грехом человек – не способен видеть свет спасения Божия. И вот мы читаем в первой главе Исаии такие слова. «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад.
И Господь спрашивает их, этих людей, беззаконников, народ, который он называл своим, во что вас бить еще, продолжающий свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло, от подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места, язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедят чужие, все опустело, как после разорения чужими. Обличительная речь нашего Господа. «Во что еще бить вас?» – спрашивает он. Было совершенно очевидным, что народ Божий, народ израильский, погибал. Но язычники-то были еще в худшем духовном состоянии, нежели евреи. Было совершенно очевидным и то, что дьявол торжествовал. Я так думаю, какая была радость у дьявола, когда он видел, что Господь уже в течение 400 лет до Рождества Христова не посылал ни одного пророка народу израильскому. Но у Бога был свой план. И об этом, конечно, плане частично мог догадываться дьявол. Если он хорошо знает Писание, то он мог бы прочесть то, что говорит нам книга Даниила о пришествии Христа Спасителя. И вот в Галатам мы читаем слова апостола Павла. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Когда пришла полнота времени, совершилось то, о чем мечтали многие и многие пророки. Итак, вторая мысль. Бог избрал себе народ новый, способный к благовествованию. Иисус Христос проповедовал евреям, и ученики Его также проповедовали в Израиле. Но вот Бог, кроме того, избирает еще нового служителя, апостола Павла, апостола язычников. Когда его благовествование не было принято в Иудее, он обратился к язычникам и говорил римлянам, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. «Я не стыжусь благовествования Христова», он продолжает, «потому что оно, это благовествование, есть сила Божия ко спасению всякому верующему», и добавляет, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем, в этом благовествовании, открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Я не стыжусь благовествования. А разве в этом что-то есть постыдное, что-то мерзкое, мы скажем? Нет. Но благовествование Христово несет в себе силу Божию ко спасению всякому верующему человеку. Благовествование, благая весть, Евангелие удовлетворяет Божью справедливость, это правда, и, кроме того, извлекает уверовавшего человека из рва погибели. Евангелие говорит всякому о действии Бога Отца и Сына и Духа Святого. Бог, Творец Небесный, праведный, святой Бог, видел мерзость грехов всего мира, однако же Он возложил эту мерзость грехов на Своего единственного Сына Иисуса Христа, потому что возлюбил нас вечной любовью. А Божий Сын, Он умер на Голгофском кресте, чтобы спасти нас, спасти весь мир, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И Дух Святой по сей день ведет работу среди уверовавших, и Царство Небесное расширяет свои пределы. Дух Святой хранит Церковь, Он продолжает работу Бога Отца и Сына, спасает людей от лап дьявола. И третья мысль. Благовествование Христово – это Его Слово, это Его любовь, это Его праведность, Его спасение. Благая весть есть величайший дар, сила ко спасению всякому народу, всякому уверовавшему, как мы с вами прочитали. И я бы сказал так, Евангелие современным языком можно назвать антибиотик против любой бациллы греха. Да, это правда.
Я вспоминаю, когда имел страшный ожог всего тела, когда моя отмершая кожа стала подвергаться процессу разложения и вызывала заражение крови всего организма, я был обречен. Люди знали, я должен был умереть. Все ждали смерти, но я не умер. Врачи решили опустить меня в марганцовую ванну, чтобы очистить тело мое от грязи. Марганцовка, как мы ее называем, оказывала дезинфицирующее действие. Она очищала, уничтожала бациллы разложения. Но как человеку жить без кожного покрова, когда все мышцы и даже кости наружу? Как? Нужно было новое тело, новая кожа. И Бог дал мне все это. Я стал как новорожденный младенец. Я почувствовал, что кожа на моем теле восстановлена полностью. Я стал об этом говорить врачам. Они посчитали меня сумасшедшим. Но я настоял. Моя сестра-врач, видя мою веру, стояла около меня и говорила: «Послушайте, что он говорит, но опустите его еще раз в ванну». И когда меня опустили и через некоторое время освободили от этой ванны, у всех было удивление на лице. Я имел совершенно новое тело, совершенно новую кожу. Антибиотик, сильный антибиотик, Евангелие – антибиотик против греха. Благовествование Христово несет в себе новую жизнь всякому уверовавшему, мы читаем. Речь идет уже не о физическом теле, но о духовной жизни. Савл, гонитель Церкви Христовой, встретился по дороге в Дамаск с Иисусом Христом и получил от Него благовествование, как великий дар, добрую весть о спасении. Он спрашивает: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Удивленный Савл спрашивал: «А кто ты, Господи?» «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Благовествование Христово своей силой сорвало с него фарисейскую праведность, как запачканную одежду, и дала ему очищение от бациллы греха. Благовествование от самого Иисуса Христа дала ему новую праведность, Христову праведность, которую он не имел, хотя и хвалился своим фарисейством. Он увидел себя грешником. Друг мой, тебе вопрос. Видишь ли ты себя грешником? Савл-гонитель остановился в своем упорстве. Он спросил: «Кто ты, Господи?» А ты остановился в своем упорстве? Или все-таки ты еще гонишь Иисуса? Савл раскаялся в своих грехах и стал служить ему, а ты? Ты раскаялся? Или еще пока нет? Но когда Савл стал апостолом Павлом, он говорил: «Я не стыжусь благовествования Христова». Вопрос тебе, а ты? Ты стыдишься сказать, что ты христианин или нет? Ты член церкви, ты уверовавший, ты, который называешь себя именем Христовым, ты стыдишься благовествования или нет? Савл принял спасение через веру. Он уверовал в него как личного спасителя. «Что повелишь мне делать?» — он спросил. А ты? Ты спрашиваешь: «Господи, а что повелишь ты мне делать?» Если ты веришь, если ты уже понимаешь, что ты настоящее дитё Божье, ты не можешь молчать. Как апостол Павел свидетельствовал и говорил: «Я не стыжусь», так ты должен сказать: «Я не стыжусь благовествования Христова». Почему? Потому что она несет в себе новую жизнь всякому уверующему. Христово благовествование говорит: «Ты грешник, тебе нужно спасение». А может быть, ты отвечаешь: «А я знаю, я все понимаю, но не пришло еще время». Господь говорит: «Покайся, прими мое слово, мое благовествование, а ты все еще ждешь, упорствуешь». Христос приглашает и говорит: «Приди ко мне сегодня, не отвергай спасение, пока есть время, а ты еще не покоряешься этой истине». И последнее. Участь отвергающих Евангелие
участь непослушных, медлительных и нерешительных одна, единственная. Какая же это участь? А вот что говорит он, и мы уже говорили с вами раньше. Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Как? Открывается гнев Божий с неба на всякое мое нечестие, на мою неправду, ты скажешь? Да, это так. Почему? Потому что ты подавляешь истину неправдою. Правда Божия зовет к тебе, к нему. А ты отвергаешь его и поворачиваешь лицо свое ко греху, к дьяволу. И потому тем людям, которые убеждены были в том, что Бог есть, но отворотили от него свое лицо, они, познав однажды Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили, но осуетились. Они называли себя мудрыми. Господь говорит, они обезумели, потому что славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. И потому предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Многие люди в этом мире, называющие себя христианами, перед собой видят разных идолов и служат им от всего сердца. И потому открывается гнев Божий с небес на таких людей. О да, друзья мои, каждый знает, Бог свят. Он не может мириться с грехом человека. Но Он дает каждому из нас шанс. И кто этот шанс использовал, тот освободился от власти дьявола. Он дает сегодня шанс любому неверующему человеку. И этот шанс нужно использовать, поверить, что Он, Господь, не есть твой враг, но Он любит тебя. Мы читаем, Бог доказывает свою любовь тем, что Христос умер за грехи наши, когда мы были еще грешниками. Итак, всякому грешнику есть слово. Если ты не примешь верою Иисуса Христа, если ты отвергнешь Его любовь и Его спасение, тогда гнев Божий прибудет над тебе. Твое наследие – наказание за грех. Господь как-то сказал, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, ибо они плоть. Это было в далекое время, когда Господь навел потоп на землю и погубил всех непослушных за грех. 100 лет Ной и сыновья строили ковчег и слышали упреки и насмешки людей, которые говорили, ну что вы тут строите корабль на сухом месте? Где же взять столько воды, чтобы поднять это все то, что вы сделали? Но в один день Бог сказал Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, я истреблю их с земли. Так и случилось. Потоп совершился. Кто верил? Мало кто верили. Все смеялись и все издевались над Словом Божьим. А Ной и семейство было спасено. Когда человек имеет заражение крови, это часто случается на руках или на ногах, то врачи советуют, пока не поздно, пока еще есть время, гангрену нужно удалить. Нужна ампутация. Нужно отрезать руку или ногу, чтобы человек жил, чтобы не умер. И гнев Божий направлен против греховной заразы. Нужно удалить мертвое тело, чтобы сохранить живое. Да, Святое Писание как антибиотик против греха. Гнев Божий, друзья мои, не месть. Это профилактическая работа Бога. Лучше пусть одна рука или нога будет ампутирована, чем все тело умрет от гангрены. Ты хочешь стать этой рукой или ногой для ампутации? Твое неверие позволяет Богу сделать это. Бог отсечет тебя от твоей семьи, чтобы спасти всех остальных. Дорогой друг,
Если ты являешься препятствием к спасению многих-многих людей, или хотя бы даже одного человека, Бог не посмотрит на тебя. Он уберет тебя с дороги, и это освободит путь, по которому должны бы пройти в Царство Небесное твои близкие, родные. Сегодня я обращаюсь к тем, которые слушают мою радиопередачу, но еще представляют себя это, ну, каким-то таким далеким будущим, что Бог будет наказывать, а может быть, все так и обойдется. Нет. Грех должен быть наказуем. И это слова самого Господа. И потому примите, друзья мои неверующие, примите Христа как личного Спасителя, Его благовествование, благовествование Христова, потому что это добрая весть для вашей души. Примите Иисуса Христа в сердце свое, и благовествование Христова сделает вас совершенно новым человеком, как сделал многих и многих из нас. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Сегодня Каратаевы опять всей семьей находятся на даче Марии Петровны. Ирина Сергеевна помогает Марии Петровне полоть грядки. Дедушка с бабушкой отдыхают в тени под яблоней. А Вера с Сережей, собираясь идти на рыбалку, ищут червей за сараем.
1: Ух, ну и жара.
2: Да, жара. Ой.
1: Кто бы мог подумать, что будет еще так жарко.
2: Ой, да, сегодня жарко. А ты уже устала, Ирина? Может, хватит на сегодня? Пойдем чайку попьем.
1: Да нет, нет, Мария, давай уж закончим эту грядку. Нехорошо оставлять наполовину.
2: Ой, так все заросло здесь прям.
1: Да.
2: Вот дополим эту грядку и пойдем обкупаемся в речке.
1: Ага. А вода не холодная, нет?
2: Да не знаю. Я все же, знаешь, пока не смелая, как-то не решаюсь.
1: Да, такие погоды холодные были. Так прямо... Да, страшно, и в воду лезть было.
2: Да, а вот малыши, дети-то, ой.
1: Да, детям нипочем, никакой холод. Хоть в какой холод могут купаться.
2: Да.
1: Сережка наш сегодня 2 раза уже искупался.
2: Да, ну, дети есть дети. Им все интересно, ну, прямо приятно смотреть на их восторги, наслаждение.
1: О, да. Детям здесь раздолье в деревне. В город и не затянешь их теперь.
2: Да.
1: Тем более, что... Там эта новая соседка, ой.
2: Ай, да.
1: Так трудно, прямо не могу. А здесь красота, воздух приятный, вода. И никто тебе не мешает.
2: Да.
1: Никто не ворчит.
2: Ну, а что эта соседка все еще продолжает наступать?
1: Да сейчас вроде немного успокоилась. Ведь мы так мало бываем дома. Да и она тоже постоянно на своей даче пропадает. Ой, Мария... Даже не думала, что один человек может столько неприятностей причинить другим.
2: Да.
1: Сделать жизнь такой невыносимой, трудной.
2: Да. Это отравляет жизнь, я знаю. Это эгоизм, злоречие, вспыльчивость.
1: Да.
2: Настолько
1: постоянное недовольство.
2: Да.
1: Ой. А вот представь, вот иногда как подумаю, каким бы был мир, если бы все люди были возрожденными свыше. Все были верующими.
2: Да. Было бы почти как на небе.
1: Да. Хотя, с другой стороны, даже среди верующих ведь бывают такие недопонимания и трудности.
2: Бывает,
1: потому что
2: да.
1: Все мы несовершенны еще. Что
2: да.
1: Даже трудно представить.
2: И все равно так радостно осознавать, что в возрожденном сердце власть принадлежит Господу и Духу Святому. Насколько только мы отдаем Ему эту власть.
1: Да. И когда мы поступаем плохо, Дух Святой обличает нас
2: да.
1: за плохие мысли и поступки. Да. То есть помогает нам как-то исправляться.
2: Да, но вот от самого человека только зависит. Даст ли он возможность Духу Святому? И будет ли он послушать тогда руководство Духа Святого? Это я замечаю на себе, что
1: да.
2: так часто только по своему... Вождение идешь.
1: Да, это так. Ну, а человек, который вообще не верит в Бога, который вообще не знает о духовных вопросах, то он и даже и представить не может. Не может, вот, что человек может иметь такую помощь. Духовную,
2: да.
1: что может, Господь может помогать избавляться от дурных поступков и... привычек.
2: Конечно, но ведь есть же все же среди неверующих тоже добрые, чуткие, отзывчивые люди.
1: Да, есть, ага, правильно. Есть и такие, но мало все-таки.
2: Да.
1: Конечно, не все сплошь злые и плохие. Есть добрые, которые стремятся делать добро.
2: Говорят, человек душка.
1: Да.
2: Прямо.
1: Есть такие.
2: Добряк.
1: Но мне кажется, что вот именно большое значение имеет как раз воспитание.
2: Да.
1: Воспитанный человек знает, как себя вести во всех ситуациях жизни, чтобы не доставлять неприятностей другим. Ну и есть и просто по природе свои добрые люди.
2: Да.
1: А кого-то сама жизнь уже научила чуткости, доброте, переживания, через которые он прошел. Но мне кажется, знаешь, для Бога не это важно.
2: Точно.
1: Потому что наша доброта, воспитанность и благородство, ведь не они нас спасают.
2: Да.
1: Правда?
2: Ведь же сказано в Писании, что все согрешили.
1: Да.
2: И лишены славы Божией. Да. Значит, здесь действительно не играет роли, как мы себя ведем. Самый добрый, самый культурный человек для Бога – это такой же грешник.
1: Да, все равно в нем есть недостатки, есть плохие стороны.
2: Да.
1: Нет совершенного человека.
2: Да,
1: это так.
2: Спасения нет ни одного праведника.
3: Может, сделаем перерыв? Я пойду чай поставлю. Как вы считаете?
4: Хорошо, сходи, поставь чай. А мы дополним эту грядку и придем. Тут совсем мало осталось.
3: Ну, давайте так сделаем.
4: Ага, мы скоро придем.
5: Немного. Да. Как продвигается работа здесь у вас?
4: Да сколько?
5: Ого!
4: Сорняков-то смотрите сколько.
5: Да вы, смотрю, быстро работаете.
4: Да.
5: Сколько да. уже пропололи? Прямо молодцы. А мы вот только бездельничаем остальные.
4: Ну уж прямо, дедуль.
5: Было время, и мне приходилось много в земле копаться.
4: Но вот и отдыхайте теперь. Всему свое время.
2: Да.
5: Да, так слово Божие говорить. Гадаете? Я в свое время поработал, а теперь вот, наверное, не смогу. Годы ведь не те.
2: Да.
6: Ой, какое теплое лето Бог нам дал.
2: Прекрасное.
6: Земля какая рыхлая.
2: Да.
5: Такую землю, как посеять зерно, так и долго не нужно ждать всхода. Удивительная сила заложена в такое маленькое зерно.
2: Это так.
6: Да, такое маленькое сухое семечко, какую силу имеет.
5: И не говори, вот и мы с тобой скоро станем похожи на сухие зерна.
2: Ой, дедушка сказал.
6: Что поделаешь, только и в нашем теле есть бессмертная жизнь.
2: Да, это так, верно.
5: Мы родились от нетленного семени Господа для жизни вечной.
2: Не правда ли это чудесно?
5: Да, это
2: да.
5: чудесно.
2: Мы с вами будем жить вечно.
6: Да.
5: Очень чудесно. Мне это даже кажется слишком великим чудом.
6: Вот уж действительно милость Божия.
5: Да, это да.
6: В нашем теле, которое дряхлеет все время, сокрыто семя новой жизни.
2: Да, это чудо, действительно.
5: Да, чувствуя себя в старости таким беспомощным, зависимым, тем более удивительно, что мы будем жить вечно.
2: Действительно. Это так. Жизнь вечная – это дар Божий.
1: Да, слава Господу.
3: Ну, чай готов. Я и чашками налил, так что, пожалуйста, идите сразу, а то остынет.
4: Ой, спасибо, Павел. Идем, идем.
7: Папа, что Сережу там? Змея укусила.
2: Где? Где? Змея?
7: За сараем.
2: Ой. Ой, Сережа, Сережа.
8: Сереженька.
2: Что с тобой?
8: Ой,
2: давай мы отнесем тебя домой, Сережа. Вот возьми меня за шею вот так.
8: Подождите, стойте. Дайте я понесу.
2: Как да, понеси так. Там.
8: Не плачь, Сережа.
2: Сережа, не двигайся. Сам
8: ты
2: не двигайся.
8: У нас мужчина. Все будет хорошо. Давай, вот так.
2: Давай, осторожно.
7: Папа, ведь Сережа не умрет, ведь нет же.
8: Ну, о смерти еще рано говорить. Сережа крепкий мальчик. Да и верим, что Господь поможет нам.
7: Надо скорее молиться, Иисус может помочь.
5: Да, он поможет.
2: Ой, у меня, знаете, в холодильнике есть пакет с противоядами.
1: Ой, правда, Мария?
2: Да, ой, как вовремя дала его мне в прошлый раз Хельме.
1: Ой, как хорошо.
2: Сейчас же дадим Сереже лекарство и отвезем в больницу.
1: Надо только быстрее.
2: Да, вот предусмотрительная Хельме. Она дала и сказала, что там, где дети, надо обязательно иметь аптечку со всем необходимым.
1: Это так важно, это так важно.
2: Ой, мало ли что может случиться.
1: Ой, ну слава Богу, что лекарство есть. Да. А я ведь не догадалась, вот. Надо
2: вот,
1: же.
2: Вот, Сережа, возьми быстренько.
6: Вот как хорошо, слава Богу.
8: Сережа, а гадюка ли это была?
1: Да, может, это не гадюка.
8: Ты хорошо ее видел?
7: Гадюка. Какой рисунок был на спине. Она вылезла из-под камней. За сараем, когда я тащил бревно.
1: Теперь там так жарко и сухо, вот они и ползут поближе к воде. Ой, надо быть, детки, очень осторожными сейчас.
8: Ну, теперь поехали. Быстро.
1: Да, может, и мне с вами поехать, Павел?
8: Не стоит. Вы лучше молитесь дома.
2: Да и надо же было так вам случиться.
5: Ой, да, такие несчастья случайно бывают. Но ничего, Господь иногда допускает разные переживания.
1: Да.
7: И зачем только Бог создал эти противные змеи?
5: Ну, Верочка, в мире Божьем каждое создание имеет свое назначение. Змеи уничтожают мышей и крыс, и других вредителей.
1: Да.
7: Но ведь Серёжка никакой не вредитель. Его не нужно было бы уничтожать. Почему она бросилась на него?
9: Да она просто испугалась Серёжу. Думала, что Серёжа убьет ее.
7: Серёжа, наверное, убил бы ее, если бы первый заметил.
5: Правильно, Верочка. И животным, и людям приходится остерегаться друг друга.
7: Зато на небе такого уже не будет.
5: Правильно.
7: Помните, как мое стихотворение сказано?
5: Ну как же, помним, деточка.
7: В небе даже волки не кусачие. В небе дети никогда не плачут.
1: Да, про это верно.
5: О, как ты много уже узнала.
9: Ой, бедный наш Сережа. Всегда с ним что-нибудь случается.
1: Вот уж точно. Да. Ой, не знаю, как они там. Мне все-таки надо было поехать.
10: Но Господь с ними.
9: Не беспокойся, Ирина. Все будет хорошо. Все равно ты ничем там не могла бы помочь.
5: В больнице сделают все, что надо будет.
7: Такой чудесный день был сегодня, и вдруг такое случилось. Теперь все грустные стали. Бедный наш Сережа.
5: Ничего, Верочка, это еще не горе. Все будет хорошо.
1: А для нас это большой урок, чтобы мы бодрствовали.
5: Да,
1: потому что не знаем, что может случиться с нами даже через час.
5: Вот и.
1: Да, это так. Ой, постараемся не так сильно переживать.
10: Да.
1: Господь поможет,
10: наверное. Поможет, обязательно.
1: Он знает, зачем это все произошло, да, раз он допустил.
10: Да.
5: Предадим его руки все.

Укус змеи, страх смерти, больница. Вот так сегодня кончился день Сережи Каратаева. Укус змеи может оказаться смертельным, хотя разные виды змей имеют разную степень ядовитости. Маленькие животные обычно умирают от укуса гадюки в течение нескольких минут или даже секунд. Крупные животные реже умирают от укуса гадюки, если гадюка не успела впрыснуть большого количества яда при укусе жертвы. Люди тоже редко умирают от укуса той гадюки, вид которой распространен в Европе и Советском Союзе. В случаях смерти пульс и дыхание жертвы начинают ослабевать, и после 5-6 часов после укуса жертва умирает. В исключительных случаях смерть может наступить даже в течение 3 дней. Библия говорит, что каждый человек, рожденный в мир, рождается с таким змеиным укусом. И яд, который Библия называет грехом, со временем погубит каждого человека, если человек не примет противоядия. Библия говорит, что рано или поздно грех родит смерть. Рано или поздно, пусть это будет утром или в полдень, или в вечер нашей жизни, грех через смерть унесет человека в вечную погибель. Но Библия также говорит, что человек не был создан для гибели. Наивысшее назначение человека – это жить вечно с Богом, вовеки. Но человеческое естество в своем нынешнем состоянии не способно жить в небесном царстве. Поэтому небо должно спуститься на землю, чтобы переменить человеческую натуру, исцелить наше отравленное грехом существо, чтобы мы стали способными жить в небесном царстве. Рождение свыше является тем актом Божиим, который дает нам эту новую духовную жизнь. Человек сам знает и чувствует, что что-то у него не в порядке, чего-то ему не достает. Я недавно прочел жизненную историю Рани Чаудхери, живущей на Дальнем Востоке. Рани тоже чувствовала в своем сердце эту непонятную жажду и нужду. Она решила сперва, что причина в неправильной религии, поэтому она сменила индуизм на другую религию, потом на третью, на четвертую и так далее. Но она не находила того, что так искала. Как женщина на базаре переходит от лавки к лавке в поисках нужной покупки, так и Рани искала и меняла религии. Но ни одна из них не приносила ей мира. Потом она услышала о христианской религии. «Я покаюсь в своих грехах, как требует христианство, и приму крещение», — решила она, и так и сделала. Так Рани стала христианкой. Но несмотря на то, что она старалась жить достойной христианской жизнью, она знала, что чего-то ей все равно не доставало. Она поняла, что она только сменила еще одну религию. Она была как человек в грязной одежде, переходящий из комнаты в комнату, но который так и оставался в своей грязной одежде. Проблема была в том, что она так и не испытала рождения свыше, хотя и перешла в христианство. Она приняла христианство, но не самого Христа в свое сердце. Но так как ранее была искренней в своих поисках истины, Дух Святой открыл ей это. Дух Святой открыл ее разум. И после этого она увидела себя не как человеком, нуждающимся в какой-то религии, а человеком, погибающим и нуждающимся в Спасителе. Рани Чаудхери ответила на призыв Духа Святого, возложила свою надежду на Христа и отдала свою жизнь Ему, как своему Спасителю и Господу. И в ту минуту, когда она познала Христа лично, она родилась свыше. Не только обратилась, а возродилась, получила новую натуру и новую жизнь. Рождение свыше необходимо из-за одной главной причины, из-за несовместимости человеческой и Божьей натур.
Общая и самая глубокая нужда всех людей – это полная перемена их природы, подчеркнул Иисус Христос. Природа человека испорчена в результате грехопадения, и эта испорченность отражается в поведении и в отношениях людей. Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного, нет ни одного. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Удивляло ли вас иногда, почему люди ведут себя так, как они ведут? Почему человек грешит, то есть нарушает заповеди Божьи и законы общества? Ответ простой. Люди грешат, потому что их естество такое, грешное. Ты Иванов или Петров, потому что ты родился в семью Ивановых или Петровых. Ты похож на отца и мать и часто поступаешь, как они, не потому что хочешь им подражать, а потому что ты носишь их черты, их природу с момента своего рождения. Совершенно так же, как все люди произошли от павшего в грех Адама. Они носят в себе черты Адама. Грех, бунт против Создателя, неверие, склонность ко злу. Человеческая натура греховная, и пока человек не получит новой натуры через рождение свыше, он будет продолжать грешить. Человек духовно мертв. Его поведение включает в себя гнев, страсть, ненависть, обиды, непристойность, злость, зависть. Находясь в таком состоянии, человек не может иметь общения с Богом. Его греховная природа препятствует этому общению. Он не способен видеть Бога, не способен понимать Его. С другой стороны, существует много людей, которые говорят: «А я и без Бога хорошо обхожусь, и никакой грех меня не мучит. Никто не может сказать, что я плохой человек». Да, обойтись можно и без Бога, но недолго. Только до конца своей земной жизни. И неразумен тот человек, который не смотрит дальше своего носа, кто не задумывается, что завтрашний день принесет с собой. То, что человек был не совсем плохим, будет слабым аргументом, когда всемогущий Бог спросит: «Почему ты не принял моего дара спасения через Сына моего Иисуса Христа?» Бог не спросит, как велики были твои грехи и насколько хуже или лучше других ты поступал в своей жизни. Библия говорит, что слышанное Слово Божие будет твоим судьей перед Божьим троном. Верующий во Христа не судится, написано, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. И дальше. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. И действительно, почему тебе не годится данная Богом жертва, пролитая за тебя кровь Иисуса Христа, Сына Божьего? Почему? Твой Создатель Бог говорит, что ты в погибшем состоянии, и Он предлагает тебе спасение. Почему у тебя такое пренебрежение к своей вечной душе и к предлагаемому Богом спасению? Потому ли, что у тебя нет времени и желания для того, чтобы разобраться в вопросах своей души, или потому, что ты желаешь верить больше своим наставникам, учебникам, профессорам, которые сами стоят осужденными пред Богом, чем самому Богу, Творцу всего существующего? Или же потому, что принятие спасения и Христа будет стоить тебе слишком много? Нужно будет пожертвовать друзьями, которым, кстати, безразлична участь твоей вечной души. Или нужно будет пожертвовать расположением неверующих родителей, братьев, сестер, родственников. А мысль, что можно будет навеки потерять расположение вечного Бога, праведного судьи, всех живых и мертвых, не приходила тебе на ум?
яд греха, имеющий в себе убивающую силу, производит свое действие в тебе. Твое существо нуждается в полной перемене, чтобы получить живое общение с Богом и новую жизнь. Тебе необходимо рождение свыше, духовное рождение. Мой друг, я советую тебе сделать сейчас то, чего, возможно, ты никогда раньше в жизни не делал, а именно отдать свою жизнь Иисусу Христу. Скажи Ему: «Иисус Христос, Сын Божий, так как Ты умер ради меня и пролил свою кровь ради моих грехов, ради моего спасения от вечной гибели, я принимаю Твою жертву. Я хочу, чтобы Ты стал моим Богом и моим Господом». Будем молиться. Молись вместе со мной. Боже, Отец Небесный, я прихожу к Тебе таким, как я есть, грешным, запачканным, лишенным Твоей славы. Я признаю, что нуждаюсь в Тебе, нуждаюсь в очищении и в Твоем прощении. Я нуждаюсь в полной перемене. Очисти меня от моих грехов, тайных и явных. Сделай меня новым человеком, желающим служить Тебе и любить Тебя. Возроди меня к новой жизни. Я не желаю больше, чтобы другие силы властвовали надо мной. Руководи Ты, Боже, мною. С этого часа признаю Твое господство и Твой авторитет в моей жизни. Прими меня таким, как есть. Я прошу это во имя Иисуса Христа, Твоего Сына. Аминь.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.

Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджена. Мы продолжаем чтение проповедей в его книге «Бог Вседержитель». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Многое избавление» на слова из 129-го псалма «И многое у него избавление». Давайте немного вспомним, о чем мы слышали в предыдущей передаче. Искупление Христа удаляет вину за наш грех. Какой бы вы ни совершили грех, в тот момент, когда вы уверуете в Христа, вы не только никогда не будете наказаны за грех, но с вас снимается сама вина за этот грех. В глазах Божьих вы больше не преступник. Он считает вас верующим, оправданным через вмененную вам праведность Христа. Каждый грех, каждая частица вины, каждый атом прегрешения действенно удаляются через искупление Христа со всей верующей семьи Господа. Свободен ли ты от власти греха, мой слушатель? Умертвил ли ты его? Мертв ли ты для него? И мертв ли он в тебе? Распят ли он для тебя, и ты для него? Противен ли он тебе, как змея? Давишь ли ты его с такой же безжалостностью? Если да, то пусть даже это грех немощности и слабости. Если ты ненавидишь порочность своего сердца, если в тебе живет неимоверная к нему вражда, то ободрись и утешься. Господь искупил тебя от вины и наказания, а также от власти греха. Это первый пункт искупления. Вы спросите, каким образом искупление воздействует на тело верующего? Отвечаю. Прежде всего, оно делает возможным его воскресение. Тем, за кого умер Христос, даровано его смертью славное воскресение. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Всем людям дано посредством смерти Христа ожить и воскреснуть. Но и здесь у избранных своя особая привилегия, так как знаем, что их ждет воскресение для славы. В то время, как для остальных воскресение будет для осуждения, воскресение для скорби, воскресение для невыносимых мук. О, христианин, твое тело искуплено! Подумайте об этом те, кто потерял друзей. Вы, скорбящие чада! Ваши искупленные друзья снова оживут.

0: те же руки, что сжимали ваши в предсмертной агонии, вы пожмете в раю. Те самые выплаканные глаза со здоровой ясностью откроются навстречу дню радости. То тело, что, обрядив в страшный гробовой наряд, вы с печалью предали могиле, да, то самое тело, уподобленное Иисусу Христу, одухотворенное и измененное, но все же то самое тело снова воскреснет. И вы, если вы искуплены, увидите его, ибо Христос его искупил, а Христос умер нетщетно. И не удержит смерть ни единой кости праведника, ни одной частички его праха, ни единого волоса с его головы. Все возвратится. Христос искупил все наши тела, и все тело будет полностью восстановлено и навечно воссоединено на небе с прославленной душой. Тела праведников искуплены и искуплены для вечного счастья. Сегодня мир насквозь пропитан грехом, невежеством, заблуждениями, идолопоклонством и преступностью. Наступает день, когда меч изопьет последнюю каплю крови и уже не будет больше упиваться ею. Бог во всех пределах земли положит конец войнам. Приближается день, о, если бы это было уже сейчас, когда по земле будут ступать ноги Христа. Рухнут тогда со всех тронов идолы, низвергнутся со своих вершин суеверия, тогда исчезнет рабство, тогда прекратятся преступления, тогда на мир, укрывая его своим тихим крылом, навсегда снизойдет покой. И тогда вы узнаете, что Христос умер за мир, что Христос его завоевал. Вторую часть проповеди об искуплении читает Виталий Кливер.
1: В-третьих, все достояние праведных, которое было утрачено в Адаме, искуплено. Адам, где ты? Я предъявляю тебе иск, человек, так как я лишился очень многого из-за тебя. Иди-ка сюда. Адам, ты видишь, каким ты сейчас стал? Поведай же мне, каким ты некогда был, и я пойму, чего я из-за тебя лишился. И тогда смогу возблагодарить моего хозяина за то, что все, что ты утратил, он щедро вернул всем верующим. Так что же ты утратил? «Увы», — восклицает Адам, — «когда-то я имел венец, я был царем всего мира, звери подползали к моим ногам и кланялись мне. Бог сотворил меня и дал мне власть над всем скотом, на пастбищах, в горах и всей небесной птицей. Но я утратил свой венец. У меня был кидар», — продолжает Адам, — «так как я был служителем для Бога и часто по утрам всходил на гору и пел сладкую песнь хвалы сотворившему меня. В моей кадильнице всегда курился фимиам, и мой голос звенел хвалой. Я часто взывал к облакам, солнцу и звездам воспеть ему хвалу. Каждый день я просил стада на холмах воздать ему славу и львов воздать ему рыком честь. По ночам я умолял звезды прославить его сиянием, а цветы — цветением. Но, увы, я потерял свой кидар, и я тот, кто был когда-то священником для Бога, вообще перестал ему служить». «О, Адам, ты многого меня лишил, но вот я вижу моего Спасителя, он снимает со своей головы венец, чтобы возложить его на мою голову, и он возлагает на свою голову кидар, чтобы быть священником и возложить кидар на мою голову и голову каждого из его народа. Именно то, что потерял Адам, царственность и священство Христа завоевано им для всего его верующего народа. А что же еще утратил ты, Адам? О, я лишился рая. Тише, человек, ничего не говори об этом, потому что Христос купил для меня рай, равный 10 тысячам таких едемских садов, как твой. так что это можно простить тебе. А что еще ты потерял? О, я утратил подобие с моим Творцом. Полно, Адам. В Иисусе Христе мы имеем кое-что получше, поскольку мы имеем совершенную праведность Иисуса Христа, и, конечно же, это намного лучше, чем подобие с Творцом, потому что это само то платье и одеяние, что носил Творец. Итак, Адам, все, что ты утратил, я обрел заново. Христос искупил все, что мы продали за ничто. Я, продавший за ничто божественное наследие, получу его назад бесплатно. Это дар любви, говорит Христос. О, слушайте все, звучит победная труба. Христос искупил все утраченное достояние его народа. Теперь я подхожу к последнему пункту того, что искупил Христос. Хотя это и не будет последним пунктом нашей беседы. Христос искупил этот мир. Ну, скажете вы, очень странно, сэр, но вы собираетесь противоречить самому себе. Минуточку. Прислушайтесь, пожалуйста, о каком мире идет речь. Мы не имеем в виду всех, кто его населяет. У нас и в мыслях не было такого. Сейчас я расскажу вам, каким образом Христос искупил мир. После грехопадения Адама Бог наказал мир мерзостью запустения. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и в поте лица твоего будешь есть хлеб. Бог проклял землю. Когда Христос пришел в мир, из колючек проклятия был сплетен и надет ему на голову венец, и он был объявлен царем проклятых. И в этот же самый день он внес плату за искупление мира от лежащего на нем проклятия. Я лично убежден и считаю, что в этом меня полностью поддерживает Писание, что когда Христос во второй раз придет на землю, каждый уголок этого мира станет таким же благодатным, каким был когда-то райский сад. Я думаю, Сахара, эта пустыня из пустынь, в один прекрасный день расцветет и возрадуется, как сад Господний. Я не могу представить, что судьба этого жалкого мира — быть вечно одиноким и неприкаянно блуждающим странником. Я верю, к нему еще вернется тот пышный убор зелени, что он когда-то носил. Мы знаем из залегающих в угольных пластах под землей свидетельств, что прежде мир был намного больше наполнен туком, чем теперь. Деревья, исполины раскидывали здесь свои мощные руки ветви, каждая из которых, не сомневаюсь, стала бы для нас сейчас наполовину лесом. По всей земле бродили огромные, совершенно не похожие на наших животные. И я твердо верю, что к нам вернется все богатство растительной жизни, которым мир обладал, и мы увидим сад, какого нам еще никогда не доводилось видеть. Мы увидим землю, очищенную от проказы и проклятия, без признаков болезни, без увядания и следов стихийных бедствий, прекрасную, как сами небеса, где текут вечные источники и никогда не блекнут цветы. Когда придет Христос, Он силен сделать это. Бытует также мнение, что животные впервые рассвирепели и начали нападать друг на друга именно в день грехопадения. Мы не знаем, насколько это верно, но если я правильно понимаю Писание, то там написано, что барс будет лежать вместе с козленком, и лев, как вол, будет играть над норою аспида. Я уверен, что в тысячелетнем царстве, которое приближается и приближается быстро, не будет больше ни ненасытных львов, ни кровожадных тигров, ни одного из тех существ, что способны пожирать себе подобных. Бог снова изольет на нас, диких зверей, те благословения, которых лишился Адам.

0: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Сперджина. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Многое избавление». На слова из 129-го псалма «И многое у него избавление». Продолжим чтение.
1: Но есть, друзья мои, еще худшее проклятие, чем то, которое постигло этот мир. Это проклятие невежества и греха. Его ждет та же участь быть уничтоженным. Вы видите ту планету? Яркая, прияркая она, сверкая и кружась, совершает свой космический путь. Слышите, как хором поют утренние звезды, потому что сотворена им новая сестра? Это наша Земля. Как она ослепительна сейчас! Но что это? Вы заметили вон ту набегающую на нее тень? Планета потускнела, на ее лицо легла зловещая тень. Это, конечно, метафора. Но посмотрите на планету. Она плавно скользит, окутанная десятикратной ночью. Ее не озаряет почти ни один луч света. Смотрите, день, когда планета обновит свою славу, свой венец сияния еще не настал, но она изо всех сил спешит к нему. И подобно тому, как выползает из своей кожи змея, навсегда оставляя ее лежать в долине, тихо выплыла она из-за туч и засияла своим прежним светом. Кто же, спрашиваете вы, это сделал? Кто рассеял этот туман? Кто уничтожил эту тьму? Кто прогнал прочь эти тучи? «Это сделал я, — говорит Христос, — солнце праведности. Я рассеял тьму и вернул миру его былое сияние. О, я вижу новое небо и новую землю, в которой пребывает праведность». Чтобы избежать неясностей, объясню, что я имею в виду. Теперешний мир насквозь пропитан грехом, невежеством, заблуждениями, идолопоклонством и преступностью. Наступает день, когда меч изопьет последнюю каплю крови. Наполняется меч и уже не будет больше упиваться ею. Бог во всех пределах земли положит конец войнам. Приближается день, о, если бы это было уже сейчас, когда по земле будут ступать ноги Христа. Рухнут тогда со своих тронов идолы, низвергнутся со своих вершин суеверия, тогда исчезнет рабство, тогда прекратятся преступления, тогда на мир, укрывая его своим тихим крылом, снизойдет покой. И тогда вы узнаете, что Христос умер за мир, что Христос его завоевал. «Вся тварь, — говорит Павел, — совокупно стенает и мучится до ныне. Ожидая чего? Ожидая искупления. А под искуплением я понимаю, как уже вам сказал, что этот мир будет омыт от всех его грехов. С него будет снято проклятие, удалены пятна, и он снова станет таким же прекрасным, каким был, когда Бог только высек его из своего разума, и он яркой искрой, отлетевшей от наковальни под ударом вечного молота, вспыхнул и, стремительно полетев, впервые занял место на своей орбите. Это то, что искупил Христос, и это то, чем Христос должен и без всякого сомнения будет обладать. А сейчас несколько слов касательно последнего понятия — многое избавление. Его достаточно много, если вы вспомните все, что я вам говорил, что искупил Христос. Конечно, я могу представить его еще более многочисленным, если бы поступил со совестью и сказал вам, что он искупил всех. Какая мне польза от того, что я куплен кровью, если я все равно погибаю? Какая мне польза от того, что за меня умер Христос, если меня все равно поглотит пламя ада? Как послужит славе Христа то, что Он меня искупил, но этим все равно не смог исполнить свои намерения? мы, безусловно, больше воздаем ему чести, когда верим, что он, исходя из непреложной, суверенной и премудрой своей воли, положил основание, точно соответствовавшее ширине здания, которое намеревался возвести, и сделал это сугубо по своему собственному волеизъявлению. И тем не менее, это есть многое избавление. Прошу минуту вашего внимания, обещаю быть кротким. Оно многое, когда мы думаем о тех миллионах, которые были искуплены. Представьте себе, если это возможно, как велико то множество, что уже омыли и убелили одежды свои кровью Агнца. А затем представьте, сколько еще тех, чьи усталые ноги упорно идут по дороге, ведущей в рай. Все они искуплены. Все они будут сидеть на брачном пиру Агнца. Разве это не многое избавление, когда знаешь, что соберется множество, которое не может человек исчислить? Напрашивается вывод. А почему не должно быть там вас? Если так много искупленных, почему не быть искупленным и вам? А коль так, то почему бы вам не просить о милости, зная, что тем, кто просит, обязательно дано будет? Ибо не просили бы они, если бы не было уготовлено им. Опять же, оно многое, если мы учтем грехи всех, кто искуплен. Как невелики грехи любой искупленной души, этого искупления достаточно, чтобы все их покрыть, все их смыть прочь. Так что многое избавление способно изгладить все ваши грехи. Они не больше, чем те, что предвидел и обещал изгладить Христос. Потому я умоляю вас, идите ко Христу, веруя, что как невелика ваша вина, Его искупление хватит на всех, кто приходит к Нему, и поэтому идите уверенно. Помните также, что это многое искупление является многим, потому что его хватит на все горести всех святых. Ваши нужды почти безграничны, но таково же и безгранично и избавление. Ваши беды почти невыразимы, но точно так же невыразимо это избавление. Вы едва способны описать свои трудности. Но я знаю, что это избавление также невозможно вам описать. Верьте, оно многое избавление. О, уверовавший грешник, какая сладкая отрада для тебя то, что это многое избавление, и что есть в нем и для тебя удел. Благодать Иисуса во что бы то ни стало приведет тебя домой. Ищешь ли ты Христа? Вернее, осознаешь ли ты себя грешником? Если да, то Бог позволяет мне сказать каждому, кто исповедовал свои грехи, что Христос его искупил. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Ты грешник? Я не имею в виду грешника-притворщика, таких полно кругом, но в данный момент не для них мое благовествование. Я говорю не о тех лицемерных грешниках, которые кричат «Да, я грешник», но делают это лишь для красного словца, сами же думают по-другому. У меня для таких есть другая проповедь. Когда-нибудь я обличу ею вашу самоправедность. Сейчас же не вам я буду проповедовать о Христе, ибо Он пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Но грешник ли ты в самом истинном значении этого слова? Чувствуешь ли ты себя беспомощным, пропащим, безнадежным грешником? Тогда во имя Бога я призываю тебя поверить в то, что Христос умер, чтобы спасти тебя. Он открыл тебе Святым Духом твою вину. Он не оставит тебя, пока не откроет тебе прощение, полученное через Его единого Сына. Если ты осознаешь свое бедственное состояние, то и осознаешь скоро свое славное состояние. Уверуй в Иисуса сейчас, и ты спасешься. Отсюда ты уйдешь счастливым, покрытым благословениями, о которых не смеют мечтать даже цари. Уверуй, что Христос искупил тебя, так как ты грешник, и именно потому, что ты осознаешь себя пропащим и неисправимым, ты сегодня имеешь право, привилегию и звание искупаться в источнике, наполненном кровью, изливаемой за многих во оставление грехов. Уверуй в это, и тогда ясным станет для тебя смысл текста. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого получили также искупление. Во имя Иисуса благослови вас всех, Бог.
0: Сегодня вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Многое избавление». На слова из 129-го псалма «И многое у него избавление». До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Большинство людей достаточно осторожны и обращают внимание на различные знаки, предупреждающие их об опасности как на дороге, так и в жизни. Но герой нашего рассказа был слишком беспечен и поплатился за это. Сейчас этот человек расскажет вам свою историю, чтобы предостеречь от тех страданий, которые он испытал и преодолел, когда его разум, сердце и жизнь стали освобожденными.

0: Дим, машина, осторожней!
1: Машина его убивает!
2: Почему папа так гонит?
0: Подумай хотя бы о детях, Дик.
3: Успокойся, дура!
2: Смотри, мы угоняем все машины, мама!
0: Ты убьешь нас,
3: Дик! Я сказал, заткнись!
1: Я больше никогда с ним не поеду!
2: Я тоже никогда не поеду!
3: Закройте рот, щенки!
1: Ему на всех наплевать! Мама, мама, что он делает?
2: Я боюсь!
0: Успокойся, успокойся!
4: У меня немного приятных воспоминаний о детстве. Отец работал на автомобильном заводе. Часто бывало, что всю свою зарплату он пропивал и проигрывал в карты. Он избивал маму, а иногда и нас, детей. Моя комната, переоборудованная в спальню из веранды, находилась рядом с комнатой родителей. И из-за этого я часто просыпался ночью от криков пьяного отца.
5: Ну, вставай! Я сказал, дай мне поесть!
0: Но сейчас ведь ночь, Дик!
5: Я хочу есть! Вставай сейчас же!
0: Тихо, тихо, тихо! Не разбуди детей, им же завтра в школу!
5: А мне на работу!
0: Хорошо, хорошо, идем на кухню. У меня осталось кое-что с вечера.
5: Осталось? Оставь это себе! А мне приготовь что-то посвежее, но да повкуснее!
0: У нас был хороший ужин, Дик!
5: Ужин, ужин! Заткнись!
1: Оставь маму в покое!
5: Да как ты смеешь, щенок? Иди сюда!
4: Мама совершенно не заслуживала такого обращения. Ей с трудом удавалось удерживать всю семью вместе, потому что то отец сутками не ночевал дома, то мы где-то пропадали. Иногда нам не хватало денег даже на еду. Но мы не умирали от голода. Мама работала секретарем-машинисткой в школе и хоть что-то приносила домой, когда отец оставлял нас совсем без денег. Мама также следила за тем, чтобы мы, дети, каждую неделю ходили в воскресную школу.
0: Поставь это в шкаф, Джин.
4: Мам, а бабушка сегодня придет?
0: Да.
4: Хорошо. Ты знаешь, когда она придет... Я расскажу ей стихи из Библии, которые я заучил наизусть. И еще 10 заповедей.
0: Джим, молодец. Ей это будет очень приятно.
4: Мам, а я даже выучил 23-й псалом. Бабушка каждый вечер читает его нам перед сном. Мам, скажи, а бабушка всегда была такая набожная, все время молилась?
0: Да, всегда, насколько я ее помню.
4: Ты знаешь, она только даром теряет время, молясь за папу. Разве ей не ясно, что он человек конченый?
0: Она нас так всех любит.
4: Мам, а как ты думаешь, Деб завтра придет домой и пойдет вместе с нами в церковь?
0: Не знаю, я сомневаюсь. Когда она ушла от нас, то сказала, что больше никогда сюда не вернется. И я не могу осуждать ее за это.
4: Как только мне исполнится 18... Я тоже уйду.
0: Джим, иногда я тоже хотела бросить папу, но бабушка каждый раз уговаривала меня остаться. Быть может, она и права. Не знаю.
4: Впервые я попробовал спиртное, когда мне было 15 лет. Через несколько месяцев я пошел на первую пирушку с приятелями. И там я так напился, что совершенно вырубился. И с тех пор я уже не представлял себе своей жизни без алкоголя. Устроившись на работу в овощной магазин, я стал самостоятельным и не допускал, чтобы кто-либо совал нос в мои дела, не исключая даже желавших мне добра приятелей.
6: Ты всегда можешь рассчитывать на меня, Джим. Если будет нужно куда-то поехать, я к твоим услугам.
4: Спасибо. Ты знаешь, а я коплю на собственный автомобиль. Да. После окончания школы я смогу работать полный рабочий день, и тогда буду откладывать больше денег.
6: Ты собираешься поступать в институт?
4: Не знаю. Если получится.
6: Господь укажет тебе путь.
4: Мне кажется, что учеба — это слишком скучно. Я никогда особенно не напрягался, и тем не менее у меня в итоге неплохие оценки.
6: И все же, постарайся держать себя в руках. Я видел много ребят, соскользнувших на кривую дорожку и загубившихся.
4: Ну, за меня можешь быть спокоен. Я не наделаю глупостей. Хм. Ну, просто мне нравится, понимаешь? Мне нравится веселая жизнь и развлечения.
6: Бывает, что путь, который ты для себя избираешь, вначале кажется вполне безопасным. Но потом вдруг оказывается, что там тебя подстерегала смерть.
4: Ну, ты говоришь в точности, как моя бабушка. Она часто приводила цитаты из Библии.
6: Наверное, она любит Господа.
4: Да, она набожна, это правда.
6: Иисус, Джим, предлагает тебе самую лучшую жизнь, которую только можно себе представить.
4: Извини, остановись здесь, пожалуйста, у меня здесь кое-какие дела.
6: Пожалуйста.
4: Я страдал от избытка веса и перепадов настроения. Я не припомню, чтобы хоть кто-нибудь когда-нибудь в жизни говорил мне, что любит меня. В семье, в школе или в церкви. Может быть, бабушка говорила мне это. Может быть, в церкви я и слышал, что Бог любит меня. Но я не чувствовал этого. И мне казалось, что меня никто не любил. Я предлагал многим девушкам встречаться со мной, но никто не проявлял ко мне никакого интереса. Я стал принимать наркотики. Состояние блаженства, в которое я приходил, доставляло мне такую радость, что я уже не мыслил прожить без них и дня. И все же, несмотря на это, я закончил школу и поступил в университет. Осенью следующего года мне позвонил брат.
7: Привет, Джим.
4: О, привет, Брэд.
7: Рад, что застал тебя.
4: Ну, Брэд, тебе просто крупно повезло. Обычно меня по вечерам не бывает в комнате, я провожу время с приятелями. Но сегодня я готовлюсь к зачету.
7: Я позвонил тебе, чтобы сказать, что отец пытался покончить с собой.
4: Что? Ты это серьезно?
7: Да, это правда.
4: Как это было?
7: Он приставил ружье себе к виску и дважды нажал на курок. Но, слава богу, произошла осечка.
4: О, Боже. Я не могу поверить.
7: Но это так.
4: И все равно, это ни о чем не говорит. Он всегда думал только о себе, а на других ему было наплевать. Где он сейчас?
7: В больнице. Он обещает, что бросит пить.
4: О, честно говоря, я даже не знаю, что и подумать. С одной стороны, мне его жаль, но с другой... После этого я почти завязал с наркотиками, но зато начал больше пить. Я по-прежнему безуспешно пытался найти подругу. Однажды вечером, после того, как меня отвергла девушка, в которую я был по уши влюблен, я закрылся у себя в спальне, накурился марихуаны и напился до ума помрачения. Я проглотил горсть каких-то таблеток и бил пустые бутылки о стену. Я не хотел больше жить.
8: Ну и хороший ты был вчера вечером, Джим.
9: Лучше бить бутылки, чем разбивать головы.
8: Это точно. Ну а давай теперь посмотрим, смогу ли я поставить стакан на другие, чтобы они не опрокинулись. Ну. У меня так еще никогда не получалось. Джим, давай посмотрим. Сможешь ли ты поставить сверху еще и свой стакан? Ну,
9: да.
8: Осторожно, Джим, осторожно.
4: Ну вот так и у меня в жизни. Летом я смог кое-чего добиться. Я остался на летнюю школу, и мне повезло, что комендант общежития проявил ко мне дружеское участие. Он убедил меня правильно питаться, бегать и заниматься с тяжестями. И осенью, когда начались занятия, меня было не узнать. Я стал поджарым, мускулистым молодым человеком. Я сбросил вес от 230 фунтов до 160. И впервые в жизни девушки перестали меня избегать.
10: А мне трудно представить, что ты был таким толстым, Джим.
4: Я мечтал о том, чего мне так недоставало в жизни, Су. И кажется, это была ты.
10: Что? Я уверена, что сейчас ты чувствуешь себя гораздо лучше.
4: Ну, еще бы. А сейчас я хочу бросить пить.
10: Да, сейчас почти все употребляют спиртное.
4: Да, это так. Но вот мой отец, например, алкоголик. В прошлом году он пытался застрелиться.
10: О, как это ужасно.
4: О, слава богу, что у него ничего не вышло. Ты знаешь, Су, раньше я считал, что он мне безразличен, но сейчас я понял, это не так.
10: Ты очень добрый, Джим.
4: Мы встречались несколько лет. До чего же хорошо было иметь рядом с собой такое любящее, нежное существо, как моя Су. Ее любовь помогла мне успешно закончить университет и найти хорошую работу. Однажды я пошел на свадьбу к одному из моих приятелей, и там меня ожидал самый настоящий сюрприз.
6: Внимание! Я хочу сделать заявление! Внимание! Я хочу сделать заявление. Раньше моя жизнь состояла из непрерывных кутежей и запоев. Если не верите, спросите ребят. Мало кто видел меня трезвым. Однажды вечером, несколько месяцев тому назад, я так набрался, что свалился и вырубился в какой-то подворотне. Я тогда чудом остался жив. Но Бог позаботился обо мне. Кто-то показал мне Галатам, глава 5, стихи 19-21, в которых говорилось о делах плоти, в том числе и о пьянстве. И я понял, что поступающие так Царство Божие не наследует. Это отрезвило меня, как ничто другое. Я также узнал, что Иисус умер на кресте за мои грехи, чтобы сделать такого пьяницу, как я, достойным жизни на небесах. Я был совершенно пропащим человеком, но он был иного мнения. Он считал, что за меня стоит умереть. И это его любовь. Кто может противиться такой любви? Поэтому я вручил свою жизнь Христу. Ведь чем еще я мог его отблагодарить? Разница между тем, каким я был раньше и какой сейчас, просто невероятная. Он есть путь, истина и жизнь.
4: Меня очень впечатлил его рассказ. И он стал пытаться убедить меня в том, что я нуждаюсь в Иисусе. Но тогда у меня уже был Бог. И этим Богом в моей жизни был я сам. После того, как я и Су поженились, Я снова начал пить и принимать наркотики. И все же я старался, чтобы это ни в коем случае не отражалось на моей работе.
10: Джим, я надеюсь, ты не пойдешь сегодня играть в гольф?
9: Конечно, пойду.
11: Я обещал друзьям, что приду.
10: А как же я? Мне ты ничего не обещал?
11: Ну, ты же не сможешь играть в гольф в твоем теперешнем положении.
10: Я не об этом. Я имела в виду наш брак. Тебе никогда не бывает дома, Джим.
11: Ну, я же перешел на новую работу. Мне будут хорошо платить, вот поэтому я и занят.
10: И поэтому тебе бы следовало проводить свободное время со мной, особенно сейчас, когда я так беспомощна.
11: Ой, ну ты зануда. Я столько работаю, мне нужна какая-то разрядка. Играя в гольф, я получаю ее.
10: А попойки с приятелями? Тоже разрядка? Ты такой же алкаш, как и твой отец.
11: Не смей этого говорить! Я обеспечиваю тебя всем! Мы строим новый дом! Чего ты еще от меня хочешь?
4: Я не мог понять, что она нуждалась во мне, а не в большей зарплате. После рождения дочери я стал еще более озлобленным и нетерпимым. Я хотел больше зарабатывать. Занимая высокий пост в строительной компании, я все время находился в огромном напряжении. Я снова растолстел и весил, как раньше, 260 фунтов. Я постоянно раздражался и конфликтовал с людьми. Моя жизнь стала невыносима и даже ненавистна.
10: О, неужели появился? Почему так поздно? Мы уже давно поужинали.
11: Нет, это просто замечательно. Я работаю по 12 часов в день, еду 15 миль до дома, и ты еще смеешь быть недовольной.
10: А кто в этом виноват? Извини меня.
11: Да как ты можешь меня обвинять за то, что я пытаюсь обеспечить семью?
10: Слушай, я не собираюсь тебя выслушивать.
11: Нет, ты будешь меня слушать.
10: Не
11: я
10: буду.
11: Глава семьи.
10: Мелисса, давай идем отсюда.
11: Куда ты?
10: Не твое дело.
11: Боже, как мне дальше жить? Я не могу так больше, не могу. Прошу тебя, помоги мне. Помоги хоть как-нибудь.
4: Наш брак оказался песчаным замком на морском берегу. Я молил Бога о помощи. Однажды, в порыве надежды, я сказал: «Господи, я верю, нам все-таки удастся как-то решить наши проблемы, правда?» 2 дня спустя я получил ответ.
11: Так вот он, твой рождественский подарок. Документы на развод.
10: Мы знали, что это было неизбежно.
11: Ты сделала это накануне Рождества. Ты все спланировала заранее, да?
10: Понимай, как хочешь.
11: Это же ясно. Так вот, почему за последние 2 месяца исчезло столько денег. Да если бы я не взял чековую книжку, ты бы оставила меня без копейки. А сейчас ты хочешь забрать еще и мой дом. И дочь.
10: Наш брак безнадежен, Джим, ты это понимаешь? У тебя есть 1 неделя на то, чтобы собрать свои вещи и выехать.
11: А почему это именно я должен уезжать? Это мой дом. Это я его строил, красил и отделывал. Все до последней мелочи. А ты что для него сделал, а? Скажи мне.
10: Я терпела тебя своим пьянством и припадками. Если ты не оставишь нас добровольно, тебя заставят силой.
4: Я снял небольшую квартиру на Мейн-стрит. Моя жизнь была разбита. Я не знаю почему, но я начал то и дело вспоминать об Иисусе. Я вспомнил о том, как 2 года назад уже плакал и умолял Его о спасении. Я вспомнил своего друга, жизнь которого так изменилась благодаря Христу. Я вспомнил обо всех других людях, пытавшихся рассказать мне о Нем. И так я осознал, что мне нужно было сделать, и опустился на колени. О Господи, Иисусе! Я глубоко сожалею, что столько лет отвергал Тебя. О, как иначе было бы все в моей жизни, если бы я послушал людей, которых Ты посылал мне. Ведь все, что Ты хотел сделать, это помочь мне. Сейчас я понял это. Прошу Тебя, прости меня за то, что я был так глуп. Ведь Ты же видишь, без Тебя я все потерял. Но я знаю, ты любишь меня. Я чувствую твою любовь.
12: Я хочу полностью отдать свою жизнь тебе. Она твоя. Мне она больше не принадлежит.
10: Ну, что тебе еще нужно?
12: Я пришел взять последние свои вещи.
10: Они вон там в углу. Я их уже отобрала.
12: Су, я только хотел сказать тебе, что я уже не тот человек, что был раньше. Я отдал свою жизнь Христу, и Он подарил мне чувство любви и покоя, которых у меня никогда еще не было. Я словно родился заново.
10: Джим, ты что, пытаешься сделать все, чтобы спасти наш брак, что ли?
12: Да, это правда. Ведь теперь я вижу, что был несправедлив к тебе. Я был ужасным мужем. О, если бы я знал Господа, Он бы помог мне, Он уберег бы нас от всех этих страданий.
10: Поезд ушел, Джим. Давай-ка, бери свои пожитки и уходи.
12: Если бы я был без Христа, наш разрыв просто убил бы меня. Но Он не покидал меня ни на минуту. Я начал читать Библию и при первой же возможности пошел в ближайшую церковь и рассказал пастору о том, что со мной случилось.
13: О, Джим, слава Богу! В тот момент, когда ты поверил, что Иисус Христос есть Сын Божий, ты родился заново.
12: Родившийся заново. Да-да, именно так я себя чувствую.
13: Ты знаешь, Джим, Иисус сказал, только родившийся заново увидит Царство Божие.
12: И что, даже не обязательно при этом принадлежать какой-либо церкви?
13: Конечно. Спасение — это нечто, происходящее только между тобой, Джим, и Господом. И любой верующий может поделиться с тобой этой вестью. Но спасительная вера может быть дана тебе только, Джим, Богом, когда твое сердце будет готово к этому. Посмотри, что написано в Библии. Ты видишь, Ефесянам 2 глава, стих 8 и 9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтоб никто не хвалился».
12: Ну, должно быть, мое сердце было уже готово. Я знал, что нуждаюсь в нем.
13: Мы все в нем нуждаемся, Джим, все. Потому что Бог говорит, что все мы согрешили, и расплатой за грех является смерть. Но ты знаешь, через Иисуса Христа нашего Господа Бог дарит нам вечную жизнь.
12: Что мне поражает больше всего, так это то, насколько глубоко я изменился. Если даже прежние мысли и чувства иногда посещают меня, то какой-то голос в моей душе напоминает мне о лучшем пути.
13: Вот прочитай, что написано в Иезекииле, глава 36, стих 26. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное».
12: Я поделился своими чувствами и верой в Христа со своими близкими. И к моей великой радости могу сказать, что мой старший брат и сестра сейчас регулярно посещают церковь и свидетельствуют о любви Иисуса. Мама тоже вверила свою жизнь Господу, но больше всего переменилась жизнь моего отца.
14: Я знаю, ты помогаешь в приюте для бездомных.
12: Да, конечно, пап. Ты знаешь, я каждый день вижу то зло, которое несет с собой пьянство.
14: С той ночи, когда я пытался покончить с собой, я не пью.
12: Жаль, что нам приходится учиться на своих ошибках. Правда, папа?
14: Да. Знаешь, когда ружье не выстрелило, я сделал для себя удивительное открытие. Я понял, что есть сила, которая выше наших желаний.
12: Папа, а когда ты начал пить?
14: В 12 лет. Отец бросил нас, когда я был еще пацаном. Спиртное хоть как-то помогало забыться. Затем война в Корее. Там и начались настоящие запои. Особенно после ранения, когда чудом остался жив.
12: Я не знал этого.
14: Ты еще многого не знаешь, сынок.
12: Да. Сейчас я вижу это. Но, по крайней мере, я познал Христа. Его любовь помогает мне во всех испытаниях.
14: Я тоже верю в Господа. Он неоднократно спасал мне жизнь. Вот почему я решился рассказывать людям на своем собственном примере о том, что чрезмерное употребление алкоголя разрушает душу и тело.
12: Я очень горжусь тобой, папа. Ты стал другим человеком.
14: Мне стыдно. Столько мучений я причинил вам всем. Но, к сожалению, прошлого не вернуть.
12: Но, папа, Иисус не даст нам отчаяться. Он любит нас. Мне очень жаль, что я потерял семью, прежде чем нашел Господа. Но я надеюсь, что трагедия моей жизни послужит ему для того, чтобы предупредить других и помочь им быть мудрее и избежать несчастий, выпавших на мою долю. Сейчас я прохожу 2-годичные курсы по изучению Библии. Бог призвал меня к этому. Однажды я начну полновременное служение, рассказывая людям об Иисусе. В Луки, глава 15, стих 7, Господь сказал: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Вот какова любовь Божия! Он хочет, чтобы ни один не погиб, но жил и имел жизнь вечную.

Друзья, вы даже не представляете, как велика божеская любовь. Не позволяйте прошлому удерживать вас от покаяния. Иисус умер, чтобы освободить нас, и Он воскрес из мертвых, чтобы дать вечную жизнь. Пригласите Его в ваше сердце и жизнь, и да благословит вас Господь.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Голос Ант». Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать». У микрофона Виталий Кливер. Сегодня мы продолжим цикл передач с темой «Церковь Бога Живого». В начале этой передачи хотелось бы дать краткий обзор тому, о чем мы говорили в прошлый раз, а затем углубимся в сегодняшнюю тему о теле Христа. Итак, давайте поверхностно коснемся содержания прошлой передачи. Мы разобрали тот факт, что быть на маслине – это еще не значит иметь живую связь с Богом. Кто исповедует Христа, тот номинально стоит на почве веры и тем самым находится в области благословений Божьих здесь, на земле. Эту область благословений и символизирует маслина, а точнее ее сок. Это значит, что тот, кто исповедует христианство, независимо от личного рождения свыше, сделался общником сока маслины. Но это еще не говорит о том, что он имеет вечное спасение. Мы говорили и о том, что в будущем номинальное христианство будет отломлено от маслины и больше никогда не привьется, в отличие к Израилю, который будет привит, потому что Бог силен опять привить их. Мы также приступили к рассмотру одного из четырех символов Церкви Божьей, а именно Церковь как тело Христа. Мы уяснили, что, во-первых, тело не могло быть, пока Христос, глава, был на небе, и, во-вторых, Церковь не могла возникнуть раньше, чем совершилось крещение Духом Святым в день Пятидесятницы. И в заключение мы рассмотрели стих Библии, где нам впервые встречается тема о теле Христа. Это послание к римлянам, 12 глава, 4 и 5 стихи. Давайте теперь пойдем дальше. Вторично, истину об одном теле, если не считать краткого упоминания о нем в связи с вечерей Господней в 10 главе, мы встречаем в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, 12 и 13 стихи. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Изображая единство верующих со всеми их особенностями и разнообразием, Павел снова использует здесь образ человеческого тела. Так же, как природное тело состоит из многих и разных членов, образующих один организм, так и церковь представляет из себя одно гармоничное целое, органическое единство, действующее посредством различных даров, которые разделяет дух как ему угодно. Связь между главой и телом является такой глубокой, что Христос и Церковь названы здесь одним словом – Христос. Бог смотрит на Христа и Церковь как на одного человека, который, хотя и имеет много членов, представляет из себя совершенное единство. Церковь соединена с Ним, и это произошло благодаря тому, что все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. В этом теле прекращаются все религиозные общественные различия. Христос является все во всем. Крещение

одним духом не означает получение божественной жизни. Это крещение, как мы уже видели в прошлой передаче, было даровано не тем, которые, пребывая в неверии, были мертвыми, но уже ожившим. Дух Святой, которого Бог послал в день Пятидесятницы на эту землю как ответ на совершенное Сыном Его дело искупления, соединил истинных верующих со Христом во славе и соединил их друг с другом. Именно это была Его первая функция. Что же таким образом сделало верующих членами тела Христова? Крещение Духом Святым. Не водное крещение, ибо оно представляет из себя сугубо личное дело. Петр говорит: «И да крестится каждый из вас». Каждый. Это не массовое действие, а каждый сам должен прийти и креститься в воде. Это водное крещение является погребением и совершается в смерть его. Существует ли различие между быть крещенным одним духом и быть напоенными одним духом? Что означают эти выражения? Во-первых, нам нужно немного остановиться на переводе этого места. Выражение «ибо все мы одним духом крестились в одно тело» было бы правильнее перевести «ибо в одном духе мы все крещены в одно тело». Во-первых, нужно заметить, что не мы крестились, а нас крестили. Во-вторых, мы видим разницу в выражениях «одним духом» и «в одном духе». И в-третьих, в синодальном переводе мы видим, что слово «дух» написано с заглавной буквы, что наталкивает читателя на мысль, будто речь идет о Духе Святом. Но это не совсем правильно. В греческом тексте в этом случае перед словом «дух» не стоит артикль «то», что точно определяло бы Духа Святого или Духа как личность. Таким образом, выражение «ибо в одном духе» означает божественное влияние, которое проявляется при таинственном событии крещения Духом Святым. То же самое выражение, кстати, встречается в книге Откровения, в 1 главе 10 стих, где Иоанн пишет «Я был в духе в день воскресный». Здесь слово «дух» также без артикля «то». Но здесь, в Синодальной Библии, слово «дух» перевели и написали правильно, с маленькой буквы. Выражение «в одно тело» указывает на результат, который достигается этим влиянием Божьим. А быть напоенным одним духом указывает тот путь и тот способ, которым достигается этот результат. Иначе говоря, божественным влиянием люди были крещены Духом Святым посредством напоения их этим Святым Духом. Или если посмотреть с другой стороны на эту истину, то можно сказать, что люди были напоены одним Духом Святым, так как они были крещены в одно тело, божественным влиянием на них. Греческое слово «потицо» означает «пить», «давать пить». Таким образом, выражение «и все напоены одним духом» означает «мы все имеем возможность пить этот дух». Дух Святой. Речь здесь идет о личном принятии Духа Святого. Я вижу, здесь содержится намек на одно место в Евангелии от Иоанна, 7 глава с 37 стиха. На это место мы в прошлом уже обращали внимание. Я зачитаю это место еще раз. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Следствием сказанного тогда были реки воды живой, текущие из чрева отдельных верующих. Здесь же, в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, 13 стихом, отдельные верующие вследствие личного принятия Духа Святого соединяются в одно тело,
тело Христово. Этот стих представляет из себя категорическое утверждение, которое стоит в прошедшем времени и говорит о событии, совершившемся в прошлом. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, и все напоены одним духом». Это дает основу говорить, что крещение духом не повторяется каждый день. Тело не образуется все снова и снова. То, о чем говорил Господь Иисус в Деяниях апостолов 1 главе 5 стихом, исполнилось в день Пятидесятницы. Вначале церковь составляли только верующие из иудеев. В Деянии апостолов, в 8 и 10 главе, мы читаем, что к ним присоединились верующие самаряне и язычники. Тело Христово лишь тогда приняло предначертанную ему законченную форму, когда и верующие из язычников были включены в это единство. Поэтому апостол говорит «иудеи и еллины». Но это последующее присоединение к телу Христову нигде в Священном Писании не названо крещением Духом Святым, но запечатлением или помазанием. Тот, кто сегодня в это время благодати верою основывается на совершенном Христом деле искупления, получает Духа Святого, который запечатлевает и помазывает его. Это тот же самый Дух Святой, и благодаря тому, что Бог, Дух Святой, живет теперь в теле верующего, как в храме, он становится членом тела Христова. Хочу подтвердить некоторыми примерами из Деяний апостолов тот факт, что Писание, говоря о присоединении к церкви отдельных верующих после Дня Пятидесятницы, избегает выражения «крещение Духом Святым». Первый пример – Деяния апостолов, 2 глава, 38 стих. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Следующий пример – Деяния апостолов, 8 глава, с 15 стиха. «Которые пришедшие помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса». Далее, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово. Это 10 глава, 44 стих. Этим я постарался показать ту истину, что крещение Духом Святым было разовым событием, благодаря которому на земле было образовано тело Христово, и что верующие последующих дней делаются участниками этих благословений через личное принятие Духа Святого. Может быть, для лучшего уяснения этой истины будет полезным пример, которым нередко пользовался уже давно отошедший в вечность один из служителей Божьих. Представим себе прекрасный летний день и пруд при полном отсутствии малейшего ветерка. Этот пруд по краям порос тростником, который местами достигает середины его. Бросим в середину пруда булыжник. Он погрузится на дно, а на поверхности воды возникнут кругообразные расходящиеся в стороны волны. Этот бросок камня соответствует Дню Пятидесятницы. А возникшие при этом волны представляют ту маленькую группу в горнице числом 120. Круги отброшенного камня быстро распространяются и вскоре достигают ближайшего тростника, включая в себя и его. И в то время, как эти кругообразные волны распространяются все дальше и дальше, и, наконец, достигают берега, они включают в себя все больше тростника, пока, наконец, весь тростник не окажется захваченным ими. Точно так каждая душа, которая через веру в Христа получает спасение и запечатлевается Духом Святым, делается участницей в крещении Духом Святым, которое произошло однажды. Это не означает каждый раз нового крещения, но все запечатленные имеют часть в этом благословении. Они принадлежат к этому чудному единству. Теперь
Время обратить внимание на то, что истина о теле Христовом представлена нам в Писании в трех аспектах – временном, в местном и в вечном. Но об этом мы поговорим после музыкальной паузы.

Дорогие наши радиослушатели, в эфире программа «Голос Анд» с передачей «Слушать, думать, понимать». До музыкальной паузы мы остановились на том, что тело Христово представлено нам в Писании в трех аспектах – временном, местном и вечном. Давайте рассмотрим, во-первых, тело Христово в его временном аспекте. При изучении первого послания к Коринфянам, 12 главы, мы уже видели, что все верующие вместе образуют тело Христово. Но теперь я делаю важное дополнение. Имеются в виду все верующие, которые в каждый данный момент, в период между Пятидесятницей и Восхищением, живут на земле. Апостол по смыслу первого послания к Коринфянам в 12 главы не имеет в виду, что одна часть тела пребывает на небе, а другая на земле. То, что он говорит о живых верующих, а не об отшедших в вечность, находящихся в раю братьях и сестрах, ясно видно из стиха 26. «Страдает ли один член? Страдают с ним все члены. Ведь на небе ни один член больше не страдает. Усопшие в этом смысле не принадлежат к телу Христову на земле, подобно как находящиеся в отпуске или в запасе солдаты не принадлежат к действующей части. Ведь тело, которое, как мы помним, было храмом Духа Святого, теперь лежит в могиле и подвержено тлению. Благодаря тому, что тело верующего было жилищем Духа Святого, он сделался членом тела Христова, но теперь эта хижина разрушена. Во избежание ошибочных мыслей необходимо добавить, что верующие, умирая, не теряют Духа Святого, как бы не имея больше никакой связи с Ним. Слова Господа Иисуса в Евангелии от Иоанна в 14 главе говорят скорее о противоположном. Он пребудет с ними вовек. Конечно, все усопшие во время благодати, которые ныне находятся как бы в резерве, в день, так сказать, всеобщей мобилизации в полном составе примут в ней участие. Когда Господь Иисус вернется, чтобы взять свою невесту, все они будут принадлежать к телу Христову в его вечном аспекте. Но когда тело Христово представлено на земле, усопшие не являются его частью. Не было такого момента во время нахождения на земле тела Христова, чтобы в нем недоставало какого-либо члена. Тело с недостающими членами, или, если можно так выразиться, покалеченное тело, не имеет основания в учении Писания о Церкви Божьей. Поэтому нам не нужно молиться, чтобы Господь к телу своему еще добавил членов. Тело по замыслу Божию всегда гармонично и совершенно. Писание ясно учит, что оно растет возрастом Божьим и действует, к чему оно не было бы способным, если бы в нем отсутствовали некоторые члены. Поэтому Писание всегда говорит о членах тела, о всяких взаимно скрепляющих связях, лишь представляя тело как нечто целое, неразрывное. Апостол Павел в послании к Ефесянам в 4 главе с 15 стиха пишет по этому поводу следующее. «Но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и скрепляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Таким образом, рассматривание тела с этой стороны мы можем назвать его временным аспектом, который показывает нам, чем является тело Христово в настоящее время и как должны представлять его верующие в это время. Эта сторона имеет огромное значение не только в связи с истинной сущностью тела Христова в каждый момент его существования на земле, но и глубоко касается практической жизни Церкви. Писание не знает независимых друг от друга поместных церквей. Фактом существования поместных церквей мы сейчас еще кратко займемся, но они не являются независимыми друг от друга, потому что все вместе они образуют одно тело Христово на земле.
Там, где тело находит свое видимое выражение, оно растет возрастом Божиим. Все живые верующие принадлежат к этому телу Христову. Все это тело растет благодаря тому, что отдельные верующие, подобно составам и связям, выполняют данные им главою функции. Ни один член не может сказать другому: «Ты мне не нужен». «Я не могу обойтись без тебя, а ты без меня». И если ты живешь на Северном полюсе, а я на Южном, то это, в принципе, ничего не меняет. Именно об этом говорит первое послание к Коринфянам, 12 глава. И если отдельный член не может сказать другому: «Ты мне не нужен», тем более поместная церковь не может сказать о другой, что она не нуждается в ней. Независимость – это не Божий принцип. Бог нас, как членов, сделал зависимыми от Христа, главы тела, и Он же сделал нас зависимыми друг от друга. И в Божьем порядке мировоздания мы также не видим принципа независимости, ибо Он Сам даровал всему жизнь и дыхание, и все. Претендовать в духовных вопросах на независимость означает в конечном итоге не что иное, как свободомыслие и своеволие. Мысль, что одна поместная община может действовать по другим принципам, чем другая, совершенно не согласуется ни с буквой, ни с духом Священного Писания. Когда апостол Павел был употреблен Богом, чтобы описать порядок в церкви, и как раз в его первом послании к Коринфянам мы читаем это, он пишет не только церкви Божьей, находящейся в Коринфе, но также и всем призывающим имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, как их, так и нашего Господа. Те истины, все те принципы, что он написал верующим в Коринфе, относятся к каждому, исповедующему Христа как Господа, к какой бы поместной церкви он ни принадлежал. Когда апостол послал к коринфянам своего возлюбленного сына Тимофея, чтобы он напомнил им о его путях во Христе Иисусе, он затем добавляет: «Как я учу везде во всякой церкви». Когда в 7 главе он касается отношений между мужчиной и женщиной, он заканчивает свое наставление словами: «Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам». И то, что апостол установил в церквах галатийских, касается и коринфян, и нас сегодня. Все это говорит нам о том, что никакой независимости между верующими, живущими в различных местах, нет и быть не может. Это было бы полным отрицанием истины о едином теле Христовом на земле. Нет, Писание ничего не знает о союзе поместных общин, в котором каждая совершенно автономна. Будем держаться того, что сказано нам в послании к Ефесянам в 4 главе 4 стихом: «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания». Бог хочет, чтобы мы старались сохранять единство Духа в союзе мира. О том, что это значит, мы будем говорить в следующих передачах. Теперь же со всей настойчивостью мы подчеркнем еще раз. Отрицание тела Христова в его временном аспекте обязательно ведет к небиблейским принципам и практике, которые обесчестят главу тела, Христа, и причиняют много вреда детям Божьим. Я уже не раз употреблял выражение «поместная церковь». Теперь я хотел бы ближе подойти к этой стороне тела Христова. В конце 12 главы 1 послания к Коринфянам находится один весьма важный для нашей темы стих. «И вы – тело Христова, а порознь – члены». Апостол, имея в виду всех верующих на земле, говорил о теле, о его членах и о разнообразных функциях, которые они выполняют для пользы всего тела. И вдруг он неожиданно говорит: «Вы – тело Христово». Кого он имел в виду, говоря «вы»? Очевидно, верующих в Коринфе, как видно из обращений в обоих посланиях к язычникам в Коринфе.
Они не просто как верующие христиане жили в той местности, но они образовали поместную церковь Божию в Коринфе, и она также представляла из себя выражение великой истины единого тела. Таким образом, мы видим здесь тело Христово в его местном аспекте. Это тоже весьма важная сторона, когда речь идет о том, чтобы показать, что представляет из себя единое тело и совокупность нас, как членов его тела. Богу угодно, чтобы тело Христово было видимо в той или иной местности на земле. В этом смысле верующие в Коринфе представляли из себя тело Христово в Коринфе. Это не означало, что верующие других мест были вне этого тела. Но как поместная церковь они имели в себе признаки тела Христова и должны были проявлять их в своей местности. Бог еще и сегодня хочет видеть это в каждой поместной церкви. Сознают ли это дети Божьи или нет? Но Бог на всех верующих в каждой местности смотрит как на тело Христова, то есть как на проявление тела Христова в данной местности. Это их преимущество и в то же время великая ответственность, чтобы трудиться в своей местности для Христа и действовать в соответствии с принципом единства Его тела. Существует только одно тело, так же, как и только лишь одна глава – Христос. Всякая независимость исключена. Каждый истинный христианин уже теперь сознает, как важны эти принципы для каждой поместной совокупности верующих. Конечно, церковь сегодня находится в состоянии разорения, и ни одна группа верующих в той или иной местности не может утверждать, что именно она представляет из себя тело Христово. Но и во времена упадка Бог не дает нам других принципов для наших действий. Мы призваны как тогда, так и теперь предварять в жизнь эти принципы единства тела и решительно отклонять все то, что противоречит великой истине единого тела. На этом я заканчиваю сегодняшнюю передачу. У микрофона был Виталий Кливер. Пусть Бог благословит вас.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Вас приветствуют сотрудники радиопрограммы «Земля и небо».
2: Кистозным фиброзом заразиться нельзя. Эта болезнь передается по наследству. Ежегодно на свет рождаются тысячи детей с наследственным фиброзом. Половина больных кистозным фиброзом умирает к 27 годам. Доктор Фрэнсис Коллинз разработал новый метод, помогающий найти способы борьбы с генетическими заболеваниями, в том числе и с кистозным фиброзом. О его работе уже писала пресса во многих странах. Когда-то доктор Коллинз смеялся над христианством и говорил, что все это чушь Иисусова. А что он думает об этом теперь? Сегодня доктор Коллинз – один из ведущих современных ученых-генетиков. Он расскажет нам о своей жизни –

Добро пожаловать на волну радиожурнала «Поиски и открытия». В нашей передаче мы рассказываем об ученых, о тех людях, которые находятся в постоянном поиске истины. Своими находками они делятся с нашими слушателями. Сегодня мы расскажем об одном известном ученом, о его жизни, работе, идеях, мировоззрении.

0: Представьте себе, что вы талантливы, молоды, и у вас уже две ученые степени по физической химии и по медицине. Вы столкнулись с болезнью, которая называется кистозный фиброз. Ежегодно от этой болезни умирают тысячи людей, и медицина против нее бессильна. При кистозном фиброзе организм вырабатывает густую слизь, которая засоряет легкие и вызывает серьезные инфекционные заболевания, буквально затопляя тело человека жидкостью. Вы знаете, что излечить эту болезнь можно одним единственным способом. Необходимо отыскать этот дефектный ген, из-за которого организм так неправильно ведет себя. При этом вам известно, что в человеческом организме тысячи разных генов. Как среди них отыскать этот самый единственный? И потом, как его вылечить?
1: Я искал подходящие сравнения, чтобы показать, как трудно найти какой-то определенный ген, не зная его функции и не зная, к какой хромосоме он прикреплен. Знаете, это все равно, что пытаться отыскать какой-то один определенный испорченный водопроводный кран или какую-то одну определенную перегоревшую лампочку в Соединенных Штатах, не имея при этом представления даже о том, в каком штате они находятся. С математической точки зрения, именно такого рода задача стоит перед нами, когда мы хотим найти ген кистозного фиброза, а затем определить, какой именно дефект или мутация в его структуре приводит к тому, что он становится причиной этого заболевания.
0: Доктор Коллинз разработал и запатентовал так называемый метод хромосомного прыжка, который значительно сокращает время на поиски дефектного гена. Доктор Коллинз объяснил концепцию хромосомного прыжка и рассказал, как он пришел к ней.
1: Я уже защитил диссертацию и работал в Йельском университете. Я искал ответ на вопрос, как быстрее обследовать обширный участок определенной хромосомы. Мне был известен старый способ, так называемый хромосомный проход, предполагавший последовательное рассмотрение каждого гена в отдельности. По моим подсчетам, такое обследование заняло бы 10 лет. Мне было жалко тратить столько времени. Мой метод был, по сути, довольно прост. Если вы хотите из конца в конец пройти какую-то длинную цепочку ДНК, вы просто берете ее и делаете из нее круг, сводя противоположные ее концы в одну точку. Сводя эти концы вместе, вы как бы совершаете прыжок и далее обследуете только эту точку соединения, забыв про остальной круг.
0: В четверг, 20 сентября 1990 года, доктор Коллинз со своими коллегами из Мичиганского университета и университета штата Айова удивили медицинский мир новым открытием. Сначала они искусственно сконструировали нормальный ген. Затем они внедрили его в клетку, содержавшую дефектный ген, который вызывает кистозный фиброз. В результате больная клетка начала функционировать нормально. Доктор Коллинз очень скромно расценивает это достижение. На пресс-конференции он сравнил его с выходом астронавтов на околоземную орбиту с экспериментальной целью высадки человека на Марсе. Однако многие ученые считают, что это очень важный шаг вперед и что доктор Коллинз заслуживает премии в области научных открытий. Сегодня мы передадим интервью с доктором Коллинзом.

Вы слушаете еженедельный получасовой радиожурнал «Поиски и открытия». Наш рассказ о поисках новых научных фактов и о тех выводах, к которым ученые приходят в результате их открытий.

0: Доктор Коллинз, вы много лет посвятили генетическим исследованиям. Как вы считаете, генетические материалы образовались случайно и стихийно, или же это результат целенаправленного замысла?
1: Вы знаете, что для меня это безусловное свидетельство замысла великого конструктора. Работа в области генетики приносит радость еще и потому, что иногда дает возможность заглянуть в творческий замысел Бога, сотворившего жизнь. Например, хотя я вижу, как страдают люди от кистозного фиброза, когда какой-то ген начинает капризничать, в то же время я вижу, с какой великой точностью функционирует система, когда этот ген работает как следует. Это очень важный ген, и отрегулирован он таким образом, что функционирует только в определенных видах ткани, например, в легких и в потовых железах. Он используется в строго определенном количестве, а в нужный момент он сам отключается. Он определенным образом расщепляется, чтобы образовать нужный вид белка. Это очень сложный белок. Пройдет еще лет 100, прежде чем мы сумеем в нем разобраться. Однако он выполняет все операции, необходимые для того, чтобы клетки функционировали нормально и препятствовали развитию болезней. В этой системе есть поразительная гармония. Очень трудно себе представить, чтобы она могла возникнуть случайно. Ценность религиозного опыта ученого заключается в том, что он вдруг начинает понимать до этого понятное только Богу. Я убежден, что Бог сам хочет, чтобы мы пытались разобраться в сотворенном им мире. И я счастлив, что мне выпала такая возможность.
0: В одной из своих лекций вы процитировали стих из Библии, в котором речь идет о развитии младенца в утробе матери. Обращаясь к Богу, псалмопевец говорит: «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен».
1: Да.
0: В этом стихе, написанном тысячи лет назад, использован образ Бога, который ткет нас в чреве матери. Насколько подходящим кажется вам сегодня на уровне современных знаний об устройстве человеческого организма этот образ Бога-ткача?
1: Что ж, цепочка ДНК действительно похожа на нить, из которой ткут ткань. Это основная нить человеческой жизни. В ней содержатся все инструкции, по которым одна оплодотворенная яйцеклетка развивается в полноценный человеческий организм. Так что образ Бога-ткача вполне оправдан.
0: Айзек Азимов говорит, что своими способностями он обязан тому, что выиграл в генетической рулетке. Ощущаете ли вы нечто похожее в связи с открывшейся перед вами возможностью облегчить страдания людей?
1: Нет, нет, нет. Я ощущаю, что Бог щедро одарил меня, предоставив мне возможность работать в этой области. Я не считаю, что у меня какие-то выдающиеся способности. Просто Бог открыл мне многие двери, поэтому я должен быть уверен, что использую все эти возможности таким образом, чтобы служить Богу и работать во славу Божию, а не ради себя самого. От всякого, кому дано много, много и потребуется.
0: Псалмопевец Давид, описывая роль Бога в своей жизни, воспользовался словами: «Бог мой пастырь». А вы как бы описали Бога?
1: Я бы сказал, что Бог – это художник. Я же пытаюсь понять созданную им картину. Он – творец, а я – ценитель его творчества. Моя деятельность во многом состоит из стремления понять, каким образом Бог соткал нас. И когда мне это хоть в малой степени удается, я испытываю громадное удовлетворение. И когда я обнаруживаю новые подробности в строении природы, я не могу не испытывать восторга перед творением Божьим.
0: Насколько я знаю, в какой-то период вашей жизни вы были атеистом.
1: Да, ребенком я ходил в церковь, в основном пел в церковном хоре. Я много узнал там про музыку, но почти ничего не узнал про Бога и про учение Христа. Поэтому, когда в колледже меня начали спрашивать, почему я верю в Бога, я понял, что не сумею защитить слабые проблески веры, которые у меня были в то время. И как-то незаметно я стал агностиком. А потом, когда я пошел учиться в университет, на физический факультет, там царил ограниченный рационалистический принцип. Все должно было выражаться в уравнениях. Бога, судя по моим наблюдениям, никак нельзя было свести к какому-то одному уравнению. И я решил, что, скорее всего, никакой нужды в существовании Бога нет. Так от агностицизма я скатился в атеизм. Лет 5 я был атеистом.
0: И что же вас вернуло к вере в Бога?
1: В общем, это был нелегкий период в моей жизни. Часто я думал о том, что ни разу не попытался, как следовало бы настоящему ученому, разобраться в данных, скопившихся по этому вопросу. Я стал атеистом, в общем-то, бездумно. Просто я не хотел на этой теме сосредотачиваться, потому что не знал, как к ней подойти. Когда мне было 27 лет, один знакомый рассказал моей жене про учение Евангелия, и она уверовала во Христа. Помню, она пришла тогда домой такая взволнованная и все хотела рассказать мне. В Евангелии она нашла ответы на все свои вопросы. Зачем ей жить? Что она должна делать? У нее было много психологических сложностей, связанных с детством. И тут Христос одним ударом все их разрешил. Но я не хотел и слышать про Евангелие. Я тогда сказал ей, чтобы она не морочила мне голову этой чушью про Иисуса. Я думал тогда, что все это может быть и полезно для нее, но ко мне никакого отношения не имеет. Однако прошло несколько месяцев, и когда я стал замечать, как сильно она изменилась, я начал ощущать в себе легкое любопытство. Это любопытство плюс мысль о том, что я ни разу не подверг серьезной проверке евангельские аргументы, привели к тому, что я решил всерьез заняться исследованием христианского учения. Пастор церкви, которую посещала моя жена, познакомил меня с произведениями философа Клайва Льюиса.
0: С какой же книги Льюиса вы начали?
1: Это была «Сущность христианства». Я перечитывал ее, наверное, раза 4 или 5. Вначале Льюис подходит к христианству скептически, а затем вводит абсолютно неопровержимые аргументы, вынуждающие читателя допустить хотя бы возможность веры. Разумеется, к вере нельзя прийти только под влиянием интеллектуальных доводов, но можно, по крайней мере, допустить такую возможность. Потом я прочел «Сюрприз от Иова», в котором Льюис описал процесс собственного обращения в веру, а потом все рассказы Нарнии. По сей день я периодически перечитываю «Сущность христианства», потому что это очень глубокая книга. В ней такие убедительные аргументы. Льюис всегда заранее предвидит возражения, которые вы хотите привести, и всегда первым их опровергает.
0: Что же в книге Льюиса произвело на вас самое большое впечатление?
1: Вероятно, его самый убедительный аргумент заключается в том, что наше ощущение добра и зла нельзя объяснить ни с помощью теории эволюции, ни с помощью теории бихевиоризма. Живущее в нас знание того, что хорошо и что плохо, можно объяснить только как отблеск глубочайшей святости нашего Творца. Причем это знание не является неким стадным инстинктом, который охраняет нас, потому что часто мы совершаем дурные поступки или, наоборот, знаем, как нужно поступать, и поступаем по-другому. Но все равно мы знаем, что хорошо, а что плохо. Обычно людям бывает трудно принять этот аргумент, и часто они пытаются сопротивляться. Но это очень глубокий аргумент. В свое время он оказал на меня большое влияние, да и до сих пор оказывает.
0: Как будто Бог вложил в недра вашей души совесть, да?
1: Вот именно, как доказательство своего существования.
0: А до того, как обратиться в христианство, вы сначала вернулись к Богу? Вероятно, вы сначала интеллектуально уверовали в существование Бога, а уже потом стали верным последователем Иисуса Христа.
1: Да, хотя промежуточный период был очень краток, не больше месяца. В своей сущности христианства Льюис ведет читателя по такому пути. Он начинает рассуждение с точки зрения агностика или атеиста и подводит вас к принятию идеи Бога. Затем, исходя из того, что вы готовы принять идею Бога, он описывает все существующие варианты религии и по ходу дела дает ответ на вопрос, какая из них представляется ему наиболее убедительной с интеллектуальной точки зрения. Следуя за ним, я пришел к христианскому мировоззрению. Однако, как и большинство людей в такой ситуации, в глубине души я опасался, что мне придется слишком дорого за это заплатить, и что мне придется расстаться с привычным и удобным образом жизни. Все же, несмотря ни на что, я испытывал непреодолимую необходимость поручить свою жизнь Иисусу Христу. В таких сомнениях прошел целый месяц, а потом, как-то чудесным осенним днем, мы с приятелем решили прокатиться в штат Вашингтон. Мы приехали в горы и пошли гулять. Нас окружало абсолютно величественное Божье творение. Острые зубцы горных вершин, изумительные водопады и леса. Больше сопротивляться я не мог. Я упал на колени прямо посреди поля и попросил Христа навеки взять мою жизнь в свои руки. С тех пор я никогда не сожалел об этом решении.
0: А вы помните, какие именно слова вы говорили тогда?
1: К сожалению, в точности слов я не помню, но смысл моих слов был такой. «Боже, я не хочу больше сопротивляться. Я верую в Тебя. Мне нужно многому научиться. Прошу Тебя, прости меня за все, что я совершил». За этот месяц сомнений у меня возникло острое чувство своей греховности, поэтому я просил Бога очистить меня и всегда впредь направлять мою жизнь.
0: А у вас есть еще какие-нибудь любимые библейские стихи, кроме стиха о генетической ткани?
1: Мне очень нравится 5 стих из 1 главы послания апостола Иакова. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Многое из того, чем я занимаюсь, можно назвать исследованием Божьей мудрости. Этот стих напоминает мне о том, что только Бог дает нам мудрость. Сам по себе, без Его помощи, я никогда ее не обрету.
0: Что бы вы хотели сказать тем из наших слушателей, которые до сегодняшнего дня не задумывались всерьез о Боге?
1: Я бы сказал им, что в 20 веке широко распространилось заблуждение, будто вера в Бога нужна только сентиментальным людям, неспособным логически мыслить, и что современный разносторонне образованный человек – не сможет веровать в Бога, не вступая при этом в противоречие со своими знаниями. Это просто неверно. Между моей христианской верою и всеми моими научными знаниями нет никаких противоречий. Я глубоко убежден, что, по крайней мере, в той области науки, в которой я работаю, мало верующих просто потому, что мало кто из моих коллег пытался всерьез разобраться в имеющихся данных. Редко бывает, чтобы человек, который серьезно занимается изучением этих данных, в конечном счете не пришел бы к Христу. Если человек внимательно читает Библию, если он всерьез задумывается над тем, кто такой Иисус Христос и что Он совершил, пойдя ради нас на смерть, по-моему, после этого он просто не сможет отвернуться от Христа и идти своим путем. Поэтому я бы советовал всем, в первую очередь, внимательно ознакомиться с фактами.
0: Большое вам спасибо, доктор Коллинз.

В эфире «Поиски и открытия» – христианский научно-популярный журнал. На следующей его странице наше знакомство с работой и находками ученых продолжится.

Один из ведущих современных ученых-генетиков уделил время серьезному изучению фактов о Боге. В процессе этого изучения он обрел Бога. Много важных фактов он почерпнул из книги, которые он перечитывал несколько раз. Книга «Сущность христианства» покойного английского профессора Клайва Льюиса помогла многим людям обрести Бога. Доктор Коллинз говорил также, что важным фактором в его обращении к христианству были глубокие перемены, происходившие в жизни его жены. Его жена пояснила потом, что в детстве и ранней юности ей пришлось пережить немало несправедливостей, и душа ее была полна обид и страхов. В какой-то момент она впала в такую депрессию, что не могла водить машину и иметь дело с деньгами. Когда она приняла Господа, через некоторое время ее муж стал замечать, что в ней происходят существенные перемены. Сначала он говорил, что слышать не желает всякую чушь про Иисуса, так что она старалась ничего ему не говорить. Однако перемены в жизни госпожи Коллинз говорили сами за себя. Когда Христос нашел ее, она была больной и разбитой женщиной. За несколько лет он снова поставил ее на ноги. Когда госпожа Коллинз приняла прощение, которое предлагал ей Господь, она простила всех людей, которые в прошлом оскорбляли и обижали ее. И она почувствовала, как из ее души ушли гнев и обида, а вместе с ними ушла и неизлечимая депрессия. В результате доктор Коллинз убедился в том, что в нашей жизни действует некая сила, намного более значительная, чем он сам. Доктор Коллинз с энтузиазмом говорил о книге «Сущность христианства», но предупреждаю вас заранее, эта книга не для тех, кто предпочитает зарывать голову в песок. Если вы не хотите ничего знать о возможности существования Бога, даже и не раскрывайте ее. Если вы хотите быть своим собственным Богом, даже не прикасайтесь к сущности христианства, потому что после этой книги вам будет гораздо труднее игнорировать Бога истинного, о котором в ней так убедительно говорится.

сегодняшней передаче мы сказали, что суждение человека, его мнение, впрямую зависит от той информации, которой он располагает. Сегодня вы получили информацию новую для вас. Каково ваше мнение о ней? Нам, сотрудникам радиожурнала «Поиски и открытия», который вы только что прослушали, очень хочется узнать ваше мнение об услышанном. Мы не ожидаем, что вы во всем согласитесь с нами. Если у вас есть возражения, мы с удовольствием их рассмотрим.

и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

важное в жизни. Марфа, Марфа, печешься о многом, а одно только надо тебе, чтобы быть в единении с Богом, что Мария избрала себе. Так сказал ей Спаситель когда-то, в свою бытность еще на земле. Слово Божье дороже, чем злато, в этом мире, погрязшем во зле. Братья, сестры, мои дорогие, будем слово Христа возвещать, что без сумрака смерти слепые взоры к Богу могли направлять. Боже, Боже, воскресший из мертвых, освети наши злые сердца, чтобы в них и холодных, и черствых запылала любовь без конца.

в тиши ночной, один в тиши ночной читаю слова твои, Творец святой, и милости твои считаю благоговейной душой. Судьбу свою тебе вверяю, я знаю, мудр в советах ты. Тебе я сердцем доверяю и вижу свет среди темноты. Когда порой ослабеваю, тогда свой взор подъемля я к тебе, Отец святой, взываю, о, укрепи твое дитя. И ты, Творец, моленью внемля, мне силу снова подаешь, и мощной рукою бремя ты, сняв, вперед меня ведешь.

Волчица, голодная, злая волчица, прокралась в деревню в ночи. По снегу живот волочится, и в пасти зуб о зуб стучит. В пещере холодной волчата без матери смирно сидят. На них только месяц рогатый, да звезды из неба глядят. Волчица к загону овечек прокралась с желанием одним, там пищу себе обеспечить и детям голодным своим. Но стая неспящих овчарок догнала ее у реки и отняла детский подарок, ее ж разодрала в клочки. В пещере далекой волчата сомкнуть не решаются глаз. Да чем же она виновата, волчицей она родилась? У волка и волчьи повадки, и хищность его естество. Как сделаешь горькое сладким, как сделаешь годным его? Не волки ль и мы от рождения, но добр наш небесный Отец, чудесным своим возрождением он нас превращает в овец.

молился о нас. Он на гору молиться один уходил. Он с небесным отцом там общенье искал. Ветер листья олив шевеля серебрил и склоненную голову тихо ласкал. Камни слышали звуки божественных слов, слезы молча впитала сухая земля, и кривые ряды узловатых стволов знали все, о чем сын там отца умолял. И до нас донеслись через седые века Духом Божьим хранимые эти слова. Я читаю, что чья-то писала рука, и склоняется низко моя голова. В свете слова его виден каждый пробел, каждый промах и каждый уродливый грех. Мог кому-то помочь, не хотел, не успел, поощрить мог, но свой был важнее успех. Потому-то Спаситель молился о мне, знал, что трудно мне будет бороться с грехом, и я вижу его на горе в тишине, и хоть больно и стыдно, я радуюсь в нем. Он как будто бы тихо со мной говорит: не спеши, не заботься, ведь время не ждет. Посмотри, как сияет на солнце гранит, посмотри, как вечерний горит небосвод. Наклонись на пути, чтоб понюхать цветок, чтоб головку ребенка погладить рукой. Не гаси мной зажженный в тебе огонек, пусть течет твоя жизнь полноводной рекой. На земле я трудился не меньше тебя, все же время имел отойти от забот и колени склонить перед тем, кто, любя, нам так много прекрасного в жизни дает. И я плачу, когда говорит он со мной, непривычная ласка для сердца елей, и на гору свою с тишиною ночной ухожу для молитвы с тоскою своей. Через слово свое он ко всем говорит: пробудитесь, покайтесь, придите ко мне. Отзовитесь, пока его голос звучит. Он молился о всех на горе в тишине.

Воскресение. Христос воскрес, ожив собою, из мертвых славою Отца, чтоб живших верою святою вознесь к обители Творца. Лучом божественного света Он мир греховный озарил, глаголом Нового Завета нам Царство Божие открыл. Предвечный Сын грехи чужие своею жертвой искупил, слова пророчества благие Голговской смертью утвердил. Движимый дивною любовью спасенье чудо совершил, Он свой народ, омывший кровью, навеки с Богом примирил. Христос воскрес, чтоб изливалась Святого Духа благодать, и мудрость свыше даровалась Господне Слово возвещать.

Боже мой, когда сердце болит и тоскует порой, непосильным покажется путь, ты склонись надо мной. Боже мой, Боже мой, дай мне сил у тебя почерпнуть. Если в сердце сомнений войдет целый сон, и уныние заснуть не дает, ты склонись надо мной. Боже мой, Боже мой, и сними с меня тяжкий мой гнет. Если слышишь, что я недовольна судьбой и ропщу на себя и других, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и избави от мыслей плохих. Если видишь меня в тишине ты ночной, на коленях в слезах пред тобой, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и услышь, и прости, и омой. Когда время придет мне расстаться с землей и оставить всю жизнь позади, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и в покой меня вечный веди.

Два крыла. Отец и мать, как два крыла, что помогают нам взлетать. Без крыльев доля тяжела. Отец нам нужен, как и мать. Напрасен спор, кто главный винт большой машине бытия. Жизнь, как огромный лабиринт, отрада добрая семья, где оставляют в сердце след примеры матери, отца, где равнодушия к Богу нет, где помнят милости Творца. Из двух хороших половин по воле Господа одно, чтоб достигать святых вершин, а не катиться вниз на дно. Печальна доля сироты, кто приведет его к Христу? Благословляй всем сердцем ты родительскую доброту. Отец и мать, как два крыла, что помогают нам взлетать. Без крыльев доля тяжела, отец нам нужен, как и мать».

Возьми крест твой и следуй за мной. Мне хотелось идти за Христом без креста, налегке по дороге земной. Но, призвав меня, Он мне сказал неспроста: «Возьми крест твой и следуй за мной». Я сказала Ему, что боюсь я креста, и призналась, что им тягощусь. Но я подняла взор и во взгляде Христа увидала глубокую грусть. Без креста ты не сможешь за мною идти, крест всегда неразрывно со мной. Поношенья, насмешки на узком пути, на широком же мнимый покой. На добро твое мир будет злом отвечать, и пример твой подымет на смех, а падение твое будет жадно встречать и приветствовать каждый твой грех. Будет истинность слов твоих враг извращать, и порывы святые твои будет смешивать с грязью, ногами топтать, как когда-то порывы мои. Он расставит капканы и сети вокруг и окрасит все в розовый цвет, чтоб не видела ты, кто твой враг и кто друг, и вокруг тебя тьма или свет. Будет всюду порочить он имя твое, и в труде будет бить по рукам. Ты уйдешь на молитву в жилище свое, он терзать тебя будет и там. Это все неизменно сопутствует тех, кто за мною решится пойти. Это крест, но духовный имеет успех, кто его не боится нести. Расправляясь в огне, закаляется сталь, очищается золото в нем. Знаю, в радость твоя превратится печаль, если путь твой пройдешь ты с крестом. Крест неся до конца, победишь, как и я, себя свяжешь с моею судьбой. И сказала я: «Господи, ради тебя возьму крест и пойду за тобой».

Я была пустырем, целиною поросшей бурьяном. Рос он буйно на мне и душил своим запахом пьяным. Он тянул мои соки, был сильным, а я все слабела. Я жила, чтоб питать и растить его гнусное тело. Но пришел земледелец, взрыхлил меня плугом глубоко, вырвал с корнем бурьян и склонился ко мне одинокой. И из сумки своей, что с плеча его низко свисала, он зерно положил в меня, жизни и счастья начало. Солнце грело меня, орошал меня дождик весенний, разрослось зерно, стало стройным, прекрасным растением. Я следила за тем, как на нем показались почки, как набухли они, как из них распустились листочки, как цветы расцвели, я дышала их запахом нежным, как плоды показались, совсем не такие, как прежде, как срывали их дети, и взрослые люди, и старцы, как их лица потом покрывались здоровым румянцем. И мне так захотелось еще стать щедрее и любезней, и для блага людей стать еще плодоносней, полезней. И чтоб снова пришел земледелец с умою и плугом, чтоб он сеял в меня, чтоб навек моим сделался другом.

вернись. Ушел ты от Бога, о нем мало знаешь, и думаешь редко, погряз в суете, и всю свою жизнь день за днем прожигаешь безверной, надменной и гордой среде. А бедное сердце так жаждет покоя, волнуется, ноет, болеет, грустит. Христос ему нужен, но мир наслаждений твой взор привлекает, к себе все манит. И ищешь в них ты для души утешенья, но нет, никогда его там не найдешь. Христос лишь один может дать исцеленье разбитому сердцу, к нему, коль придешь. Вернись же скорее, да коли ты будешь скитаться вдали от Творца твоего. С ним горе и скорби свои позабудешь, безмерное счастье найдешь у него».

День умер, истекая кровью, она по краю неба разлилась, и ночь сошла на землю, и черным покрывалом накрыла мертвеца, накрыла с головой. Он больше не придет, другой, который завтра застенчивым румянцем с востока к нам придет. Не будет им, он будет новым днем, а старый безвозвратно ушел, ушел навеки. Мы это наблюдаем каждый день, мы каждый день хороним, и грустно нам в тот час. Но вера в новый день нам помогает жить, дает нам перспективу. Без воскресенья жизнь ничто, и новый день, встречая, как после смерти жизнь, я Бога умоляю, чтоб он, даруя новый день, мне старый день простил.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Размышления вслух. Кто мы? Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь. Матфея 7:13. Мы, христиане сытого и во многом благополучного Запада, часто расширяем, сами того не замечая, этот узкий путь. Не секрет, что многие считают, достаточно быть верующим. Мы живем в самом конце последнего времени, когда все меньше говорят в церквях о тернистом и узком пути христиан. Многие считают, что путь и так достаточно узок из-за тех ограничений, которые хоть немного, но отличают христиан от мира. Но в тех церквях, где пастор водим Духом Божиим, невзирая ни на что напоминают, говоря о широком пути погибели. И многим, может, надоело слушать одно и то же, ведь о последнем времени говорили еще наши предки, но время оно действительно последнее, и многие ждут второго пришествия, потому что чаша беззакония переполнена. Я часто думаю, рассуждаю, как же любили первые христиане Христа, что шли на пытки бесчеловечные, шли в пасти голодных диких зверей, гнили в северных лагерях, и многие полегли. Они любили Христа, истину, и готовы были умереть. Сейчас же мы задаем вопрос, а где это написано? Длина юбки столько-то, прическа строго такая-то, что можно делать, что нельзя, этим самым оправдывая себя. Неужели не написано на скрижалях сердца нашего жертвенность Богу? Что приносим мы в жертву, стараясь идти налегке, в ногу со временем? Любим мы так Христа, как те, которые полегли за веру? Мы, что должны быть светом и солью, часто мало отличаемся от мира. Мы не можем часто любить и прощать. С любовью у нас очень даже иногда трудно. Можем ли мы кротко прощать? Трудно. Любить тех, кто о нас говорит худо и ненавидит нас за то, что верим в Бога? Трудно. Даже дети из верующих семей стесняются говорить, что их родители верующие и в семье много детей. Разлагающий похотью мир разлагает и соль. Она становится непригодной. Мы стонем и ропщим. Нет, мы и требуем, но как мало мы даем. Часто впадаем в отчаяние, что нам никогда не достичь тех высот, но если мы начнем пробуждение себя, если научимся кротко любить, не ожидая взаимной любви,

смирять себя, видеть себя в свете Божьей любви, наш дух ободрится, мы расправим крылья веры. Как часто враг души шепчет: «Кто ты такая? Смотри, какие великие люди тоже падают, а ты хочешь устоять?» «Да, я никто, я пылинка вселенной, но я не забыта Богом, поэтому дух его тревожит меня, ставит на колени снова и снова. Я где-то читала чудесные слова, они преследуют меня всюду. Дьявол никогда не сможет зачеркнуть наши имена в книге жизни, не может он и разбавить кровь Иисуса Христа. Она имеет силу сегодня, вчера, 2000 лет назад и завтра имеет силу. Нам нужно Иисуса искать, нам нужно Его найти, искать всем сердцем, и Он даст себя найти. Мы читаем в Слове: где скорбь, там ближе Бог. Но разве хотим мы скорбеть? Хотим ли тесноту и гонения? Конечно, нет. Но почему мы не всегда бываем благословением для других? Ведь с нами Бог. Вспомним Иосифа, которого братья продали в рабство в Египет. Он не впал в отчаяние, когда стоял на торге с другими рабами в унижении, в бесправии и бессилии. С ним был Бог. И когда его привели в дом Потифара, он стал благословением не только для дома царя, позже и для всего Египта, потому что с ним был Бог, которому Иосиф был верен во всем, даже в самом малом. Этим благословением он мог делиться со всеми, потому что и смог устоять против соблазна жены Потифара, мог простить братьям, продавшим его в рабство. Бог был с ним. Это очень важно, и нужно нам держаться за нашего Спасителя крепкой мертвой хваткой, иначе не устоять в бушующем море жизни, иначе разлетится наш чел на мелкие кусочки, столкнувшись со скалой неверия или слабой верой. Но слава Богу, Господь сегодня касается многих душ, очищает их, дает возможность пережить святость Его. Будем же черпать из книги книг мудрость, чтить Бога как святого, справедливого, неподкупного судью. Видим ли мы себя правдиво в свете Его слова? Если не так, будем искать Бога в молитве покаяния, очищения, смирения, чтобы снова стать солью. Будем же благословением для других. Будем спешить делать добро на земле. Будем любить, прощать. Будем помнить: тесны врата и узок путь, что ведет к небесам, и широка дорога, что ведет к погибели. Людмила Франц.

Неожиданное наследство. Не спалось. Мысли накатывали, словно безжалостные волны холодного безбрежного океана. Пустая, никчемная жизнь. Глаза скользили по стене с давно выцветшими обоями. Но почему все так? Казалось, от этого назойливого вопроса Николай вот-вот расплачется, но слез не было. Наверное, тот родник, который дарует нам слезы, давно высох. Эта мысль показалась занятой. Николай даже сел на кровати. А кто вообще в жизни может даровать облегчение? И возможно ли оно? Жизнь прожита не так. Это становится все более очевидно. Но кому до этого есть дело? Кому может быть дело до человека с такой бурной биографией? Отсидки, отсидки, малые промежутки, казавшиеся бурным фонтаном удовольствия перед вновь начавшимся кошмаром, с лаем собак и лязгом затворов в длинных этапах с бесконечными проверками в лагерях, немыслимой нормой выработки и смехотворной нормой питания. Коварная штука — память. Не дано человеку помнить только то, что ему хочется. Рука непроизвольно потянулась к ночному столику за сигаретой. Пачка оказалась пуста. «Наверное, к лучшему», — подумал Николай. И тотчас память возродила одну встречу, которая случилась с ним, когда он находился в одной из пересылочных тюрем. Судьба, как думал Николай, свела его с верующим баптистом, который говорил, что Бог делает все к лучшему. Тогда они поговорили несколько часов подряд. Не все было понятно Николаю, многое он пытался поставить под сомнение, но одно для него было несомненно. Этот верующий не был похож ни на одного, кто находился с ним в камере, и не был похож ни на одного человека, которого он знал до этого. От Виталия, так звали этого верующего, исходила какая-то сила, которая притягивала к себе других. Не все, конечно, одинаково относились к тому, что Виталий даже в таких условиях проповедовал Слово Божие. Были и такие, кто хотел, чтобы его убрали из их камеры, но, слава Богу, нашлись люди, которые заступились за него. Эта встреча накрепко засела в сознании у Николая. У него даже появилась поговорка «Наверное, к лучшему». После этой случайной встречи Николай долго перебирал весь их разговор, как бы продолжая разговаривать с Виталием. Их дороги разошлись, и вскоре привычная жизнь поглотила Николая. Новый лагерь, новые знакомства, расписанный чуть ли не по минутам режим дня, почти не оставляли времени для глубоких размышлений о смысле жизни. Однако долгими ночами, когда наваливалась бессонница, Николаю вдруг вспомнились люди, которых когда-то он обманул. Сейчас это называют модным словом «кинул». Или вспомнились случаи, когда он незаслуженно обижал других. Николай долго не мог понять, что с ним происходит. Главное, что поделиться своими переживаниями ему было не с кем. Перебирая в голове всех своих знакомых, он постепенно одного за другим отсеивал. «Не поймут», — думал Николай. Да и как он мог поделиться тем, что сам до конца не понимал? После каждой бессонной ночи Николай выглядел не очень здорово. Это, конечно, не ускользнуло от его ближайшего окружения. «Колян, ты что, заболел, что ли?» Но он только отмалчивался, становясь еще угрюмее, чем обычно. «Уж не совесть ли меня мучает?» — задавался вопросом сам себе Николай. От этой мысли было и смешно, и грустно. Сколько людей обворовал, кинул или просто обманул, что и не помнил всех своих подвигов. «Покайся, и Господь простит тебя», — вспомнились ему слова Виталия. Но Николаю никак не верилось, что за все эти похождения и все дела, которые он успел натворить за свои неполные 35 лет, Бог может его простить. В этот раз Николаю не пришлось тянуть лямку своего срока до конца. Он простыл на промзоне и попал в госпиталь. Врачи поставили ему диагноз —
туберкулез, распад легких. Были оформлены соответствующие документы на актирование, освобождение по болезни. И вот областная туберкулезная лечебница в городе, где до приговора суда проживал Николай, приняла своего нового пациента. Такого оборота в своей жизни Николай никак не ожидал. Желанная свобода. Правда, она мало чем отличалась от режима лагерной санчасти. Выходить за пределы больницы было строго запрещено. Но все же это была свобода. Проведя несколько дней в своей палате, обособленно, постепенно привыкая к тому, что за ним не следует конвой и нет всевидящего глаза надзирателя, Николай стал выходить и знакомиться с пациентами других палат, как у себя на этаже, так и этажом ниже. И вот в один из дней, когда он вышел прогуляться по этажу, зайдя в одну из палат, на тумбочке какого-то больного Николай увидел толстую книгу. Золотым тиснением было написано «Библия». Вот так, сколько раз заходил, а не знал, что здесь лежит верующий человек. «Надо с ним познакомиться поближе», — подумал Николай. И пожалел, что мужчина в данное время спал. На другой день, дождавшись обхода лечащего врача и приняв надлежащее лекарство, Николай зашел в ту палату, где вчера видел, как он думал, верующего. Каково же было его удивление, когда он увидел в палате несколько человек, игравших картой, среди которых был и тот, кого Николай принял за верующего. «Заходи, приятель», — встретил его златозубый, улыбка один из играющих. Николай застыл в дверях, не зная, что сказать. Повисла пауза. Сидевшие в палате люди с интересом разглядывали удивленное лицо Николая. Наконец, когда пауза стала совсем невыносимой, Николай выдавил из себя: «Не обессудьте, но вчера, когда я заходил сюда, у тебя, — он обратился к одному из сидящих, — у тебя на тумбочке лежала книга. Библия, что ли?» Мужчина улыбнулся и встал с кровати, чтобы достать из тумбочки книгу. «На, почитай», — протянул Николаю Библию. «Меня Станиславом зовут, а тебя?» Тому было на вид около 50 лет. «А меня Николай». Скованность, овладевшая Николаем в первую минуту, постепенно проходила. «Ты извини нас, браток, мы тут в картишке решили побаловаться. Ну а как закончим, так милости просим. Посидим, чайку попьем, пообщаемся. Приходи». Станислав дружески подмигнул Николаю и, взяв за колоду, давая понять, что их разговор окончен. Николай вышел в коридор, и вдруг ему стало как-то не по себе. Он посмотрел на книгу с золотым тиснением и подумал, что подумает о нем в палате, когда увидит его с Библией. И, не отдавая себе в том отчета, он сунул Библию за пазуху. Так и пришел Николай в свою палату с Библией, спрятанной за пазухой. В палате никого не было, не считая старика, который лежал, отвернувшись к стене. Николай достал Библию, сев на кровать, он раскрыл книгу «Бытие», прочел он название первой книги Моисея. «Даже слова не как у нас», — подумал он. И в этот момент дверь палаты распахнулась, и со смехом, громкими разговорами стали входить пациенты. Одним движением Николай спрятал книгу под подушку. Соседи обсуждали только что просмотренный фильм. Они были очень довольны увиденным и мало обращали внимания на одиноко сидевшего и не участвовавшего в разговоре Николая. «Скорее бы спать легли, что ли?» — подумал он с огорчением Николай. «Читать как-то само собой расхотелось. Пойду покурю». Николай вышел из палаты, направляясь к лестничному маршу, где врачи разрешают курить. Подумалось о Станиславе. Интересный человек, Библию читает, не скрывая этого, и в карты играет. Николай знал из личного опыта, что играть в карты, честно, невозможно. «Надо будет зайти к нему», — подумал Николай. Тем более, что вроде как приглашал. Сигаретный окурок обжег пальцы. «Вот бы курить бросить, было бы здорово.
Тем более, что и врачи усиленно советовали Николаю бросить эту вредную привычку. И тут же в памяти всплыли слова Виталия: «Что не попросите в молитве с верою, даст Господь». «Эх, жаль, я молиться не умею, а то бы первое, что попросил у Бога, что бросить это курево». Николай тяжело вздохнул и открыл дверь лестницы в коридор. Возле палаты, где лежал Станислав, столпились больные, нелепо вытягивая шею, чтобы лучше разглядеть, что там внутри. Что-то случилось? У Николая похолодела спина. Подойдя ближе, услышал высказывание, которое усилили его подозрения. «Так ему и надо. Полбольницы обыграл». Усипший голос человека был каким-то неестественным. «Карты — дело добровольное. Хочешь — садись, не хочешь — никто не заставит. Мнение противоречивое. Отстранено, — подумал Николай. А что там все-таки случилось?» И тут толпа резко отхлынула от дверей. Из палаты выходил главврач из корпуса Николая Васильевич с грустным голосом, не оборачиваясь, сказал кому-то из своего окружения: «Несите в морг и позвоните в милицию». Похоронили Станислава в больничном кладбище. Человека, который ударил его ножом, забрали приехавшие по вызову стражи порядка. Больница об этом происшествии говорили все, от больных до медперсонала. Кто-то защищал погибшего, кто-то осуждал. Николай не принимал в этих осуждениях участия. Смерть Станислава настолько потрясла его, что у него даже аппетит пропал. «Ну кто он мне?» — подумалось ему. «Ну, встретились один единственный раз, а разволновался, как будто родственника похоронил», — пытался себя успокоить Николай. Но глубоко внутри было жаль этого человека, которого он, по сути, не знал совсем. Неожиданное наследство, Библия, которая осталась от Станислава, теперь лежала на тумбочке Николая. Со дня похорон прошло несколько дней. Николай несколько раз открыл книгу, но прочитанное не удерживалось в голове. Навалилась бессонница. Вопрос, который жарил в самое сердце и не давал покоя, вопрос, на который не было ответа. Вопрос, который затрагивал всю прошлую жизнь. «Ну почему все так?» исходил из самой глубины. Уже ничего не хотелось. Казалось, что даже вокруг Николая образовалась пустота. «Внутри пустота, вокруг пустота», — отрешенно думал он. «Что же со мной происходит?» И вдруг Николай отчетливо услышал голос: «Покайся». Николай вскинул голову к потолку. Глаза застилали слезы, в горле застрял ком. «Боже!» — еле выдавил он из себя. «Прости меня!» Илья Ефремов, Казахстан.

Утиный пир. Осенний день выдался на славу светло, тепло, тихо и празднично. Мы с другом спустили резиновую лодку в речку и, загрузившись, оттолкнулись от берега. Лодка медленно поплыла по течению, а мы, закрыв глаза, подставили лицо солнышку и наслаждались жизнью. Вдруг какая-то суета вернула нас в реальность. Мы открыли глаза и увидели, что за лодкой с видом попрошаек плывет огромная стая диких уток. Друг достал хлебушек и стал крошить его уткам. Суета превратилась в конкуренцию. Рядом в воде плавали желтые листья, спелые яблоки, ветки-палочки и облака. Утки жадно сглатывали хлеб, не обращая внимания на обилие крупных и вкусных яблок, от которых они не могли ничего откусить, а целиком проглотить и подавно. Хлеб кончился, друг достал перочинный ножичек, выловил в реке яблоко, медленно разрезал на кусочки и бросил уткам. Утки, обрадованно закрякав, жадностью проглотили корм. Друг, довольный таким общением, без устали ловил в реке яблоки, разрезал их и кормил уток. На шумный пир прилетели новые утки, плюхались в воду рядом с лодкой и вступали в конкурентную борьбу. Мой друг в России был заядлым охотником и теперь глазами своими не верил, что в Германии дикие утки не боятся людей, а корм буквально берут из рук. Друг был счастлив, утки тоже. Лодка тихонько плыла по облакам, а я, прищурив глаза, наслаждался осенью, творцом и его творением. Райнхольд Шульц.

Осень. Господня вся земля, и что на ней? И осень на земле Господня, где мера полноты хвалы моей. Хвалу за осень возношу сегодня. Мне осень говорит о неземном, листвы своей трепещущим кружением. Услада глаз минует пышным сном, прозрачное наступит обнажение. Берет за сердце ласковой рукой, и на ухо мне тихо осень шепчет: «О, не тоскуй, не стой, пойдем со мной, мои пути твою печаль излечат. Переступи черту земных забот, мои заботы облегчают душу. Услышишь шум, что тишину несет, увидишь тот пожар, что грудь не сушит. Открой глаза, тебе я слезы дам, что радуют и взора не туманят. Я приобщу тебя к иным трудам, что проясняют дух и рук не ранят. Дверь отворю тебе не здешний храм, где ни один нуждой не обижен. Ты навсегда обогатишься сам, когда свое отдашь богатство ближним. Воспрянь душой, минутное оставь, любовь дарует крылья для полета. Земная ранит сердце красота, есть ясная краса в небес высотах. Я сердцем шепот осени ловлю, в нем тайны слышу судеб мироздания. Не потому так я ее люблю, что каждый шаг ее мое назидание. Обходит осень души и леса, едва заметной легкою походкой. Мне осень открывает небеса, как ангел сострадательный и кроткий. Михаил Бурчак, Россия. От редакции. Это стихотворение написано незрячим человеком, а какую красоту он видит своими невидящими глазами. Такое может сделать только Бог. И как же нам, зрячим, нужно научиться видеть эту красоту, созданную всемогущим Творцом.

терпеть и прощать. Я все думаю о том, какой у нас Господь удивительный, и как чудно Он заботится о нас. В февральском номере «Забытого алтаря» я прочла наше письмо, и Господь побудил сердца Вальдемара и Татьяны из Германии прислать нам посылку с духовной литературой, которая так нужна нам. Мы сердечно благодарим за эту семью и вас за помощь в деле Божьем. Как здорово, что мы одна семья и что сам Бог наш Отец. Еще у меня есть просьба ко всем читателям помочь своим советам. Я знаю несколько сестер, у которых серьезные проблемы с детьми, со взрослыми детьми. Эти дети не работают, живут на деньги родителей, и об их детях тоже заботятся родители. Воспитывают, одевают, обувают, кормят, а дети пьют, развлекаются, издеваются над родителями и своими детьми. Как быть? Что делать? Терпеть и прощать или принимать меры? Как по Слову Божьему правильно поступить? Все случаи не похожи, но суть одна. Может, кто-то был в такой ситуации или и сейчас находится. Подскажите, откликнитесь. Думаю, таких случаев очень много, и ваши советы пригодятся очень многим. Заранее искренне благодарю. Татьяна Ефремова, Казахстан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Невыдуманные рассказы специально для забытого алтаря. Книга Ноши. Молитесь, чтобы Слово Господне распространялось. 2 Фессалоникийцам 3:1. Ближе к вечеру, когда солнце медленно опускалось все ниже к горизонту, и его блистающие лучи уже не столь горячие слепили глаза, Виктор по своему обыкновению удобно усаживался у плетеной изгороди на большом поваленном бревне под раскидистым деревом. Он самозабвенно крутил самокрутку, добавив в нее травку покруче. Выражение его лица при этом являло собой полнейшее удовлетворение своим земным существованием. Всем этим миром, в котором он жил, вращался, который в одночасье становился для него хотя и иллюзорной, но вполне благополучной средой обитания. «Как хорошо-то! Просто классно!» — каждый раз он произносил эти слова в полузабытии, зажмурившись, чтобы ничего не видеть и не слышать, что делается вокруг, а лишь ощущать. Он упивался этим состоянием, а потому в этот исключительно замечательный момент его бытия никто к нему не подходи, не отвлекай, не отнимай счастливейших минут. Он весь объят неповторимым кайфом. Но вот кто-то вдруг посмел приблизиться к нему, вплотную потревожить, разрушить все напоследок. Недовольство бурно вскипело в нем. Ну кто там еще? Откуда притащился? И не один. Жаль, что он сейчас не в том состоянии, чтобы их разогнать и как следует проучить, чтобы не совали нос в чужую жизнь, не навязывали бы своего ненужного общества. Он вяло ткнул незнакомца кулаком в живот и угрожающе зашипел. «А ну, вали отсюда! Да побыстрее! Слышь, что говорю!» Мягкий, вежливый голос достиг слуха ожесточившегося Виктора. «Мы хотим вам подарить Библию. Вы согласны?» «Одну?» — глухо спросил Виктор. «Сколько вы пожелаете? У нас их много. Сложи их все по одной, двумя стопками на этом бревне и поскорее». Молодые люди, а их было 7 человек, совсем юных, даже еще не окончивших среднюю школу, сразу же откликнулись на эту просьбу, радуясь возможности вручить интересующемуся ценнейшее сокровище. И не только ему, но, возможно, его родным и знакомым. Иначе зачем ему такое количество Библии? Они – группа распространителей Библии, или, как их называли в старину, книгоноши. Их задача – одарить всех желающих Словом Божиим. Они аккуратно уложили возле него 2 стопками принесенные книги. Пусть люди читают Библию, знакомятся с Богом и Его Сыном Иисусом Христом, усваивают важные откровения, как приблизиться к Богу, понять Его учение, принять в свое сердце Искупителя, дарующего каждому человеку через веру в Него покаяние и жизнь вечную. Выполнив необычную просьбу, стали прощаться, желая ему почерпнуть мудрости из книги книг, а также, чтобы Господь Бог стал его путеводной звездой на протяжении всей жизни. Пригласили посетить церковь, вручили адрес. «Это все, что вы принесли?» – сурово

— жестоко спросил Виктор. «Да, да, конечно. Мы отдали вам все книги, что у нас были. А теперь марш отсюда. Проваливайте, — говорю, — и побыстрее. Все до одного. Сгиньтесь ю же минуту. С глаз моих долой. Ну, что вам сказано? Чего уставились? Отчего окаменели в своей стойке? Убирайтесь живо!» «Хотелось бы кратко вам кое-что объяснить», — начал было вежливо свою речь молодой человек, как вдруг ощутил сильнейший удар в грудь. Он едва удержался, чтобы не вскрикнуть от пронзительной боли, нанесенной, брошенной в него Библией. Ее жесткий переплет угодил ему в солнечное сплетение. Сбился ритм дыхания, и юноша едва не задохнулся. Его спутники остолбенели от такого неожиданно горячего приема. Замерли. И вдруг на них внезапно посыпались одна за другой только что любовно ими уложенные на бревне Библии. Метал их Виктор со стервенением. С близкого расстояния они больно ранили худенькие тела юных миссионеров. Моментально лица многих из них были разукрашены огромными, расплывающимися на все лицо синяками. Носы разбиты, кровоточат. А у одной девчушки уголком твердого переплета книги была пробита кожа на виске, и струйка крови потекла за отворот кофточки. Сама она едва не потеряла сознание. Мальчики подхватили ее и быстро понесли подальше от поля боя. Буквально все до одного, пришедшие с благой вестью, с добрым намерением подарить бесценную книгу и коротко рассказать о любви Божией к падшему человечеству, были жестоко избиты Библиями, которые метко и с ненавистью бросал в них Виктор. Отошедший только что от страны грез, он был невероятно зол. Однако пострадавшие в этой неожиданной бойне старались побыстрее собрать в свои сумочки разбросанные бесценные издания, почти все обогренные кровью их распространителей, и быстро уходили с места побоища от обезумевшего нападавшего. Руководитель группы, молоденький паренек, горько сокрушался. Он сразу не распознал, что хозяин этого дома находился не в той физической форме, чтобы слушать Слово Божие. И вот результат. Он подверг всю группу сильнейшим испытаниям, и моральным, и физическим. И Библии тоже обезображены. Он попросил у всех прощения, не досмотрел. Потом у Господа, прося одновременно у него мудрости, чтобы добросовестно исполнять свой долг перед Богом и людьми. Виктор, разъяренный нашествием миссионеров, в неурочный час тяжело опустился на бревно и пытался унять свой разбушевавшийся гнев. Он удовлетворенно сконстатировал сам себе, что книги достигли цели, изгнали непрошенных гостей. Поделом им, будут впредь знать, как вторгаться в чужие владения без приглашения. Восторжествовала справедливая расправа над теми, кто осмелился потревожить его уединение и испортить ему не одну минуту блаженного состояния. Его самолюбие испытало полное удовлетворение. К нему они больше никогда не сунутся. Факт. Успокоившись, Виктор нагнулся, чтобы обобрать сухую траву, налипшую на брюки. И вдруг увидел ее, раскрытую Библию, упавшую с бревна в густую зеленую траву во время массированной атаки. Подняв книгу, Виктор чуть не закричал на всю улицу от неожиданного счастья. Бумага так ему нужная. Библия напечатана на тонкой бумаге. Вот так удача. Знай он об этом раньше, оставил бы себе не одну книжку на самокрутке. Такую бумагу нынче днем с огнем не сыщешь. Ему хватило этой бумаги надолго. Он тратил ее экономно. О, это же совсем другое дело — покуривать самодельную папироску, скрученную из тончайшей бумаги. Его дружки, такие же непутевые, как и он, не раз пытались тащить у него эту книгу с замечательной бумагой. Но он всегда был начеку, берег свою драгоценность, как зеницу ока. Прошло 10 лет, и однажды Виктор, обкурившись до одури, оказался на больничной койке, на грани смерти, в реанимации. Врачи несколько дней и ночей боролись за его жизнь.
и, как оказалось, не напрасно. Он выжил. Открыв глаза, с удивлением обнаружил, что он не дома, и с любопытством осматривал палату. Собравшийся вокруг него медперсонал констатировал победу медицинской науки. Спасли его, но прямо-таки на краю гибели. А если честно, то никто не верил, что он выживет. Но вот вам, медицина победила. А теперь? Дальнейшее здоровье зависит исключительно от него самого. Строжайшая диета, здоровый образ жизни, занятия спортом, особые упражнения, чаще бывать на свежем воздухе, утренние пробежки. И ни в коем случае не пить и не курить. Ну что за жизнь? Виктор глубоко вздохнул. Да, веселенькое продолжение земного бытия. Ты еще молод, а надо жить по-стариковски. Это же жалкое существование. Нет, он так не согласен, он так не может. Ну и что тогда? Безмолвное забвение навсегда. Ух ты! Рановато еще. Он молод, хочется жить. Однажды, ранним утром, пробежавшись трусцой по ухоженным дорожкам фруктового сада и вокруг дома, Виктор, приняв душ и плотно позавтракав, решил почитать Жюль Верна. Он любил приключенческие романы. Порывшись на полках книжного шкафа, он не смог найти нужную книгу и с досады так двинул шкаф, что из него на пол посыпались книги. Одна слетела последней. Странная, изуродованная книжка. Виктор поднял ее. Библия. Почти вся раскуренная, давным-давно. Но еще осталось несколько с последних страниц. Виктор прочитал. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у дверей и стучу». Откровение 3:19-20. Далее страницы вырваны. Потом несколько сохранившихся листов. Он прочитал последние строчки уцелевшей главы. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Откровение 20:15. Ничего себе перспектива! Это же для кого такая участь? Ну да, для тех, кто не записан в какой-то там книге. А как в нее записаться? Он вспомнил, как более 10 лет тому назад к нему приходили юнцы. Они жаждали его просветить, объяснить библейское учение, а он их расстрелял. Их же книгами, глупец, надо было их выслушать. А может быть, это ужасное озеро, приготовлено именно для таких, как он, его всего передернуло. Бррр, жуть какая. Надо будет найти этих пропагандистов, поговорить, побеседовать о библейском учении, извиниться за свою дурь, недостойное поведение. Теперь они уже достаточно взрослые, поймут, простят. Виктор нашел их. Не так быстро, как ему хотелось, и не всех, а только двоих. Молодую супружескую пару с двумя малышами в одной из церквей города. Он узнал в молодой светловолосой женщине ту самую раненую Библией висок девочку, которую он чуть не убил. Но Господь сохранил ей жизнь и сделал счастливой. Она с мужем продолжает свою работу по распространению Библии в общественной организации «Гедеон». Вскоре Виктор покаялся. Заключив завет с Богом, он тут же включился в работу гедеоновцев, чтобы донести до каждого человека Слово Божье. Это чрезвычайно важно. Он буквально горел на этой работе и бесконечно удивлялся тому, кто не желал обзавестись Библией, не хотел выслушать благую весть. Он в них узнавал себя и горячо молился за таковых. Однажды в городском парке он познакомился с юношей, одиноко и грустно скучавшим на лавочке. Они долго беседовали. Виктор старался толково и доходчиво объяснить ему смысл библейского учения. Юноша реагировал неадекватно. Едко высмеивал каждое слово, фразу, сказанные Виктором. Критиковал его взгляды. Саркастически улыбался. Взгляд его был полон злобной неприязни. Ну что ж, Виктор сам был таким. Чему тут удивляться? Придет время,
Бог ему откроет истину. А он, Виктор, будет об этом молиться. Но на прощание он все-таки вручил ему Библию в красивой обложке. «Вот возьми, сам почитай». Не успел Виктор отойти на некоторое расстояние от лавочки, где только что просвещал юношу, как ощутил сильный удар между лопаток. Обернулся. У его ног лежала только что подаренная им Библия. А по аллее парка спешно удалялся недавний собеседник. Виктор улыбнулся. Как все в этой жизни удивительным образом повторяется. У каждого поколения рождаются свои неразумные дети. И вот его, Виктора, задача как раз и вразумлять таковых. Да благословит Господь его на этом поприще, даст мудрости, такта и терпения в беседе с людьми, упорно сопротивляющимися библейскому учению. Помогай, Господи, ведь это наиважнейший труд – спасать души грешников для Царства Небесного, открывать людям личность любящего Отца, дарить им бесподобную книгу Библию. Читайте ее, и вы почерпнете в ней много полезного для себя. Тамара Каширина, Россия. Читайте Библию, живое Слово Божье. Оно научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Читайте Библию, она приблизит к Богу, и вера ваша станет скоро возрастать. Чтоб волю Божью понимать, читайте много. Через Слово Вечное вкушайте благодать. Любовь Васенина, Россия.

узнать Христа в просящем. Немного смутила меня заметка на 31-й странице в забытом алтаре за номером 1 «Пишите о себе». Она уже второй раз напечатана. Она была мне как напоминание, или, вернее, приглашение не молчать, писать о себе. А написать о себе к радости есть что. В июне прошлого года принял водное крещение по вере мой брат Александр. Он инвалид с детства, живет в интернате для инвалидов. А 19 сентября и я. День был, как никогда, солнечный, 25 градусов тепла. Так Господь проявил свою милость. С раннего утра очистилось небо, и солнце прогревало воздух и воду озера. А когда я вошла в воду, с берега для меня прозвучало стихотворение «О Господь мой, я иду» Галины Вольф. И так было на сердце радостно. Какое это блаженство быть в христианской семье. Но как в любой семье, так и в христианской, бывают не только радости. Письмо Евгения Д. из Житомирской области не оставило меня равнодушной. Есть о чем задуматься. Как поступить? Дать или отказать? Думаю, большинство скорее дадут, сами не имея достатка. Ведь нам страшно не признать в любом просящем, нищем, нуждающемся Христа. И, конечно же, спешим дать. Даем доброхотно, недолго задумываясь. Но хочется порассуждать, всегда ли мы поступаем верно, помогая каждому? А как на это смотрит Бог? Какова Его воля в каждом конкретном случае? Пророк Иеремия в 14 главе стихе 11 говорит: «И сказал мне Господь, ты не молись о народе сем во благо ему». И дальше читаем: «Если они будут поститься, я не услышу вопля их». То есть Богу важно увидеть раскаяние души. Если же мы, не задумываясь, помогаем даже лженуждающемуся, то верно ли поступаем? Описание учит: проклят надеющийся на человека. И если мы лженуждающемуся соломки подстелим, то не лишим ли мы его терний, уготованных ему Богом во исправление? Не знаю, права ли я. Не хочу. Вернее, боюсь нарушать Божий план. Господь допускает лишение и немощь. Он говорит через тело наше к нам, непослушным, чтобы разбудить душу и привести ко спасению. По всему видно, что мужчина не осмыслил еще этого, и лучшим лекарством для его души будут именно лишения. Красной нитью через все Евангелие проходит обращенное к нам слово Иисуса о том, какими мы должны быть. Рассуждая над письмом Евгения, у меня родилось стихотворение. Хочется, чтобы он его прочел. Господь учит нас быть неприхотливыми, непритязательными в жизни. Боже, наполни своей любовью и след в след дай ступать мне, Иисус, за Тобой узкой тропою непрекословия. Дай устоять в ураганы и штормы, не растерять христианские нормы. Дай мне взирать на Голгоф и распятие, не принимая проклятием. Простым дай быть голубем, мудрой змеёю, мягким быть светом, тихой водою. Дай быть не ветром, лишь шуршанием в ветвях, низкой травою, кристалликом соли, младенцем, быстро прощающим боли. Дай оценять мне вес каждого слова, прежде чем будет сойти с уст готовым. На доброе дело дай быстрые ноги, а зло встань преградой, Иисус, на пороге. Как на выходе сердце, так молю и на входе. Если ж ты меч дашь, дай твердую руку. Коль щитом от меча быть, дай рубцы ран и муки снести, отвечая кроткой любовью. Боже, прости мне мое многословие. Это стихотворение и пожелание и просящим, и самой себе. Ведь страшно не признать у своего порога Христа в просящем. Мария Дудар.

0: Дай нам знак.
1: Читает автор Александр Ленц.
0: Вы публиковали мое письмо, где я рассказывал о смерти нашего сына Саши в номере втором «Забытого алтаря» за 2010 год. В статье остались фото и надежда. Сегодня я желаю поделиться радостью. Бог явил чудо в нашей семье и утешил наши сердца, ответив нам на все наши вопросы. В декабре 2008 года я не понимал, что происходит. Когда нам сообщили, что дыхание нашего сына остановилось и ничего нельзя больше сделать, у меня было такое чувство, как будто из моей груди вырвали сердце. В моем сознании было много вопросов и ни одного ответа на них. Но наш любящий Господь жив. Он был рядом все эти минуты, часы и дни. Я хотел понять, почему это пришло в мой дом. Я проверял свою жизнь, свои поступки, свое хождение пред Богом. В такой ситуации приходит чувство вины, и я думал, что, может быть, виноват в том, что произошло. Нам больше не оставалось ничего, как только молиться. Однажды я молился примерно так. «Отец Небесный, ты видишь, как тяжело. Я не понимаю, почему это пришло в мой дом. Как я должен это принимать? Как испытание или как наказание? Господи, прошу, ответь нам. Дай нам знак. Дай нам сына. Это будет твоим ответом на все мои вопросы и твоим утешением для нас». Прошло некоторое время, и моя супруга во сне услышала четкий голос: «У тебя будет сын». Но прошли недели или даже месяцы. Дело в том, что у нас не было детей почти 8 лет. Мы очень обрадовались, когда узнали, что жена забеременела. Когда мы пришли к врачу на прием, и врач спросила: «Вы кого ждете?» Я сказал: «Вообще-то мы ждем сына». Она засмеялась и говорит: «Да, у вас будет мальчик». О, я готов был отпуститься на колени и прямо в кабинете у врача благодарить и славить Господа. Мы рассказывали врачу о том, что Бог обещал подарить нам сына, и она только что подтвердила это своими устами. 24 января 2010 года мы встречали этот подарок Божий. После того, как наш малыш вздохнул первый раз, Ирина, жена моя, спросила меня: «Сын?» Я ответил: «Да». Наш сын Саша навсегда останется в нашем сердце, и никто не сможет заменить его. Но мы просто не вправе молчать и оставлять эту радость только для себя. Пусть услышат об этом люди и обратят свои сердца к Господу Богу и получат дар благодати и вечной жизни. Сына мы назвали Невиус. Это древнеримское имя, означающее «новый человек». Новый человек в нашей семье. Мы уже и не думали, что в нашей семье будут такие перемены. Но пути Господа не наши пути. Слава Ему!

первый из грешников. Я тот, кто нарушил все 10 заповедей Божьих. Хочу поделиться с читателями мыслью о том, что могу лично применить все слова апостола Павла. Верно, и всякое принятие достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. 1 Тимофея 1:15. Почему же я первый из грешников? Да потому, что я нарушил все 10 заповедей. А исполнить закон, данный через Моисея, ни я, никто другой не в состоянии. Итак, рассмотрим заповеди и проверим, точно ли это так. 1. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. 2. Не делай себе кумира и никакое изображение того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. 3. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. 4. Помни день субботний для христианина воскресный, чтобы святить его. 5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле. 6. Не убивай. 7. Не прелюбодействуй. 8. Не кради. 9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 10. Не желай дома ближнего твоего. Итак, 1. Другими богами у меня были телевизор, спиртное, никотин, а также увлечение учением Маркса и Ленина в подростковом возрасте. Все это держало в рабстве и требовало своего поклонения. 2. Я мог часами сидеть перед голубым экраном, любыми средствами добывать алкоголь и сигареты, а также благоговел перед памятником Ленину, которые имелись в каждом районном центре. 3. Насчет произнесения имени Господа напрасно я произносил бездумно слова «О Боже, ей-Богу, Господи!» Нарушал 4 заповедь. 7 день недели занимался работой, которую можно было бы сделать в другой день. 5. Почитанием тех, кому я обязан появлением на свет, было наиболее острым вопросом. Всегда еще я был непослушным и дерзким, за что хочу попросить прощения у мамы с папой. Как-то рядовой член церкви сказал мне следующее. Написано, чтобы родители любили и почитали, и тогда будешь долгожителем. Если же ты будешь кричать на мать, то долго не проживешь. 6. Убивал же я словами и отношением к тому или другому человеку. Тут очень подходит немецкая поговорка. Если взгляды были бы смертельными, то я бы умер. Вот таким я был убийцей. 7. Прелюбодеяние мое проявлялось так. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Матфея 5:28. 8. До покаяния я очень любил брать вещи или деньги, которые были не моей собственностью, то есть крал. 9. Ложное свидетельство сильно начало проявляться по отношению к церквям других деноминаций, других направлений. Это было уже тогда, когда я был верующим со стажем. 10. И вот осталась последняя заповедь. Не пожелай. В настоящее время происходит еще борьба, чтобы не завидовать и не желать того, что имеют другие. Например, большую зарплату или духовные дары, таланты. Итак, я нарушил все заповеди. Что же теперь мне делать? Принять и поверить в первую проповедь того, кто спас меня своей святой кровью. Прочтите Евангелие от Марка 1:15. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Через действие Божьей амнистии, называемой благодатью, я приобрел спасение и прощение Иисуса Христа. После этого ко мне относятся слова Божьи из книги чисел 15:40, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Я все это сделал.
А как обстоит с этим делом у тебя, дорогой читатель? Андреас Масс.

0: Прошу помолиться. Спасибо всем, кто молился о моем исцелении. Дело в том, что у меня была сильная послеоперационная грыжа. После второй операции разошлись швы и была опухоль в желудке. После больницы мне некоторое время еще ставили капельницы и делали уколы. Это я проходил курс лечения. В настоящее время чувствую себя абсолютно здоровым и не испытываю практически никаких проблем с желудком. Хвала и благодарение за все нашему Господу. Спасибо вам всем. Сергей Уколов, тюрьма, Янао, Россия. Очень прошу молиться за сестру во Христе Ларису. Одному Богу известно, сколько ей осталось дней. У нее неизлечимая болезнь, но она не унывает. Она готова ко встрече с Иисусом. Единственная печаль и боль у нее о детях. Прошу молиться о 14-летней дочери, которую Лариса воспитывает одна, за ее женатого сына с семьей, которые тоже не принимают веру в Иисуса Христа. Лариса Р. Прошу молиться за Володю Буллера, молодого брата из нашей церкви. У него трое детей. Он в очень тяжелом состоянии, отказывают почки. И еще молитесь за Андрея Винца, отца 11 детей, который был 2 месяца в больнице и очень слаб здоровьем. Я молюсь о том, чтобы мне разрешили переехать к моему ослепшему брату, который нуждается в помощи. Помолитесь и вы обо мне. Элена Зузик. Мой отец, ему 72 года, болен раком. Он еще неверующий и живет в Казахстане. С тех пор, как уверовала, я посещала его 4 раза и говорила о Господе, о спасении. А в прошлом году на Пасху он приезжал к нам в гости и был на служениях. Конечно, мы молимся о спасении его души и надеемся на Божью милость. Поддержите нас в этой нужде. Лена Сутула, Россия.
1: День поста и молитвы читателей алтаря за наших и не наших детей в следующем месяце будет 6 июля, каждый первый вторник месяца.

и не упивайтесь вином. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Ефесянам 5:18. Не смотри на вино, как оно искрится в чаше, впоследствии, как змей оно укусит и ужалит, как аспид. Притчи 23:31-32. Господь положил мне на сердце немного порассуждать о пороке, который преследует человечество с давних времен и будет преследовать до кончины века. Порок этот называется пьянством. Пьянство влечет за собой множество других грехов – распутство, блуд, ведет к ссорам, дракам и даже к убийству. Многих христиан смог увести враг душ человеческих со спасительного пути посредством алкоголя. Мотивируя тем, что Библия конкретно не запрещает пить вино, начинают понемногу употреблять его и не замечают, как увлекаются, попадают в зависимость, становятся рабами греха. В Слове Божьем мы находим примеры, где люди, служившие Богу, упившись вином, грешили. В Библии упоминается о Ное, который напился вина до пьяна, отчего в его семье были и печальные последствия. Читая историю Лота, узнаем о том, что произошло после того, как дочери напоили его вином. Через пьянство человек теряет свое здоровье, приносит много горя в семью, иногда даже теряет ее, теряет добрых друзей, часто становится преступником. Но самое главное, пьяница теряет вечную жизнь, то есть добровольно идет в ад. Пьяница Царствие Божие не наследует. Многие могут сказать, что я ничего нового не написал, и эта проблема всем давно известна. Да, это так. Но меня лично сильно беспокоит тот факт, что в последнее время отношение к алкоголю со стороны христиан становится все более либеральным. Особенно молодое поколение не видит ту огромную опасность, которая таится в алкоголе. А ведь Слово Божие полно предупреждения о пагубном воздействии алкоголя на человека. Хочется громко крикнуть на весь мир: «Люди, очнитесь от этого дурмана, не увлекайтесь алкоголем, ибо этот порок принесет вам много проблем, горя и даже смерть». Я слышал об одной страшной трагедии, которая когда-то произошла в Новосибирске, в молодой семье. Причиной был алкоголь. Все у молодой четы вроде было бы в порядке. И сыночка им Бог даровал, и машину приобрели. Достаток был, как видим. Но вот лично у хозяина был большой недостаток. Он любил выпить. Как-то вечером жена попросила его сходить в гараж и принести картошки из подвала. Когда он собирался, то с ним попросился пойти и сыночек. Через несколько минут они уже весело шагали в сторону гаражей, которые находились на краю микрорайона. Было холодно, и мороз все крепчал. Пришли к своему гаражу. Отец открыл дверь, они зашли. И тут отец вспомнил, что хотел еще сегодня сбегать к другу и договориться насчет колес для машины. Друг жил недалеко от гаражей. Коротко поразмыслив, он сказал об этом сыночку, предложив мальчику наполнить сумки картошкой. «Ты ведь у меня уже помощник, скоро в школу пойдешь, я мигом». Открыв люк подвала, отец вышел из гаража, запер дверь на ключ и поспешил к другу. Друг был дома и обрадовался его приходу. Тут же предложил ему выпить за компанию. Гость, не размышляя, согласился, и алкоголь полился рекой. Сынок, справившись с работой, решил выйти на улицу, так как папа все еще не возвращался. Подойдя к двери, он обнаружил, что она заперта. Он стал стучать в дверь, но напрасно взывал на помощь, его никто не слышал. Вскоре усталость и холод сковали его, и он заснул навеки. В пьяном угаре отец совсем забыл о своем сыночке. Только под утро он вспомнил о нем. Протрезвев, он побежал к гаражу. Открыв дверь, увидел окаменевшее тельце своего ребенка. Его безумный взгляд остановился на веревке, висевшей на стене. Через несколько мгновений в нем созрело решение покончить с собой, ибо не видел больше никакого смысла в жизни. Днем в открытом гараже соседи обнаружили два коченевших трупа. Велико было горе молодой вдовы. Она потеряла своих любимых, мужа и сыночка. Две жизни прервались, и многие жизни были душевно покалечены, и это все из-за порока пьянства. Как змей она укусит и ужалит, как аспид. Укус ядовитой змеи всегда смертелен, и единственным шансом к спасению является противоядие, которое необходимо как можно быстрее ввести после укуса змеи. От пьянства, как и других грехов, может освободить только Иисус Христос. Очень важно быть на страже душ наших, бодрствовать и молиться, чтобы враг не смог искусить и совратить нас и привести к погибели. Закончить хочу словами Иисуса Христа: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Матфея 26:41. Йоханнес Дерксен.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Радиостанция «Голос Анд» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.
1: Что за книга великая и обширная? Как мир, укоренившийся в глубине Вселенной и восходящая до таинственной лазури небес? Воистину, это Божие Слово. Тогда как все другие книги высказывают человеческое искусство. В Библии нет и следа искусства, невозможно критически разбирать стиль ее. Эти слова принадлежат выдающемуся немецкому публицисту и поэту Гейне. Дорогой радиослушатель, каково ваше отношение к Библии? Наше сердечное желание, чтобы сегодняшняя передача открыла перед вами новую панораму в понимании истин Библии.

0: Уважаемые радиослушатели, в прошлый раз на разборе Библии мы остановились на том, как Иисус вернулся из пустыни после 40-дневного искушения от дьявола. Сегодня мы продолжим разбор 4 главы Евангелия от Луки. Для этого прочитаем со стиха 14 по 30 включительно.
1: «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
2: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
1: И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им:
2: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами».
1: И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили:
3: «Не Иосифов ли это сын?»
1: Он сказал им:
2: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме».
1: И сказал:
2: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина».
1: Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился.
4: Перед тем, как Иван Петерс приступит к разбору прочитанного текста, послушайте песню.

Дорогие радиослушатели, начиная с 14 стиха 4 главы и до 50 стиха 9 главы, евангелист Лука описывает труд Иисуса Христа в Галилее. Езефус, который одно время сам правил Галилеей, описывает эту местность в то время так. Кроме маленьких поселений, в Галилее было 204 больших сел или городов, в каждом из которых жило не менее 15 тысяч человек. Судя по этому, в Галилее во время Христа жило более 3 миллионов людей. В то время эта местность была очень плодородной. И сюда Иисус возвращается после 40-дневного испытания в пустыне. Здесь находится и город Назарет, в котором Иисус был воспитан. В стихах 14 и 15 говорится о том, что Иисус проповедовал в городах и селах Галилеи уже до того, как Он пришел в свой родной город, где жили Его родители. Молва о Нем и Его делах пронеслась по стране быстрее, чем Он сам. Люди хвалили, прославляли и возвышали Его. Но как только Христос пришел в Назарет, обстоятельства меняются. В 16 стихе мы читаем: «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и стал читать». Представьте себе людей, присутствующих в синагоге. Христос входит туда по своему обычаю, как Он это делал с самого детства, живя с Марией и Иосифом. До сих пор мы не находим никаких признаков какой-либо сверхъестественной деятельности Христа в Его городе. Люди видели Его каждую субботу в синагоге. Теперь, однако, Он долгое время отсутствовал. Слухи о творимых им чудесах в других городах Галилеи проникли и сюда. И они, вероятно, еще более насторожились в ожидании, когда Иисус встал для чтения, и Ему подали книгу пророка Исаии. Этим людям Христос был знаком. Уже в 52 стихе 2 главы мы читаем, что в детстве своем Иисус преуспевал в возрасте и любви как у Бога, так и у людей. По обычаю в синагоге люди вставали для чтения священных писаний и садились, если желали сказать что-либо к прочитанному. Иисус берет книгу пророка Исаии, находит место, которое отмечено в наших Библиях, 61 главой, и читает первые 2 стиха. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем и проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Этим знающим Его людям Христос теперь показывает свою божественную сторону. Он говорит им, что Он послан Богом благовествовать нищим, не только бедным материальными благами, но и бедным духовно Христос принес благую весть. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное», говорит Он в Нагорной проповеди. И в повествованиях евангелистов мы видим, что именно таковые принимали Христа. Но Христос не только благовествует, Он исцеляет сокрушенные сердца. Кто из людей на это способен? Иисус исцеляет сердца, и это уже миллионы христиан засвидетельствовали и пережили на себе. Как врач знает, какое лекарство нужно для той или иной болезни, так Иисус Христос знает, как утешить и исцелить страдающих духовно. Пленным Иисус проповедует освобождение. Политическое освобождение народа здесь имеет только малое значение. Исаия произнес эти слова пророчески на Иисуса Христа. Он освобождает народ от плена, греха и дьявола. Слепым Христос приносит прозрение. В 12 стихе 8 главы Евангелия от Иоанна Иисус сказал народу: «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Ослепленные грехом найдут исцеление в Иисусе Христе и смысл жизни. Он желает отпустить измученных на свободу. Конечно, Христос был против угнетения, мук и дискриминации,
Но обработка наружности человека никогда не приводит к свободе от мук. Во имя свободы люди мучают и убивают, заменяя таким образом только одни муки другими. Христос приносит свободу, освобождающую человека от самого корня мучений. И не только мучений тела, но и духа человеческого, порабощенного грехом. Теперь, как бы суммируя все, Иисус читает следующие слова из 2 стиха 61 главы книги пророка Исаии. «Проповедовать лето Господне благоприятное». На этом он закрыл книгу, прочитав только половину предложения. Исаия говорит дальше: «И день мщения Бога нашего». Эти слова исполнятся еще в будущем, когда Христос придет снова на землю взять своих и превозгласить победу Бога над дьяволом и над всеми хулящими Христа и угнетающими Его народ. Но в этот раз Христос пришел на землю проповедовать благодать. Он пришел, чтобы открыть людям путь к Богу. Он пришел, чтобы заплатить наш долг Богу. По нашим грехам мы должны были умереть, но Он пришел, чтобы умереть за нас. Поэтому Он не прочитал пророческого предложения до конца. Теперь настало время благодати. И это, говорит Иисус, присутствующим в синагоге, ныне исполнилось на глазах ваших. Но только слов для назарян было недостаточно. И хоть они дивились словам благодати, исходящим из уст Его, глубоко в их душе таилось сомнение. «Не Иосифов ли это сын?» — говорили они друг другу. Иисус, видя и зная помыслы их, говорит им вслух то, что они сами не решаются произнести. В 23 стихе мы читаем его слова. «Конечно, вы скажете мне пословицу «врач», исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме. Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве». Из истории мы узнаем о характере людей в Галилее. Езефус опять, например, пишет о них. «Они всегда были открыты к принятию какой-либо новости. С детства они стремились к изменениям и были воодушевленными революционерами. Они были в любой момент готовы следовать вождю, который бы повел их к восстанию. Они были раздражительны и много ссорились. У галилеян, говорилось, никогда не было недостатка в смелости. Они всегда искали больше славу, чем наживу». Беря это во внимание, можно себе представить, перед какой публикой стоял Христос. Но Он не только обвинял их в их же мыслях за неверие. Более того, Иисус привел еще два примера – о вдове из Сидонской Сарепты и о Неемии из Сирии. Этим Он показал народу, что Бог послал уже в Ветхом Завете своих слуг к язычникам. «И теперь, если вы отвергаете Меня, Я тоже иду к язычникам. И им, которых вы, израильтяне, считаете хуже скота, будет проповедано лето Господне благоприятное». Христос не ограничивался только частью правды. Он пришел к народу израильскому, но не умолчал и о том, что в нем найдут спасение и язычники. Он сказал своим слушателям всю правду и не совершил среди них видимого чуда, которого они от Него ожидали. Пустое любопытство людей Бог не удовлетворяет. Как только Иисус дал им понять, что Он пришел и для язычников, то мы читаем в 28 стихе: «Услышавши это, все в синагоге исполнились яростью». Галилеяне и вообще израильтяне считали себя в то время выше всех других наций. Язычники, говорили они, только дрова для поддержки огня в аду. И теперь Иисус говорит им, что Он послан как для них, так и для язычников. И выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его. Но Он, прошед среди них, удалился. В действительности мы видим в этом происшествии новую попытку сатаны искусить Христа. Вспомните третье искушение в пустыне.
Дьявол там предлагал Христу броситься с крыла храма вниз, чтобы люди видели, как ангелы хранят его и последовали бы за ним. Здесь дьявол открывает Христу опять возможность совершить чудо перед людьми тем, что он невредимо встал бы у подножья горы, когда его хотели сбросить. Но Христос не принимает этого вызова. Он совершает чудо по своему плану, проходит просто посреди них, и никто не смог его удержать. Бог не производит чудеса по требованию или любопытству людей. Это делают артисты в цирке или театре. Но Бог творит чудеса только для тех, кто от сердца ищет Его. Таковые переживают чудо возрождения и славят Бога, давшего им смысл жизни. Вот, дорогие братья и сестры, истинное христианство. Дорогие слушатели, чему мы, как свидетели Христа, можем научиться из рассмотренного сегодня примера из жизни нашего Господа? Во-первых, я думаю то, что Он говорил без лицеприятия. Он прекрасно знал своих слушателей, но не льстил им. Прямо, но в кротости и смирении Он преподнес им истину и обличил их. Во-вторых, Он брал в основание своих слов Священное Писание. Оно было основой всех его речей, и поэтому мы всегда видим реакцию после сказанного. И какая бы эта реакция ни была, Иисус всегда стоял к своим словам. Мы, дорогие братья и сестры, тоже имеем в наших руках это же Священное Писание. И наша задача – говорить его дальше людям. При этом мы не должны руководиться нашими личными чувствами. Мы только посредники, через которых Бог распространяет свою спасающую грешников весть.

Несите свет, несите свет живущим на земле. Без света жизни в мире нет, нет радости во мгле. Несите радость, свет, тепло, согрейте хлад сердец, ведь время жатвы подошло, и близок дня конец. Несите весть спасения всем, кто хочет свет принять. Мы в мир и посланы за тем, чтобы к спасению звать. Вы дети лета, дети дня, и помните о том, не угашайте же огня, вам данного Христом. Друзья, живите для людей, не только для себя. Частицу радости своей вы дайте им, любя. Несите свет по всей планете, без света жизни в мире нет. И покажите в мире этом любовь и истину и свет.

На этом передача «Евангельские истины» подошла к концу. Беседу вел Иван Петерс. У микрофона Виктория Фаст и Виталий Кливер. До скорых встреч в эфире.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. В. Иисус – добрый пастырь. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 11 по 21 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи с 11 по 13. «Я есим пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их, а наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах».
0: Бог долго терпел дела нечестивых царей, лжепророков и лжесвященников. Он смотрел на рассеявшихся людей, как на овец без пастуха. Наконец, Он послал им Христа, доброго пастыря. Придя в этот мир, Он сказал: «Я есть истинный царь, первосвященник и пророк, несущий последнее откровение». В личности Христа мы видим все признаки истинного пастыря. Он говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Другими словами, Он уверяет нас в том, что Он спасет и утешит нас. Доказательством того, что только Иисус является добрым пастырем, было Его желание с самого начала положить свою жизнь за овец. Он сказал, что отдаст не просто свое тело, но и душу, и дух для спасения Божьей паствы. С первой минуты своего служения Он всецело посвятил Себя Своим последователям. Его физическая смерть была венцом Его самоотверженной жизни. Будем же помнить, что Иисус жил и умер не для Себя. Он жил и умер ради нас. Ложных пастырей легко распознать. В трудный час они исчезают и прячутся, заботясь только о себе. Они оставляют овец волкам, которые рыщут повсюду. Они подражают манерам хищных животных. Их отец — сатана. Он словно вожак стаи, цель которого — убить, украсть и погубить. Он исполнен злобы. Гонения и убийства, соблазны и ложь — это его дела. Мы, пастыры, должны различать и пресекать лжеучения, которые якобы говорят о любви, и, если потребуется, мудро и смело защищать истину. Жизнь Христа показывает нам, что Он постоянно боролся с духом зла. Он с любовью учил своих учеников истине, чтобы они могли служить пастве со всяким усердием и защищать ее перед лицом врага. Цель изголодавшегося волка понятна. Своими нападками и жестокими гонениями он хочет уничтожить Божью Церковь. Чьей славы ищете вы в Божьем стаде? Знайте, что служение пастора зачастую сопровождается трудностями, страданиями, а иногда даже жертвами. Иисус не обещает своим служителям легкой жизни. Зато Он сказал, что, будучи нашим пастырем, Он проведет нас через трудности к цели.
1: Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи 14 и 15. «Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец».
0: Христос также сказал, что Он особый пастырь. Все мы согрешаем, и без Него не можем служить Богу так, как должно. Мы мало знаем о враге, часто не понимаем овец и поэтому не способны вести их на злачные пастбища. Иисус же знает по имени каждого человека с его мыслями, прошлым и будущим. Иисус избрал себе овец и даровал им преимущество познать его. И чем больше они познают Христа, тем больше удивляются тому, что Он не отвергает их. Одно его присутствие среди них уже открывает им их недостатки. Встреча же с Ним производит в них великую любовь, побуждает их к благодарности Ему и заключению союза с Ним. Такие взаимоотношения между Иисусом и Его паствой не являются чем-то поверхностным или земным. Это дар Святого Духа, который открывает нам, что Иисус видел Отца, и Отец знает Сына. Великое таинство есть то, что каждому христианину в Духе открывается истина о Христе. Это также означает и то, что Дух Божий пребывает в Его пастве и наполняет собой всех Его овец. Никто в ней не лишен общения с Ним.
1: Евангелие от Иоанна, 10 глава, 16 стих. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь».
0: Христос умер не за какой-то отдельный народ, а за всех людей. Он спас не только израильтян, живших во времена Ветхого Завета, но и людей всех времен и народов. Он говорил, что его смерть искупит многих, многих овец во всем мире. Никто не мог прийти к Богу по своему изволению. Каждый нуждался в путеводителе, в добром пастыре, которым и стал Христос. Он властвует над народами, и это духовное руководство происходит посредством Его Слова. Как овца узнает голос своего пастыря, так и люди могут слышать голос Христа и, услышав, обратиться к Нему. Таким образом, из живших в Ветхом Завете и обращенных позже, формируется новый духовный народ во главе со Христом. Люди Нового Завета также принадлежат к Божьей пастве, пастырем которой является Иисус. Все, кто внимают Евангелию и верят во Христа, как в Сына Божьего, принадлежат к Его Церкви, даже если они относятся к разным конфессиям. Ведь у нас один Дух, один Господь и один Отец. И этот Дух приходит к тем, кто омыт кровью Христа. Божий народ намного многочисленнее, чем мы себе представляем. Иисус собирает овец со всех концов света. Добрый пастырь пришел на землю в образе человека, чтобы повести своих последователей за собой и в конечном счете привести их к славе. Там будет одна паства и один пастырь. Но всякий, кто пытается создать церковь только человеческими силами и для земных систем и целей, находится в опасности угодить в ловушку волка, который пытается переключить внимание овец с пастыря на себя. Однако стоит помнить, мы не можем объединиться и называться овцами, пока не станем ближе ко Христу.
1: Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи 17-18. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего».
0: Бог есть любовь, и Он любит Своего Сына. Иисус всегда делал то, что было угодно Его Отцу. Здесь мы читаем, что воля Отца была в том, чтобы послать Сына на крест. Смерть Христа была участью, определенной Ему. Нет другого пути спасения от греха, как только искупление и освящение через кровь Агнца. Смерть и воскресение Иисуса – великое чудо. Он сказал, что умрет для того, чтобы жить. Никто не принуждал Его предать Себя на смерть. Но Он добровольно отдал Себя для искупления грешников. Он есть истинная любовь. Отец доверил Ему спасти мир посредством Своей смерти и дал власть обратно войти в жизнь. Никто не мог помешать победе Христа на кресте. Дьявол и его помощники пытались предотвратить ее, но их злобный план не удался из-за великой любви Христа к людям. В смерти Иисуса не был повинен ни Каифа, ни Пилат, ни кто-либо другой. Христос сам решил умереть. Он не испугался дьявола, приблизившегося к нему, но пожертвовал собой для нашего спасения. Это и было желанием Бога. Иисус выиграл борьбу между небом и адом на кресте. С того дня на его пастве поставлена печать, закрепленная кровью Агнца. Иисус проводит нас через кризисы и скорби земной жизни и ведет к своей славе.
1: Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи 19 по 21. От этих слов опять произошла распря между иудеями. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отвязать очи слепым?
0: Иудеи, пристально следившие за Иисусом, были возмущены, услышав, что он назвал их вождей ворами и служителями сатаны. Помимо этого, он называл себя добрым пастырем для всех народов, что вызывало у них еще большую ненависть. Только себя они считали избранным народом. Поэтому в их глазах Иисус был безумцем, одержимым бесами, и они отвратились от него. Большинство из присутствующих согласились с этим. Народ все больше и больше настраивался против Иисуса, поскольку его небесное учение превосходило их разумение. Но некоторые из его слушателей открыто заявили, что в словах Иисуса они слышали голос Бога. Его слова были не пустыми звуками, а были исполнены силой и всемогуществом. Ведь он простил грехи слепому. Тем не менее, враждебность по отношению к Иисусу среди народа все возрастала, как росла и любовь в тех, кто верил и следовал ему. Последних Христос вел тогда и сейчас ведет к намеченной цели в Святом Духе. Молитва. Господь Иисус, пастырь наш, Ты не отверг упрямых овец, но заботился о них до тех пор, пока не обрел их, положив свою жизнь за них. Прости нам наши грехи. Спасибо Тебе за дух познания, благодаря которому мы можем узнать Тебя так, как и Ты знаешь Отца. Ты знаешь каждого человека по имени и не забываешь ни о ком из них. Ты заботишься о всех своих последователях. Избери себе тех, кто будет слушать Тебя, и объедини их в себе, храня от врага душ человеческих. Вопрос 71. Что делает Иисуса добрым пастырем?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия». 5 уроков. Прежде чем положить карандаш в коробку, мастер отложил его в сторону. «Есть 5 вещей, которые ты должен узнать», — сказал он карандашу, «прежде чем я отправлю тебя в мир. Всегда помни о них, и ты станешь лучшим карандашом. 1. Ты сделаешь много великого, но лишь в том случае, если позволишь кому-то держать тебя в своей руке. 2. Время от времени ты будешь переживать болезненное оттачивание, но оно необходимо, чтобы ты мог лучше писать. 3. Ты сможешь исправлять ошибки, которые совершишь. 4. То, что наиболее ценно, важно в тебе, будет всегда внутри тебя самого. 5. На какой бы поверхности тебя ни использовали, ты всегда должен оставлять свой след. Каким бы ни было твое состояние, ты должен продолжать писать. 5. Покой. Начало. Окончание в следующем номере. А. Скоробко. После обращения гонителя Савла ненавидящие христианство потеряли главного ревнителя в деле преследования верующих в Иисуса Христа. Для них это был настолько неожиданный и ошеломляющий удар, что они не сразу оправились. А пока все утихло, о церквах в Израиле говорится следующее.
1: «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались».
0: Деяния 9.13. Хотелось бы обратить внимание на некоторые факторы умножения церкви, упомянутые в этом стихе. Покой, назидание, страх Господень и утешение от Святого Духа. Сегодня речь пойдет о покое. Сразу хотелось бы объяснить, о каком покое в этом месте Писания идет речь, потому что бывают разные понятия, определяемые одним и тем же словом. Например, в Матфея 11.29 Христос говорит: «И найдете покой душам вашим». Здесь речь идет о покое души и духа, который наступает в сердце грешника после его обращения ко Христу. Приобретя прощение и спасение, такой человек спокоен духом, даже если вокруг Савлы гонят церковь, и никакие трудности не могут нарушить этот покой. Более того, в трудностях этот покой совершенствуется, так как вера такого христианина укрепляется. В первом же месте Писания, которое мы затронули, речь идет о покое физическом, который наступил в церквах после прекращения гонений Савла. При таком покое церкви умножаются количественно, тогда как при гонениях они уменьшаются или, если и растут, то очень медленно. Не надо далеко в прошлое ходить за примерами. Достаточно вспомнить времена СССР. Часто можно услышать аргумент вроде «главное не количество, а качество». И в данном случае имеется в виду качество веры христиан и, следовательно, качество духовного состояния церквей. Бесспорно, качество важнее количества, но количество тоже имеет большое значение. Недаром количественный рост церквей неоднократно упоминается в Писании в положительном тоне, как свидетельство о количестве новообращенных или пришедших из мира людей. Мы живем во время, когда гонения и другие внешние беспокойства в отношении церквей прекратились, я имею в виду славян, живущих на родине или на Западе. Но, к сожалению, часто беспокойства, споры и разделения возникают внутри церкви, среди самих верующих и зачастую по незначительным вопросам. Конечно же, ни о каком умножении такой церкви речи быть не может. В лучшем случае рост остановится, а в худшем многие могут просто соблазниться, уйти в другую церковь или вообще оставить Господа. Каким же образом физическое беспокойство церкви влияет на ее количество? Иаков в своем послании говорит:
1: «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое».
0: Иакова 3:16. Обратите внимание на последние слова этого стиха: «Все худое». Конечно же, эти слова не говорят о том, что все в церкви вдруг худеют, хотя бывают такие ссоры, что и такое случается. Эти слова свидетельствуют о духовном состоянии церкви, которая резко падает на уровень смертельной болезненности. И вот почему апостол Павел в послании к Коринфянам говорит: «Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира». 1 Коринфянам 14:33. Следовательно, неустройство в церкви является серьезным препятствием для Божьего действия в ней во всей его полноте. Это обедняет церковь духовно и ослабляет ее. Достаточно вспомнить Лаодикийскую церковь, о которой Христос сказал: «Несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Откровение 3:17-20. Конечно же, такую церковь нельзя назвать здоровой. Откуда же в церковь приходят зависть, сварливость и, следовательно, беспокойство? Хотелось бы обратить внимание на два основных источника, отмеченных в Писании. О первом Павел предупреждал пресвитеров Эфеса:
1: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо».
0: Деяние 20:29. А о втором говорил Бог через пророка Иезекииля, также используя прообраз стада паствы, называя народ Божий овцами:
1: «Разжиревшую и буйную истреблю. Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажити, а между тем остальное на пажити вашей топчете ногами вашими, пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими, квытолкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон».
0: Иезекииля 34:16-18-21. Из этих мест видно, каким образом количество паствы церкви уменьшается от действия волков и буйных овец. Волки в реальной жизни, как известно, способны уничтожить все стадо, даже если для еды им хватило бы нескольких овец. То же может случиться и в церкви, и об этом предупреждал сам Христос:
1: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные».
0: Матфея 7:15. Здесь интересна характеристика внутренней сущности такого человека. Внутри суть волки хищные. Эти люди извне имеют вид христианина, но внутри абсолютно далеки от Бога, невозрожденные от Духа Святого, движимые личными амбициями, уничтожающие всякого, кто стоит на их пути. Конечно же, не зубами, а языком, злой и клеветой, насмешками, унижением и оскорблениями. Буйные овцы, о которых пишет Иезекииль, это другая категория людей. Они, по сути, своей овцы, то есть верующие в Бога люди, некогда обратившиеся и получившие возрождение, но в процессе жизни и служения ожиревшие, имеющие о себе высокое мнение и много гордости. Они стремятся к первенству любыми путями, считая других недостойными, а себя во всем правыми, и даже принимают вид борцов за чистоту и истину, и во имя этой цели рогами своими бодают всех слабых, доколе не вытолкают их вон. Отсюда ясно видно, что деятельность волков и буйных овец приносит по местным церквам огромный ущерб. Возникают вопросы: есть ли средства сохранения покоя в церквах и кто несет за это ответственность? Исследуя Писание, можно четко проследить, что ответственность за сохранение покоя в церкви возлагается, во-первых, на пресвитера.
1: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога».
0: Деяние 20:28. Во-вторых, на саму паству и каждого члена в отдельности. старайтесь иметь мир со всеми. Евреям 12:14. Так как первому всегда достается пресвитеру, с него и начнем. Но прежде хочется остановиться на мгновение и оговориться, что я сам не пресвитер, и у меня нет ни малейшего намерения поучать пресвитеров, но, напротив, себя и других членов церкви научить правильно воспринимать действия пресвитеров и меры, которые они вынуждены порой принимать для сохранения мира в церкви. Итак, что же конкретно Писание ставит пресвитеру в обязанность для сохранения мира в церкви? В пасторских посланиях Тимофею и Титу апостол Павел их наставляет.
2: «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие имели страх».
0: 1 Тимофея 5:20. Заметим, что цель данного обличения состоит в том, чтобы прочие страх имели. К сожалению, в наше время прочие порой не имеют страха. Как не обличай, а другой раз и пресвитер страх имеет перед прочими. Далее Павел говорит.
2: «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием».
0: 2 Тимофея 4:2. Из этого списка мы рады принять хорошую проповедь от пресвитера, увещание с долготерпением с его стороны, назидание и иногда, скрипя сердце, обличение, но ни в коем случае не запрет. Запрет нас раздражает и злит, и мы скорее уйдем из церкви, нежели послушаемся запрета пресвитера. В послании Титу Дух Святой через апостола Павла показывает необходимые качества кандидатов на пресвитерское служение.
2: «Чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, каковым должно заграждать уста, свидетельство это справедливо. По этой причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере».
0: Титу 1, 9, 11, 13.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава первая.
4: Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Есрома, Есром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наассона, Наассон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу. Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию. Озия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию. Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара,

0: И оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се, ангел Господень явился ему во сне и сказал:
1: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их».
0: А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
2: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «С нами Бог».»
0: Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус.
3: Глава вторая.
0: Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят:
4: «Где родившийся царь Иудейский?
5: Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему».
0: Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них:
6: «Где должно родиться Христу?»
0: Они же сказали ему:
7: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля».
0: Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал:
6: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему».
0: Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит:
1: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его».
0: Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
2: «Из Египта воззвал я сына моего».
0: Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:
2: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет».
0: По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит:
1: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву,

0: ибо умерли искавшие души младенца.
1: Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется.
2: Глава третья.
1: В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит:
3: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
1: Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия:
4: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
1: Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидевши Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им:
3: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым».
1: Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил:
3: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?»
1: Но Иисус сказал ему в ответ:
5: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду».
1: Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас небес глаголющий:
6: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
2: Глава четвертая.
1: Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал:
7: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами».
1: Он же сказал ему в ответ:
5: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».
1: Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему:
7: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей».
1: Иисус сказал ему:
5: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего».
1: Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему:
7: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне».
1: Тогда Иисус говорит ему:
5: «Отойди от меня, сатана! Ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
1: Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
4: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет».
1: С того времени Иисус начал проповедовать и говорить:
5: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
1: Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им:
5: «Идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков».
1: И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.
2: Глава 5.
1: Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря:
5: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным, но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
2: Глава 6.
5: Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори в дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Сегодня мы начинаем изучение Евангелия от Матфея. Это первая книга Нового Завета, который всего содержит 27 книг. Первые четыре книги – это Евангелие, затем Деяния апостолов, Послания и, наконец, Откровение. Все книги Нового Завета были написаны в первом веке нашей эры и повествуют о событиях, происходивших после рождения Иисуса Христа. Причем Евангелия говорят об Иисусе Христе, о том, как Он родился и жил на земле, о Его служении, распятии и воскресении. Книга «Деяния апостолов» продолжает это повествование, начиная с момента вознесения Иисуса Христа, и ведет речь о том, как распространялось христианство по всему античному миру. Послания – это письма, которые в свое время предназначались для конкретных групп верующих, и часто они содержат обычное обращение, которое применялось в письмах того времени. Последняя книга Нового Завета, Откровение, повествует о тех событиях, которые на момент ее написания еще не произошли, да и на сегодня многие ее пророчества имеют отношение к будущему. Итак, давайте начнем вместе с доктором МакГи наше первое занятие по Евангелию от Матфея.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к изучению первой книги Нового Завета «Евангелия от Матфея». Евангелие от Матфея – очень важная книга, хотя в ней всего лишь 28 глав. Фактически, книгу «Бытие» и Евангелие от Матфея можно назвать самыми главными книгами во всей Библии. Сегодня, когда мы переходим к изучению Евангелия от Матфея, мне хотелось бы перекинуть мост через пропасть, разделяющую Ветхий и Новый Заветы. Если мы хотим иметь правильную оценку и верное понимание новозаветных писаний, нам нужно познакомиться со всеми теми событиями, которые произошли за 400 лет со времени завершения Ветхого и написания Нового Заветов. Этот промежуток времени представляет собой период между жизнью пророков Неемии и Малахии и рождением Иисуса Христа в Вифлееме. Как видите, после того, как прозвучало пророчество Малахии, небеса умолкли. Вещание от Бога с небес прекратилось, и в течение 400 лет сообщение оттуда не поступало. Но однажды, когда Захария, служивший священником в Иерусалимском храме, молился, стоя у алтаря, перед ним явился ангел Господень. Ангел объявил о рождении Иоанна Крестителя, которому предстояло возвестить пришествие Господа Иисуса. Позже мы увидим, насколько важное место занимает Иоанн Креститель в повествовании Матфея. Мы увидим, что за эти 400 лет на земле произошло очень много событий, несмотря на перерыв в повествовании Писаний. Это был удивительный и волнующий период в истории избранного народа, но в то же время он был и трагическим. Внутренняя жизнь иудеи подверглась радикальным преобразованиям. В то время возникла новая культура, появились новые организации и неизвестные дотоле учреждения. Многие из этих нововведений мы видим также и в Новом Завете. Мировая история проделала огромные шаги за период между двумя Божьими заветами. Ветхий Завет завершился в той точке истории, когда Мидо-Персидская империя была преобладающей силой среди всех государств. Египет на тот момент оставался внушительной силой, и с ней приходилось считаться в мировой политике. Но за прошедший период обе эти мировые державы исчезли со сцены истории. Мировая власть перешла с востока на запад, из Европы в Азию, а из Медоперсидской империи в Грецию. С началом новозаветного периода в мире правит новая сила – Римская империя. Некоторые даты позволят нам окинуть общим взглядом весь этот отрезок времени. Мы будем считать эти даты приблизительными, поскольку историки так и не пришли к согласию в вопросе датировки многих событий. Итак, 480 год до нашей эры. Ксеркс, персидский царь, одержал победу над греками при Фермопилах, но потерпел поражение в битве при Саламине. На самом деле он проиграл из-за шторма. Это была последняя попытка Востока удержать владычество в мире. 333 год до нашей эры. С запада пришел тот самый козел, о котором пророк Даниил рассказывает в 8 главе своей книги. Это был Александр Великий, козел с видным рогом. Он повел объединенные силы греков к победе над персами в большом сражении при Иссе. 332 год до нашей эры. Александр Великий посетил Иерусалим. Ему рассказали о пророчестве Даниила, в котором говорилось о нем, поэтому он пощадил Иерусалим. Иерусалим был одним из немногих городов, которые помиловал Александр. 323 год до нашей эры. Александр умер в Персии. Совершенно очевидно, что он намеревался сделать Вавилон своей столицей. После его смерти вся мировая держава и на востоке, и на западе была разделена между его четырьмя генералами. 320 год до нашей эры. Иудея была аннексирована Птолемеем Сатером, который передал ее Египту. 312 год до нашей эры. Селевк основал в Сирии царство селевкидов. Он попытался было захватить Иудею, так что Иудея стала полем сражения между Сирией и Египтом. Эта маленькая страна превратилась в буферное государство. Ее можно сравнить со стиральной доской, на которой стирали наши бабушки. Белье терли на поверхности стиральной доски вверх-вниз, вверх-вниз. Так и эти две мощные нации волнами скатывались по маленькой земле Иудеи вверх и вниз, вверх и вниз. 203 год до нашей эры. Антиох Великий захватил Иерусалим, а Иудея перешла под власть Сирии. 170 год до нашей эры. Антиох Епифан захватил Иерусалим и осквернил храм. Даниил говорил о нем в своем пророчестве как о небольшом роге. Даниил, 8 глава, 9 стих, его называют еще Нероном еврейской истории. 166 год до нашей эры. Матафия, священник Иудеи, поднял восстание против Сирии. Это событие положило начало Маковейскому периоду. Возможно, израильская нация никогда не страдала так сильно, как во время этих беспорядков. И в этот период евреи проявляли чудеса героизма. Иуда Маковей, чье имя означает «молоток», стал предводителем организованного восстания. 63 год до нашей эры. Помпей, римлянин, захватил Иерусалим, и народ Израиля стал подчиняться новой мировой силе. Во время рождения Иисуса Христа и в течение всего новозаветного периода они находились под властью римского государства. 40-й год до нашей эры. Римский сенат назначил Ирода царем Иудеи. Более нечестивого человека или семьи не было во всей мировой истории. Можно говорить о современной мафии, но эта семья превзошла любые мыслимые злодеяния. 37-й год до нашей эры. Ирод захватил Иерусалим и умертвил Антигона, последнего из маковейских царей, который выполнял также функции священника. 31-й год до нашей эры. Цезарь Август стал императором Рима. 19-й год до нашей эры. Началось строительство храма Ирода. Оно продолжалось и во время рождения Иисуса Христа, и далее во времена Нового Завета. 4-й год до нашей эры. В Вифлееме родился наш Господь. Во внутренней жизни государства Иудеи произошли радикальные изменения из-за тех событий, которые наблюдались в межзаветный период. После Вавилонского плена иудеи отвернулись от идолов и с фанатичным рвением устремились к святости по закону. Закон стал их идолом. Классический еврейский язык в повседневной речи уступил место арамейскому, хотя службы в синагогах проводились на древнееврейском. Синагоги, по-видимому, появились после Вавилонского племени. Они стали центром общественной жизни как в Иудее, так и в тех местах, куда переселялись евреи. Кроме того, возникло несколько партий, которые часто упоминаются в Новом Завете, но которых не было в ветхозаветные времена. Во-первых, это фарисеи. Фарисеи были преобладающей партией того времени. Они возникли вследствие стремления защитить иудейский образ жизни против всякого иностранного влияния. Они были строгими законниками, которые верили в Ветхий Завет. В политике они проводили националистическую линию и хотели восстановления царства по линии Давида. Итак, они были религиозно-политической партией. Сегодня мы назвали бы их фундаменталистами с богословской точки зрения и крайне правыми с политической. Второй партией были саддукеи. В партию саддукеев входили богатые и социально ориентированные граждане, желавшие избавиться от традиций и установлений. Саддукеи были либералами в богословских позициях, но они отвергали все сверхъестественное. Таким образом, они противопоставляли себя фарисеям. Саддукеи были тесно связаны с греческими эпикурейцами, которые придерживались философии «Ешь, пей, веселись, ибо завтра все умрем». Однако мы можем неправильно понять саддукеев. На самом деле, при помощи своей философии они пытались достичь доброй жизни. Они полагали, что сумеют преодолеть свои плотские аппетиты тем, что полностью удовлетворят их. И плоть, получив для себя неограниченную власть, останется довольной и не станет требовать к себе повышенного внимания. В наши дни очень многие люди следуют той же философии. И позвольте мне сказать вот что. Если тогда люди пытались добиться успеха такими методами, но они не сработали, сегодня они не сработают точно так же. Третьей влиятельной группой были книжники. Книжники представляли собой группу профессиональных толкователей закона, которые возникли еще во времена пророка Ездры. Они стали теми, кто, по выражению Библии, отцеживал комара. То есть, они были намного более озабочены буквой закона, чем его духом. Когда старый Ирод призвал книжников и спросил, где по пророчествам должен был родиться Иисус, они указали на Вифлеем. Можно было бы предположить, что они тут же побегут запрягать верблюдов и помчаться в Вифлеем, чтобы повидать его. Но нет, им это было неинтересно. Они были слишком заняты исследованием буквы закона. Мой друг, в желании получить только знания из Библии таится огромная опасность. Опасность эта совершенно реальна там, где нет желания перевести полученные знания в практическое применение и позволить им стать частью вашей жизни. Изучая Слово Божье, мы можем узнать основные факты священных писаний и все богословские истины, которые содержатся в них, не позволяя в то же время Слову Божьему овладеть нашим сердцем. Книжники относились именно к такой категории осведомленных людей. И сегодня следует признать, что самые ожесточенные сердца у фундаменталистов. Они готовы разорвать человека на части, чтобы доказать какой-нибудь пункт своей доктрины. Знать Слово Божье очень важно. Весьма похвальное достижение, но также важно преобразовывать его слово в жизнь и передавать его другим. Четвертой группой были иродиане. Иродиане были чисто политической партией в дни Иисуса и относились к категории строгих оппортунистов. Они стремились сохранить Ирода на царском престоле, потому что жаждали для своей партии власти. Период между двумя заветами был временем значительной литературной активности, несмотря на то, что откровения от Бога не было. В период от 285 по 247 годы в Александрии, в Египте, на греческий язык был переведен Ветхий Завет. Его переводом занимались по 6 человек от каждого из 12 колен. Отсюда и название этого варианта перевода «Септуагинта», что означает 70. Этим переводом пользовался апостол Павел, и наш Господь часто цитировал его. В то же время были написаны ветхозаветные апокрифы. Это 14 книг, на которых нет печати богодухновенности. Среди них имеются две книги, которые называются псевдоэпиграфами. Это Псалтырь Соломона и книга Еноха. Они названы по имени двух знаменитых ветхозаветных персонажей. Однако нет никаких свидетельств тому, что эти два человека действительно были авторами этих книг. Несмотря на то, что этот период был отмечен молчанием Бога, совершенно очевидно, что Бог подготавливал мир для пришествия Христа. Еврейский народ, греческая цивилизация, Римская империя и бурлящие массы Востока – все были готовы к пришествию Спасителя, явив собой, по выражению Павла, полноту времен. Четыре Евангелия были адресованы четырем основным группам того времени. Евангелие от Матфея было предназначено для народа Израиля. Вначале оно было написано на еврейском и было адресовано в первую очередь религиозным людям. Евангелие от Марка было адресовано римлянам. Римляне были активным народом и верили в то, что правительство, закон и порядок представляли собой именно те средства, при помощи которых возможно контролировать мир. Очень многие современные люди считают, что и сегодня закон и порядок обеспечат стабильность в мире. Действительно, Каждое государство и народ должны признавать как закон, так и порядок, но римляне очень скоро поняли, что они не смогут править миром только при помощи этих двух факторов. Миру нужно было услышать того, кто не только верил в закон и порядок, но и предлагал прощение грехов, благодать и милость Божью. Евангелие от Марка представляло римлянам именно такого Господа. Евангелие от Луки было написано для греков, для думающих людей. Евангелие от Иоанна было адресовано в первую очередь самим верующим, но косвенным образом для Востока, в котором томились миллионы людей, опутанные туманом мистического и нуждавшиеся в избавлении. Теперь поговорим об авторе Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея было написано сборщиком налогов, которого Господь Иисус призвал совершенно недвусмысленным образом. Матфея 9.9. Он был последователем и апостолом Господа Иисуса Христа. Папий говорит, Евсевий подтверждает, и остальные отцы церкви соглашаются с тем, что это Евангелие было изначально написано Матфеем на еврейском языке для народа Израиля, для религиозного народа. У меня нет времени подробно останавливаться на этом, но Бог готовил избранный народ для обеспечения пришествия Христа в мир. И он действительно вышел из этого народа, как об этом говорит сам Господь Иисус. Спасение от иудеев. Иоанна 4:22. Один великий немецкий ученый сказал, что Бог приготовил Израиль для рождения в нем Спасителя. Ибо спасение от иудеев, и он приготовил язычников ко спасению, потому что они были погибшими и нуждались в спасении. Евангелие от Матфея представляет собой главную книгу Библии, потому что в ней имеется множество ссылок на Ветхий Завет и намного больше ветхозаветных пророчеств, чем в других новозаветных книгах. Конечно, этот факт можно объяснить тем, что изначально это Евангелие предназначалось для евреев, но, кроме того, оно в большей степени, чем другие Евангелия, углубляется в само содержание Нового Божьего Завета. Например, ни один из авторов Евангелия не упоминает церковь как таковую, а Матфей говорит о ней. Он единственный автор, кто говорит о церкви устами нашего Господа. «На сём камне я создам церковь мою». Матфея 16:18. Даже Ренан, известный французский скептик, назвал это Евангелие самой важной книгой в христианстве, самой важной из всех написанных книг. Это совершенно замечательное высказывание, особенно если учитывать, от кого оно исходило. Матфей, обращенный в веру сборщик налогов, был избран Святым Духом для того, чтобы написать это Евангелие специально для израильского народа. В Евангелии от Матфея представлена Божья программа действий. Небесное Царство – очень характерное выражение для этого Евангелия. В его тексте оно встречается 32 раза. Само слово «царство» встречается 50 раз. Для любой интерпретации этого Евангелия и Библии в целом очень важно правильно понимать значение фразы «Царство Небесное». И я хочу сразу же оговорить определение этого понятия и сделаю это решительно и категорично. Царство и церковь – не одно и то же. Это не синонимические понятия. И хотя церковь находится в царстве, но между ними существует огромная разница. Царство Небесное – это, проще говоря, правление небес над землей. Церковь находится в этом царстве, и, надо сказать, богословы уже достаточно затуманили атмосферу и сделали это понятие действительно сложным для понимания. Но бедные проповедники, как я, например, должны идти к людям с простым объяснением. Вот оно. Царство Небесное – это правление небес над землей. Евреи, для которых было написано это Евангелие, понимали, это царство как итоговый исход и исполнение всех ветхозаветных пророчеств, касающихся пришествия Царя с небес, с тем, чтобы установить на земле царство с небесными стандартами. Этот термин не был для них новым понятием. Книга Даниила 2:44, 7:14 и 27. Царство Небесное – главная тема этого Евангелия. Царство на земле должен был установить Господь Иисус. Царство Небесное – самая важная цель в пришествии Господа. В Евангелии от Матфея есть три различные проповеди, касающиеся Царства Небесного. Первая – это Нагорная проповедь. В ней представлены законы Царства. Я полагаю, впрочем, что здесь дан неполный список всего того, что будет установлено в этом царстве. Второй вид проповеди – это притчи о тайнах Царства Небесного. Все эти притчи в 13 главе Евангелия от Матфея посвящены теме царства. Наш Господь рассказывает, что Царство Небесное подобно сеятелю, горчичному семени и так далее. И третьей проповедью является проповедь на горе Елеонской. В этой проповеди речь идет об установлении царства здесь, на земле. Итак, в следующей передаче мы продолжим разговор о Царстве Небесном и в целом о Евангелии от Матфея.

Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете радио «Голос Ант», христианскую музыкальную передачу с песней по жизни. У микрофона Виталий Кливер
1: и Виктория Фаст.

0: Люди, живущие без Бога, стремятся к разным целям. Например, к славе, карьере. Многие мечтают об очень долголетней или особенно разнообразной жизни. Стремления разные. Но, наверное, каждый еще и ко всему желает здесь на земле быть богатым.
1: Деньги – это большое зло, из-за которого уже немало несчастья случилось на земле.

0: «Учитесь жить»,
1: – наставляла глиняная копилка своих соседей по квартире.
0: «Вот я, например, занимаю видное положение, ничего не делаю, а деньги так и сыплются».
1: Но сколько бы денег ни бросали в копилку, ей все казалось мало.
0: «Еще бы пятачок»,
1: – звякала она. Однажды, когда копилка была уже полна, в нее попытались засунуть еще одну монету. Монета не лезла, и копилка волновалась, что эти деньги достанутся не ей. Но хозяин рассудил иначе. Он взял молоток и... В один миг лишилась копилка и денег, и видного положения. От нее остались только одни черепки.
0: «Думаю, комментарий излишен. Надо учиться на чужих ошибках».

Один молодой человек нашел однажды золотую монету на улице. С той поры он постоянно ходил с опущенными глазами, надеясь еще раз испытать счастье находки. За свою долголетнюю жизнь он действительно нашел несколько золотых и серебряных монет. Но беда была в том, что за эти годы он разучился поднимать свой взгляд к чудному лазурному небу. И хотя он умер не бедным человеком, но для своей души он ничего не приобрел.

0: Миллионы людей не видят никакой другой цели для своей земной жизни, кроме собирания тленных земных благ.
1: Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Евангелие от Матфея, 6 глава, 19-21 стихи.

0: Давайте не будем стремиться к целям, которые в конце приносят разочарование. Уповайте на Бога.
1: Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь. Да не восторжествуют надо мной враги мои. Да не постыдятся и все, надеющиеся на Тебя.
0: Да благословит вас Бог.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «В стране солнца». Прошло совсем немного времени, а у мальчика оба кувшина уже были полны ягод. Кроме того, порядочный узел с грибами.
2: «Дунай, пойдем, нам надо торопиться!» — крикнул он собаке. «Оставь птичек в покое! Кто знает, не грешишь ли и ты, так гоняя их! В каком они страхе, бедняжки! Если бы это делал я, безусловно, это был бы грех. Но ты ведь только пес, и, может быть, тебе это не вменится в преступление».
1: Дунай, услышав это увещевание, побежал впереди своего маленького и веселого хозяина. Когда они вышли из леса, их догнал Лишка. Внизу под горой находилось село.
2: «Куда же вы торопитесь таким ранним утром?»
3: «Я несу ягоды в дом священника, дядя».
2: «Я вижу, ты прилежный малый. Наверное, уже скоро заработаешь на сапоги? А вы куда, дядя, идете?»
3: «Я?
2: Я иду говеть к исповеди.
3: Давно я этого не делал, но человек ведь должен время от времени каяться в своих грехах».
2: «Да, это правильно», — ответил мальчик, сверкая глазами. «Значит, вы уже покончили с вашими грехами? Значит, вы рассказали Иисусу свои грехи, и Он простил их вам, как тому расслабленному, не правда ли?»
3: «Что ты говоришь, мальчик?» — спросил его Лишка с удивлением. «Я же тебе говорил, что я теперь как раз иду к исповеди, говеть».
2: «А что это значит, говеть?» — спросил Палка с любопытством.
3: «Ну, я иду в церковь. Там священнику исповедую мои грехи, а от него получу прощение».
2: «От священника? А разве у него есть право на это?»
3: «Ты странный мальчик. Откуда мне знать, имеет ли он на это право или нет? Я об этом не спрашиваю. Я человек грешный, и поэтому необходимо раза два или три в год ходить к исповеди. И будем надеяться, Бог смилостивится».
2: «Так вы не уверены, имеет ли право священник прощать грехи? Ну а когда вы вернетесь из церкви, тогда будете знать, что ваши грехи прощены?»
3: «О, мальчик! Кто об этом может узнать раньше своей смерти? Об этом мы узнаем лишь тогда, когда умрем».
2: «Знаете ли, дядя, если бы вы обратились к Иисусу, Он, наверное, простил бы вам грехи, как тому расслабленному, которого спустили к Нему через разобранную кровлю».
3: «Ты думаешь о Христе?»
2: «Нет, дорогой, для нас, обыкновенных смертных, здесь на земле Богом является священник. Он все приводит в порядок, а мне нужно только обратиться к нему».
3: «Разве и вашему священнику Господь Бог когда-либо сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте»?»
2: «Да что тебе в голову пришло?» – удивился Лишка. «Такими вопросами ты можешь сбить с толку кого угодно».
3: «Не обижайтесь на меня, дядя!» Палка умоляюще посмотрел на него своими ясными голубыми глазами.
2: «Но сегодня я просил самого Господа Иисуса, чтобы Он мне простил все мои грехи, и Он это сделал. Если бы вы знали, как я счастлив! Ну, желаю вам всего хорошего!»
1: Лишка некоторое время смотрел вслед уходившему мальчику, покачав головой.
2: «Как? Сам Христос простил ему грехи? Какие же у него грехи? Он ведь во всех отношениях хороший мальчик. О, если бы и мне получить такую уверенность! Понятно, Бог должен мне простить многое. Я так часто оскорблял его. Но как может человек ясно узнать об этом? Мы ходим к исповеди, потому что наши предки это делали,
3: И вообще, человеку так нужно делать. Но этот мальчик спрашивает, имеет ли священник право прощать грехи. Ведь он с алтаря объявляет: «Я призванный слуга Божий во исполнение своего святого служения, объявляю вам прощение грехов». Должно быть, у него есть на то право, хотя бы от церкви. Но это ведь так было, есть и будет. Какое мне дело до этого странного малого? Лишка поднял голову и направился в сторону церкви, где собирались все те, кто имели такую же цель и которые так же мало понимали в этом деле, как и он сам. Тем временем Палка уже добрался до дома священника. И так как он нашел садовую калитку открытой, то вошел через нее. Этот путь ему показался более коротким, а для него было важно как можно скорее сделать порученное ему дело. По широкой аллее среди разросшихся деревьев прогуливался сам священник. Сухощавый, еще молодой, но уже начинающий сидеть мужчина. Палка поцеловал ему руку, как наставил его дедушка. «Это значит, та земляника, которую нам обещали приносить?» – спросил он приветливо. «Ты ее, наверное, вчера еще собирал?» «Нет, ягоды совсем свежие. Я их собрал сегодня. Я встал еще до восхода солнца». «Из тебя в жизни может выйти толк. Ты, я вижу, прилежный мальчик. Отнеси ягоды на кухню и скажи, чтобы тебя накормили завтраком. Скажи, что я так распорядился. А собаку свою лучше оставь здесь, чтобы она моего кота не прогнала за 3 земель. О, сегодня мальчику повезло. Во-первых, он нашел много земляники. Потом священник был к нему так добр. И, наконец, на кухне ему дали такой завтрак, что этого хватило бы на весь день. Кроме того, в его сумку они наложили остатки от вчерашнего ужина и кусок хлеба. Они также ему хорошо заплатили, как за ягоды, так и за грибы. «Подожди, Дунай!» – утешал он своего приятеля, когда они возвращались через сад. «Когда мы придем в горы, то и ты получишь свою порцию. У меня есть завтрак и для тебя». Дунай обнюхал сумку своего хозяина, и ему совсем не понравилось, что священник их немного задержал. «Ну как, дали тебе позавтракать?» «Да-да, я вам очень благодарен». «Но заплатили ли они тебе?» – спросил с улыбкой священник. «Покажи, сколько же они тебе дали? Я боюсь, что тебе дали слишком много за такое небольшое количество ягод». Мальчик с испугом посмотрел на священника. Думает ли он так на самом деле, но по его лицу ничего нельзя было разобрать. «Не знаю», — сказал он робко и со смущением. «Дедушка мне сказал, сколько просить. Там были и грибы». «Значит, это дедушкины деньги?» «Нет, они мои. Он только сберегает их для меня, чтобы потом купить мне валенки и сапоги. Если бы я мог еще больше заработать, то купил бы себе новую рубаху. Но для этого нужно очень много денег». «Понятно», — сказал священник просто. «Но чтобы ты скорее ее получил, вот возьми это как основание». И к имеющимся в его кошельке медикам прибавилось еще несколько беленьких монет. «И так как ты постоянно нас снабжаешь земляникой, я хочу тебя угостить кое-чем из нашего сада». Он дал Палку пару сочных груш. У мальчика сразу мелькнула мысль отнести одну дедушке. Он вежливо поблагодарил священника и уже собрался было уходить, но вдруг задержался и повернулся к священнику. «Что ты еще хочешь, мой мальчик? Может, ты что-нибудь забыл?» – спросил священник, с удовольствием смотревший вслед уходящему мальчику. «Нет, я лишь хотел кое-что спросить у вас. Я знаю, вы священник, и люди приходят к вам исповедоваться. Правда ли то, что вы имеете власть прощать грехи?»
2: Священник с удивлением сделал отрицательный жест на этот неожиданный вопрос. «Разве ты хотел исповедоваться у меня, мое дитя?» «Я? Нет!» – глаза мальчика горели. «Знаете ли, я поступил так, как тот народ на Иордане. Я все открыл и исповедал Иисусу, и Он действительно все простил. Я спросил об этом только ради тех людей, которые еще не знают, что и им Иисус может простить все их грехи, если только они обратятся к Нему. А вы можете им простить? Имеете ли вы эту власть? Сказал ли вам Бог когда-нибудь: «Се есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте»?» Священник положил свою руку на белокурую головку мальчика и с любопытством вглядывался в его ясные голубые глаза. Он был истинный друг народа и детей и часто говорил, что в детях кроется будущность народа. Он чувствовал, что в этом бедном деревенском мальчике обитает царственная душа и высокий дух. «Знаешь ли, дитя мое, этого милосердный Бог мне никогда не говорил. Только один Иисус Христос есть Сын Божий, и Его мы должны слушаться. Той власти, которую Он имел, у меня нет. Я смею только говорить народу, что милосердный Бог простит их грехи, если они будут делать много добрых дел». «Значит, для простых людей священник не является их Богом, приводящим для них все в порядок?» «Сохрани Бог, ни в коем случае! Кто тебе наговорил таких глупостей?» «Дядя Лишка! Но вам милосердный Бог, наверное, простит, если вы будете просить Его, ведь вы делаете очень много добрых дел. Меня вы велели накормить завтраком и, кроме того, дали денег на рубашку. Вы воистину слушаетесь Бога и Господа Иисуса Христа». «Уже звонят, и я должен идти», — сказал священник, быстро обернувшись. Еще раз он кивнул мальчику головой, и палка с Дунаем стали быстро подниматься в гору. «Вы воистину слушаетесь Господа Иисуса», — звучало в душе священника, когда он уже в полном облачении стоял в ризнице. «О, я с самого детства ищу то, о чем говорил этот мальчик. Правда, я делаю кое-что хорошее, но тебе, о Божий Сын, я не повинуюсь и тебя не слушаюсь. Мои грехи мне не прощены, как я знаю и то, что те, кто сегодня ко мне придут с исповедью, не получат ни прощения грехов, ни мира. И все же, как служитель церкви, я должен это делать». Но где же этот мальчик мог почерпнуть такие ясные понятия и эту живую веру в Христа? Углубившись в размышления, он взял в руки молитвенник. Книга открылась там, где по Евангелию Матфея ангел объявляет Иосифу: «Наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Священник чуть было не забыл, что молящий

ищет путь в настоящую страну вечного света. Лессинг открыл книгу и долго разглядывал написанные на первой странице слова. «А что ты сегодня читал?» «Сегодня я много прочитал. Я снова дочитал до того места, как они его мучили и как он умер. Дальше будет, вероятно, о том, как он восстал из гроба. Я хочу эту книгу, названную Евангелием Марка, еще сегодня закончить. Когда пройдет эта темная туча и станет светлей, я почитаю тебе вслух. Там осталось совсем немного», — сказал Лессинг. Казалось, что солнце услышало эти слова, так как лучи его пробились сквозь темные тучи, но дождь еще шел. «О, как я рад!» — ликовал Палку. «Видишь, Дунай, разве я не говорил тебе, что мы узнаем, что там дальше было?» — обратился он к собаке. Лессинг улыбнулся. «Ну вот теперь светло. Садись и слушай». «Нет, сядем лучше там, у входа в пещеру. И там дождь до нас не доберется». Лессинг сел с одной стороны, Палку с другой. А Дунай лег между ними, как будто и его присутствие тут было необходимо. У их ног расстилалась страна солнца, а над их головами сверкала молния. На западе светило солнце, а на востоке, как огромнейшие ворота, виднелась семицветная радуга. Оживляющий природу дождь понемногу затих. На лугу сверкали мириады росинок, и Лессинг читал о том чудном утре воскресенья, когда три верующие женщины подошли ко гробу Господню, чтобы помазать его тело, но нашли камень отваленным, гроб пустым. И когда они из уст ангела услышали радостную весть, что он, который был распят, жив и придет к ним в Галилею, он читал, как воскресший Спаситель явился своим сперва Марии Магдалины, как он послал ее известить о том учеников и как они не поверили ей. Потом он явился двоим, потом всем 11 и упрекал их, что не поверили видевшим его. Потом он повелел им идти по всему миру и проповедовать Евангелие. И потом... Лессинг читал о том, что мальчику показалось таким чудесным, именно что Иисус вознесся на небо и сел одесную Божию. Палка поднял свои глаза к небу. Теперь он, наконец, узнал, куда ушел Иисус и почему его больше нет здесь на земле, хотя он и жив. Он был там, за этими радужными воротами. Там Отец Небесный имеет свой престол славы, а Иисус сидит одесную его. «О, теперь я все знаю!» — воскликнул он с ликованием. «Настоящая страна солнца вон там, за этими воротами. А это здесь только как межа, как грань, не правда ли, дядя?» Лессинг ничего не ответил, но ему казалось, что мальчик был прав. Слово Божие не было ему чуждо. В школе он считался лучшим учеником, так же и при конфирмации. Он знал, куда ушел Иисус, но только об этом никогда не думал. Для него Христос был так же чужд, как и для миллионов других, именующих себя христианами, которые хотя и многое знают, но никогда во всю жизнь свою о нем не думают. «Ах!» – вздохнул Палка. «Если бы мне скорее прочитать эту книгу! Но так как я должен читать ее строчку за строчкой, то это идет очень медленно. А что-нибудь пропустить я тоже боюсь, так как не знаю, на какой странице описан этот путь, ведущий туда, в настоящую страну солнца. Я есмь путь и истина и жизнь», — вспомнил Лессинг и сказал это вслух. «Об этом и я читал, но я не знаю, как он это понимает. Или он думает прийти сам и показать мне путь, взяв меня за руку, чтобы мне лучше его найти?» «Возможно, и так, как ты говоришь. Но поскольку он теперь так далеко, так высоко, как мы только что прочли,

0: и о его воскресении, то как это может быть? Некоторое мгновение мальчик с испугом смотрел на чудесные врата неба. Они на самом деле были так далеко, так высоко на небе, а он здесь, так низко на земле, как далеко все же Иисус. «Не верьте этому!» – воскликнул он вдруг, сверкая глазами. «Он не только там! Мы ведь читали, как он говорил своим ученикам, «Се я с вами во все дни до скончания века!» Он обитает там наверху, но он пребывает и со всяким из нас, и в это мгновение он тоже с нами». «С нами? Где же он?» – спросил Лессинг с недоверием. «О, не говорите так, дяденька, прошу вас!» – сказал Палка тихо. «Я не знаю, понравится ли ему это. Вы же читали, как он упрекал их за неверие. Он так и сказал, и я этому верю. Если даже король гномов мог сказать «туман позади меня, туман впереди меня» и сразу становился невидимым, почему же Иисус не может этого сделать? О, я верю ему!» Вдали прогремел гром, как торжественное «Аминь». «Ну, если ты хочешь, я буду читать эту книгу дальше, чтобы ты скорее мог все узнать». «О да, дорогой дядя, прошу вас, пожалуйста!» – воскликнул Палка радостно. «Вы читаете так хорошо и гладко, что я каждое слово лучше понимаю». Прошло еще 2 или 3 часа, но они этого совсем не заметили. Когда Лессинг наконец отложил книгу, дождь давно уже прошел. Палка пережил один сюрприз за другим. Он совсем не предполагал, какие чудные рассказы в Евангелии от Луки о рождении Иоанна Крестителя и Иисуса, об ангелах, которые явились пастухам на поле, и как они нашли младенца в яслях. Палка чуть не расплакался от радости, так чудесно это было. А потом, как 12-летний Иисус путешествовал в Иерусалим. Я никогда раньше не думал, что он был некогда таким же мальчиком, как я, сказал он Лессингу. Тогда, наверное, он был очень послушным и таким, что все его любили. И так как Палка всему этому удивлялся, то и Лессингу показалось, что он читает о совсем новых событиях, о которых раньше никогда не слышал. При этом и у него на сердце стало тепло. «А почему эту книгу непременно здесь надо оставлять?» – спросил он, уходя. «Мы могли бы ее взять с собой и читать из нее каждый день по кусочку. Послушает и дедушка, а потом мы можем ее принести сюда обратно. А по воскресным дням мы можем ее читать и здесь». Это предложение пришлось Палка по душе. «Я никогда не осмеливался брать эту книгу с собой домой», – сказал он по дороге. «Но если вы думаете, что Господь Иисус не поставит нам это в вину, то я очень рад».
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, дети Христовой семьи! Мы приглашаем прославить Иисуса, царя всех царей и творца всей земли.

0: Дорогие мальчики и девочки, я думаю, что все вы не сомневаетесь в том, что небо и все созвездия, земля и все растения, животные, а также люди – это творение Божие. И Бог все устроил хорошо, не правда ли? Давайте, детки, подумаем сегодня над тем, как чудно Бог нас сотворил. Посмотрите на себя в зеркало. Оттуда на вас смотрит такая же голубоглазая Оля, такой же черноглазый Андрей, такая же белокурая Алена, как ты. Посмотри, как Бог все разместил на твоем лице. Глазки, носик, ротик, с обоих сторон выглядывают ушки. Я думаю, что это было бы совсем нехорошо, если бы наши глаза были, скажем, где-то на животе, а уши, ну, на спине. Я вижу улыбку на твоем лице. Это было бы совсем некрасиво, да и неудобно. У каждого человека на определенном месте находятся глаза, нос, рот и уши. Но все люди разные. Подумайте только, сколько миллиардов людей живут на свете, но нет совершенно одинаковых, как, скажем, две одинаковые куклы. Есть похожие люди, но нет совершенно одинаковых. И каждый по-своему красив. Бог это сделал для того, чтобы каждый мог узнать свою маму и папу. А теперь, детки, встаньте, пожалуйста. Шагните вперед. Для того, чтобы сделать эти движения, разве пришлось вам включить какой-то выключатель или подключить батарею?
1: Нет.
0: Значит, Бог вложил в нас какую-то энергию. Однажды мы с семьей ехали на машине. Каждый погрузился в свои мысли. Неожиданно старшая дочь прервала молчание. «Мама, это было бы совсем нехорошо, если бы человеку нужна была батарея. Ему пришлось бы всегда носить ее в кармане». Я долго размышляла над этим. И вот эти слова побудили меня написать эту программу. «Как хорошо, что мы без всяких батареек и аккумуляторов можем бегать, прыгать и играть». В Библии, в 138-м псалме, мы читаем, как Давид славит Бога за то, что Он дивно устроил нас.
2: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это».
3: «Чудно Бог нас сотворил, нам две ножки подарил. Можем мы без батарейки быстро бегать по аллейкам. Чтобы не споткнулась я, подарил мне Бог глаза, посадил их высоко, чтобы видеть далеко. Чуть-чуть ниже моих глаз, посередочке как раз, как луну среди светил, носик Бог мне поместил, чтобы нюхать им цветы, чтобы могли и я, и ты долго по лесу гулять, чистым воздухом дышать. Чтобы слышать мы могли, ушки каждому даны. А без слуха, знаешь сам, скучно было бы всем нам. Ротик дал Бог для того, чтобы славили его, чтобы рассказывать стихи, кушать сочные плоды. Чтобы мы играть могли, подарил Бог две руки. Их молитвенно сложи, славу Богу вознеси.

0: Однажды я загнала большую занозу себе в руку. Она зашла так глубоко, что невозможно было ее вытащить. Мы поехали с папой к врачу, и он разрезал немножко руку. Вытащил занозу и снова зашил. Ой, мне так неудобно было делать все одной рукой. Чистить зубы, одеваться, заплетаться, а посуду я вообще не могла мыть.
1: Видишь, Ирина, это нам говорит о том, что Бог сделал очень хорошо, подарив нам две руки. Одной рукой и правда, так неудобно все делать.
2: А если бы у нас три руки было?
1: Я даже не представляю, где бы она была. На спине? Она бы мешала нам спать. Нет, она была бы лишней. Бог так чудно все предусмотрел, что лучшего ничего придумать нельзя. Давайте, детки, мы теперь склоним наши головы для молитвы и поблагодарим нашего Бога за то, что Он так дивно устроил нас. Дорогой наш Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты так чудно нас сотворил. Благодарим Тебя за наши руки, ноги, глаза, за носик и ротик. Спасибо Тебе. Боже, прошу Тебя за тех, кто слеп и не видит всю окружающую нас красоту. Просим за хромых и всех-всех больных. Будь близок к ним и утешь их. Просим это во имя Иисуса Христа. Аминь.

кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его?» Этот вопрос записан в Священном Писании в книге «Исход», 5 главе. Вопрос тысячелетней давности. Он прозвучал из уст фараона египетского к Моисею, которого Господь избрал быть предводителем народа израильского. Моисей же, догадываясь, что этот вопрос будет обязательно задан, предпринял меры. Он, в свою очередь, задал его Господу, когда он посылал его к народу израильскому, а потом и к самому фараону. И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших посылает меня к вам. А они скажут мне, как ему имя? Что сказать мне им?» Прислушавшись к этим вопросам, вовсе и не кажется, что они исходят из глубины веков. Кто такой Господь, чтобы я слушался его? Каково его имя? Другими словами, что из себя представляет он? Что он хочет или ожидает от меня? Как мне обращаться к нему? И тому подобные вопросы слышим мы ежедневно. Они задаются малышами своим матерям, о них рассуждает молодежь, думают сединой убеленные старцы. Этими вопросами уже зуб съели великие философы и мыслители. Но почему люди задаются вопросами о Боге? Почему ищут? Да потому что душа человека от Бога исходит. Потому что она христианка. А ищут, потому что потеряли. Достоевский в своем произведении «Дневник писателя» отметил: «Я неисправимый идеалист. Я ищу святынь. Я люблю их. Мое сердце их жаждет, потому что я так создан, что не могу жить без святынь». Конец цитаты. Как хотелось бы над всеми этими исканиями и вопросами, высоко над ними, обобщающе все и вся, начертать слова Христа: «Блаженны верующие, а не видящие». К сожалению, это многих не устраивает. Чересчур просто говорят – и исходят в мучениях дальнейших исканий. А она есть и существует. Это универсальная вера, вера в существование Бога. Она не происходит из рассуждений, доказательств или преданий. Она даже не исходит из Священного Писания, потому что человек должен сначала верить в Бога, который дал Писание, чтобы его откровение было для него авторитетным. Вера эта исходит из души человека. Все доказательства указывают на то, что универсальная вера в существование Бога является врожденной в человеке. Происходит из интуиции. Да, я так создан. Универсальная вера в Бога в нас врождена, как бы вмонтирована. Тот факт, что все люди везде верят в существование высшего существа, перед которым они морально ответственны, является важным доказательством данной истины. Далее, такое универсальное явление должно иметь и универсальную причину, и ее можно объяснить, будь то с космологической, богословской или антропологической точки зрения. Но не об этом сегодня. Обратить хочется внимание на силу, заложенную в Священном Писании. Когда ищущий Бога начинает читать Библию, то вдруг в нем начинает просыпаться вера. Вера в него заложенная, дремлющая в нем всегда, подобно, как и в каждом семени, заложена сила жизни, сила к прорастанию, к цветению и к плодам. И вот давайте, дорогие друзья, на основании в нас заложенной веры прослушаем проповедь апостола Павла, которую он произнес в Афинах, это в Греции. «И став, Павел среди Ареопага сказал: Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу».
сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам, дая всему жизнь и дыхание и все, от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Деяния апостолов, 17 глава. Довольно-таки внушительная проповедь, не правда ли? И к тому же очень содержательная, отвечающая на многие вопросы о Боге. Обратили ли вы внимание на практическое действие, к которому призвал апостол Павел? К чему он все свел? К какому знаменателю? Дело в том, что мы можем все знать о Боге и все-таки жить в неправильном отношении к Нему. Как мы можем знать наизусть все правила уличного движения, но, не соблюдая их, мы сделаем аварию, может, даже со смертным исходом. Так вот, чтобы этого не случилось, апостол Павел указывает на волю Божию, призывающую нас действовать. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Бог повелевает покаяться, то есть изменить образ мышления, следственно, и образ жизни, переосмыслить себя и обратиться к Нему. Почему? Да потому что люди грешники. В послании к римлянам апостол Павел характеризует это так. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Называя себя мудрыми, обезумели, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сами осквернили свои тела». Бог повелевает покаяться. Причина тому, что познали, как бы убедились, внутренне чувствовали, что Он есть, но не прославили. Поэтому Он и назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. И вот этот определенный муж, то есть Иисус Христос, которого Бог воскресил из мертвых, и является центром библейского повествования. В нем, в Иисусе Христе, мы находим ответ на чаяние нашей души. И только христоцентричная жизнь наполняет душу человека смыслом бытия. И наоборот, эгоцентричная опустошает душу. Вернемся к нашему вопросу. Что ответил тогда Бог Моисею, когда он его спросил о его имени? Книга Исход, 3 глава. Бог ответил: «Я есмь сущий». Так скажи сынам Израилевым: «Сущий послал меня к вам». «Сущий» от глагола «существовать», то есть, кто имеет в себе свойство «быть». Бог всегда был. Он существует. Он всегда будет существовать. Он существует, потому что это Его свойство.
И вот этот «Я есмь сущий», говоривший тогда в пустыне, говорит сегодня к нам в Сыне Своем, Иисусе Христе. Иисус, издревле бывший, участвовавший в творении всего сотворенного, бывший и тогда в пустыне, говорит сегодня к нам, говорит к тебе, «Я есмь Альфа и Омега», то есть начало и конец. Далее он говорит: «Я есмь воскресение и жизнь. Я пришел для того, чтобы имели жизнь с избытком. И я воскрешу тебя к этой жизни, если покаешься». Далее Иисус говорит: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Этот свет освещает и просвещает. Только приди к Нему». Далее: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Придешь ли ты? Если ты придешь к Отцу, говорит Христос, то Я буду заботиться о тебе. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Я положил жизнь свою за тебя, дорогой друг. Ты стоишь в присутствии Божьем. Решись следовать за Ним. Кто не со Мною, тот против Меня. Кто не со Мной собирает, тот расточает, говорит Христос. Аминь».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Убеждения определяют образ жизни».

Нэнси Деймос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Ну, конечно, это ложь, и только истина может преодолеть такую ложь. В наших предыдущих передачах, размышляя над историей Евы, мы определили, что в несчастье этой женщины не были виноваты ни муж, ни дети. В противовес к современному феминизму, который утверждает, что в женских проблемах повинны мужчины, жизнь Евы разрушил не мужчина. Ева также не могла винить в этом свою среду. Напротив, в тех условиях легко было достичь успеха и быть счастливой. У Евы и ее мужа не было ни финансовых проблем, ни проблем на работе, ни неприятных соседей, ни сорняков в саду. У них не было даже проблем с тещей или свекровью. Ева никого не могла обвинить в случившейся беде. Проблема началась с нее самой. Ева сделала свой выбор. В этом некого винить. Это решение лишило ее свободы и навлекло ужасную беду на нее, ее семью и все следующие поколения.

Наше общество старательно проповедует эту ложь девушкам и женщинам еще с младенческого возраста. Эта ложь звучит везде – на телевидении, в фильмах, песнях, журналах, книгах и рекламе. Нас уверяют, что внешняя красота важнее всего в жизни. Женщины верят их словам. Да, главное – красота, физическая красота. Даже родители, братишки и сестренки, учителя и друзья иногда неосознанно подпевают этому хору. Хорошенькие детки получают свой адрес охи и ахи и привлекают всеобщее внимание, в то время как менее симпатичные дети могут стать объектами неприятных замечаний, равнодушия и даже открытого отвержения. Рассмотрим 11-ю ложь. Внешняя красота важнее внутренней. Я верю, что увлеченность внешностью появилась еще у первой женщины. Помните, что привлекло Еву в запретном плоде? И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела. Бытие 3:6. Плоды дерева были полезны, дерево было хорошо для пищи. Они также обещали Еве желанную мудрость, но не менее важен был тот факт, что они были приятны для глаз, они были физически привлекательны. Враг заставил женщину ценить физическую привлекательность больше, чем менее очевидные качества, такие как доверие и послушание. Проблема была не в красоте дерева, таким создал его Бог. Ева могла наслаждаться красотой Божьего творения, но она слишком увлеклась внешним. Она поверила лжи и действовала на ее основании. Даже самые блистательные, прекрасные женщины признают, что они не чувствуют себя красивыми. Одна из фавориток Голливуда, Мэг Райан, говорит: «Я думаю, что выгляжу несколько странно. Если бы я могла изменить свою внешность, то хотела бы иметь длинные ноги, маленькие ступни и маленький нос». Каждая из этих женщин, которые будут о себе говорить, поверили в определенную ложь о красоте. Это изменило их взгляд на самих себя, соответственно, изменилось их поведение, и в конечном итоге они оказались в рабстве. Я поверила, что женщина должна быть прежде всего красивой внешне, а потому никогда не считала себя красивой. Я стыдилась шрамов на спине и ногах. У меня огромные шрамы через всю спину и на ногах после операции из-за сколиоза. У меня очень прямая спина, но мне всегда казалось, что это лишает меня какой-то особой красоты. Я считала себя некрасивой и стеснялась. Я верила, что внешняя красота, мое тело, самая главная часть меня, особенно в глазах мужчин. Я решила воспользоваться этим, чтобы привлечь к себе внимание, в котором так нуждалась. Я стала сексуально озабоченной. У меня красивая сестра, которую я обожаю, но я сама некрасива. Я всегда верила, что я хуже, чем другие, и должна из кожи вон лезть, чтобы меня принимали. Я вижу, что красивым людям всегда везет. Я прекрасно понимаю, что у меня такого никогда не будет, и живу в рабстве собственного представления о своей внешности. Всю жизнь я верила, что моя ценность измеряется моей внешностью. И, конечно, я никогда не выглядела так, как требует мир. И поэтому у меня всегда была низкая самооценка. Я стала неправильно питаться, у меня появилась склонность к обжорству и проблемы в браке, потому что я считала себя непривлекательной, и мне казалось, что мой муж всегда смотрит на женщин, которые красивее меня. Сравнение себя с другими, зависть, соперничество, безнравственное поведение, нездоровый интерес к сексу, неправильное питание, нескромная одежда, кокетство и заигрывание с мужчинами,
далеко не полный список последствий неправильного представления о красоте. Что может освободить женщин из этого рабства? Только истина может преодолеть ложь, в которую мы поверили. Божье Слово открывает нам истину о приходящей природе физической красоты и о важности красоты неприходящей, внутренней. Миловидность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Книга Притчи, 31 глава, 30 стих. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя. Первое послание Петра, 3 глава, с 3 по 5 стих. Эти стихи не утверждают, что физическая красота греховна сама по себе, или что вообще нельзя уделять внимание своему внешнему виду. Такое представление так же ошибочно, как и утверждение о том, что внешняя красота главная в жизни. Нигде Писание не осуждает внешнюю красоту и не говорит, что внешность не имеет никакого значения. Оно порицает человека, который слишком гордится Богом данной красотой, придает физической красоте чрезмерное значение или заботится о физических нуждах в ущерб потребностям сердца. Мы, женщины, в чьем сердце живет Христос, должны стремиться отражать красоту, порядок, великолепие и благодать Бога в нашем внутреннем и внешнем человеке. Жена-христианка имеет еще больше причин искать в этом вопросе необходимый баланс. Добродетельная жена из книги Притчей была в хорошей физической форме и хорошо одета. Она приносила славу своему мужу. Если жена одевается неряшливо и неопрятно, если она совсем не заботится о своей внешности, то она позорит своего мужа и своего небесного жениха. Более того, если она не предпринимает никаких попыток быть привлекательной для своего мужа, то можете быть уверены, что его внимание попытается завоевать другая женщина. Когда апостол Павел писал Тимофею о том, как все должно быть устроено в церкви, то написал также и о том, как следует одеваться женщинам. Его указания помогают нам найти равновесие между внутренним миром женщины, ее сердцем и ее внешним видом и поведением. Павел побуждает женщин, чтобы они в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Первое послание Тимофею, 2 глава, с 9 по 10 стих. Слова, переведенные в этом тексте как «украшать» и «приличный», означают «аккуратный», «хорошо продуманный», «достойный». Имеется в виду гармоничное устроение. Внешний вид христианки должен отражать простое, чистое сердце. Ее одежда и прически не должны отвлекать или привлекать к себе внимание своей экстравагантностью, быть экстремальными или неприличными. Тогда она будет отражать состояние своего сердца и отношения с Господом. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема нашей передачи – «Убеждения определяют образ жизни». Как только
только мне исполнилось 40 лет, мне стали высылать каталоги для тех, кому за 40, в которых рекламируются различные средства против старения. Они обещают, что моя кожа будет выглядеть моложе и чище. Морщин будет меньше, под глазами исчезнут синяки, будет больше сил, ногти и волосы станут красивее, а зрение и слух улучшатся. Подразумевается, что с возрастом самой главной цели женщины становится выглядеть и чувствовать себя моложе. Но я все-таки старею, а значит, мое тело постепенно разрушается. Я смотрю в зеркало и вижу морщины, которых не было 10 лет назад. Я уже посидела, а мне пришлось купить Библию с крупным шрифтом. И несмотря на регулярные физические упражнения и диету, я все равно не в такой хорошей физической форме, как 20 лет назад. Но я отказываюсь верить лжи, что это трагедия, и что стрелки на моих биологических часах можно повернуть назад. Я не пытаюсь ускорить свое физическое старение, но и не собираюсь с головой уходить в битву с неизбежным. По мере старения я хочу больше думать о том, что важнее всего по мнению Бога. Например, позволяю ли я Святому Духу взращивать во мне доброе, мудрое и благодарное сердце? Независимо от того, какие напитки или таблетки я покупаю, чьими услугами пользуюсь, я знаю, что в моем теле происходит процесс, который не обратить вспять. Верить в обратное значит обманывать себя. Но я также знаю, что стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Притча, 4 глава, 18 стих. Это означает, что в жизни есть особое измерение, в котором мы можем становиться богаче и краше, несмотря на то, что наши тела слабеют. Истина в том, что если мы тратим свои усилия и время на то, чтобы оставаться стройными, красивыми, молодыми и сохранять хорошую форму, то можем достичь этой цели на короткое время. Но придет день, когда мы пожалеем, что не развивали в себе ту внутреннюю красоту, характер и сияние, которые угодны Богу и остаются с нами навечно. Ложь 12. Все мои желания обязательно должны исполняться. Это еще одна ложь, ошибочное восприятие жизни. В нашем обществе царствует философия, согласно которой каждое желание должно исполняться. По возможности быстро и легко. Эта философия призывает нас определяться в своих желаниях и как можно быстрее делать все необходимое, чтобы восполнить эти нужды. Таким образом, если вы голодны, поешьте. Если вы хотите то, что не можете себе позволить, возьмите в долг. Если вы жаждете романтики, одевайтесь и ведите себя так, чтобы мужчины заметили вас. Если вы одиноки, излейте душу женатому мужчине на работе. В следующий раз, когда вы будете в магазине, обратите внимание на женские журналы и книги, которые обычно продаются у входа. Их обложки кишат обещаниями удовлетворить все ваши желания. 99 способов выглядеть лучше и наслаждаться жизнью. Как сбросить лишний вес, не отказывая себе в еде? Как выглядеть на все 100, когда на улице плюс 30? Побалуйте себя. Длинные волосы в мгновение ока. Красивый загар в домашних условиях. Привычка, которая сохранит вашу фигуру, улучшит цвет лица и даст вам много сил. Легкая жизнь, интересная работа, сногсшибательные платья, безумные мечты и разумные решения. Любовный роман, поход по магазинам, поездка, новая прическа, одежда, дом, духи, работа или муж, огромная пицца, щедро сдобренная расплавившимся сыром. В лучшем случае, подобное мышление не оправдывает ожиданий женщин и не исполняет их желаний.
Они продолжают блуждать в поисках того, что заполнит их внутреннюю пустоту. В худшем случае эта ложь причиняет невероятную боль и крадет свободу. Именно она становится причиной беспокойства.

которую мы назовем Кармен. Я верила, что не должна жить с неисполненными желаниями. Я добивалась того, чего мне хотелось и когда мне этого хотелось. Одежда, путешествия в Европу, выходные дни за границей – все это я приобретала в кредит или брала деньги в долг. В результате, к тому времени, когда мне исполнилось 22 года, у меня накопилось 10 тысяч долларов долга. Еще я думала, что мне обязательно нужен мужчина, а потому встречалась с теми, кто мне даже не очень нравился. С теми, кто хотел просто переспать со мной. Иногда я сама вступала в интимные отношения только для того, чтобы почувствовать себя желанной. История другой женщины, Эйлин, показывает, какое мощное эмоциональное и душевное разрушение несет в себе эта ложь. Я не получала сексуального удовлетворения в браке и верила, что в этом виноват мой муж. Я обвиняла его и искала другого мужчину, который удовлетворил бы меня в интимном плане. Я называла это любовью, зная, что это всего лишь похоть. Но я верила, что имею на это право и что мой муж обязан удовлетворять меня. Поначалу это было здорово, но потом, когда все раскрылось, на меня обрушились стыд, чувство вины и ощущение непоправимой беды. Я ощутила боль, которой не стоило никакое мимолетное удовольствие. Бог сотворил сексуальное желание. Хорошо удовлетворять эту потребность, но только в браке. Помните, что брак далеко не всегда избавляет от одиночества. Я знаю множество замужних женщин, которые живут с глубоким чувством одиночества и своей изолированности. Дело в том, что ни один мужчина на земле не в состоянии удовлетворить глубочайшие желания женского сердца. Я разговаривала со многими незамужними женщинами, замечательными христианками, которые преданы Богу. Они рассказывали, как трудно справляться с одиночеством. Замужем вы или нет, необходимо понимать, что желания – это неплохо и нехорошо. Они не определяют степень нашей духовности. Нужно научиться принимать такие желания, отдавать их Богу, и ожидать от Него их исполнения. Бог создал нас так, что никто и ничто никогда не удовлетворит нас, кроме Него самого. Мы увидели, что неверное представление о Боге провоцирует неверное представление о себе. И ложь в любой из этих ключевых областей влияет на нашу жизнь. Вера в ложь о Боге или самой себе неизбежно приведет к греху. Практическое применение. Противопоставьте ложь истине. Ложь. Внешняя красота важнее внутренней. Истина. Внешняя красота временна, рано или поздно она исчезнет. Для Бога важнее всего моя духовная красота и характер. Ложь. Все мои желания обязательно должны исполняться. Истина. И на земле большинство моих желаний будут оставаться неисполненными. Глубочайшие нужды моего сердца не может удовлетворить ни одно творение. Если я признаю свои нужды, то буду больше нуждаться в Боге и стремиться к небесам. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни?

Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 138, с 13 по 18 стих. Послание Ефесянам, 1 глава, стихи 3 по 8. Послание к Римлянам, 5 глава, с 6 по 8 стих. И послание к Римлянам, 8 глава, стихи 1, 2, 13 и 15 по 17. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине и помолитесь. Отец, спасибо, что ты искал отношений со мной, когда я была далека от тебя и отвергала тебя. Я знаю, что во мне самой нет ничего доброго. Спасибо, что не отказываешься от меня. Спасибо, что любишь меня безгранично и безусловно. Спасибо, что отдал за меня своего сына, что он взял на себя наказание за мои грехи и умер вместо меня. Спасибо, что ты избрал меня своей дочерью и считаешь меня сокровищем. Спасибо, что Святой Дух обитает в моем теле. Спасибо, что преображаешь меня в образ Иисуса. Помоги мне сотрудничать с тобой. Пожалуйста, преображай меня в образ Христа. Подари мне его сердце, характер и жизнь. Я молю тебя во имя Его. Аминь.

сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, для вас звучит радиопередача «Луч надежды». Сегодня мы говорим о благовествовании Христовом.

Дорогие друзья, братья и сестры, у микрофона Виктор Серпевский, я рад приветствовать всех вас любовью нашего Иисуса Христа. Друзья мои, в первой главе послания апостола Павла Римлянам написано о благовествовании Христова. Пусть это будет сегодня темой для нашего размышления. Апостол Павел пишет своим друзьям в Риме. Он говорит им после приветствия, что у него есть большое желание прийти и благовествовать им в Риме. Давайте мы прочтем с вами с 15 стиха и несколько ниже. Итак, он говорит, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Я прочитал с 15 по 25 стихи. Итак, друзья мои, речь сегодня будет идти о благовествовании Христова. Он говорит, я не стыжусь благовествования Христова. Почему? Потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. Великий апостол говорит о благой вести. Что есть благая весть? Благая весть значит добрая весть. Особенно она необходима тому, кто ждет этой вести. Слово Божие говорит нам, что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. Это добрая весть, это благовествование пришло в наши пределы из Израиля, из Иерусалима. Павел апостол пишет римлянам эту весть, сообщает им как нечто драгоценное. Итак, первая мысль. Святой, праведный Бог дал народу своему закон, исполнение которого оправдывало народ, освобождало согрешившего человека от грядущего возмездия. Мы читаем в Писании, что возмездие за грех – смерть. Но люди были рабами греха, наследниками смерти, чадами гнева и не прислушивались к тому, что говорит Господь. Конечно же, им был ближе литой телец, этот безгласный идол, чем обличающий беззаконие Господь Бог. Они возлюбили тьму больше, нежели свет, как мы читаем в Писании. Бог, конечно же, видел, что ослепленный грехом человек не способен видеть свет спасения Божия. И вот мы читаем в первой главе Исаии такие слова. «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад.
И Господь спрашивает их, этих людей, беззаконников, народ, который он называл своим, во что вас бить еще, продолжающий свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло, от подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места, язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедят чужие, все опустело, как после разорения чужими. Обличительная речь нашего Господа. Во что еще бить вас? Спрашивает он. Было совершенно очевидным, что народ Божий, народ израильский, погибал. Но язычники-то были еще в худшем духовном состоянии, нежели евреи. Было совершенно очевидным и то, что дьявол торжествовал. Я так думаю, какая была радость у дьявола, когда он видел, что Господь уже в течение 400 лет до Рождества Христова не посылал ни одного пророка народу израильскому. Но у Бога был свой план. И об этом, конечно, плане частично мог догадываться дьявол. Если он хорошо знает Писание, то он мог бы прочесть то, что говорит нам книга Даниила о пришествии Христа Спасителя. И вот в Галатам мы читаем слова апостола Павла. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Когда пришла полнота времени, совершилось то, о чем мечтали многие и многие пророки. Итак, вторая мысль. Бог избрал себе народ новый, способный к благовествованию. Иисус Христос проповедовал евреям, и ученики его также проповедовали в Израиле. Но вот Бог, кроме того, избирает еще нового служителя, апостола Павла, апостола язычников. Когда его благовествование не было принято в Иудее, он обратился к язычникам и говорил римлянам, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Я не стыжусь благовествования Христова, он продолжает, потому что оно, это благовествование, есть сила Божия ко спасению всякому верующему. И добавляет, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем, в этом благовествовании, открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Я не стыжусь благовествования. А разве в этом что-то есть постыдное, что-то мерзкое, мы скажем? Нет. Но благовествование Христово несет в себе силу Божию ко спасению всякому верующему человеку. Благовествование, благая весть, Евангелие удовлетворяет Божью справедливость, это правда. И кроме того, извлекает уверовавшего человека из рва погибели. Евангелие говорит всякому о действии Бога Отца и Сына и Духа Святого. Бог, Творец Небесный, праведный Святой Бог, видел мерзость грехов всего мира, однако же Он возложил эту мерзость грехов на Своего единственного Сына Иисуса Христа, потому что возлюбил нас вечной любовью. А Божий Сын, Он умер на Голгофском кресте, чтобы спасти нас, спасти весь мир, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И Дух Святой по сей день ведет работу среди уверовавших, и Царство Небесное расширяет свои пределы. Дух Святой хранит Церковь, Он продолжает работу Бога Отца и Сына, спасает людей от лап дьявола. И третья мысль. Благовествование Христово – это Его Слово, это Его любовь, это Его праведность, Его спасение. Благая весть есть величайший дар, сила ко спасению всякому народу, всякому уверовавшему, как мы с вами прочитали. И я бы сказал так, Евангелие современным языком можно назвать антибиотик против любой бациллы греха. Да, это правда.
Я вспоминаю, когда имел страшный ожог всего тела, когда моя отмершая кожа стала подвергаться процессу разложения и вызывала заражение крови всего организма, я был обречен. Люди знали, я должен был умереть. Все ждали смерти, но я не умирал. Врачи решили опустить меня в марганцовую ванну, чтобы очистить тело мое от грязи. Марганцовка, как мы ее называем, оказывала дезинфицирующее действие. Она очищала, уничтожала бациллы разложения. Но как человеку жить без кожного покрова, когда все мышцы и даже кости наружу? Как? Нужно было новое тело, новая кожа. И Бог дал мне все это. Я стал как новорожденный младенец. Я почувствовал, что кожа на моем теле восстановлена полностью. Я стал об этом говорить врачам. Они посчитали меня сумасшедшим. Но я настоял. Моя сестра-врач, видя мою веру, стояла около меня и говорила: «Послушайте, что он говорит, но опустите его еще раз в ванну». И когда меня опустили и через некоторое время освободили от этой ванны, у всех было удивление на лице. Я имел совершенно новое тело, совершенно новую кожу. Антибиотик, сильный антибиотик, Евангелие — антибиотик против греха. Благовествование Христово несет в себе новую жизнь всякому уверовавшему, мы читаем. Речь идет уже не о физическом теле, но о духовной жизни. Савл, гонитель Церкви Христовой, встретился по дороге в Дамаск с Иисусом Христом и получил от Него благовествование, как великий дар, добрую весть о спасении. Он спрашивает: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Удивленный Савл спрашивал: «А кто ты, Господи?» «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Благовествование Христово своей силой сорвало с него фарисейскую праведность, как запачканную одежду, и дала ему очищение от бациллы греха. Благовествование от самого Иисуса Христа дала ему новую праведность, Христову праведность, которую он не имел, хотя и хвалился своим фарисейством. Он увидел себя грешником. Друг мой, тебе вопрос. Видишь ли ты себя грешником? Савл-гонитель остановился в своем упорстве. Он спросил: «Кто ты, Господи?» А ты остановился в своем упорстве? Или все-таки ты еще гонишь Иисуса? Савл раскаялся в своих грехах и стал служить ему, а ты? Ты раскаялся? Или еще пока нет? Но когда Савл стал апостолом Павлом, он говорил: «Я не стыжусь благовествования Христова». Вопрос тебе, а ты? Ты стыдишься сказать, что ты христианин, или нет? Ты член церкви, ты уверовавший, ты, который называешь себя именем Христовым, ты стыдишься благовествования или нет? Савл принял спасение через веру. Он уверовал в него как личного спасителя. «Что повелишь мне делать?» — он спросил. «А ты? Ты спрашиваешь, Господи, а что повелишь ты мне делать?» Если ты веришь, если ты уже понимаешь, что ты настоящее дитё Божье, ты не можешь молчать. Как апостол Павел свидетельствовал и говорил: «Я не стыжусь», так ты должен сказать: «Я не стыжусь благовествования Христова». Почему? Потому что она несет в себе новую жизнь всякому уверующему. Христово благовествование говорит: «Ты грешник, тебе нужно спасение». А может быть, ты отвечаешь: «А я знаю, я все понимаю, но не пришло еще время». Господь говорит: «Покайся, прими мое слово, мое благовествование, а ты все еще ждешь, упорствуешь». Христос приглашает и говорит: «Приди ко мне сегодня, не отвергай спасение, пока есть время, а ты еще не покоряешься этой истине». И последнее. Участь отвергающих Евангелие
участь непослушных, медлительных и нерешительных одна, единственная. Какая же это участь? А вот что говорит он, и мы уже говорили с вами раньше. Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Как? Открывается гнев Божий с неба на всякое мое нечестие, на мою неправду, ты скажешь? Да, это так. Почему? Потому что ты подавляешь истину неправдою. Правда Божия зовет к тебе к нему, а ты отвергаешь его и поворачиваешь лицо свое ко греху, к дьяволу. И потому тем людям, которые убеждены были в том, что Бог есть, но отворотили от него свое лицо, они, познав однажды Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили, но осуетились. Они называли себя мудрыми. Господь говорит, они обезумели, потому что славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. И потому предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Многие люди в этом мире, называющие себя христианами, перед собой видят разных идолов и служат им от всего сердца. И потому открывается гнев Божий с небес на таких людей. О да, друзья мои, каждый знает, Бог свят. Он не может мириться с грехом человека. Но Он дает каждому из нас шанс. И кто этот шанс использовал, тот освободился от власти дьявола. Он дает сегодня шанс любому неверующему человеку. И этот шанс нужно использовать, поверить, что Он, Господь, не есть твой враг, но Он любит тебя. Мы читаем, Бог доказывает свою любовь тем, что Христос умер за грехи наши, когда мы были еще грешниками. Итак, всякому грешнику есть слово. Если ты не примешь верою Иисуса Христа, если ты отвергнешь Его любовь и Его спасение, тогда гнев Божий прибудет на тебе. Твое наследие – наказание за грех. Господь как-то сказал, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, ибо они плоть. Это было в далекое время, когда Господь навел потоп на землю и погубил всех непослушных за грех. 100 лет Ной и сыновья строили ковчег и слышали упреки и насмешки людей, которые говорили, ну что вы тут строите корабль на сухом месте? Где же взять столько воды, чтобы поднять это все то, что вы сделали? Но в один день Бог сказал Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, я истреблю их с земли. Так и случилось. Потоп совершился. Кто верил? Мало кто верил. Все смеялись и все издевались над Словом Божьим. А Ной и семейство было спасено. Когда человек имеет заражение крови, это часто случается на руках или на ногах, то врачи советуют, пока не поздно, пока еще есть время, гангрену нужно удалить, нужна ампутация, нужно отрезать руку или ногу, чтобы человек жил, чтобы не умер. И гнев Божий направлен против греховной заразы. Нужно удалить мертвое тело, чтобы сохранить живое. Да, Святое Писание как антибиотик против греха. Гнев Божий, друзья мои, не месть. Это профилактическая работа Бога. Лучше пусть одна рука или нога будет ампутирована, чем все тело умрет от гангрены. Ты хочешь стать этой рукой или ногой для ампутации? Твое неверие позволяет Богу сделать это. Бог отсечет тебя от твоей семьи, чтобы спасти всех остальных. Дорогой друг,
Если ты являешься препятствием к спасению многих-многих людей, или хотя бы даже одного человека, Бог не посмотрит на тебя. Он уберет тебя с дороги, и это освободит путь, по которому должны бы пройти в Царство Небесное твои близкие, родные. Сегодня я обращаюсь к тем, которые слушают мою радиопередачу, но еще представляют себя это, ну, каким-то таким далеким будущим, что Бог будет наказывать, а может быть, все так и обойдется. Нет, нет. Грех должен быть наказуем. И это слова самого Господа. И потому примите, друзья мои неверующие, примите Христа как личного Спасителя, Его благовествование, благовествование Христова, потому что это добрая весть для вашей души. Примите Иисуса Христа в сердце свое, и благовествование Христова сделает вас совершенно новым человеком, как сделал многих и многих из нас. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Сегодня Каратаевы опять всей семьей находятся на даче Марии Петровны. Ирина Сергеевна помогает Марии Петровне полоть грядки. Дедушка с бабушкой отдыхают в тени под яблоней. А Вера с Сережей, собираясь идти на рыбалку, ищут червей за сараем.
1: Ух, ну и жара.
2: Да, жара. Ой.
1: Кто бы мог подумать, что будет еще так жарко.
2: Ой, да, сегодня жарко. А ты уже устала, Ирина? Уже хватит на сегодня. Пойдем чайку попьем.
1: Да нет, нет, Мария, давай уж докончим эту грядку. Нехорошо оставлять наполовину.
2: Ой, так все заросло здесь прям.
1: Да.
2: Вот дополим эту грядку и пойдем обкупаемся в речке.
1: Ага. А вода не холодная, нет?
2: Да не знаю. Я все же, знаешь, пока не смелая, как-то не решаюсь.
1: Да, такие погоды холодные были. Так прямо страшно в воду лезть.
2: Да, а вот малыши, дети-то, ой.
1: Да, детям нипочем, никакой холод. Хоть в какой холод могут купаться.
2: Да.
1: Сережка наш сегодня 2 раза уже искупался.
2: Да, ну, дети есть дети. Им все интересно, ну, прямо приятно смотреть на их восторги, наслаждение.
1: О, да. Детям здесь раздолье в деревне. В город и не затянешь их теперь.
2: Да.
1: Тем более, что там эта новая соседка, ой.
2: Ай, да.
1: Так трудно, прямо не могу. А здесь красота, воздух приятный, вода. И никто тебе не мешает.
2: Да.
1: Никто не ворчит.
2: Ну, а что эта соседка все еще продолжает наступать?
1: Да сейчас вроде немного успокоилась. Ведь мы так мало бываем дома. Да и она тоже постоянно на своей даче пропадает. Ой, Мария, даже не думала, что один человек может столько неприятностей причинить другим.
2: Да.
1: Сделать жизнь такой невыносимой, трудной.
2: Да. Это отравляет жизнь, я знаю. Это эгоизм, злоречие, вспыльчивость.
1: Да.
2: Столько
1: постоянное недовольство.
2: Да.
1: Ой, а вот представь, вот иногда как подумаю, каким бы был мир, если бы все люди были возрожденными свыше, все были верующими.
2: Да, было бы почти как на небе.
1: Да, хотя с другой стороны, даже среди верующих ведь бывают такие недопонимания и трудности,
2: бывает,
1: потому что
2: да.
1: Все мы несовершенны еще, что
2: да.
1: Даже трудно представить.
2: И все равно так радостно осознавать, что в возрожденном сердце власть принадлежит Господу и Духу Святому. Насколько только мы отдаем Ему эту власть.
1: Да. И когда мы поступаем плохо, Дух Святой обличает нас за плохие мысли и поступки. То есть помогает нам как-то исправляться.
2: Да, но вот от самого человека только зависит, даст ли он возможность Духу Святому, и будет ли он послушен тогда руководство Духа Святого. Это я замечаю на себе, что так часто только по своему вождению идешь.
1: Да, это так. Ну, а человек, который вообще не верит в Бога, который вообще не знает о духовных вопросах, то он и даже и представить не может. Не может, вот, что человек может иметь такую помощь духовную,
2: да.
1: Что может, Господь может помогать избавляться от дурных поступков и привычек.
2: Конечно, но ведь есть же все же среди неверующих тоже добрые, чуткие, отзывчивые люди.
1: Да, есть, ага, правильно. Есть и такие, но мало все-таки.
2: Да.
1: Конечно, не все сплошь злые и плохие. Есть добрые, которые стремятся делать добро.
2: Говорят, человек душка.
1: Да.
2: Прямо.
1: Есть такие.
2: Добряк.
1: Но мне кажется, что вот именно большое значение имеет как раз воспитание.
2: Да.
1: Воспитанный человек знает, как себя вести во всех ситуациях жизни, чтобы не доставлять неприятностей другим. Ну и есть и просто по природе свои добрые люди.
2: Да.
1: А кого-то сама жизнь уже научила чуткости, доброте, переживания, через которые он прошел. Но мне кажется, знаешь, для Бога не это важно.
2: Точно.
1: Потому что наша доброта, воспитанность и благородство, ведь не они нас спасают.
2: Да.
1: Правда?
2: Ведь же сказано в Писании, что все согрешили.
1: Да.
2: И лишены славы Божией. Да. Значит, здесь действительно не играет роли, как мы себя ведем. Самый добрый, самый культурный человек для Бога – это такой же грешник.
1: Да, все равно в нем есть недостатки, есть плохие стороны.
2: Да.
1: Нет совершенного человека.
2: Да,
1: это так.
2: Спасения нет ни одного праведника.
3: Может, сделаем перерыв? Я пойду чай поставлю. Как вы считаете?
4: Хорошо, сходи, поставь чай. А мы дополним эту грядку и придем. Тут совсем мало осталось.
3: Ну, давайте так сделаем.
4: Ага, мы скоро придем.
5: Да, как продвигается работа здесь у вас?
4: Да сколько?
5: Ого!
4: Сорняков-то смотрите сколько.
5: Да вы, смотрю, быстро работаете.
4: Да.
5: Сколько уже пропололи? Прямо молодцы. А мы вот только бездельничаем остальные.
4: Ну уж прямо, дедуль.
5: Было время, и мне приходилось много в земле копаться.
4: Но вот и отдыхайте теперь. Всему свое время.
2: Да.
5: Да, так слово Божие говорить. Гадайте. Я в свое время поработал, а теперь вот, наверное, не смогу. Годы ведь не те.
2: Да.
6: Ой, какое теплое лето Бог нам дал.
2: Прекрасное.
6: Земля какая рыхлая.
2: Да.
5: Такую землю, как посеешь зерно, так и долго не нужно ждать всхода. Удивительная сила заложена в такое маленькое зерно.
2: Это так.
6: Да, такое маленькое сухое семечко, какую силу имеет.
5: И не говори. Вот и мы с тобой скоро станем похожи на сухие зерна.
2: Ой, дедушка сказал.
6: Что поделаешь, только и в нашем теле есть бессмертная жизнь.
2: Да, это так, верно.
5: Мы родились от нетленного семени Господа для жизни вечной.
2: Не правда ли это чудесно?
5: Да, это чудесно.
2: Мы с вами будем жить вечно.
6: Да.
5: Очень чудесно. Мне это даже кажется слишком великим чудом.
6: Вот уж действительно милость Божья.
5: Да, это да.
6: В нашем теле, которое дряхлеет все время, сокрыто семя новой жизни.
2: Да, это чудо, действительно.
5: Да, чувствуя себя в старости таким беспомощным, зависимым, тем более удивительно, что мы будем жить вечно.
2: Действительно. Это так. Жизнь вечная – это дар Божий.
1: Да, слава Господу.
3: Ну, чай готов. Я и чашку уже налил, так что, пожалуйста, идите сразу, а то остынет.
2: Ой, спасибо, идем, Павел, идем.
7: Папа, что Сережу змея укусила.
2: Где? Где змея?
7: За сараем.
2: Ой. Ой, Сережа. Что с тобой?
3: Ай,
2: давай мы отнесем тебя домой, Сережа. Вот возьми меня за шею вот так.
3: Подождите, стойте. Дайте я понесу.
2: Да, понеси, папа.
3: Не плачь, Сережа.
2: Сережа, не двигайся. Сам
3: ты
2: не двигайся.
3: У нас мужчина. Все будет хорошо. Давай, вот так.
2: Давай, осторожно.
7: Папа, ведь Сережа не умрет, ведь нет же.
3: Ну, о смерти еще рано говорить. Сережа крепкий мальчик. Да и верим, что Господь поможет нам.
7: Надо скорее молиться, Иисус может помочь.
5: Да, он поможет.
2: Ой, у меня, знаете, в холодильнике есть пакет с противоядами.
1: Ой, правда, Мария?
2: Да, ой, как вовремя дала его мне в прошлый раз Хельми.
1: Ой, как хорошо.
2: Сейчас же дадим Сереже лекарство и отвезем в больницу.
1: Надо только быстрее.
2: Да, вот предусмотрительная Хельми. Она дала и сказала, что там, где дети, надо обязательно иметь аптечку со всем необходимым.
1: Это так важно.
2: Ой, мало ли что может случиться.
1: Ой, ну слава Богу, что лекарство есть.
2: Да.
1: А я ведь не догадалась. Вот, надо
2: вот,
1: же.
2: Вот, Сережа, возьми быстренько.
6: Вот как хорошо, слава Богу.
3: Сережа, а гадюка ли это была?
1: Да, может, это не гадюка.
3: Ты хорошо ее видел?
7: Гадюка. Какой рисунок был на спине. Она вылезла из-под камней. За сараем, когда я тащил бревно.
1: Теперь там так жарко и сухо, вот они и ползут поближе к воде. Ой, надо быть, детки, очень осторожными сейчас.
3: Ну, теперь поехали. Быстро.
1: Да, может и мне с вами поехать, Павел?
3: Не стоит, вы лучше молитесь дома.
2: Да и надо же было так вам случиться.
5: Ой, да, такие несчастья случайно бывают. Но ничего, Господь иногда допускает разные переживания.
1: Да.
7: И зачем только Бог создал эти противы змей?
5: Ну, а Верочка, в мире Божьем каждое создание имеет свое назначение. Змеи уничтожают мышей и крыс, и других вредителей.
1: Да.
7: Но ведь Серёжка никакой не вредитель. Его не нужно было бы уничтожать. Почему она бросилась на него?
8: Да она просто испугалась Серёжу. Думала, что Серёжа убьёт её.
7: Серёжа, наверное, убил бы её, если бы первый заметил.
5: Правильно, Верочка. И животным, и людям приходится остерегаться друг друга.
7: Зато на небе такого уже не будет.
5: Правильно.
7: Помните, как в моём стихотворении сказано?
5: Ну как же, помним, деточка.
7: В небе даже волки не кусачие. В небе дети никогда не плачут.
1: Да, про это верно.
5: О, как ты много уже узнала.
8: Ой, бедный наш Серёжа. Всегда с ним что-нибудь случается.
1: Вот уж точно. Да. Ой, не знаю, как они там. Мне всё-таки надо было поехать.
9: Но Господь с ними.
8: Не беспокойся, Ирина. Всё будет хорошо. Всё равно ты ничем там не могла бы помочь.
5: В больнице сделает все, что надо будет.
7: Такой чудесный день был сегодня, и вдруг такое случилось. Теперь все грустные стали, бедный наш Сережа.
5: Ничего, Верочка, это еще не горе. Все будет хорошо.
1: А для нас это большой урок, чтобы мы бодрствовали.
5: Да,
1: это потому что не знаем, что может случиться с нами даже через час.
5: Вот и.
1: Да, это так. Ой, постараемся не так сильно переживать.
9: Да.
1: Господь поможет,
9: наверное. Поможет, обязательно.
1: Он знает, зачем это все произошло, раз он допустил.
9: Да.
5: Предадим его руки все.

Укус змеи, страх смерти, больница. Вот так сегодня кончился день Сережи Каратаева. Укус змеи может оказаться смертельным, хотя разные виды змей имеют разную степень ядовитости. Маленькие животные обычно умирают от укуса гадюки в течение нескольких минут или даже секунд. Крупные животные реже умирают от укуса гадюки, если гадюка не успела впрыснуть большого количества яда при укусе жертвы. Люди тоже редко умирают от укуса той гадюки, вид которой распространен в Европе и Советском Союзе. В случаях смерти пульс и дыхание жертвы начинают ослабевать, и после 5-6 часов после укуса жертва умирает. В исключительных случаях смерть может наступить даже в течение 3 дней. Библия говорит, что каждый человек, рожденный в мир, рождается с таким змеиным укусом, и яд, который Библия называет грехом, со временем погубит каждого человека, если человек не примет противоядия. Библия говорит, что рано или поздно грех родит смерть. Рано или поздно, пусть это будет утром или в полдень, или в вечер нашей жизни, грех через смерть унесет человека в вечную погибель. Но Библия также говорит, что человек не был создан для гибели. Наивысшее назначение человека – это жить вечно с Богом, вовеки. Но человеческое естество в своем нынешнем состоянии не способно жить в небесном царстве. Поэтому небо должно спуститься на землю, чтобы переменить человеческую натуру, исцелить наше отравленное грехом существо, чтобы мы стали способными жить в небесном царстве. Рождение свыше является тем актом Божиим, который дает нам эту новую духовную жизнь. Человек сам знает и чувствует, что что-то у него не в порядке, чего-то ему не достает. Я недавно прочел жизненную историю Рани Чаудхери, живущей на Дальнем Востоке. Рани тоже чувствовала в своем сердце эту непонятную жажду и нужду. Она решила сперва, что причина в неправильной религии, поэтому она сменила индуизм на другую религию, потом на третью, на четвертую и так далее. Но она не находила того, что так искала. Как женщина на базаре переходит от лавки к лавке в поисках нужной покупки, так и Рани искала и меняла религии. Но ни одна из них не приносила ей мира. Потом она услышала о христианской религии. «Я покаюсь в своих грехах, как требует христианство, и приму крещение», — решила она. И так и сделала. Так Рани стала христианкой. Но несмотря на то, что она старалась жить достойной христианской жизнью, она знала, что чего-то ей все равно не доставало. Она поняла, что она только сменила еще одну религию. Она была как человек в грязной одежде, переходящий из комнаты в комнату, но который так и оставался в своей грязной одежде. Проблема была в том, что она так и не испытала рождения свыше, хотя и перешла в христианство. Она приняла христианство, но не самого Христа в свое сердце. Но так как Рани была искренней в своих поисках истины, Дух Святой открыл ей это. Дух Святой открыл ее разум. И после этого она увидела себя не как человеком, нуждающимся в какой-то религии, а человеком, погибающим и нуждающимся в Спасителе. Рани Чаудхери ответила на призыв Духа Святого, возложила свою надежду на Христа и отдала свою жизнь Ему, как своему Спасителю и Господу. И в ту минуту, когда она познала Христа лично, она родилась свыше. Не только обратилась, а возродилась, получила новую натуру и новую жизнь. Рождение свыше необходимо из-за одной главной причины – из-за несовместимости человеческой и Божьей натур.
Общая и самая глубокая нужда всех людей – это полная перемена их природы, подчеркнул Иисус Христос. Природа человека испорчена в результате грехопадения, и эта испорченность отражается в поведении и в отношениях людей. Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного, нет ни одного. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Удивляло ли вас иногда, почему люди ведут себя так, как они ведут? Почему человек грешит, то есть нарушает заповеди Божьи и законы общества? Ответ простой. Люди грешат, потому что их естество такое, грешное. Ты Иванов или Петров, потому что ты родился в семью Ивановых или Петровых. Ты похож на отца и мать и часто поступаешь, как они, не потому что хочешь им подражать, а потому что ты носишь их черты, их природу с момента своего рождения. Совершенно так же, как все люди произошли от павшего в грех Адама. Они носят в себе черты Адама. Грех, бунт против Создателя, неверие, склонность ко злу. Человеческая натура греховная, и пока человек не получит новой натуры через рождение свыше, он будет продолжать грешить. Человек духовно мертв. Его поведение включает в себя гнев, страсть, ненависть, обиды, непристойность, злость, зависть. Находясь в таком состоянии, человек не может иметь общения с Богом. Его греховная природа препятствует этому общению. Он не способен видеть Бога, не способен понимать Его. С другой стороны, существует много людей, которые говорят: «А я и без Бога хорошо обхожусь, и никакой грех меня не мучит. Никто не может сказать, что я плохой человек». Да, обойтись можно и без Бога, но недолго. Только до конца своей земной жизни. И неразумен тот человек, который не смотрит дальше.

верующий во Христа не судится, написано, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. И дальше. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. И действительно, почему тебе не годится данная Богом жертва, пролитая за тебя кровь Иисуса Христа, Сына Божьего? Почему? Твой Создатель Бог говорит, что ты в погибшем состоянии, и Он предлагает тебе спасение. Почему у тебя такое пренебрежение к своей вечной душе и к предлагаемому Богом спасению? Потому ли, что у тебя нет времени и желания для того, чтобы разобраться в вопросах своей души? Или потому, что ты желаешь верить больше своим наставникам, учебникам, профессорам, которые сами стоят осужденными пред Богом, чем самому Богу, Творцу всего существующего? Или же потому, что принятие спасения и Христа будет стоить тебе слишком много? Нужно будет пожертвовать друзьями, которым, кстати, безразлична участь твоей вечной души. Или нужно будет пожертвовать расположением неверующих родителей, братьев, сестер, родственников. А мысль, что можно будет навеки потерять расположение вечного Бога, праведного судьи, всех живых и мертвых, не приходила тебе на ум? Яд греха, имеющий в себе убивающую силу, производит свое действие в тебе. Твое существо нуждается в полной перемене, чтобы получить живое общение с Богом и новую жизнь. Тебе необходимо рождение свыше, духовное рождение. Мой друг, я советую тебе сделать сейчас то, чего, возможно, ты никогда раньше в жизни не делал, а именно отдать свою жизнь Иисусу Христу. Скажи Ему: «Иисус Христос, Сын Божий, так как Ты умер ради меня и пролил свою кровь ради моих грехов, ради моего спасения от вечной гибели, я принимаю Твою жертву. Я хочу, чтобы Ты стал моим Богом и моим Господом». Будем молиться. Молись вместе со мной. Боже, Отец Небесный, я прихожу к Тебе таким, как я есть, грешным, запачканным, лишенным Твоей славы. Я признаю, что нуждаюсь в Тебе, нуждаюсь в очищении и в Твоем прощении. Я нуждаюсь в полной перемене. Очисти меня от моих грехов, тайных и явных. Сделай меня новым человеком, желающим служить Тебе и любить Тебя. Возроди меня к новой жизни. Я не желаю больше, чтобы другие силы властвовали надо мной. Руководи Ты, Боже, мною. С этого часа признаю Твое господство и Твой авторитет в моей жизни. Прими меня таким, как есть. Я прошу это во имя Иисуса Христа, Твоего Сына. Аминь.

из 129-го псалма. И многое у него избавление. Давайте немного вспомним, о чем мы слышали в предыдущей передаче. Искупление Христа удаляет вину за наш грех. Какой бы вы ни совершили грех, в тот момент, когда вы уверуете в Христа, вы не только никогда не будете наказаны за грех, но с вас снимается сама вина за этот грех. В глазах Божьих вы больше не преступник. Он считает вас верующим, оправданным через вмененную вам праведность Христа. Каждый грех, каждая частица вины, каждый атом прегрешения действенно удаляются через искупление Христа со всей верующей семьи Господа. Свободен ли ты от власти греха, мой слушатель? Умертвил ли ты его? Мертв ли ты для него? И мертв ли он в тебе? Распят ли он для тебя, и ты для него? Противен ли он тебе, как змея? Давишь ли ты его с такой же безжалостностью? Если да, то пусть даже это грех немощности и слабости. Если ты ненавидишь порочность своего сердца, если в тебе живет неимоверная к нему вражда, то ободрись и утешься. Господь искупил тебя от вины и наказания, а также от власти греха. Это первый пункт искупления. Вы спросите, каким образом искупление воздействует на тело верующего? Отвечаю. Прежде всего, оно делает возможным его воскресение. Тем, за кого умер Христос, даровано его смертью славное воскресение. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Всем людям дано посредством смерти Христа ожить и воскреснуть. Но и здесь у избранных своя особая привилегия, так как знаем, что их ждет воскресение для славы. В то время, как для остальных воскресение будет для осуждения, воскресение для скорби, воскресение для невыносимых мук. О, христианин, твое тело искуплено! Подумайте об этом те, кто потерял друзей. Вы, скорбящие чада, ваши искупленные друзья снова оживут. Те же руки, что сжимали ваши в предсмертной агонии, вы пожмете в раю. Те самые выплаканные глаза со здоровой ясностью откроются навстречу дню радости. То тело, что, обредив в страшный гробовой наряд, вы с печалью предали могиле, да, то самое тело, уподобленное Иисусу Христу, одухотворенное и измененное, но все же то самое тело снова воскреснет. И вы, если вы искуплены, увидите его, ибо Христос его искупил, а Христос умер нетщетно. И не удержит смерть ни единой кости праведника, ни одной частички его праха, ни единого волоса с его головы. Все возвратится. Христос искупил все наши тела, и все тело будет полностью восстановлено и навечно воссоединено на небе с прославленной душой. Тела праведников искуплены и искуплены для вечного счастья. Сегодня мир насквозь пропитан грехом, невежеством, заблуждениями, идолопоклонством и преступностью. Наступает день, когда меч изопьет последнюю каплю крови, и уже не будет больше упиваться ею. Бог во всех пределах земли положит конец войнам. Приближается день, о, если бы это было уже сейчас, когда по земле будут ступать ноги Христа. Рухнут тогда со всех тронов идолы, низвергнутся со своих вершин суеверия. Тогда исчезнет рабство, тогда прекратятся преступления, тогда на мир, укрывая его своим тихим крылом, навсегда снизойдет покой.

0: И тогда вы узнаете, что Христос умер за мир, что Христос его завоевал. Вторую часть проповеди об искуплении читает Виталий Кливер.
1: В-третьих, все достояние праведных, которое было утрачено в Адаме, искуплено. Адам, где ты? Я предъявляю тебе иск, человек, так как я лишился очень многого из-за тебя. Иди-ка сюда. Адам, ты видишь, каким ты сейчас стал? Поведай же мне, каким ты некогда был, и я пойму, чего я из-за тебя лишился. И тогда смогу возблагодарить моего хозяина за то, что все, что ты утратил, он щедро вернул всем верующим. Так что же ты утратил? «Увы», — восклицает Адам, — «когда-то я имел венец, я был царем всего мира, звери подползали к моим ногам и кланялись мне. Бог сотворил меня и дал мне власть над всем скотом, на пастбищах, в горах и всей небесной птицей. Но я утратил свой венец. У меня был кидар», — продолжает Адам, — «так как я был служителем для Бога и часто по утрам всходил на гору и пел сладкую песнь хвалы сотворившему меня. В моей кадильнице всегда курился фимиам, и мой голос звенел хвалой. Я часто взывал к облакам, солнцу и звездам воспеть ему хвалу. Каждый день я просил стада на холмах воздать ему славу и львов воздать ему рыком честь. По ночам я умолял звезды прославить его сиянием, а цветы — цветением. Но, увы, я потерял свой кидар, и я тот, кто был когда-то священником для Бога, вообще перестал ему служить. О, Адам, ты многого меня лишил! Но вот я вижу моего Спасителя, он снимает со своей головы венец, чтобы возложить его на мою голову, и он возлагает на свою голову кидар, чтобы быть священником и возложить кидар на мою голову и голову каждого из его народа. Именно то, что потерял Адам, царственность и священство Христа завоевано им для всего его верующего народа. А что же еще утратил ты, Адам? О, я лишился рая. Тише, человек, ничего не говори об этом, потому что Христос купил для меня рай, равный 10 000 таких едемских садов, как твой. Так что это можно простить тебе. А что еще ты потерял? О, я утратил подобие с моим Творцом. Полно, Адам. В Иисусе Христе мы имеем кое-что получше, поскольку мы имеем совершенную праведность Иисуса Христа, и, конечно же, это намного лучше, чем подобие с Творцом, потому что это само то платье и одеяние, что носил Творец. Итак, Адам, все, что ты утратил, я обрел заново. Христос искупил все, что мы продали за ничто. Я, продавший за ничто божественное наследие, получу его назад бесплатно. Это дар любви, говорит Христос. О, слушайте все, звучит победная труба. Христос искупил все утраченное достояние его народа. Теперь я подхожу к последнему пункту того, что искупил Христос. Хотя это и не будет последним пунктом нашей беседы. Христос искупил этот мир. Ну, скажете вы, очень странно, сэр, но вы собираетесь противоречить самому себе. Минуточку. Прислушайтесь, пожалуйста, о каком мире идет речь. Мы не имеем в виду всех, кто его населяет. У нас и в мыслях не было такого. Сейчас я расскажу вам, каким образом Христос искупил мир. После грехопадения Адама Бог наказал мир мерзостью запустения. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и в поте лица твоего будешь есть хлеб. Бог проклял землю. Когда Христос пришел в мир, из колючек проклятия был сплетен и надет ему на голову венец, и он был объявлен царем проклятых. и в этот же самый день он внес плату за искупление мира от лежащего на нем проклятия. Я лично убежден и считаю, что в этом меня полностью поддерживает Писание, что когда Христос во второй раз придет на землю, каждый уголок этого мира станет таким же благодатным, каким был когда-то райский сад. Я думаю, Сахара, эта пустыня из пустынь, в один прекрасный день расцветет и возрадуется, как сад Господний. Я не могу представить, что судьба этого жалкого мира — быть вечно одиноким и неприкаянно блуждающим странником. Я верю, к нему еще вернется тот пышный убор зелени, что он когда-то носил. Мы знаем из залегающих в угольных пластах под землей свидетельств, что прежде мир был намного больше наполнен туком, чем теперь. Деревья, исполины раскидывали здесь свои мощные руки ветви, каждая из которых, не сомневаюсь, стала бы для нас сейчас наполовину лесом. По всей земле бродили огромные, совершенно не похожие на наших животные. И я твердо верю, что к нам вернется все богатство растительной жизни, которым мир обладал, и мы увидим сад, какого нам еще никогда не доводилось видеть. Мы увидим землю, очищенную от проказы и проклятия, без признаков болезни, без увядания и следов стихийных бедствий, прекрасную, как сами небеса, где текут вечные источники и никогда не блекнут цветы. Когда придет Христос, Он силен сделать это. Бытует также мнение, что животные впервые рассвирепели и начали нападать друг на друга именно в день грехопадения. Мы не знаем, насколько это верно, но если я правильно понимаю Писание, то там написано, что барс будет лежать вместе с козленком, и лев, как вол, будет играть над норою аспида. Я уверен, что в тысячелетнем царстве, которое приближается и приближается быстро, не будет больше ни ненасытных львов, ни кровожадных тигров, ни одного из тех существ, что способны пожирать себе подобных. Бог снова изольет на нас, диких зверей, те благословения, которых лишился Адам.

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спержина. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Многое избавление». На слова из 129-го псалма «И многое у него избавление». Продолжим чтение.
1: Но есть, друзья мои, еще худшее проклятие, чем то, которое постигло этот мир. Это проклятие невежества и греха. Его ждет та же участь быть уничтоженным. Вы видите ту планету? Яркая, прияркая она, сверкая и кружась, совершает свой космический путь. Слышите, как хором поют утренние звезды, потому что сотворена им новая сестра? Это наша Земля. Как она ослепительна сейчас! Но что это? Вы заметили вон ту набегающую на нее тень? Планета потускнела, на ее лицо легла зловещая тень. Это, конечно, метафора. Но посмотрите на планету. Она плавно скользит, окутанная десятикратной ночью, ее не озаряет почти ни один луч света. Смотрите, день, когда планета обновит свою славу, свой венец сияния, еще не настал, но она изо всех сил спешит к нему. И подобно тому, как выползает из своей кожи змея, навсегда оставляя ее лежать в долине, тихо выплыла она из-за туч и засияла своим прежним светом. Кто же, спрашиваете вы, это сделал? Кто рассеял этот туман? Кто уничтожил эту тьму? Кто прогнал прочь эти тучи? «Это сделал я, — говорит Христос, — солнце праведности. Я рассеял тьму и вернул миру его былое сияние. О, я вижу новое небо и новую землю, в которой пребывает праведность». Чтобы избежать неясностей, объясню, что я имею в виду. Теперешний мир насквозь пропитан грехом, невежеством, заблуждениями, идолопоклонством и преступностью. Наступает день, когда меч изопьет последнюю каплю крови. Наполняется меч и уже не будет больше упиваться ею. Бог во всех пределах земли положит конец войнам. Приближается день, о, если бы это было уже сейчас, когда по земле будут ступать ноги Христа. Рухнут тогда со своих тронов идолы, низвергнутся со своих вершин суеверия, тогда исчезнет рабство, тогда прекратятся преступления, тогда на мир, укрывая его своим тихим крылом, снизойдет покой. И тогда вы узнаете, что Христос умер за мир, что Христос его завоевал. «Вся тварь, — говорит Павел, — совокупно стенает и мучится до ныне. Ожидая чего? Ожидая искупления. А под искуплением я понимаю, как уже вам сказал, что этот мир будет омыт от всех его грехов. С него будет снято проклятие, удалены пятна, и он снова станет таким же прекрасным, каким был, когда Бог только высек его из своего разума, и он яркой искрой, отлетевшей от наковальни под ударом вечного молота, вспыхнул и, стремительно полетев, впервые занял место на своей орбите. Это то, что искупил Христос, и это то, чем Христос должен и без всякого сомнения будет обладать. А сейчас несколько слов касательно последнего понятия — «многое избавление». Его достаточно много, если вы вспомните все, что я вам говорил, что искупил Христос. Конечно, я могу представить его еще более многочисленным, если бы поступился совестью и сказал вам, что он искупил всех. Какая мне польза от того, что я куплен кровью, если я все равно погибаю? Какая мне польза от того, что за меня умер Христос, если меня все равно поглотит пламя ада? Как послужит славе Христа то, что Он меня искупил, но этим все равно не смог исполнить свои намерения? мы, безусловно, больше воздаем ему чести, когда верим, что он, исходя из непреложной, суверенной и премудрой своей воли, положил основание, точно соответствовавшее ширине здания, которое намеревался возвести, и сделал это сугубо по своему собственному волеизъявлению. И тем не менее, это есть многое избавление. Прошу минуту вашего внимания, обещаю быть кротким. Оно многое, когда мы думаем о тех миллионах, которые были искуплены. Представьте себе, если это возможно, как велико то множество, что уже омыли и убелили одежды свои кровью Агнца. А затем представьте, сколько еще тех, чьи усталые ноги упорно идут по дороге, ведущей в рай. Все они искуплены. Все они будут сидеть на брачном пиру Агнца. Разве это не многое избавление, когда знаешь, что соберется множество, которое не может человек исчислить? Напрашивается вывод. А почему не должно быть там вас? Если так много искупленных, почему не быть искупленным и вам? А коль так, то почему бы вам не просить о милости, зная, что тем, кто просит, обязательно дано будет? Ибо не просили бы они, если бы не было уготовлено им. Опять же, оно многое, если мы учтем грехи всех, кто искуплен. Как невелики грехи любой искупленной души, этого искупления достаточно, чтобы все их покрыть, все их смыть прочь. Так что многое избавление способно изгладить все ваши грехи. Они не больше, чем те, что предвидел и обещал изгладить Христос. Потому я умоляю вас, идите ко Христу, веруя, что как невелика ваша вина, Его искупление хватит на всех, кто приходит к Нему, и поэтому идите уверенно. Помните также, что это многое искупление является многим, потому что его хватит на все горести всех святых. Ваши нужды почти безграничны, но таково же и безгранично и избавление. Ваши беды почти невыразимы, но точно так же невыразимо это избавление. Вы едва способны описать свои трудности. Но я знаю, что это избавление также невозможно вам описать. Верьте, оно многое избавление. О, уверовавший грешник, какая сладкая отрада для тебя то, что это многое избавление, и что есть в нем и для тебя удел. Благодать Иисуса во что бы то ни стало приведет тебя домой. Ищешь ли ты Христа? Вернее, осознаешь ли ты себя грешником? Если да, то Бог позволяет мне сказать каждому, кто исповедовал свои грехи, что Христос его искупил. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Ты грешник? Я не имею в виду грешника-притворщика, таких полно кругом. Но в данный момент не для них мое благовествование. Я говорю не о тех лицемерных грешниках, которые кричат «Да, я грешник», но делают это лишь для красного словца, сами же думают по-другому. У меня для таких есть другая проповедь. Когда-нибудь я обличу ею вашу самоправедность. Сейчас же не вам я буду проповедовать о Христе, ибо Он пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Но грешник ли ты в самом истинном значении этого слова? Чувствуешь ли ты себя беспомощным, пропащим, безнадежным грешником? Тогда во имя Бога я призываю тебя поверить в то, что Христос умер, чтобы спасти тебя. Он открыл тебе Святым Духом твою вину. Он не оставит тебя, пока не откроет тебе прощение, полученное через Его единого Сына. Если ты осознаешь свое бедственное состояние, то и осознаешь скоро свое славное состояние. Уверуй в Иисуса сейчас, и ты спасешься. Отсюда ты уйдешь счастливым, покрытым благословениями, о которых не смеют мечтать даже цари. Уверуй, что Христос искупил тебя, так как ты грешник, и именно потому, что ты осознаешь себя пропащим и неисправимым, ты сегодня имеешь право, привилегию и звание искупаться в источнике, наполненном кровью, изливаемой за многих во оставление грехов. Уверуй в это, и тогда ясным станет для тебя смысл текста. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого получили также искупление. Во имя Иисуса благослови вас всех, Бог.
0: Сегодня вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Многое избавление». На слова из 129-го псалма «И многое у него избавление». До свидания, до следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Большинство людей достаточно осторожны и обращают внимание на различные знаки, предупреждающие их об опасности как на дороге, так и в жизни. Но герой нашего рассказа был слишком беспечен и поплатился за это. Сейчас этот человек расскажет вам свою историю, чтобы предостеречь от тех страданий, которые он испытал и преодолел, когда его разум, сердце и жизнь стали освобожденными.

0: Дед, машина, осторожней!
1: Машина его убивает!
2: Почему папа так гонит?
0: Подумай хотя бы о детях, Дик.
3: Успокойся, дура!
2: Мы тебя угоняем все машины, мама!
0: Ты убьешь нас,
3: Дик! Я сказал, заткнись!
1: Больше никогда с ним не поеду!
2: Я тоже никогда не поеду!
3: Закройте рот, щенки!
1: Ему на всех наплевать! Мама, мама, что он делает?
2: Я боюсь!
0: Успокойся, успокойся!
4: У меня немного приятных воспоминаний о детстве. Отец работал на автомобильном заводе. Часто бывало, что всю свою зарплату он пропивал и проигрывал в карты. Он избивал маму, а иногда и нас, детей. Моя комната, переоборудованная в спальню из веранды, находилась рядом с комнатой родителей. И из-за этого я часто просыпался ночью от криков пьяного отца.
5: Ну, вставай! Я сказал, дай мне поесть!
0: Но сейчас ведь ночь, Дик!
5: Я хочу есть! Вставай сейчас же!
0: Тихо, тихо, тихо! Не разбуди детей, им же завтра в школу!
5: А мне на работу!
0: Хорошо, хорошо, идем на кухню. У меня осталось кое-что с вечера.
5: Осталось? Оставь это себе! А мне приготовь что-то посвежее, да повкуснее!
0: У нас был хороший ужин, Дик!
5: Ужин, ужин! Заткнись!
1: Оставь маму в покое!
5: Да как ты смеешь, щенок? Иди сюда!
4: Мама совершенно не заслуживала такого обращения. Ей с трудом удавалось удерживать всю семью вместе, потому что то отец сутками не ночевал дома, то мы где-то пропадали. Иногда нам не хватало денег даже на еду. Но мы не умирали от голода. Мама работала секретарем-машинисткой в школе и хоть что-то приносила домой, когда отец оставлял нас совсем без денег. Мама также следила за тем, чтобы мы, дети, каждую неделю ходили в воскресную школу.
0: Поставь это в шкаф, Джим.
4: Мам, а бабушка сегодня придет?
0: Да.
4: Хорошо. Ты знаешь, когда она придет... Я расскажу ей стихи из Библии, которые я заучил наизусть. И еще 10 заповедей.
0: Джим, молодец. Ей это будет очень приятно.
4: Мам, а я даже выучил 23-й псалом. Бабушка каждый вечер читает его нам перед сном. Мам, скажи, а бабушка всегда была такая набожная, все время молилась?
0: Да, всегда, насколько я ее помню.
4: Ты знаешь, она только даром теряет время, молясь за папу. Разве ей не ясно, что он человек конченый?
0: Она нас так всех любит.
4: Мам, а как ты думаешь, Деб завтра придет домой и пойдет вместе с нами в церковь?
0: Не знаю, я сомневаюсь. Когда она ушла от нас, то сказала, что больше никогда сюда не вернется. И я не могу осуждать ее за это.
4: Как только мне исполнится 18... Я тоже уйду.
0: Джим, иногда я тоже хотела бросить папу, но бабушка каждый раз уговаривала меня остаться. Быть может, она и права. Не знаю.
4: Впервые я попробовал спиртное, когда мне было 15 лет. Через несколько месяцев я пошел на первую пирушку с приятелями. И там я так напился, что совершенно вырубился. И с тех пор я уже не представлял себе своей жизни без алкоголя. Устроившись на работу в овощной магазин, я стал самостоятельным и не допускал, чтобы кто-либо совал нос в мои дела, не исключая даже желавших мне добра приятелей.
6: Ты всегда можешь рассчитывать на меня, Джим. Если будет нужно куда-то поехать, я к твоим услугам.
4: Спасибо. Ты знаешь, а я коплю на собственный автомобиль. Да. После окончания школы я смогу работать полный рабочий день, и тогда буду откладывать больше денег.
6: Ты собираешься поступать в институт?
4: Не знаю. Если получится.
6: Господь укажет тебе путь.
4: Мне кажется, что учеба — это слишком скучно. Я никогда особенно не напрягался, и тем не менее у меня в итоге неплохие оценки.
6: И все же, постарайся держать себя в руках. Я видел много ребят, соскользнувших на кривую дорожку и загубившихся.
4: Ну, за меня можешь быть спокоен. Я не наделаю глупостей. Ну, просто мне нравится, понимаешь? Мне нравится веселая жизнь и развлечения.
6: Бывает, что путь, который ты для себя избираешь, вначале кажется вполне безопасным, но потом вдруг оказывается, что там тебя подстерегала смерть.
4: Ну, ты говоришь в точности, как моя бабушка. Она часто приводила цитаты из Библии.
6: Наверное, она любит Господа.
4: Да, она набожна, это правда.
6: Иисус, Джим, предлагает тебе самую лучшую жизнь, которую только можно себе представить.
4: Извини, остановись здесь, пожалуйста, у меня здесь кое-какие дела.
6: Пожалуйста.
4: Я страдал от избытка веса и перепадов настроения. Я не припомню, чтобы хоть кто-нибудь когда-нибудь в жизни говорил мне, что любит меня. В семье, в школе или в церкви. Может быть, бабушка говорила мне это. Может быть, в церкви я и слышал, что Бог любит меня. Но я не чувствовал этого. И мне казалось, что меня никто не любил. Я предлагал многим девушкам встречаться со мной, но никто не проявлял ко мне никакого интереса. Я стал принимать наркотики. Состояние блаженства, в которое я приходил, доставляло мне такую радость, что я уже не мыслил прожить без них и дня. И все же, несмотря на это, я закончил школу и поступил в университет. Осенью следующего года мне позвонил брат.
7: Привет, Джим.
4: О, привет, Брэд.
7: Рад, что застал тебя.
4: Ну, Брэд, тебе просто крупно повезло. Обычно меня по вечерам не бывает в комнате, я провожу время с приятелями. Но сегодня я готовлюсь к зачету.
7: Я позвонил тебе, чтобы сказать, что отец пытался покончить с собой.
4: Что? Ты это серьезно?
7: Да, это правда.
4: Как это было?
7: Он приставил ружье себе к виску и дважды нажал на курок. Но, слава богу, произошла осечка.
4: О, Боже. Я не могу поверить.
7: Но это так.
4: И все равно, это ни о чем не говорит. Он всегда думал только о себе, на других ему было наплевать. Где он сейчас?
7: В больнице. Он обещает, что бросит пить.
4: О, честно говоря, я даже не знаю, что и подумать. С одной стороны, мне его жаль, но с другой... После этого я почти завязал с наркотиками, но зато начал больше пить. Я по-прежнему безуспешно пытался найти подругу. Однажды вечером, после того, как меня отвергла девушка, в которую я был по уши влюблен, я закрылся у себя в спальне, накурился марихуаны и напился до умопомрачения. Я проглотил горсть каких-то таблеток и бил пустые бутылки о стену. Я не хотел больше жить.
8: Ну и хороший ты был вчера вечером, Джим.
9: Лучше бить бутылки, чем разбивать головы.
8: Это точно. Ну, а давай теперь посмотрим, смогу ли я поставить стакан на другие, чтобы они не опрокинулись. Ну. У меня так еще никогда не получалось. Ну, Джим, давай посмотрим. Сможешь ли ты поставить сверху еще и свой стакан, но...
9: Ладно,
8: осторожно, Джим, осторожно.
4: Ну вот, вот так и у меня в жизни. Летом я смог кое-чего добиться. Я остался на летнюю школу, и мне повезло, что комендант общежития проявил ко мне дружеское участие. Он убедил меня правильно питаться, бегать и заниматься с тяжестями. И осенью, когда начались занятия, меня было не узнать. Я стал поджарым, мускулистым молодым человеком. Я сбросил вес от 230 фунтов до 160. И впервые в жизни девушки перестали меня избегать.
10: А мне трудно представить, что ты был таким толстым, Джим.
4: Я мечтал о том, чего мне так недоставало в жизни, Су. И кажется, это была ты.
10: Что? Я уверена, что сейчас ты чувствуешь себя гораздо лучше.
4: Ну еще бы. А сейчас я хочу бросить пить.
10: Да, сейчас почти все употребляют спиртное.
4: Да, это так. Но вот мой отец, например, алкоголик. В прошлом году он пытался застрелиться.
10: О, как это ужасно.
4: О, слава богу, что у него ничего не вышло. Ты знаешь, Су, раньше я считал, что он мне безразличен, но сейчас я понял, это не так.
10: Ты очень добрый, Джим.
4: Мы встречались несколько лет. Да чего же хорошо было иметь рядом с собой такое любящее, нежное существо, как моя Су. Ее любовь помогла мне успешно закончить университет и найти хорошую работу. Однажды я пошел на свадьбу к одному из моих приятелей, и там меня ожидал самый настоящий сюрприз.
6: Внимание! Я хочу сделать заявление! Внимание! Я хочу сделать заявление. Раньше моя жизнь состояла из непрерывных кутежей и запоев. Если не верите, спросите ребят. Мало кто видел меня трезвым. Однажды вечером, несколько месяцев тому назад, я так набрался, что свалился и вырубился в какой-то подворотне. Я тогда чудом остался жив. Но Бог позаботился обо мне. Кто-то показал мне Галатам, глава 5, стихи 19-21, в которых говорилось о делах плоти, в том числе и о пьянстве. И я понял, что поступающие так Царство Божие не наследует. Это отрезвило меня, как ничто другое. Я также узнал, что Иисус умер на кресте за мои грехи, чтобы сделать такого пьяницу, как я, достойным жизни на небесах. Я был совершенно пропащим человеком, но он был иного мнения. Он считал, что за меня стоит умереть. И это его любовь. Кто может противиться такой любви? Поэтому я вручил свою жизнь Христу. Ведь чем еще я мог его отблагодарить? Разница между тем, каким я был раньше и какой сейчас, просто невероятная. Он есть путь, истина и жизнь.
4: Меня очень впечатлил его рассказ. И он стал пытаться убедить меня в том, что я нуждаюсь в Иисусе. Но тогда у меня уже был Бог. И этим Богом в моей жизни был я сам. После того, как я и Су поженились, я снова начал пить и принимать наркотики. И все же я старался, чтобы это ни в коем случае не отражалось на моей работе.
10: Джим, я надеюсь, ты не пойдешь сегодня играть в гольф?
11: Конечно, пойду. Я обещал друзьям, что приду.
10: А как же я? Мне ты ничего не обещал?
11: Ну, ты же не сможешь играть в гольф в твоем теперешнем положении.
10: Я не об этом. Я имела в виду наш брак. Тебе никогда не бывает дома, Джим.
11: Ну, я же перешел на новую работу. Мне будут хорошо платить, вот поэтому я и занят.
10: И поэтому тебе бы следовало проводить свободное время со мной. Особенно сейчас, когда я так беспомощна.
11: Ой, ну ты и зануда. Я столько работаю, мне нужна какая-то разрядка. Играя в гольф, я получаю ее.
10: А попойки с приятелями? Тоже разрядка? Ты такой же алкаш, как и твой отец.
11: Не смей этого говорить! Я обеспечиваю тебя всем! Мы строим новый дом! Чего ты еще от меня хочешь?
4: Я не мог понять, что она нуждалась во мне, а не в большей зарплате. После рождения дочери я стал еще более озлобленным и нетерпимым. Я хотел больше зарабатывать. Занимая высокий пост в строительной компании, я все время находился в огромном напряжении. Я снова растолстел и весил, как раньше, 260 фунтов. Я постоянно раздражался и конфликтовал с людьми. Моя жизнь стала невыносима и даже ненавистна.
10: О, неужели появился? Почему так поздно? Мы уже давно поужинали.
11: Нет, это просто замечательно. Я работаю по 12 часов в день, еду 15 миль до дома, и ты еще смеешь быть недовольной.
10: А кто в этом виноват? Извини меня.
11: Да как ты можешь меня обвинять за то, что я пытаюсь обеспечить семью?
10: Слушай, я не собираюсь тебя выслушивать.
11: Нет, ты будешь меня слушать.
10: Не
11: я
10: буду.
11: Глава семьи.
10: Мелисса, давай идем отсюда.
11: Куда ты?
10: Не твое дело.
11: Боже, как мне дальше жить? Я не могу так больше, я не могу. Прошу тебя, помоги мне. Помоги хоть как-нибудь.
4: Наш брак оказался песчаным замком на морском берегу. Я молил Бога о помощи. Однажды, в порыве надежды, я сказал: «Господи, я верю, нам все-таки удастся как-то решить наши проблемы, правда?» 2 дня спустя я получил ответ.
11: Так вот он, твой рождественский подарок. Документы на развод.
10: Мы знали, что это было неизбежно.
11: Ты сделала это накануне Рождества. Ты все спланировала заранее, да?
10: Понимай, как хочешь.
11: Это же ясно. Так вот, почему за последние 2 месяца исчезло столько денег. Да если бы я не взял чековую книжку, ты бы оставила меня без копейки. А сейчас ты хочешь забрать еще и мой дом. И дочь.
10: Наш брак безнадежен, Джим, ты это понимаешь? У тебя есть 1 неделя на то, чтобы собрать свои вещи и выехать.
11: А почему это именно я должен уезжать? Это мой дом. Это я его строил, красил и отделывал. Все до последней мелочи. А ты что для него сделала, а? Скажи мне.
10: Я терпела тебя своим пьянством и припадками. Если ты не оставишь нас добровольно, тебя заставят силой.
4: Я снял небольшую квартиру на Мейн-стрит. Моя жизнь была разбита. Я не знаю почему, но я начал то и дело вспоминать об Иисусе. Я вспомнил о том, как 2 года назад уже плакал и умолял Его о спасении. Я вспомнил своего друга, жизнь которого так изменилась благодаря Христу. Я вспомнил обо всех других людях, пытавшихся рассказать мне о Нем. И так я осознал, что мне нужно было сделать, и опустился на колени. О Господи, Иисусе! Я глубоко сожалею, что столько лет отвергал Тебя. О, как иначе было бы все в моей жизни, если бы я послушал людей, которых Ты посылал мне. Ведь все, что Ты хотел сделать, это помочь мне. Сейчас я понял это. Прошу Тебя, прости меня за то, что я был так глуп. Ведь Ты же видишь, без Тебя я все потерял. Но я знаю, ты любишь меня. Я чувствую твою любовь.
12: Я хочу полностью отдать свою жизнь тебе. Она твоя. Мне она больше не принадлежит.
10: Ну, что тебе еще нужно?
12: Я пришел взять последние свои вещи.
10: Они вон там в углу. Я их уже отобрала.
12: Су, я только хотел сказать тебе, что я уже не тот человек, что был раньше. Я отдал свою жизнь Христу, и Он подарил мне чувство любви и покоя, которых у меня никогда еще не было. Я словно родился заново.
10: Джим, ты что, пытаешься сделать все, чтобы спасти наш брак, что ли?
12: Да, это правда. Ведь теперь я вижу, что был несправедлив к тебе. Я был ужасным мужем. О, если бы я знал Господа, Он бы помог мне, Он уберег бы нас от всех этих страданий.
10: Поезд ушел, Джим. Давай-ка, бери свои пожитки и уходи.
12: Если бы я был без Христа, наш разрыв просто убил бы меня. Но Он не покидал меня ни на минуту. Я начал читать Библию и при первой же возможности пошел в ближайшую церковь и рассказал пастору о том, что со мной случилось.
13: О, Джим, слава Богу! В тот момент, когда ты поверил, что Иисус Христос есть Сын Божий, ты родился заново.
12: Родившийся заново. Да-да, именно так я себя чувствую.
13: Ты знаешь, Джим, Иисус сказал, только родившийся заново увидит Царство Божие.
12: И что, даже не обязательно при этом принадлежать какой-либо церкви?
13: Конечно. Спасение — это нечто, происходящее только между тобой, Джим, и Господом. И любой верующий может поделиться с тобой этой вестью. Но спасительная вера может быть дана тебе только, Джим, Богом, когда твое сердце будет готово к этому. Посмотри, что написано в Библии. Ты видишь, Ефесянам 2 глава, стих 8 и 9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтоб никто не хвалился».
12: Ну, должно быть, мое сердце было уже готово. Я знал, что нуждаюсь в нем.
13: Мы все в нем нуждаемся, Джим, все. Потому что Бог говорит, что все мы согрешили, и расплатой за грех является смерть. Но ты знаешь, через Иисуса Христа нашего Господа Бог дарит нам вечную жизнь.
12: Что мне поражает больше всего, так это то, насколько глубоко я изменился. Если даже прежние мысли и чувства иногда посещают меня, то какой-то голос в моей душе напоминает мне о лучшем пути.
13: Вот прочитай, что написано в Иезекииле, глава 36, стих 26. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное».
12: Я поделился своими чувствами и верой в Христа со своими близкими. И к моей великой радости могу сказать, что мой старший брат и сестра сейчас регулярно посещают церковь и свидетельствуют о любви Иисуса. Мама тоже вверила свою жизнь Господу. Но больше всего переменилась жизнь моего отца.
14: Я знаю, ты помогаешь в приюте для бездомных.
12: Да, конечно, пап. Ты знаешь, я каждый день вижу то зло, которое несет с собой пьянство.
14: С той ночи, когда я пытался покончить с собой, я не пью.
12: Жаль, что нам приходится учиться на своих ошибках. Правда, папа?
14: Да. Знаешь, когда ружье не выстрелило, я сделал для себя удивительное открытие. Я понял, что есть сила, которая выше наших желаний.
12: Папа, а когда ты начал пить?
14: В 12 лет. Отец бросил нас, когда я был еще пацаном. Спиртное хоть как-то помогало забыться. Затем война в Корее. Там и начались настоящие запои. Особенно после ранения, когда чудом остался жив.
12: Я не знал этого.
14: Ты еще многого не знаешь, сынок.
12: Да, сейчас я вижу это. Но, по крайней мере, я познал Христа. Его любовь помогает мне во всех испытаниях.
14: Я тоже верю в Господа. Он неоднократно спасал мне жизнь. Вот почему я решился рассказывать людям на своем собственном примере о том, что чрезмерное употребление алкоголя разрушает душу и тело.
12: Я очень горжусь тобой, папа. Ты стал другим человеком.
14: Мне стыдно. Столько мучений я причинил вам всем. Но, к сожалению, прошлого не вернуть.
12: Но, папа, Иисус не даст нам отчаяться. Он любит нас. Мне очень жаль, что я потерял семью, прежде чем нашел Господа. Но я надеюсь, что трагедия моей жизни послужит ему для того, чтобы предупредить других и помочь им быть мудрее и избежать несчастий, выпавших на мою долю. Сейчас я прохожу 2-годичные курсы по изучению Библии. Бог призвал меня к этому. Однажды я начну полновременное служение, рассказывая людям об Иисусе. В Луки, глава 15, стих 7, Господь сказал: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Вот какова любовь Божия! Он хочет, чтобы ни один не погиб, но жил и имел жизнь вечную.

Друзья, вы даже не представляете, как велика божеская любовь. Не позволяйте прошлому удерживать вас от покаяния. Иисус умер, чтобы освободить нас, и Он воскрес из мертвых, чтобы дать вечную жизнь. Пригласите Его в ваше сердце и жизнь, и да благословит вас Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Книга пророка Даниила, глава 6. Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними 3 князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет и чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов.

царь Дарий, вовеки живи. Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен. Царь Дарий подписал указ и это повеление. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила, молящегося и просящего милости перед Богом своим. Потом пришли и сказали царю о царском повелении: «Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров?» Царь отвечал и сказал: «Это слово твердо, как закон медян и персов, не допускающий изменения». Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ тобою подписанный, но 3 раза в день молится своими молитвами. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему: «Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Тогда царь повелел, и привели Даниила и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». И принесен был камень и положен на отверстие рва. И царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. И, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва. И поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их, и жены их. И они не достигли до дна рва, как львы, овладели ими и сокрушили все кости их. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: «Мир вам да умножится! Мною дается

повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живой и пресносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. И Даниил благоуспевал и в царствование Дария, и в царствование Кира Персидского.

Глава 7. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море. И четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: «Встань, ешь мяса много». Затем видел я, вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста говорящие высокомерно. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его — как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его — владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится. Встрепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видение головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли, потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами, и о 10 рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым
выпали три, и о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом он сказал: «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит 3 царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство – царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем. Глава 8. В 3-й год царствования Валтасара царя явилось мне, Даниилу, видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе в области Еламской, и видел я в видении, как бы я был у реки Улая. Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки, у него 2 рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него 2 рога. И не достало силы у овна устоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на месте его вышли 4, обращенные на 4 ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно возросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного и низринул на землю часть сего воинства и звезд и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его. И воинство предано вместе с ежедневною жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал.
и услышал я одного святого, говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему: «На сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии? Когда святыня и воинство будут попираемы?» И сказал мне: «На 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал предо мною как облик мужа. И услышал я от середины улая голос человеческий, который воззвал и сказал: «Гавриил, объясни ему это видение». И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое, и сказал он мне: «Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени». И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое, и сказал: «Вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Медийский и Персидский, а козел косматый — царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения и успевать и действовать и губить сильных и народ святых, и при уме его и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истина. Но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его. Глава 9. В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его, я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремию пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в речище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: «Молю Тебя, Господи Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих, и не слушали рабов Твоих пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим и отцам нашим и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд,
как день сей, и у каждого Иудея, и у жителей Иерусалима, и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред тобою. А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего, и зато излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили перед Ним. И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас. Ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает. Но мы не слушали гласа Его. И ныне, Господи Боже наш, изведший народ Твой из земли египетской рукою сильною и явивший славу Твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво. Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и воззри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши. Не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мною и сказал: «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение. 77 определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление. Запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был
святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения, и утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Глава 10. В третий год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. И истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. А в 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои и увидел, вот один муж, облаченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза. Тело его как топаз, лицо его как вид молнии, очи его как горящие светильники, руки его и ноги его по виду как блестящая медь, и глаз речей его как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мною люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, и не стало во мне бодрости. И услышал я глас слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих. И сказал он мне: «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням. К
когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто по виду похожий на сынов человеческих коснулся уст моих, и я открыл уста мои и стал говорить и сказал стоящему предо мною: «Господин мой!» От этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне. Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня, и сказал: «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». И когда он говорил со мною, я укрепился и сказал: «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». И он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. А когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего».

0: В эфире программа «Вечная истина». У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на занятия программы «Вечная истина», которые помогают нам изучить всю Библию. Мы проводим обзор самой великой книги в мире, и мы рады, что вы решили присоединиться. Мы продолжаем обзор Ветхого Завета и особенно обращаем внимание на первые 5 книг Ветхого Завета. На наших последних занятиях мы концентрировали внимание на книге «Числа», и мы убедились, что книга «Числа» несет в себе истину, которая является аллегорической, захватывающей, великой истиной. Истиной, которая пробудит нас, если мы в апатии, истиной, которая может заверить наши сердца, если мы находимся в центре Божьей воли. Помните, что в книге «Бытие» используется аллегория спасения, которая встречается и дальше в первых книгах Библии. Когда мы видим людей, которые были избавлены от рабства в Египте, мы видим картину нашего собственного спасения. Эти люди были направлены из Египта через пустыню в обещанную землю. Эта обещанная земля олицетворяет наполненную жизнь, которую мы можем иметь после спасения. Книга «Числа» говорит нам, что еврейский народ не отправился прямиком через пустыню и не ступил на обещанную землю. На протяжении 40 лет они ходили по пустыне. К сожалению, очень многие верующие могут быть описаны, используя эту аллегорию спасения. Будучи спасенными от наказания за грех и его власти, они не пересекли свой духовный Иордан и не ступили на обещанную землю, наполненной христианской жизни, благословенной Господом, где они могут жить в соответствии с его великой волей. Вместо этого они блуждают кругами неверия, иллюзий и заблуждений. В книге «Числа» великая истина описывается для нас. Мы знакомились с ней на наших последних занятиях, особенно с 14 главой, которая является определяющей главой этой книги. Послание всей книги «Числа» является посланием, которое содержит 14 глава книги «Числа». Господь оставил этих людей после того, как Он десятки раз проявлял Себя им, демонстрировал им десятки раз, что они могут захватить землю Ханаана. Господь оставил этих людей, чтобы они делали то, что хотят. Он сказал им: «Вы не хотите идти в обещанную землю, и поэтому я оставляю вас на то, что вы заслуживаете. Вы не ступите на обещанную землю. Каждый из вас, кроме Халева и Иисуса Навина, умрут в этой пустыне». Халев и Иисус Навин были единственными, кто выжил в этой пустыне. Вдобавок к этой великой истине, которую мы познали на наших первых изучениях книги «Числа», в ней заключено также и много других истинных вещей. Они действительно были великими. Я хотел бы подчеркнуть это при нашем следующем обзоре книги «Числа». Прежде всего, в 9 главе, когда была воздвигнута скиния для богослужения, произошло великое событие. Святой Дух снизошел, и она была наполнена Святым Духом. Облако, которое снизошло на эту скинию и наполнило ее, означало, что Господь Бог с ними. Помните, что эта скиния богослужения располагалась прямо в центре их лагеря. Когда они передвигались по пустыне, они не двигались как толпа или неорганизованное множество людей, они передвигались в военном порядке. Каждый род имел свое расположение. Каждый род был расположен вокруг храма богослужения. Это является великим чудом, описанным в Ветхом Завете. Когда скиния была сооружена, опустилось облако и наполнило храм. Это являлось символом того, что Господь снизошел в эту скинию, и Святой Дух наполнил ее. Позднее, когда храм Соломона был скопирован с этого образца, случилось то же самое. Слава Господа наполнила храм Соломона таким образом, что священники не могли совершать богослужение и вынуждены были покинуть храм. В книге «Числа» вы найдете эти прекрасные слова: «В день, когда была воздвигнута скиния, облако покрыло ее, а вечером это облако стало огненным и оставалось таким всю ночь. Когда облако поднялось в небо, израильтяне пошли на то место, где оно остановилось, и разбили там лагерь». Таким образом, они перемещались по велению Господа и останавливались там, где Он велел им, и оставались там, пока облако располагалось в том месте. Если оно оставалось там долго, значит и они продолжали находиться там это время. Если оно находилось там только на протяжении нескольких дней, они тоже были там на протяжении этих дней. Если облако располагалось над храмом на протяжении 2 дней, 2 месяцев или на протяжении года, значит и люди Израиля оставались там все это время. Как только оно начинало передвигаться, они передвигались за ним следом. Таким образом, они перемещались или разбивали лагерь по воле Господа. Эта красивая история великого чуда символизирует то, как Святой Дух наполняет нас и как мы чувствуем Его внутри нас. Запомните, что в Новом Завете этот храм является символом нашего тела. Святой Дух наполняет нас и обитает в нас точно так же, как это было с храмом. Это чудо, описанное в книге «Числа», несет в себе захватывающую истину. Вы можете задать вопрос: если это облако вело их, Когда передвигалось облако, передвигались и они. Если они контролировались этим облаком, то почему это облако не провело их через пустыню и через реку Иордан прямо в обещанную землю? Как можно объяснить то, что Бог управлял ими, но они ходили по кругу? Я думаю, что здесь заключена великая истина, истина о пределах Господа. Господь имеет пределы из-за нашей слабости, не Его. Господь создал нас существами с правом выбора, и это очень свято для Господа. Он никогда не нарушит ваше право выбора. Когда Бог создал человека, Он создал его существом с правом выбора. Господь не создал ничего подобного ни в каком другом месте Вселенной. Уникальной вещью относительно человека и того, что Господь сделал на земле, является то, что на земле Господь создал существо, которое может подчиниться Его воле по своему выбору. Это является важным правилом создания, которое ограничивает Его в Его возможности управлять нами. Мы ограничиваем возможности Господа нашим неверием. Если мы веруем в Господа, принимаем Его благословение и Его великую и совершенную волю относительно нашей жизни, тогда Он может привести нас на нашу духовную обещанную землю. Он может благословить нас и привести в самое сердце и центр Его воли в нашей жизни. Господь не имеет пределов своей власти. Он имеет пределы в том, что Он создал нас существами с правом выбора, и поэтому Он никогда не может заставить нас сделать что-то, чего мы не хотим. Господь может раздавить нас одним движением. Бог может приказать нам, и мы не сможем отказаться. Иногда все, что мы можем сделать, это подчиниться Его воле. Однако, смысл заключается в том, что Господь никогда не будет нас заставлять делать что-то, потому что Он создал нас существами с правом выбора. Право свободы выбора является захватывающей истиной, проявление которой мы видим в чуде, описанном в книге «Числа». Я хотел бы подчеркнуть главную идею данного занятия, истину, что присутствие Бога в форме облака днем и пламя ночью снизошло и наполнило храм. Облако стало центром, вокруг которого люди нашли божественное руководство. Я считаю, что применением этого чуда является история вашей и моей жизни. Существует такое понятие, как наставляющая и приказывающая воля Господа. Господь есть Господь, и если Он всемогущий, то не может случиться ничего, на что Он не дает позволения. Но существует также наставляющая воля Господа. Подумайте о двух концентрических окружностях. Внутренняя окружность символизирует наставляющую волю Господа, а внешняя символизирует приказывающую. И реальностью является то, что большинство верующих проводит большую часть своей христианской жизни в абсолютном повиновении Богу, и очень маленькая часть их жизни проводится в соответствии с наставляющей волей Господа. Я думаю, что это является тем, что было продемонстрировано тем облаком и пламенем, которые не вывели людей из пустыни в обещанную землю. В Новом Завете, в 4 и 5 главах книги послания к евреям говорится, что они не могли прийти на обещанную землю из-за их неверия. Другой, захватывающей истинной книги числа, является описание чуда, связанное с хлебом и манной. Господь сверхъестественно накормил людей манной. По-еврейски это слово означает «что это?». Они никогда не могли решить, что это было, поэтому они называли это «что это?». На еврейском языке «что это?» означает «манна». Вы можете просто сказать «манна». Господь кормил их манной на протяжении 40 лет. Интересным является то, что когда они пришли в обещанную землю, Он прекратил это делать, но в течение того времени, пока они были в пустыне, Он обеспечил все их нужды. В Библии говорится, что эти люди постоянно жаловались Моисею, они давили на него своими недовольствами. Часть их жалоб выражена в 11 главе книги «Числа», где говорится, что, находясь в пустыне, они начали мечтать о том, что они имели в Египте. Помните, что Египет является символом нашей старой греховной жизни в этом мире. Здесь есть аллегория. Говорится, что это добавлено к недовольству детей Израиля, и они рыдали. Они говорили: «О, если бы мы имели хотя бы кусочек мяса, рыбы или деликатесов, которые мы ели в Египте!» Главным является не тот факт, что они предпочли мясо манне. Я не думаю, что это главная идея. А главным является то, что в 11 главе книги «Числа» 5 раз они говорят: «О, Египет! О, Египет!» То, к чему они стремятся, не является мясом. Они мечтают о Египте. Аллегорически это является образом тех людей, которые были спасены. Господь избавил их от их жизни во грехе. И после того, как они были избавлены и спасены, однажды они повернулись и сказали: «О, в Египет!» Они начинают скучать по их старому образу жизни во грехе, грешным друзьям и отношениям. Когда кто-то, кто был избавлен в Египте, повернулся и сказал: «О, в Египет!» Это является источником гнева Господа. Сейчас Господь говорит Моисею в этом отрывке: «Вели людям очистить себя, ибо завтра у них будет мясо. Скажи им, что Господь услышал об их сожалениях о том, что они были в Египте». Это является ключом, а не мясо. Господь говорит, что собирается послать им мясо. Господь сказал: «Вы отказались от Господа, и вы плачете за Египтом». Это является главной мыслью. После того, как Он послал им мясо, Он послал им также и чуму. Псалом 105, 15 стих говорит это так: «И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. И Он сделал это потому, что эти люди жаждали Египет». Это было тем, что очень сердило Бога. В этой истории мы видим проявление истины. И опять-таки это имеет отношение к тому, что Господь сотворил нас существами с правом выбора. Когда в Евангелии от Иоанна Иисус встретил апостолов, первое, что Он спросил, было: «Что вы хотите?» Это был первый вопрос, который Он задал Андрею и другим ученикам: «Что вы хотите?» Заметили ли вы, как часто Иисус подвергал людей испытанию, задавая вопрос: «Что вы хотите, чтобы я сделал для вас?» Он сказал женщине у колодца: «Если бы ты знала, с кем ты говоришь сейчас, что бы ты попросила? Если бы ты осознала, с кем ты говоришь, что бы ты попросила?» Это было бы хорошей проверкой нашей духовности. Представьте, что вы говорите с Господом в молитве, и Он отвечает вам: «Что вы хотите?» Святое Писание говорит, что Господь пошлет нам желание в сердце. Это является огромным утешением, но и вызовом, потому что вопрос заключается в том: каковы желания вашего сердца? Являются ли вашими желаниями духовные богатства, духовные ценности? Или вашим желанием является Египет? Если бы ваша жизнь была книгой, и если бы это была идея Господа написать эту книгу, придумать ее название, составить содержание и вступление, и если бы по какой-то причине Он дал вам ручку и сказал: «Вот, возьми и закончи историю так, как ты хочешь. У меня есть план к твоей жизни, у меня есть содержание, и я покажу его тебе, если ты захочешь его увидеть». Ты являешься творением с правом выбора. Ты можешь написать историю, как тебе хочется. Что бы вы написали в этом случае? Вы можете иметь все, что вы хотите. Если вам хочется мяса, Господь даст вам мясо. Если вы хотите вести распутный образ жизни, жить во грехе, вы можете это делать. В этом мире существует очень много людей, которые хотят того же. Это только вопрос времени, когда вы встретитесь с ними. Вы можете иметь все, что вы хотите, или вы можете обладать действительно истинными богатствами, духовными богатствами, которые Господь хочет вам дать. Вы можете иметь совершенную и великую волю Господа в вашей жизни. Воля Господа относительно вашей жизни является совершенной. Воля Господа относительно вашей жизни всегда является хорошей. Она всегда совершенна, и в Его глазах только она является приемлемой, когда речь идет о вашей жизни. И вы можете иметь это. Вы можете иметь истинные богатства. Или вы можете обладать Египтом. Выбор лежит за вами. Что бы вы ни хотели, Он даст это вам. Я считаю эту истину, описанную в книге «Числа», действительно захватывающей. Это может случиться со многими людьми, которые заявляют, что они верующие. Конечно же, призывом данной книги является то, что этого не должно быть. Мы можем видеть это на печальном примере израильтян в книге «Числа», и мы призваны прийти на обещанную землю совершенной волей Господа относительно нашей жизни. Я хотел бы закончить обзор книги «Числа», задав такой вопрос: живете ли вы по воле Господа в вашей жизни? Или вы все еще ходите кругами неверия? Всем сердцем я призываю вас принять совершенную и великую волю Господа для вашей жизни. Предложите Господу вашу готовность всегда подчиняться Его воле в вашей жизни. Книга «Числа» должна предупредить нас, что терпеливость Господа не является бесконечной. Господь может достигнуть черты в отношении с людьми, когда Он говорит им: «Хорошо, продолжайте делать то, что вы хотите, занимайтесь тем, чем вы занимаетесь, а я найду кого-то другого, кто исполнит мою волю, и таким образом я буду прославлен».
0: Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Разлука с юностью. Юность дорогая, ты уходишь, да? Ты ко мне вернешься или навсегда? Может быть, еще бы на немного лет ты со мной осталась. Заключи завет. Милые извинения мне свои несешь, и прощальных песен нежно звуки льешь. Вслушаюсь, и вторит голубая высь. Не сердись, любимый, слышишь, не сердись. Нам обоим это очень тяжело. Что поделать? Надо, время подошло. Я не прикословлю. Годы, как слова, жизнь, как сокращенный, да нельзя словарь. И мне жаль, что поздно это понял я, и вполне теперь лишь оценил тебя. Больно, что и видел пустоту во всем, но пошел к Голгофе окружным путем. А теперь разлуку час прощальный бьет, и тебя торопит, и к другим берет. Нива побелела, ждет руки твоей, и сидеть без дела не придется в ней. Предстоит подростков на земном пути к своему порогу с детства привести, терпеливо словом истины учить, черенки святые в их сердца привить, и чтоб не губили драгоценных лет, разъяснить причину жизни на земле. Много дела, только что ты стоишь, то спешишь, то медлишь, то опять спешишь. Говоришь, не можешь без меня ты жить, и совсем не хочешь нынче уходить. Поминутно время смотришь на часах, пожимаешь руку, а сама в слезах. Я согрет признанием истинным твоим, и не сомневаюсь, истинно любим. Ты учила к Богу приходить с мольбой, убедила, есть Он, сильный и живой. Библию открыла и читать дала, в ней источник счастья отыскать смогла. На кого оставишь ты теперь меня? Но противоречить не решаюсь я. Ждут тебя другие души впереди. До свидания, юность, не сержусь, иди. В радости блаженной вечною весной у Отца Вселенной встретимся с тобой.

кем ты?» Испив до дна греха отраву, народ приветствует вораву, а беспорочного Христа клеймят зловонные уста. Представь, что ты живешь в ту пору, когда Христа ведут на гору, на издевательство и муку. Пигмей, подняв на Бога руку, над ним расправу учинил. И лишь любимый ученик, да группа малая сестер, злодеям всем наперекор, не отреклись от Иисуса, когда вокруг него замкнулся враждебности зловещий круг. Где был бы ты тогда, мой друг, среди христовых палачей или среди его друзей? С кем стал бы ты? Ответь им это. Ты затрудняешься с ответом, так знай. Хотя прошли года, с кем ты сейчас, с тем был тогда. Друзья Христовы и до ныне в числе немногих и гонимых. И, находясь среди них сейчас, ты с ними был в Голгофский час. И если ты стоишь сегодня на стороне врагов Господних, то и тогда ты там стоял, когда Иисус Христос страдал. Тебе дано сегодня право избрать Христа или Вараву и стать на сторону Христа или, увы, Антихриста. Когда же вдруг перед тобою откроет вечность ворота, свой выбор ты возьмешь с собою и с Богом или с сатаною соединишься навсегда».

все творю все новое. Любить значит творить, но и творить значит любить. Знай, только любящий творить, пока огонь любви горит. Но то, чем сердце все полно, любви достойным быть должно. И что бы ты ни полюбил, коль душу в творчество вложил, ты ценность вечную создашь и тем Творцу хвалу воздашь. Поэт ли ты, художник, химик или расшипивший атом физик, с любовью жертвенной твори, огнем негаснущим гори. Люби людей, природу, Бога, стремись в мечтах к его чертогу, и все, что ты сумел создать, с любовью ближним должен дать. Творец, пойми, сама любовь, творит он вечно вновь и вновь, вдыхая искру от себя, создал и нас с тобой, любя. Христос был сам и путь, и свет, и нам принес любви завет. В нем мир и счастье, святость, нега, она и альфа, и омега.

кто счастлив? Счастлив тот, кто любит все живое, жизни всей трепещущий поток, для кого в природе все родное, человек и птица, и цветок. Счастлив тот, кто для червя и розы равную хранит себе любовь, кто ничьи не вызвал в мире слезы и ничью не пролил в мире кровь. Полон мир страданиями людскими, полон мир страданиями зверей. Счастлив тот, чье сердце перед ними билось лишь любовью горячей. Счастлив тот, чей голос неустанно за гонимых пламенно звучит, чья душа сквозь тучи и туманы, как маяк, любовью горит.

Друзья помнят вас. Бог дал талант, его сумели пустить с успехом в оборот. Так складно, гармонично пели и шаг за шагом шли вперед. Так проходили дни за днями и год за годом до сих пор статьями, книгами, стихами вели с людьми вы разговор. Ваш нрав отзывчивый, веселый, внимательный ко всем, простой, и голос мягкий, не суровый, лечил страдающих душой. Все это дорого и мило, всему есть время и пора. И как недавно это было, как бы сегодня или вчера. Но затруднения явились, пришлось болезни испытать. Вы сильны духом и смирились, приняв, что суждено принять. Но вы, друзьями, не забыты, мы молимся Отцу за вас. Все слезы, что за жизнь пролиты, Христос сотрет в последний час. Не унывайте, брат любимый, Христос ведь тоже здесь страдал. Последний путь непостижимый Бог провести сам обещал.

воплощении. «Вот иду», — сказал он, — «звезды расступились, да край неба возвещало всем тайна воплощения, ангелы склонились, и вошел Спаситель ночью в Вифлеем. Обитавший в славе, в свете неприступном и превыше самых отдаленных звезд, он сошел на землю, людям стал доступным, в простоте великий, а в величии прост. Стал он человеком на земной планете, для того родился, изгнан был за стан, что потом родились в мире Божьи дети, чтобы наступила эра христиан».

В начале года. Хорошо в начале года вспомнить путь пройденный, вспомнить радости, невзгоды, светлый день и темный. И склоняясь на колени пред Отцом Небесным, в тихом искреннем моленье рассказать все честно, не скрывая, не крася, все как есть, как было, чтоб свободная речь лилася, Богу это мило. И заменит бури, грозы, тихая погода. Хорошо себя проверить нам в начале года.

Кто же поведет человеческое стадо? О, человеческое стадо, вам зрелищ лишь и хлеба надо, забава ваш кумир и бог, но грустен ваш последний вздох. Вам хлеб, свободу обещали, и лишь войну и голод дали. Из мира жаждущих людей жестоких сделали зверей. Примите ж, люди, наконец, Христа с любовью вглубь сердец, и Савл гонитель Павлом станет, и дьявол править перестанет.

призыв Христа. Лелеял я в своей душе мечту вести вас в царство радости и света. Я приходил, но видел пустоту. Я звал к себе, но не было ответа. Не сократилась щедрая рука, и сила есть для вашего спасенья. Но заслонили солнце облака, не жаждет ваша совесть воскресенья. Я мог бы сделать многое для вас, вы были бы здоровы и богаты, но глухи вы, и неизбежен час раскаянья, возмездия, расплаты. Как тать нагрянет вечная беда за то, что вы отвергли все призывы, я вам ничем не помогу тогда, зимой, увы, не колосятся нивы.

Повеление Христа. Иди, не уклоняйся прочь, бросаясь в сторону упорной воли, чтобы бежать во след счастливой доли. Будь рядом, где могу тебе помочь. Плывем через море, бредем в пустыне, наш путь один, единый верный путь ведет туда, где можно отдохнуть. Там многие покоятся поныне. Иди за мной, дитя мое, иди. Там на кресте за грех твой я страдал, израненный в мучениях умирал. Через смерть мою ты к счастью на пути. Никто другой не даст душе покой. Я дал обетование радости, поверь. Я пред тобой открыл к блаженству дверь. В борьбе с грехом всегда помощник твой. За мною следуй ты, не унывай. Я — путь, тебе другого не найти, где безопасно мог бы ты пройти. Во мне одном источник вечной жизни. Кто отдых даст, где жажду утолишь? Кто к тихой пристани укажет путь? Кому в нужде могли бы мы прильнуть, когда гроза и смерть в окно глядят? Так много есть соблазнов на пути, потери или несчастье, или болезнь, дарит лукавые услуги лесть. Дитя мое, доверься мне, иди. Доверься мне всем сердцем в простоте, что обещает мир, то пустота. Нет радости, нет жизни без Христа. За мной иди, со мною следуй ты.

храме, что звенит таким хрустальным звоном, не поет ли кто-то в мглистой вышине, там, над белым золотом балконом, в голубом, веселом, солнечном луче, высоко вознесся светлый храм молитвы, стрелами через окна падают лучи, солнце, свет и звуки в дивной словолитне плещут, словно битвы ангельской мечи. Неотрадно здесь в семье Христовой срад и грохот мира далеко ушли, высоко над мною жизни вечной новой струи огневые тихо протекли. Много здесь несчастных, много утомленных, жадно ловят весть они о Боге бедняков. Кто спустился в мир грехов обремененных, умер за людей окованных рабов. Тише, тише звуки, трубы, замолчите, грешника душа рыдает и поет. О прошедшей жизни бедная рыдает, о великом Боге гимн любви поет.

кто блажен? Блажен лишь тот, кто Божьей силой мирские прелести попрал. Вовеки будет тот счастливый, ведь он жизнь вечную избрал. Блаженный тот, кто Слово Божье обрел, как компас на пути, он все невзгоды превозможет, чтоб с ним до вечности дойти. Блажен и тот, кто полагался на милость Господа всегда. Блажен, кто в Боге укрывался, не отступая никуда. Блажен и ты, мой друг сердечный, коль веришь Богу всей душой, Христос наш путь к отчизне вечной, Он наша радость и покой. Христе дал вечное спасенье и ждет от нас достойного плода.

жадность. Лучше, больше, мне этого мало, чтобы окрепло мое поколенье. Ненасытное сердце желало захватить города и селенья. Половодьем безумье темнело, придавая желаниям властность. Он хватался за каждое дело, не хотел замечать он опасность. Завладело душой святотатство, когда чувства и помыслы лживы, ему чудилось только богатство, всякий способ хорош для наживы. Страсти стали его заправилы, лишь бы больше и море, и сушу, пока дьявол на острые вилы не поддел его жадную душу.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Мать позвала Рустама забить утку, а Димон пошел к себе под урючину дочитывать книгу. Где-то через час сквозь листву виноградника, посаженного у забора и переплетенного густым покрывалом над большим двором, он увидел спешащего домой с воскресного собрания Азиза. Ему лично было жалко своего лучшего друга в том смысле, что его не хотят понять домашние, родственники на работе. Хотя сам Азиз никогда не выглядел разбитым и в чем-то задетым. Он брал откуда-то силы оставаться веселым и общительным. Вот и сейчас, зная, что где-то в маленьком саду, а скорее под урючиной, разместился друг, но не видя его с улицы, он приветливо стукнул несколько раз по забору. Димон благодарно улыбнулся и снова углубился в книгу. В саманном, построенном из глиняных кирпичей и просторном доме было прохладно, когда Азиз, словно из разогретой печи, вошел в дом. Мать готовила обед, а братишка возился в пристройке, кажется, разделывал утку. Азиз сразу пошел в летнюю кухню и крепко обнял мать. Обнимал он ее и раньше, но в последнее время это стало у него чем-то вроде защиты, особенно по воскресеньям, когда он приходил с собрания. «Пришел?» — спросила натянута она, поджаривая лук в трескучем масле. «Мне помочь?» — парировал он и взял из ее руки ложку, чтоб помешать начинающий золотиться лук. «Я сама». «Нет-нет, я уже мешаю». Нежно отстраняя мать от плиты, хозяйничал в сковородке сын. «Ты забрызгаешься маслом?» «Я осторожно». Мать сдалась. Взрыва не последовало. Первое столкновение прошло без потерь. Что будет дальше? Конечно, что-то будет, но не так болезненно. Мать присела резать морковку, собирая силами, чтобы высказать сыну в который раз свое недовольство его верой. Воскресенье было всегда подходящим днем. «Рустамчик», — начала она, — «уже утку разбил. Потрошит ее, вот помощник мне растет. Наш Рустам молодец, мам. Его не только ты, его везде хвалят». Азиз говорил громко, чтобы через тонкую стенку постройки его мог слышать и братишка. Ему очень хотелось смягчить их сердца, особенно сегодня. Сегодняшнее собрание было собранием свидетельств, и столько благодарений Богу было, что он просто переполнен был любовью к Иисусу. Вот-вот, его-то хвалят, а вот старшего сына видят неизвестно где. «Ну почему неизвестно, мам? Даже бабушка знает, где меня можно найти, в молитвенном доме». Азиз улыбнулся широкой, открытой улыбкой, всегда как покоряющее ее материнское сердце. Часто она себя просто заставляла ругаться на него за то, что он принял христианство, да еще как принял.

не как многие другие русские, украинцы или немцы, по названию, а принял так, что весь сам отдался, почти как старый знакомый Шухрат. Когда-то двор мел в мечети после работы, а съездил на учебу в Турцию на 1,5 года, арабскому научился, Коран выучил, и вот жену выгнал из дома, что одеваться по-мусульмански отказалась. Строгие порядки в мечети наводит, с минарета призывает к молитве. Он-то теперь уважаемый человек, люди к нему за советом ходят. А Азиз, что с ним? Сколько недовольства вокруг, сколько выслушивать приходится. А в последнее время она переживать стала, как бы не побила его молодежь мусульманская. Он ведь язык за зубами не держит. И жениться ему надо бы, а какая пойдет? Даже если захочет, родня не пустит. По ее материнскому взгляду на сына, то пусть верит в этого русского бога, они ведь тоже люди, да и не видно, чтоб их чему-то плохому учили. Но вот родня, соседи, знакомые — это то самое, что не оставляет ее в покое и заставляет бороться. А она его так любит. Он у нее хороший, добрый, красивый. Не зря люди говорят, какой жених пропадает. «Азиз, сынок!» «Да, мам?» «Иди в комнату, накрывай на стол и скажи Рустамчику, если он готов, то пусть положит утку в холодильник. Я ее вечером замариную». «Иду, мам». Азиз, исполнив, что ему было поручено, побежал под летний душ. Бочка с водой, укрытая от солнца под раскидистой пахучей орешиной, еще не так нагрелась. И Азиз с удовольствием подставлял свое разгоряченное летним зноем тело под прохладные струйки. День, так замечательно начатый, непременно должен был так и продолжиться. Сейчас они пообедают, он поможет матери сделать еще что-нибудь по дому, а к вечеру вся их молодежь собирается у реки, где ивы, утопая в высокой, приречной и сочной траве, смотрятся, любуясь данной им создателем красотой, в неторопливую воду. Там, на больших, выглядывающих из густой зелени камнях, вдалеке от всякого житейского шума, они часто собираются, чтобы петь песни под гитару, читать и, конечно же, общаться. Он даже не знал, с чем можно было сравнить это общение. Не встречалась ему в жизни большая драгоценность, которая бы сравнилась с этим. Его переполняли радость и восторг, что он может так просто, наравне с другими, петь не только устами, но и сердцем, познавать Христа, Спасителя, мира не только со стороны, а вблизи. Стол был накрыт, зеленый чай дымился в пиалах, но стоял еще и холодный компот. Рустам важно, по мусульманскому обычаю, приблизил ладони к лицу и провел ими сверху вниз. Азиз коротко помолился, мать вздохнула, но все уже друг к другу привыкли, и ложки без замедления застучали в кисушках. Оба сына у тети Фатимы были крупные, сбитые, подтянутые, а по большим и красивым глазам их узнавали везде, как ее детей. Они у нее были погодки и почти похожи один на другого. Только лицо у Азиза было более открытым, а веселый взгляд, казалось, оставался даже тогда, когда он спал, только за закрытыми глазами. Еще он был добрым, очень добрым. Отец их бросил,
когда они еще были совсем маленькими, не смог усидеть на одном месте, бродил где-то по республике. Но алименты совсем крошечные, платил, не забывал. Детей ей помогала поднимать мать, ее еще очень крепкая пожилая женщина. По воскресеньям она торговала в большом городе на базаре. Тяжело двум женщинам поднять на ноги двух детей. Как привыкли трудиться без выходных, так у них это и осталось. Парней ведь еще и женить надо. На следующей неделе мы с дядей Анваром в мечеть пойдем, заявил по официальному Рустам, откусывая большой кусок лепешки. Но улыбку пришлось сдерживать даже матери. Младший сын немного переборщил с важностью. «Конечно, сходи, Рустамчик», — поддержала его мать, когда смогла согнать улыбку с губ. «Посмотри немного, нам потом расскажешь». «Конечно, пойду», — улыбающуюся мать Рустам не видел, но вот брата заметил. «Это вам не где-то на лавочках собираться, время терять. Там все это по правде». Азиз решил в спор, опять навязываемый братишкой, не вступать, предоставив ему возможность рассуждать о правде самим собой. Да и что мог Рустам сказать конкретного? Только то, чему его учит дядя Анвар. Все это он, Азиз, еще наперед от самого дяди и слышит. Ему все тяжелее и тяжелее становилось работать у дяди. Раньше, до покаяния, все шло хорошо. Все умел, всем были довольны. А теперь ничего не может, все портит, стал ненужным. У дяди Анвара своя чайхана. Готовят хороший обед, свой шашлык. Дела идут хорошо, но шашлычить Азиз уже устал. Хоть это и хорошее дело – кормить людей, но ему хочется другой работы, более существенной. Да и устал он от нападок дяди Анвара. Все грубее и ожесточеннее они становятся. Дверь тихонько открылась, и в комнату вошла тетя Юльдус со своей дочкой Гульнарой. Эта женщина была подругой детства матери и жила на другом конце улицы, где тутовые деревья крепко вросли в твердую и потрескавшуюся землю. Плоды этих грубых истуканов, без всякого страха, бросающих вызов горячим ветрам во многих уголках узбекской земли, привлекали своим сахарным и нежным вкусом всех ребят с улицы, когда наступала пора их созревания. Гульнара, выглядывая из-за высокого забора, была частым свидетелем шумных штурмов этих деревьев, когда трещали ветки и рвущиеся о них штаны. В последнее время тетя Юлдус стала частым гостем, вероятнее всего, подключившись к всеобщему спасению Азиза от христианского бога. Но намерения матери и тети Юлдус были другого направления – свести Азиза с Гульнарой. Даже отсроченная на год армия их не страшила. Ждать солдата лучше, чем не ждать никого. Продолжение следует.

Судьбы. По 1000 в день. Мои племянники вдруг затихли. Я оглянулась, они мирно сидели на диване, прижавшись друг к другу. Мне совсем не хотелось нарушать эту идиллию. Тем более, что хотела, а теперь могла спокойно заниматься своей работой. Я прислушалась к разговору детей. Младший, 5-летний Артур, просил 10-летнего Женю: «Расскажи мне о нашем дедушке. Вот как тебе повезло. Ты помнишь его, помнишь, что он рассказывал». Старший стал вспоминать некоторые истории, которые и я знала по рассказам моего отца о том времени, которое ему пришлось провести в лагерях на Колыме с 1941 по 1954 годы. Да, нашему Артурке не повезло. Он родился в год, когда его бабушка ушла в вечность, а первые шаги делал, когда мы хоронили его деда. Слушая разговор мальчиков, я вспомнила свое детство и подумала о том, что мало кто из моих сверстников мог похвастаться тем, что у него жив дедушка. Почти все мои подруги имели только бабушек. Правда, у некоторых были и дедушки, которых приглашали в школу на праздник День Победы. Они приходили в сверкающих орденах и медалях, рассказывали о своих подвигах. Но это были единицы. Мне было как-то неуютно на этих пионерских сборах. Уж очень резали слух слова: «Немцы напали на нашу родину». Мои дедушки были немцами, но они ни на кого не нападали. И я пыталась узнать, какими же они были, наши дедушки. От взрослых мало было толка, они только говорили, что наши дедушки были хорошими, добрыми. Случилась непонятная беда, их куда-то увезли навсегда, и вообще маленьким детям этого не понять. Так заканчивались мои расспросы. Сколько пришлось пережить поколениям наших отцов и дедов. Многое стало открываться только во время Горбачевской гласности. Старшее поколение стало открывать семейные тайны, и я многое узнала впервые. Родители мамы переселились в Киргизию в 1933 году с Урала. Просто однажды вечером к деду пришел сотрудник ОГПУ, бывший однополчанин, с которым дед служил в гражданскую в кавалерии, и сказал: «Корней, ты в списках. Если до завтрашнего утра не уедешь...» В эту ночь дед Корней сделал паспорта, справки из колхоза, посадил на подводу жену и трех дочерей, помолились и тронулись в путь, в Киргизию. Господь сохранил в дороге. Только младшенькая Анна Мария опять разучилась ходить. Прибыли в село Фриденфельд, которое только-только образовалось, и там уже были их прежние односельчане. Конечно, бедствовали, голодали, но была уже и община христианская в селе. Позже дед Корней получил работу бухгалтера в горном киргизском селе Тагусбулак. Там семья и пережила войну. Дети закончили киргизскую школу. Моя тетя Анна Мария позже писала учебники немецкого языка для киргизских школ. Для всех детей киргизский был так же близок, как и немецкий. А мамочка моя всегда говорила, что благодарна киргизам за то, что они не сдали ее отца. Умер он от болезни дома, в окружении семьи. У родителей отца другая история, не менее трагичная. Моя бабушка Мина родилась в 1901 году в Киргизии, в Таласской долине. Это были первые поселенцы-европейцы, минониты, на территории только что разгромленного русскими Коканского ханства. Вышла она замуж за пришлого. Мой дед родился в минонитском селе Мейтенталь в Куйбышевской области. Он с братьями и еще некоторые получили землю для поселения в Чуйской долине. Там они основали два новых немецких села – Бергталь и Гринфельд, позже Ротфронт и имени Тельмана. С Божьей помощью обустроились. Господа не забывали, все делали с молитвой и основательно трудились.
но пришел страшный 1938 год. Бабушка рассказывала только, что она была у соседки, когда вошли люди в кожаных пальто. Она сразу все поняла, побежала домой и умоляла мужа уйти в горы, спрятаться. Но он отказался, сказав, что тогда заберут ее, а кто же останется с детьми? В два раза, с перерывом в две недели, забрали в селе 13 человек. Потом моя бабушка Мина очень долго искала мужа, подавала его всесоюзный розыск, писала на Беломороканал, на Соловки. Сыночка своего старшего, моего отца, она дождалась, а о муже в 1989 году получила реабилитационную справку. Он был расстрелян через неделю после ареста в районе города Фрунзе. И его братья тоже. На деда Фердинанда бабушке прислали выписку из его дела. Жуткая несуразица про иностранную разведку с именами тех, кто судил и кто исполнял решение суда. И о том, что судивших деда потом тоже судили и приговорили к расстрелу. Какая страшная мясорубка! Она затягивала в себя даже тех, кто ее обслуживал. Недавно, готовя очередной христианский телетайп, натолкнулась я на следующую информацию. Имена более 2 600 000 человек, пострадавших от политических репрессий, содержит лазерный диск, изданный обществом «Мемориал». Подробные сведения о лицах, необоснованно репрессированных в советский период, содержит компьютерный лазерный диск жертвы политического террора в СССР, созданный Международным правозащитным обществом «Мемориал». Рогинский во вступительном слове на презентации диска сказал, что это уже четвертое дополненное издание базы данных «Жертвы политического террора в СССР», и оно приурочено к 70-летию Большого террора, кампании самых жестких и массовых убийств в отечественной истории. Тогда, в течение 2 лет, 1937-38 годы, по политическим обвинениям было арестовано более 1 700 000 человек и не менее 725 000 из них были расстреляны. В среднем государство ежедневно убивало 1000 своих граждан. Катерина Гертель.

Райский сад. Возьми меня в твой сад, любовь, цветами я мечтаю стать, чтоб Божьи ноги целовать устами чистых лепестков. Хочу небесным ветром стать, незримым ветром голубым, чтоб всюду вечности летать за дивным Господом моим. Хочу стать серым соловьем, чтоб, спрятавшись в густой листве, о нем лишь воспевать, о нем. Хочу росой быть на траве, чтобы орошать его ступни, рубцы от яростных гвоздей. Возьми меня в твой сад, любовь, ничтожнейшую из людей. Христа увидеть только раз, поцеловать сандалий след, взгляд уловить прекрасный глаз, и большего блаженства нет. Его глубокие глаза, то пламя алое огня, то тихий хвод голубизна, то золотое солнце дня. Возьми в твой сад, любовь меня, где Господу хвала звучит, где светлая река журчит, к себе искупленных маня, где древо жизни плод дает 12 раз на каждый год, и древо жизни сам Господь, и сам Господь мой райский сад. Ирина Калошина.

Когда старость в радость, и до старости, и до седины не оставь меня, Боже. Псалом 70, 18. В этом мире бытует поговорка «старость не радость». И действительно, она полностью подтверждается жизнью тех, кто и в преклонные годы остается без Бога. Недавно иду по своему родному проспекту, спешу на собрание в молитвенный дом. Навстречу мне медленно движутся двое очень пожилых людей, видимо, супруги. Она явно покрепче, заботливо посматривает на своего спутника, крепко держа его под руку. Он передвигается мелкими, неуверенными шажками, устремив вперед неподвижный взгляд. Впалые щеки, заострившийся нос, бледное лицо говорят о серьезной болезни. Эту пару я встречаю уже несколько раз в одно и то же время. Вероятно, после ужина они выходят на прогулку. Прошу Господа устроить мою беседу с ними, если они неверующие, потому что останавливать их во время прогулки как-то неудобно. И вскоре встречаю эту пару сидящими в уютном уголке возле небольшого кафе. Он прикрыл глаза, а она с интересом поглядывает по сторонам, явно скучая. Помолившись, подхожу и объясняю, что хотела бы немного поговорить с ними. Она с удивлением смотрит на меня, ожидая продолжения, а ее спутник так и сидит с закрытыми глазами. Немного волнуясь, неожиданно для себя, начинаю рассказывать о моей маме, христианке, недавно перешедшей в вечность с Господом, затем о своем обращении к Богу. Она слушает внимательно, иногда задает вопросы, затем, вздохнув, с сожалением говорит: «Мы воспитаны атеистически, и сейчас нам трудно перестраиваться, а читать Библию слабое зрение не позволяет. Я объясняю, что Бог ищет в человеке только осознание греховности и желание жить по воле Божьей. Все остальное Он делает Сам. Чувствую, что разговор затягивать не стоит. Прощаюсь, и тут вижу, что ее спутник открывает глаза, задумчиво смотрит на меня. И я вдруг понимаю, что он не дремал, как я думала, а слушал и, возможно, даже что-то внутреннее услышал. С тех пор прошло уже некоторое время, но пока я их не встречаю. Заболели? А может быть, уже в вечности? С Богом ли? Так хочется в это верить. Ведь они все-таки слушали и, по крайней мере, не противились. Да, дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. Псалом 89:10. Когда Евангелие не принимают молодые люди, это еще как-то понятно. Им хочется еще пожить в свое удовольствие. Они строят какие-то планы на будущее. Но очень странно, когда те, кому под 80 или под 90, отвергают того, перед кем очень скоро предстанут вечности. Когда мне приходится встречаться с такими людьми, я всегда недоумеваю. Неужели их не страшит предстоящий переход в вечность? Неужели не утомила долгая жизнь в неверии, в холодном одиночестве безбожья? И как же блаженны те, кто в свои преклонные годы знают Бога и служат Ему в радости своего обновленного сердца. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь. Псалом 91, 14 по 16. Одна старица из нашей общины, кстати,
не очень крепкого здоровья. Почти ежедневно обходит многих своих подопечных, и старых, и молодых, оказывая им посильную помощь и рассказывая о своем любимом Господе. О ее плодоносной жизни во Христе можно написать целый рассказ. Другая старица, которой уже под 90, почти не пропускает ни одного христианского собрания в нашем молитвенном доме, постоянно участвуя в них назидательными рассказами и стихотворениями, а своим бодрым и веселым духом поддерживает даже молодых. Не достает мне времени рассказать о других, старых теплом, но новых духом и своей жизнью в Господе. Такая старость в радость и им самим, и Богу, и окружающим. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Исайя 40:30-31. Размышления Светланы Тимохиной. Украина.

хочу сердечно поблагодарить вас за газеты и журнал, которые мы регулярно получаем. Для меня это духовная поддержка. Господь нам подарил маленькую дочку, и у меня сейчас меньше возможностей быть в собрании. Не хватает духовного общения. И в ваших изданиях я черпаю силы, ободрение, поддержку для дальнейшего труда на ниве Божьей. Мы с мужем молимся, чтобы Господь даровал нам христианскую семью для общения. И как удивительно, он ответил, «Через газету мы имеем общение со многими братьями и сестрами из разных уголков земли. Слава Богу!» Димка, невыдуманные рассказы. «Папа, папа, слушай! Тихо!» Димка пытался привлечь внимание отца. И как только ему это удалось, он взял свою любимую гитару, мамин веник, и запел «С Богом хочу жить на небе». Он приготовил дом. Сергей расхохотался от души. Его малыш был таким забавным. Он столько радости доставлял ему, жене, старшему сыну. И почему он не появился в их семье раньше? Раздавшийся телефонный звонок прервал его мысли. «Да, слушаю. Хорошо. Уже выезжаю». При этих словах он бросил взгляд на Димку. Тот смотрел на него широко открытыми глазами. «Ну, папа, не уходи!» «Сынок, мне нужно работать, а песню допоешь в другой раз, хорошо?» Он прижал малыша к себе. Как же он был дорог ему! Взглянув на часы, Сергей заторопился к выходу. «А ты почитаешь мне Библию, когда вернешься?» Сергей замешкался, но Димкины вопрошающие глаза требовали ответа. Поспешно взглянув на сына, он крикнул «Обязательно, сынок!» и хлопнул дверцы машины. Это его раздражало. Почему Ольга обоим сыновьям постоянно внушает мысли о Боге? Сергей ничего не имел против взглядов жены. Но зачем внушать их детям? Сейчас другое время, и вера в Бога не для молодого поколения. Оно должно развиваться, направлять силы на совершенствование личности, на карьеру. А этим верующим ничего не надо. Они считают, что им все даст Бог, а если чего-то не даст, то и не надо. Какая глупость! Тогда человек перестает существовать как личность. Все за него решает Бог. Нет, человек сам кузнец своего счастья. Заработаешь – будет, заслужишь – дадут. А ждать от какого-то милости – нет, это было не по Сергею. Он имел небольшой, но свой собственный бизнес, который приносил доход. Конечно, все силы и здоровье уходили на работу, а на семью почти не оставалось времени. Но это ничего. Он же старается не для себя, а для детей. Хочет, чтобы у них было обеспеченное будущее. Помимо работы, у Сергея очень много времени занимали его песни. Он был прекрасным композитором. У него была мечта выпустить диски со своими песнями. И он с сыновьями откроет собственную студию звукозаписи. Вот для того, чтобы эти мечты стали реальностью, днем он все время проводил на работе, а ночью писал тексты и музыку к песням. Сергей бросил взгляд на Димкину фотографию. Улыбка во весь рот и любимый плюшевый мишка в руках. Сергей глубоко вздохнул. «Не почитаем мы с тобой Библию, сынок. Когда я вернусь, ты будешь уже крепко спать. Да и не нужно тебе это совсем. Когда сыновья вырастут, он обязательно им все объяснит. Объяснит, что вера в Бога
это не для современных людей. А чтобы быть счастливым, нужно просто зарабатывать деньги и заниматься тем, что тебе нравится. Но сначала ему нужно очень много работать. Как Сергей и предполагал, вернувшись домой, он застал детей уже спящими. Ольга сказала, что Димку от окна унесла в кровать. Так он ждал папу. «Ладно, завтра воскресенье, может, позанимаюсь с ним». Но утром он не обнаружил Димки дома. Бабушка забрала его к себе. «Вот и пусть занимается, а я спокойно поработаю». И, прихватив с собой завтрак, он поспешно исчез в своем кабинете. Как гром среди ясного неба раздался телефонный звонок. Все, что Сергей понял, было: «Димке плохо, приезжайте быстрее». Как сел за руль, как добрался до матери, Сергей плохо запомнил. Сердце, предчувствуя беду, колотилось. Давление начало зашкаливать за 200. Мысли вихрем понеслись в голове. Что могло произойти? Димка никогда не жаловался, что у него что-то болит. Он был абсолютно здоровым и крепким мальчиком. Или, может, просто Сергей чего-то не знал? Увлекаясь работой и музыкой, он, в принципе, никогда и не интересовался здоровьем детей. За этим следила жена. А он вроде бы всегда видел их здоровыми и улыбающимися. Или же он все-таки что-то упустил? Опомнился он от своих мыслей только в больнице. Жена, глядя на него заплаканными глазами, уже в который раз задавала один и тот же вопрос. «Мы будем давать согласие на операцию? Пусть делают все, что могут, только пусть спасут нашего мальчика», — еле слышно проговорил Сергей. Слезы мешали ему говорить. Он тихонько привлек жену к себе, и она разрыдалась в его объятиях. «Как же ей тяжело! Почему я раньше никогда этого не замечал?» Из сбивчивых слов матери Сергей понял, что Димке резко стало плохо. Он потерял сознание. В больницу его доставила скорая. Сделав срочное обследование, врачи обнаружили в его голове огромную гематому, следствие удара головой. Чтобы удалить ее, нужна операция, но за ее исход не ручается никто. Мальчик может после нее отставать в развитии, может не выжить совсем, но может все пройти благополучно. В общем, одному только Богу все известно. Так говорили врачи. Вот она, очередная встреча Сергея с Богом. О нем даже врачи говорят. Неужели никто не может помочь его мальчику? Он бы отдал за это любые деньги, но врачи лишь разводят руками. Жизнедатель Бог. Но у Бога нельзя купить жизнь. У него вообще нельзя ничего купить, потому что он все дает даром, по вере. Это Сергей знал хорошо, но он никогда не применял это в жизни. Ему это было не нужно. Так он считал тогда. А теперь ночь пришла в полузабытие. Сидя в кресле перед отделением реанимации, Сергей ждал. Чего, он сам не знал. Операция прошла. Гематому удалили, но в себя ребенок так и не пришел. Сердце его стучало, дыхание было ровным, но только за счет аппаратов, подключенных к нему со всех сторон. К Димке никого не пускали. Добрался до дома Сергей с большим трудом. Ужасно хотелось спать. Загнав машину во двор, он открыл двери своего кабинета, поставил чайник и закурил. «Все», — думал Сергей, — «я бессилен. Я не могу ничего сделать. Я всего лишь человек, ведомый человек, послушный течению жизни.
У меня нет власти над жизнью, нет власти над смертью. Никто не дал мне ее. Я в тупике, мои руки связаны, я поражен, и нет выхода. В один миг для Сергея все потеряло ценность. Его работа, его деньги, музыка. Все стало неважным, ненужным, никчемным. Все его мечты и планы рухнули. Все это не могло сейчас помочь его мальчику, а значит, перестало иметь значение и для него. Но должен же быть какой-то выход. «Я знаю выход», — сказал Сергей сам в себе. И, потушив сигарету, он уверенными шагами направился к дому через двор. «Ольга, иди сюда!» — крикнул он с порога. «Что случилось?» — спросила жена. «Одевайся быстрее, пойдем». «Куда? Что-то с Димкой?» Олины ресницы задрожали. «Нет-нет, пожалуйста, идем со мной». Оля быстро оделась и отправилась вслед за мужем. Они вошли в пустой дом молитвы. «Я хочу помолиться, Оль. Ты поможешь мне?» Она молча опустилась на колени. Он склонился рядом с ней. Каким же ничтожным и маленьким ощутил себя Сергей перед престолом Господа. Впервые в своей жизни стоял он на коленях перед тем, кого всю жизнь отвергал и перед кем никогда не хотел смиряться. «Иисус, Ты победил меня! Ты сильнее меня! Ведущий Ты! А я хотел забрать это право себе! Прости меня! Я устал! Устал жить без Тебя, без Твоей любви! Я хочу, чтобы отныне Ты вел меня! Моя жизнь принадлежит Тебе! И жизнь Димки тоже. Прошу, сохрани его для нас. Он нужен нам. Я доверяю его тебе. Аминь». Он молился еле слышно, но Оля слышала каждое слово, и слезы потоком лились из ее глаз. А самое главное, что Сергея слышал Бог, который столько лет ждал этих слов. Сколько времени они вот так, обнявшись, простояли на коленях, они не помнят. Да, это и перестало быть важным. Мир и покой, которые царили в душе Сергея, теперь ничто не могло нарушить. Какой-то свет грел его изнутри и давал ему силы и желание жить дальше, жить для Господа. Через 2 дня Димка ушел к Иисусу на небо. Но теперь Сергей точно знал, что его сын выполнил задачу, возложенную на него Господом. А выполнит ли он, Сергей, и в чем она заключается? Это ему предстояло еще узнать. Вернувшись с похорон, когда они остались с женой и старшим сыном одни, Сергей бросил взгляд на Димкину гитару, стоящую в углу. Он принес свою гитару, устроился поудобнее и предложил: «Давайте споем Димкину любимую песню». И из окон полилось дружное семейное пение. «С Богом хочу жить на небе. Он приготовил дом. Я собираюсь на небо. Со мною мой друг. Пойдем». Татьяна Ефремова, Казахстан. Рассказ основан на реальных событиях.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».